Популярный певец Виктор Беседин родился 7 мая 1925 года в Брянске в семье железнодорожника. Видимо, он так бы и пошел по стопам отца, если бы не началась Великая Отечественная. К лету 41 года 16-летний Виктор уже трудился в депо, а 23 июня вступил в комсомольский истребительный батальон. Его бойцы боролись с зажигательными бомбами, а когда фронт подошел к Брянску, помогали ловить фашистских лазутчиков и диверсантов. Виктор Беседин тесно связан с Нижним Новгородом. Именно в Горький он приехал с семьей в эвакуацию, когда немцы заняли Брянск. Работал на железной дороге в электроцехе, а уже в 1942 году призвался на фронт. Виктора, очевидно, учитывая его опыт по борьбе с диверсантами в Брянске, зачислили в роту пехотной дивизионной разведки. Воевал молодой солдат достойно. За одну из разведопераций за линией фронта с захватом ценных пленных Виктор был награжден орденом Отечественной войны второй степени. В 1943-м в бою с вражеской разведкой Беседин был тяжело ранен. Врачам пришлось ампутировать ему правую ногу. Раненый солдат был эвакуирован, так совпало в Горький. И здесь произошла знаменательная в жизни Виктора встреча. В Горьковский эвакуационный госпиталь, где проходил лечение Виктор Беседин, приехали с концертом московские артисты, и среди них знаменитый в те годы солист Большого театра Александр Пирогов. После концерта к нему подошел один из выздоравливающих бойцов и сказал, что у них тут есть один парень, который прекрасно поет ту же песню, что только что исполнял народный артист СССР «Есть на Волге утес». Пирогов согласился послушать пение раненого, и оно произвело на него такое впечатление, что артист посоветовал ему поступать учиться в консерваторию. Более того, оставил свой московский адрес и обещал помочь с поступлением. Виктор Беседин, однако, не воспользовался тем предложением Александра Пирогова. Возможно, не хотел жить с ярлыком поступившего по протекции. Тем не менее, он, фронтовик-калека на одной ноге, смог поступить в Московскую консерваторию на общих основаниях. А еще и в Суриковское училище. Был у Виктора и талант живописца. Каким-то образом молодой человек совмещал обучение и там, и там, и окончательное решение в пользу музыки принял только ко второму курсу.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Слово 12 лестницы преподобного Иоанна Синайского, которая посвящена слову о лжи, слово 12. Вообще, мне кажется, ложь – это главное бедствие сегодняшнего мира. Главное. Ложь не только в том, что все лгут. Все это в смысле, вот мы все с вами вынуждены лгать. И кругом вот это все ложь и ложь и ложь. И мы включены в эту ложь и тонем в ней просто по уши в этой лжи. А представьте это, если человек, просто образованный хотя бы. И он знает, когда ему втирают очки и когда вешают макароны на уши. Он хотя бы это знает. Он может не знать что-то другое, но в силу образованности, в силу высокой культуры, какого-то критического мышления, он понимает, что его сейчас одурманивают. И он, по крайней мере, реагирует это как на ложь. Он не принимает это. Он выключает телевизор, выключает интернет, выключает радио. Говорит, не буду все слушать эту пропаганду, потому что кругом ложь. И он читает по-прежнему Достоевского или там Пушкина или какого-нибудь Бердяева и размышляет над смыслом бытия. Вот, и он, по крайней мере, не позволяет в свои мозги залезать никому и ничему. А если человек не имеет такого образования и такой высокой культуры, такого критического мышления, что с ним происходит? Ведь как получилось, что жители Европы стали считать, например, что гомосексуальные браки – это нормально? Как? Их убедили долго, но, как видим, успешно. Убедили и лгали с умом, да, разумно. Технологии были. Но отец лжи, понятно, он же не идиот, он не дурак. Он знает, как это делать. Он со времен Адама знает, как лгать. Оболгал. И люди Европы просто теперь, с ума сходят от радости, когда видят в своих улицах это безобразие, которое каждый нормальный человек говорит, вы что, сдурели, что ли? Говорит, так вы не понимаете. Вот что делает ложь. А как их довели до винальной юстиции? Это буквально как в Советском Союзе. Я вот видел кадры, я просто вот в шоке. Я ходил несколько дней реально в оцепенении. У меня мысль одна звучала, этого не может быть. Ну не может человек дойти до такого отумения. Но хорошо, у нас есть опыт советской власти, и мы научены. Мы знаем, как могут. Да, тебе сказали, что он враг народа? Ну раз сказали, врать не будут ведь. И ты думаешь, что он правда враг? Ну, нет, я его знаю, он сосед, конечно, мой. Но кто его знает, чем он там по ночам занимается? Да, и так все думали, враг народа, пока к тебе не пришли. И сказали, что я враг? Да я работаю под 20, да я в жизни ничего не кое. Даже эту самую «Голос Америки» под подушкой не слушаю. Я чист, но мне говорят, враг народа. Я тогда понимаю, до меня доходит страшная правда. Так обманули, нет врагов народа. Не, они реально были где-то. Но то, что компания развивалась, это совсем к истине имеет никакого отношения. Так же и с ювенальной юстицией получилось. Они слышали о том, что где-то плохие мамы, у них несчастные дети, этих детей надо забрать от плохих мам. Ну как же, жалко же ребенка, пока не приходит к тебе и не забирает твоего ребенка. А просто так. А никто не доказывает, плохая ты мать или неплохая. Какая разница? Полиция пришла, полиция всегда права. Это у нас можно полиции истерику закатить. У них там на Западе не закатишь. Полиция права. Я видел эти кадры, когда ребенка забирают, ребенок орет. Ему там 3-4 года, он понимает, мама орет, бьется в истерике. Ничего, полиция берет, забирает, запихивает машину, потому что за него уже заплачено. Люди, которые хотят иметь себе игрушку, покупают ее за эти деньги. Понимаете? И вот против этого ничего не... А как ты скажешь? Ты пойдешь и будешь говорить на людях, что ты хорошая мама, у тебя забрали ребенка? Да тебе никто не поверит. Очевидно же, у тебя на лице написано «плохая мать». Пока к ним не придет, и их ребенка не отымут. Вот так вот стало править ювенальную юстицию. И так все. Вот чего не коснись. Это не просто пропаганда, как люди часто называют. Пропаганда, пропаганда. Нет. Это просто ложь. И отец лжи стоит за всем этим. Люди Бога забыли, люди перестали в истине себя утверждать, перестали дух истины в жизнь свою призывать. Как же лжи не распространяться? Разве Христос нас не предупреждал? Вы свет мира. Если свет померкнет, то весь мир погрузится во тьму. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то все сгниет. Понимаете? Церковь на Западе перестала быть церковью. Она перестала искать Дух Святой. Она перестала искать освящение. Она сама, уклонившись в ложь, сначала в виде католиков, а потом в виде протестантов, она отказалась от истины. И свет истины в ней стал меркнуть. Особенно после нового времени, когда ведь сама же Римская католическая церковь, ведь это ж она возрождение придумала. Ведь никто ж другой, ведь не пришел же дядька масон и не устроил это возрождение. Это ж католики придумали всех этих Леонардо да Винчи, всех этих там Лоренцо Валла или там прочих, не буду тут сейчас перечислять, известных деятелей гуманизма. Это ж они их придумали, это они их выкормили. Это они спонсировали написание и гуманистических трудов. Римская католическая церковь. Именно благодаря этим трудам и началась реформация. Люди, начитавшись тех сочинений, которые были написаны за счет католической церкви, вот и получилось то, что получилось. Сначала образовался протестантизм, реформация, а потом наука со всеми ее новым взглядом на жизнь, атеизмом и прочим.

ней со временем утонул. А потом эту ложь Запад навязал нам. И мы поверили, что возможно Царство Божье на земле. Надо только убрать тех людей и те структуры, которые этому мешают. Монархию и церковь убрали, потонули в крови. Но, слава Богу, Господь не оставил до конца. Стали выкарабкиваться, восстанавливать что-то. Ну вот, как-то выцарапались. Запад идет своей жизнью, погружаясь дальше в ложь, а мы, как эти самые, как Буриданов осел, ни туда, ни сюда. Вроде как хотим по-европейски жить, больно у них дороги чистые. Честное слово, это как диспут один был, не помню, кто с нашей стороны был, а с другой был Сванидзе. И этот Сванидзе, ну просто, правда, как параноик, с пеной у рта кричит: да вы понимаете, я же, говорит, с детства помню, как люди в Москве затарятся этой туалетной бумагой, несут радостно и счастливо. Представляете, до чего народ дошел? И про эту туалетную бумагу, и все прямо для него это просто недостаток туалетной бумаги. Самое главное преступление советской власти. А на Западе туалетная бумага есть. И сортиры там удобные, и дороги с шампунью моют. Понимаете? То есть для кого чего? Кому что на самом деле нравится? И вот, конечно, можно променять на туалетную бумагу. Как и получилось в итоге-то, получилось-то. Вот эту рекламу 90-х годов вспомните. Я не знаю, какая она сейчас, но 90-х годов вспомните рекламу. Ведь действительно мы променяли свои ценности и интересы, какие бы там они ни были. Пусть они плохие были, но они были ценностями. А мы их на что променяли? На то, что у нас в прилавке есть 15 видов шампуней, 20 видов туалетной бумаги. Ну и что? А то, что мы реально с этим потеряли, как этот Исав продали свое достоинство за чечевичную похлебку. За то, чтобы у нас была колбаса, которую есть невозможно, кошки не едят. За туалетную бумагу и за шампуни, чтобы волосы перхоть не заводить. Она все равно заводится. Природа у нее такая, перхоти. Куда ей деваться-то? Но мы поверили, что есть такой шампунь. И по-прежнему его ищем. Где он такой есть? Это все ложь, понимаете? И вот мы все в этой лжи так или иначе участвуем. Поэтому я говорю, что страшнее, на мой взгляд, чем вот та ложь, в которой мы живем. А это является той почвой, на которой и вырастет дядька Антихрист. Не потому сейчас много лжи, что последние времена. А последние времена наступят, потому что будет кругом ложь. И Христос предупреждает об этом, говорит: истинного учения никто принимать не будет, но все будут верить, помните выражение какое? Басням. Кто что скажет, вот как про то, что патриарх Кирилл убил Алексея II. Господи, помилуй. Верить будут всякой ерунде, вот просто маразму, который, как патриарх говорит, от ветра головы своей, а что в голову взбредет? Напишут, не думай вообще. Какая разница, зачем думать-то? Надо верить, а не думать. И люди вот разрушают себя, разрушают свои семьи, разрушают свою жизнь, разрушают церковь, разрушают мир, Россию разрушают, мир разрушают. Ложью. Ничего страшнее нет. Но это, так скажем, вообще. Просто я высказал свое убеждение. Ужас, который я испытываю перед тем океаном лжи, в которые все мы погружаемся. И виновата в этом не только и не столько западная пропаганда. Скажем, западная пропаганда не убеждает нас, например, в сугубо русских вещах, что нам срочно надо, например, свергать президента Путина для того, чтобы найти и помазать собственного царя. Вот пока царя не будет, все, вот ничего не будет. Ничего хорошего с нами не будет. Это ложь. Но люди говорят, вот надо, по-другому никак. Это кто? Этот Скотланд-Ярд старается, или Ленгли, вот, или это, как она там, израильская-то, Моссад, Мишесь английская. Вот. Нет, никто это не старается, это мы сами. Сами верим лжи, сами ее выдумываем, сами ее тиражируем и ищем себе поклонников. А почему опять-таки снова к тому, что перестали мы молиться-то Богу? Перестали мы молиться Богу. Вот у нас молитва — это как в Тарасе Бульбе. Вот что знаешь? Знаю. Бога веришь? Верю. Перекрестись. О, это после чарки известно.

0: мирный. Вот. Истинно православная душа. Пьет, Бога верует, Отче наш знает, крестится по-православному, значит, нормально все. Вот у нас на этом же уровне. Главное – пробубнить слова, вычитать. Я вот сколько с людьми беседую, на исповедь приходят люди. Я их спрашиваю, молитесь? Они говорят, конечно, молюсь. Но я спрашиваю дальше про жизнь, что-то происходит в вашей жизни, вы же молитесь? Нет, ничего не происходит. А что, должно что ли происходить что-то? Я говорю, ну вот как? Ну вы же, вот у вас горе. Ну люди же по-другому не придут же, если у них все хорошо. Горе у вас такое, такое горе, у одного другое горе, у вас третье. Вы же молитесь Богу, чтобы он вам помог? Ну да, я молитву читаю. И я вот расспрашиваю, понимаю, что человек не молится. Он просто читает, как заведенный, положенный. Он даже, ему в голову не приходит прочитать молитву, скажем, о болящих, если он болеет. Ну, в вечернем же правиле этого нету. Ему даже в голову, у него молитва слов есть, где есть эти молитвы. Но ему не приходит в голову, ему сказали, вот вечерние, утренние молитвы читать. А зачем? Да не знаю, сказали читать, я читаю. И вот сколько раз убеждаешься, что так дело же не в том, чтобы вычитать положенные молитвы. Дело же в том, чтобы помолиться, призвать Бога в свою жизнь. Мне не важно, какие вы молитвы будете читать. Вечерние, утренние, в течение дня, о болящих, каноны, акафисты, какая разница. Лишь бы человек в этот момент молился, а не просто словами произносил те слова, которые он читает по бумажке, в книжке, в требнике, в акафистнике, в каноннике, неважно. Ведь помолиться ж надо. Не потому, что это Бог хочет, а потому, что только так ты и можешь призвать Бога в свою жизнь. И не случайно, сколько раз убеждаясь, Серафим Саровский назначил именно такое правило, которое он назначил. Чтобы человек не тратил время на произнесение слов, которые он не может вложить в свой ум, а чтобы он весь день, произнося молитву Иисусову, чтобы он молился этой молитвой, не просто бубнил эти слова молитвы, а произносил медленно, как положено: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, помилуй меня, Господи, ну помилуй меня, тяжело мне, болею я очень, Господи, помилуй меня». И что тут трудного? Сколько времени заняли мои слова? 20 секунд. Ну пусть минута бы заняла, ну 2 минуты. Но это была бы молитва. А когда человек просто делает, даже не задумываясь ни о чем, что он делает? Ну что? И вот отсюда наше бедствие, а не призывая Духа Святаго. Вот мы говорим, скажем, постоянно эту молитву Царю Небесному. А мы правда его призываем? Или просто устами произносим положенные молитвы, потому что перед каждым действием нужно произнести эту молитву. Или мы молимся этой молитвой и правда просим: «Господи, души святые, приди и вселися в ны, очисти нас от всякие скверны». Молимся или просто слова говорим? Это принципиально важно. Собственно, это только и важно. Что молитва Царю Небесный, что молитва Отче наш, что молитва Иисусова. Это время, ну максимум Отче наш минуту займет. Если уж очень ее внимательно произносить и медленно, с непривычки. Минуту. Что изменится в нашей жизни за минуту? Можно Отче наш, да, люди соревнуются иногда, кто быстрее. Можно произнести за 5 секунд. Все зависит от качества подготовки чтецов. Можно принести за 10 секунд. Но если полминуты, это уже просто все начинают нервничать и кричать: ну что это такое, что развели тут монастырь, полминуты, Отче наш читаю. Вот. А можно так, как молиться надо, не по времени ориентируясь, а так, чтобы была молитва, сосредоточена. А у нас человек, я говорил как-то в прошлый раз, да мы еще поговорим, там про молитву Иоанна Лесенщика тоже написано. Как это, не могу я так делать, но вы прекрасно понимаете, там человек начинает перед едой: «Отче наш, иже на бесег, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое». Давай, давай скорее, да будет воля Твоя, понимаете? Вот, я не могу до конца, мне плохо, мне больно так говорить. Но ведь так делается. К Какая же это молитва, если ты на самом деле только языком толдычишь свои слова, а ум-то твой, он в чем-то другом. А апостол Павел говорит, что надо умом произносить слова, умом, не отвлекаясь ни на что, входить в это молитвенное состояние, включаться в него. Тогда и будет молитва, и тогда мы будем призывать Духа истины в свою жизнь. И никакого тогда у нас ложь нам обладать не будет. Спрашивают, как отличить истину от лжи? Как во всем этом разобраться? Сложно, да. Но если вы будете молиться, как надо молиться, не по количеству молитв, вы не монахи, а по качеству этих молитв. И если вы при этом будете читать хоть что-то из Священного Писания, пусть не всю Библию, Новый Завет только, или одно только Евангелие вами любимое, или там только Нагорную проповедь, но читать ее внимательно, вдумываясь, размышляя над этим, применяя к своей жизни эти слова, никакая ложь не будет иметь над человеком власти. Заблудиться он может и тогда. Но Бог пошлет человека, который его вразумит, который его наставит на путь истины, потому что человек ищет истины. Ведь не случайно мы тоже молитву Царю Небесный. Утешителю, Дух истины, приди и вселися в нас. Дух истины, вселися в нас. Ну хотя бы даже не так, но хотя бы боитесь запутаться в этой жизни. Кто вам мешает, пока вы идете от дома до остановки, сказать, вот думая, не обязательно вслух, Господи, я так боюсь заблудиться в этой жизни, наставь ты меня на путь истины. Но кто же мешает человеку это сделать? Говорит, я так не могу. Мне надо прийти домой, встать на молитву, взять молитвослов. А что изменится, когда ты возьмешь молитвослов? А там я буду читать, просто читать. И все просто. А ты воззови к Богу всем сердцем, наставь меня на путь истины, не дай мне погибнуть, спаси меня. Ведь в этом смысл даже утренне-вечернего правила, в этом смысл, чтобы человек, помолившись эти 15-20 минут вечерними, утренними молитвами, он потом в течение дня сохранял устремленность к Богу. Так, чтобы, например, сидя за компьютером в офисе, никого нету, ну, в смысле, посетителей нету, он на 5 минут предоставлен себе. Можно, конечно, там на компьютере пасьянс разложить, а можно сказать, за экраном-то никто меня не видит. А у меня тут сбоку иконочка Матери Божией. Я так склонившись, как будто над клавиатурой, говорю, Пресвятая Богородица, спаси меня. Тяжело мне, спаси меня, погибаю. Кто запретит человеку, если бы он это настроение молитвенное сохранял? Но в том-то и дело, что он, не помолившись ни утром, ни вечером, никогда, он просто живет так вот, как живется. А потом приходит, говорит, горе у меня. Да, конечно, горе. Но ведь любое горе можно либо прекратить, помолившись, либо получить силы для того, чтобы его перетерпеть.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Церковное свидетельство. Баланс между вечным и изменяемым. Церковь сохраняет в неизменности священные писания и предания, данные нам вечным и неизменяющимся Богом. Но вместе с тем мы не прячем Слово Божие от людей, не уходим в катакомбы. Поэтому, исполняя возложенный на нас Спасителем долг проповеди, мы должны быть правильно поняты, а для этого надо говорить с людьми так, чтобы они тебя понимали. Сама задача – донести благую весть о Христе распятом и воскресшем до каждого последующего поколения людей предполагает ее актуализацию. Поэтому в церковном свидетельстве миру необходимо соблюдать баланс между вечным и изменяемым. Если этот баланс нарушается, то проповедь либо опускается до угодничества человеческим страстям, либо, напротив, возносится до неприступного фарисейства. Тому, кто проповедует Христа, нужны талант, чуткость, умение снисходить к человеческим немощам, искренняя любовь к людям, выше которой только любовь к Богу. Патриарх и молодежь. Разговор без дипломатии. Даниловский благовестник, 2009 год.

0: Радиообраз.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
2: Добрый день. Мы продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. В предыдущих программах мы начали говорить о главном таинстве, таинстве крещения. И сегодня продолжим об этом разговор, потому что очень важное и действительно главное таинство, с которого начинается жизнь христианина, его духовная жизнь.

0: Понятно, что это таинство было установлено самим Иисусом Христом незадолго перед Его вознесением на небо. Он дал заповедь апостолам сначала научать людей вере, а потом крестить их во имя Святой Троицы. Это можно прочитать у апостола Матфея в Евангелии, 18 глава. И на основании его наставлений апостолы как-то определили вот этот чин и порядок самого процесса крещения и передали своим преемникам, своим последователям. И следующий век вот за ними, он называется такой вот апостольский, и мужей апостольских. И крещение было, сначала оно отличалось такой достаточно простотой и несложностью. Тут сначала было наставление в вере Христовой, то, что мы называем оглашением, да, покаяние людей, или отречение от прежних каких-то заблуждений, грехов, и, конечно же, открытого исповедания веры во Христа. А потом самого крещения через погружение в воду, произнесением слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, так вот было в начале. В конце II века и в начале III века в этот чин крещения был введен ряд новых действий. Стало усложняться немного само таинство. Подготовка к крещению, да, вот это испытание, оно совершалось в более такой продолжительный отрезок времени, ну и несколько дней было, и до нескольких лет даже, потому что гонение на церковь, как раз это время гонений, поэтому те, кто крестил, принимал в общину христианскую новых членов осторожно, потому что, ну, могли принять слабых в вере, которые во время гонений могли бы отречься от Христа или предать даже христиан язычникам. Потом были введены перед крещением, это уже в III веке, заклинания, отречение от сатаны, сочетание Христу, а после этого помазание всего тела елеем перед погружением в воду. Вот. Ну и было, конечно, вода освящалась. А после крещения новопросвященного облачали в белые одежды, надевали венец или крест, вот по-разному на Западе, на Востоке не были разные такие вот практики. Выполнение чина крещения, которое началось в II веке, оно и в III усилилось, и продолжалось уже и дальше, и в эпоху IV и V столетий, хотя не в такой степени, как прежде. Но было так, что заведено, само таинство крещения совершалось в определенные дни, особенно в праздники, и на Пасху, и в Пятидесятницу, и Богоявление, а также в дни памяти апостолов, мучеников, храмовые праздники. Вот уже в III веке существовал такой обычай, а потом он особое распространение уже приобрел и повсеместно. Но о древности всех обрядов и действий, оглашения и самого крещения свидетельствуют такие памятники древнейшие. Это и апостольские постановления, и правила святых апостолов, и соборов вселенских, ну, в общем-то, и правила там Василия Великого, Иоанна Златоуста, там были огласительные слова их. Древнегреческие требники говорят об этом же так и 7-8 веков. Как начиналась, так сказать, подготовка к крещению и само крещение? Перед непосредственно крещением, в первый день, когда рождался младенец, сначала речь идет о крещении младенцев, священник читает ему такую специальную молитву в первый день, когда женщина родит ребенка. Потом также крестным знаменем знаменуется этот ребенок и нарекается имя в 8-й день от рождения. Вот иногда спрашивают и сейчас тоже, как выбирать имя для ребенка. Ну вот была такая традиция, что на 8-й день после рождения отсчитывается, и потом по календарю выбирается имя. После наречения имени, которое было так совершено по примеру церкви Ветхозаветной, происходит такое назнаменование. Это, разумеется, знамение креста и принятие христианского имени. То есть, вот, приведение младенца к оглашению для того, чтобы через некоторое время преподать уже ему саму благодать крещения. Такая вот подготовка, пока еще вне храма, вне общины. И перед началом, когда священник знаменует его крестным знаменем, почитает молитву по наречению имени, а потом, начиная с 40-го дня, если ребенок болеет, там какие-то опасности есть для жизни, то совершается крещение раньше. А вот в обычной практике это начиная с 40-го дня, ну и дальше, как уже удобно там родителям и крестным и так далее. Вот, когда приносит ребенка в храм, священник в притворе Обычно у входа в храм он читает молитвы жене родильницы, так называемые, да, что вот такая вот очистительная молитва, когда женщина уже может после прочтения ее быть в храме, участвовать в таинствах и так далее. Но если вдруг все-таки происходит трагедия, младенец родится мертвым, то молитва матери читается, но она несколько короче, там одна часть молитвы опускается. Но я сказал о том, что вот 40 дней женщинам-христианкам, которые стали матерью, церковь вот входить в храм до 40-го дня и приступать к причащению не рекомендует, да, вот такой вот закон очищения. Это нам подтверждает Евангелие от Луки, 2 глава. В случае же тяжелой болезни, то все-таки допускается причащение, несмотря на это предписание. Ну, а потом наступает то, что называется оглашением. В древности такое приготовление к крещению, к таинству самого крещения, было очень таким продолжительным. Те, кто собирается покреститься, они приводились к священнику или епископу, он знаменовал их, то есть посиднял крестным знаменем и возлагал руку и говорил определенную молитву. А после их имена записывались, и вот совершалось само оглашение. Вот есть воспоминания французской одной паломницы, она жила в Иерусалиме долго и как-то интересовалась, звали ее Сильвия Аквитанская. Вот как происходит церковная жизнь. И она очень оставила нам такое ценное свидетельство. Как получаются те, кого приемлют крещение на Пасху. Нам тоже не помешает об этом знать, как было в те времена. Процитирую ее послание. «Завеляющий свое имя делает это до дня Четыридесятницы, и имена всех записывает пресвитер. Это бывает за 8 недель, в течение которых, как я сказал, продолжается Четыридесятница». Когда пресвитер запишет имена всех, на другой день Четыридесятницы поставляется для епископа кафедра в Большой Церкви, то есть мартириуме. По ту и другую сторону садятся на кафедры пресвитера и становятся все клирики. Затем приводятся по одному ищущие крещение. Если это мужи, приходят со своими отцами, если жены, то со своими матерями. И затем епископ поодиночке расспрашивает соседей вошедшего, говоря: «Добрый ли он жизни, почитает ли родителей, не пьяница ли, не хвастун?» И расспрашивает о всех пороках, которые более тяжки в человеке. И когда он убедится, что тот безупречен во всем, о чем спрашивал епископ в присутствии свидетелей, то он собственноручно записывает его имя. Если же тот в чем-нибудь обвиняется, то епископ велит ему выйти, говоря: «Пусть он исправится, и когда исправится, пусть приступает к купели». Так он говорит, спрашивая о мужах и женах. Если же кто чужестранец, то он не так легко приступает к крещению, если только не представит свидетельство лиц его знающих. Вот, казалось бы, и это еще называется легкой подготовкой, да? Вот как принималось еще до крещения тот, кто желал принять это таинство и стать христианином. Расспрашивают, какой жизни соседи свидетельствуют об этом. Такая серьезная подготовка к принятию вот в общину христианскую, потому что какое значение важное придавали этому в те времена. Древние христиане не боялись, кстати, вот собравшиеся, которые принимали нового члена общины, да, не боялись отказать в крещении, говорили, что пока выйди, когда исправишься, тогда только будешь принят. Потому что, я думаю, что они были уверены, что нет смысла креститься, если человек крестится без подготовки и не готов к этому, так сказать, духовно. Ну вот еще одно свидетельство есть, тоже об обычае. Цитирую: «Здесь есть такой обычай, что тех, которые приступают к крещению в течение 40 дней поста, ранним утром заклинают клирики, как только бывает утреннее отпуст воскресенье. И тотчас поставляется кафедра для епископа в Большой Церкви, и все приступающие к крещению, как мужи, так и жены, садятся вокруг епископа, отцы же и матери стоят. Точно так же из народа желающие все сходятся и садятся, но только верные. Оглашенные туда не входят, когда епископ поучает их закону. И так, начиная от бытия, в течение этих 40 дней он проходит все Писание, сперва излагая телесно, а потом разрешая его духовно. Точно так же они в эти дни поучаются и в воскресенье обо всем, относящемся к вере, и это зовется оглашением. И когда исполнится 5 недель от начала поучения, тогда они получают символ. Смысл этого символа в отдельных словах епископ изъясняет им. Вот как серьезно готовились к крещению. Не просто вот сейчас ведь нередко случается, приходят креститься и спрашиваешь, зачем вы крестите ребенка или зачем вы крестите сам. Редко-редко могут ответить на этот вопрос так вразумительно, для чего же все-таки принимают крещение. Чаще там отвечают, не болел, говорят там, ну, у нас так все крестились, все крещенные, я хочу быть крещенным. А что дальше? Как ты будешь дальше жить, если ты и символ веры, эти словосочетания слышишь первый раз? А вообще-то оглашенный, то есть тот, кто вот готовится к крещению, должен понимать все 12 членов символа веры. То есть смысл всех догматов, которые в символе веры имеются. Поэтому вот огласительные беседы, они чаще всего и объясняют вот все 12 членов символа веры. Оглашение взрослых, да, взрослые и отроки, подростки, скажем, да, начиная с 7 лет, желающие креститься, они допускаются после их испытания искреннего желания оставить прежние заблуждения, греховную жизнь и принять православную христианскую веру после оглашения, то есть на учение веры Христовой. Это касается и нынешнего времени. Что относительно детей, то оглашение тоже совершается, но тогда за ребенка отвечают восприемники, ну или мы называем их крестными, да. Тот, кто желает креститься из взрослых, да, он как бы отделяется от общества уже вот неверующих и принимает, нарекают ему христианское имя, и совершается три оглашения. В первом оглашении желающий креститься, он исчисляет свои заблуждения относительно истинной веры. Ну, так оно бы должно быть. Конечно же, это ну, достаточно редко делается, но тем не менее, изъяснять желание, что ли, жить по-христиански обязан делать, конечно, каждый вступающий на этот путь. Исповедуются догматы православной церкви, читаются клятвенные обещания, отвергаются от прежних заблуждений, да, принимая догматы православной церкви. И третье оглашение и над взрослыми, и над младенцами совершается. В нем отречение от дьявола и сочетание Христу. Обычно священник спрашивает, сочетоваешься ли Христу, или там отрекаешься ли от сатаны, всех дел его, служения его и все и гордыни его. И тогда, значит, тот, кто взрослый, отвечает сам, а за младенца отвечают крестные, они говорят, да, отрицаюсь, и отрицается от сатаны, и сочетается Христу, читает символ веры. Это очень важно. И тоже вот удивляешься, когда вот задаешь этот вопрос канонический, который и должен звучать, да, отрицаешься ли сатаны всех дел, его всех служений, его всех ангелов, его всех гордыни его. И какой-то почему-то вызывает улыбку, там они отворачиваются лицом к западу, там как будто это так весело. Это совершенно не весело, это серьезно. Ты даешь клятвенное обещание, что ты отрекаешься от сатаны, что ты сочетаваешься Христу. Вот спрашивает священник, сочетаваешься Христу? И он трижды отвечает, сочетаваюсь. Потом, веруешь ли ему? Он начинает, он говорит, что верую ему, яко царю и Богу. Вот это все не пустые слова, он должен понимать то, что он произносит. И вот читает символ веры. Если младенец, понятно, что сам читать не может, за него читает крестный и берет на себя вот это обязательство. То, что сейчас он прочитал вот в этом символе, он донесет, он будет воспитывать младенца в вере христианской, в понимании всех догматов христианства. А какие они и как происходит крещение, мы расскажем в следующей передаче. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной, в Москве, после богослужения 26 марта 2014 года.
2: Мы живем в то время, когда скорби, стрессы сопровождаются безудержным весельем. Достаточно только включить телевизор, чтобы увидеть, как каждый день на нас обрушивается поток неких увеселительных программ, чтобы человек постоянно веселился. И это делается не случайно. Это ответ на те стрессы, через которые проходит человек. Нужно же как-то взбодриться. И многие бодрости добавляют алкоголем, кто-то наркотиками, кто-то погружаясь вот в это бездумное веселье. Это не значит, что смех плох. Это не значит, что веселье плохо. Но это значит только одно, что веселье не может быть постоянным допингом, поднимающим как бы эмоциональный уровень человека. А что же такое радость? А радость может не сопровождаться внешним весельем. Вместо громкого смеха это иногда мягкая улыбка. А даже если и смех, это совсем другой смех. Радость происходит от внутреннего, духовного состояния человека. Радость – это есть не что иное, как прикосновение к нам божественной благодати, той самой, которую мы чувствуем в первую очередь, причащаясь святых Христовых тайн, тихое, мирное состояние души. А у людей, духовно просвещенных, это не просто тихое состояние души, а это избыточествующая сердечная радость, которая является самым ярким, самым сильным, в положительном смысле слова, состоянием человеческой души. Именно такая радость и отождествляется с человеческим счастьем. И каждый знает, что это состояние не всегда, а чаще всего и никогда, не зависит от каких-то внешних и материальных факторов. Оно связано с глубокими душевными и духовными переживаниями. Радость приносит человеку истинная и искренняя любовь. Почему? Да потому что любовь – это та сила, которую Бог подарил людям. Это тот нравственный идеал, который Он провозгласил высочайшим идеалом. И потому достижение этого идеала, переживание любви, является величайшей радостью для человека. Но не всегда это состояние способно долго пребывать с людьми, потому что внешние обстоятельства значительно деформируют нашу душу и вытесняют из нее многое, в том числе и любовь. И вот для того, чтобы иметь чувство радости, нужно постоянно пребывать в общении с Богом. Постоянно – это значит, что никогда не прерывать этой связи. Ни на работе, ни в транспорте, ни в свободное время. Это не значит, что мы должны все время молиться, читать какие-то длинные молитвы. Это означает, что Бог никогда не должен уходить из нашей жизни. Мы не должны отдаляться от Него. И для того, чтобы эту связь с Богом восстановить, достаточно просто сказать: «Господи, прости меня», когда чувствуем, что делаем что-то неправильное, или особенно, даже когда думаем неверно и греховно, или произносим неверные и греховные слова.
0: Первосвятительское слово.

0: редакции «Радиообраз» Л. Номер ТУ 5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
3: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами протоиерей Василий Спирин, преподаватель Нижегородской духовной семинарии. Мы продолжаем с вами чтение книги «Бытия», и я напомню вам, что в прошлой программе мы говорили с вами о четвертой главе книги «Бытия» и разбирали генеалогию так называемых каинитов, потомков Каина, и перешли, собственно, к рассмотрению потомков еще одного сына Адама и Евы, Сифа, потомков, которые получили название Сифит. Рассказ о генеалогии потомков Сифа приводится в пятой главе книги «Бытия». Эту главу мы сейчас постараемся довольно кратко рассмотреть. И также в планах нашей сегодняшней программы история Ноя и история Всемирного потопа, как она представлена в Библии. Итак, первые стихи пятой главы книги «Бытия» мы уже с вами рассмотрели, но я, тем не менее, их прочитаю, чтобы освежить в памяти. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама, по рождении им Сифа, было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней жизни Сифовых было 912 лет, и он умер». Я уже говорил в прошлой программе, что есть, конечно, богословское объяснение тому удивительному долголетию, которое мы видим в истории сифитов. Это долголетие объясняется несколькими причинами. С одной стороны, это были прямые потомки Адама, и то последствие грехопадения, то действие греха, которое, собственно, началось уже с грехопадения Адама, с того преступления, которое совершил Адам, это действие греха еще не распространилось с полной силой в биологической, скажем так, жизни потомков Адама. Именно поэтому их возраст и насчитывает несколько сотен лет. Поэтому здесь не приходится удивляться тому факту, что это были долгожители. Действительно, вот эти последствия греха еще не начали действовать в полной мере. С другой стороны, можно объяснить это долголетие и особым произволением Божьим, поскольку сифиты должны были, во-первых, плодиться и размножаться, то есть населять землю праведным народом, который не пошел путями Каина, по пути материальных наслаждений, а тем народом, который почитал Бога, устанавливал в честь Бога праздники, помнил о тех обетованиях, которые были даны еще Адаму и Еве. И для того, чтобы эти религиозные предписания передавались из поколения в поколение, также Господь продлевает жизнь этих потомков Сифа. Таким образом, и для распространения человеческого рода, в биологическом даже смысле, и для того, чтобы нравственность и высокие религиозные смыслы передавались из поколения в поколение. Именно поэтому потомки Сифа и обладали таким для нас совершенно немыслимым сроком жизни, о чем мы читаем в пятой главе книги «Бытия». «Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер.
Иорет жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иорет жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иореда было 962 года, и он умер. Вот здесь я остановлюсь и обращу ваше внимание, что среди потомков Сифа также встречается имя Енох, которое мы видим и среди потомков Каина. Собственно, Енохом звали первого сына Каина. Но надо сказать, что так же, как и в отношении Каина, имя Енох переводится как «начинатель», «обновитель». И в этом смысле Енох, как потомок Сифа, является таким представителем или обновителем ветхозаветной веры, допотопной веры первого человечества, то есть носителем надежды, благочестия и всех тех божьих обетований, которые были даны еще Адаму и Еве. То, что эти имена встречаются не только имя Еноха, но и имя Ламеха, например, мы это увидим сейчас в этой же пятой главе, здесь нет ничего смутительного, что среди грешных потомков Каина и среди праведных потомков Сифа встречаются люди с одними и теми же именами, так как древний библейский язык богат смыслами, то, собственно говоря, и этимология имен может быть по-разному, скажем так, интерпретирована, и можно по-разному эти имена истолковать в контексте того рассказа, о котором идет речь, в контексте генеалогии каинитов или, как в данном случае, в контексте генеалогии потомков Сифа. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет». Вот здесь мы встречаем интересный оборот, который будет встречаться в Библии неоднократно. «Енох ходил пред Богом». Это, конечно, означает высшую степень нравственного направления человеческой жизни. По всей видимости, Енох отличался даже среди праведных потомков Сифа

0: высшую степень исполнил свои учения, вот изливание вот из этой великой бездны, тем не менее, вода пребывала. И таким образом, собственно, сам всемирный потоп оказался очень масштабным и долгосрочным периодом времени. Уже в 8 главе книги Бытия мы увидим, что все время всемирного потопа продолжалось в течение года и даже более того. Но об этом нам необходимо будет поговорить уже в следующей нашей программе, поскольку сейчас время эфира подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы были вместе со мной в течение этого часа. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч!
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Ищи, молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсях православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и

Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Преподобные Кирилл и Мария, родители Сергия Радонежского, почитаются как образцы святости и примеры истинно христианской семьи. Преподобный Кирилл состоял на службе у ростовских князей, не раз сопровождал их в Орду. Несмотря на свое высокое общественное положение, он не чурался простого деревенского труда. Супруги заботились о бедных, давали кров и пищу странникам. Из жития преподобного Сергия известно, что еще до рождения сына, во время богослужения, праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца. Преподобные Кирилл и Мария дали обещание посвятить ребенка Богу. Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. К тому времени их сын Варфоломей уже стал известен всей Руси как Сергий Радонежский. Глядя на пример сына, родители сами решились принять постриг в Ходьковском Покровском монастыре. Церковь причислила Кирилла и Марию к лику святых в 1992 году во время празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мея сопом и очишуся, омыши мея и почеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидятся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, слава.

0: Твою, тем же
1: щитя Бога Матерь, Пресвятая Богородице, спаси нас. Надре болезни моей я и немощи не слежащими, яко боголюбива, помоси Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородице, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему ему щитя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощен еси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялось и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разреши мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь Тьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светло и светло просвети душу мою, наставниче мою, хранителю, от Бога данными ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящими озлете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне уба молю тебя, милостивый владыко, свободи меня от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, яко же аз, яко же бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспри...

0: Не окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла ей, сам себя издав смерти, тлением и смертью мое естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, отли недуг восстави мя. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, всяких мя напасть и своводи, и от печали спаси, молюся ти, святый ангел, данными от Бога, хранитель мой добрый. Святый ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангел, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердни, Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моя горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе, и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших, помилуй мя, Божий, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия не веси, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорми меходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного, помилуй мя, Божий, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Божий, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога, и помилует мя, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мать чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, сокровище спасения и источник нетления, тя родчую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси, Отец наших Боже, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к рову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родчая. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей ботя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми во веки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убить разбойником, святый ангели, я же те от Бога предана бысть непорочне, но настави ее на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвори, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради верою вопиющих, Отец наших, Боже, благословен Иси. Из пламени преподобным росту источил Иси, и праведного жертву водою попалил Иси, вся ботвориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать и сигда помышляю смерть, видя бо во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящусь аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри, Дева, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей я исцеляющие телесные болезни, Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление богатства изливающие верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же Тя поем во все веки. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, от Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангели Божий, хранитель мой, моли Бога о мне, ангела Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будем и покров и забрало в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будем и помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно бытия Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеет чини ангельсти и взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе, с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечная. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют меня в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас! Мати Божия, помози ми, на тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит меня недостойного одесную себе, егда сядет судя живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас! Света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас! На месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия во здравие притворяющий. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов, сотвори меня причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий, Деву, воплощемуся из Тебе, приложи меня от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу, от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа, оставих Тя не остави меня, и изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопричти меня овцам избранного Твоего стада, воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши ту яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аж же своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость, и отгнах Тя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрише на мя, оплетшися злево гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми, всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря 21 августа 2019 года.
2: В чтении апостольском мы и находим такие слова апостола Павла: «Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, милосердие, кротость, воздержание». Вот все эти плоды Духа не могут быть результатом человеческой деятельности. Никакой благости, долготерпения, и милосердия, и кротости невозможно стяжать, если мы, просто напрягая свою волю, стремимся в себе это воспитать. Никогда не получится. Нельзя воспитать любовь волевыми усилиями, сжав зубы. Невозможно воспитать милосердие искусственными способами и средствами воздействия на свое сознание и на свою психику. Невозможно сделать очень многое, что являет подлинный облик настоящего человека, человека, живущего по закону Божьему. А что же может помочь достигать вот тех духовных высот, о которых мы слышали у апостола Павла в послании к Галатам? А достигать мы можем силой Божией, силой благодати Божией. Вот одна из задач вообще человека, но в особенности монаха, это развивать в себе духовное начало. Даже светские люди, далекие, кстати, даже от религии, нередко сознают важность духовности. Они не могут ее правильно описать, но используют этот термин для того, чтобы подчеркнуть важность измерения иной жизни и иной человеческой реальности, кроме вот этой горизонтальной, земной, материальной и обыденной. Но мы знаем, что такое духовность. Духовность – это не плод наших усилий, как сказано, но это плод действия на человека Духа Святаго. И без силы божественной благодати никакой подлинной духовности развиваться в человеке не может, потому что слишком сильны искушения и соблазны, слишком много проблем, которые жизнь бросает в адрес человека, слишком много искушений, с которыми человек сталкивается. И для того, чтобы воспитать в себе духовное начало, нужно действительно привлекать к себе благодать Духа Святаго. Собственно говоря, все то, чем занимается церковь, и можно свести именно к этому. Церковь помогает людям обрести духовность, обрести ту внутреннюю богатую жизнь, без которой человеческая жизнь становится приземленной и весьма ограниченной, и часто очень зависящей от внешних обстоятельств. Благодушествует человек, пока зарплата хорошая. Потерял зарплату, и всякое благодушие исчезает. Радуется, когда восходит по карьерной лестнице. Споткнулся, замедлилась карьера, или иногда совсем лишился всякой надежды на карьеру, и вплоть до потери всяких жизненных ориентиров. Трагедия. Но на самом-то деле никакой трагедии нет. И это сознает человек, живущий по закону Духа и вверяющий свою жизнь в руки Божии. Духовность – это сила. Вот это нужно ясно понять. Это та сила, которая возвышает человека над весьма нередко сложными жизненными обстоятельствами, которая дает уверенность, которая просветляет ум, которая открывает жизненную перспективу, помогает человеку быть способным отличать главное от второстепенного и главному посвящать свою жизнь.

Сегодня, 11 октября, Церковь вспоминает преподобного Харитона-исповедника, преподобных Кирилла и Марию, родителей святого Сергия Радонежского, святого благоверного князя Вячеслава Чешского, мученицу Анну Лыкошину. Святой Вячеслав, князь Чешский, происходил из княжеского рода и приходился внуком святой мученицы Людмилы. Его благочестивая бабушка настояла, чтобы внука рано начали учить славянской грамоте. А отец позаботился о том, чтобы Вячеслав знал латынь и другие науки. Вячеслав рано, всего в 18 лет, вступил на княжий престол. Однако он проявил себя как дальновидный политик и умный правитель. Его трудами в стране возводились новые храмы, принимались законы, облегчающие участь бедных. Князь Вячеслав начал строительство знаменитого собора Святого Вита в Праге. Однако среди придворной знати нашлись недовольные Вячеславом. Они устроили заговор в пользу его младшего брата Болеслава и склонили того к братоубийству. Святой был зарублен на пороге церкви. Вскоре Болеслав осознал свой тяжкий грех и раскаялся. Мощи святого были перенесены в собор Святого Вита, где по сей день покоится по правую сторону от алтаря.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем тепла же, и ангельскую песнь вопиемте сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажаться, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мне сопом и очишуся, омыши мне и почи снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видимы же всем и невидимы. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможно непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех.

Бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами твоими разреши, Бога невеста, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг избавляющими, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшая, уврачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверны и все непрочные, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мне, рекла Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, мать, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй.

0: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде протоиерей Павел Великанов. Сегодня воскресный день, и давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в храмах. Это Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих.
2: «И быть же належащую ему народу, дабыше слышали Слово Божие».
3: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
1: Чудесный лов рыб, о котором сегодня нам рассказал евангелист Лука, совершенно не вписывается в шаблонное представление о чуде. Казалось бы, при такой буквально с неба свалившейся удаче надо радоваться и Бога благодарить. А у Петра какая-то парадоксальная реакция. Он просит Иисуса уйти. Очевидно, вся эта картина буквально списана с натуры, а не придумана каким-то любителем чудотворений. Давайте попробуем внимательнее всмотреться в этот эпизод, чтобы понять, как такое вообще могло случиться. Судя по контексту, рыбаки уже были знакомы с Иисусом, то есть это не было первым призванием апостолов. Но при этом они продолжали свое рыбацкое ремесло и иногда помогали Иисусу во время его проповеди в Галилее. Поэтому на просьбу Христа они быстро откликаются, хотя, с точки зрения житейской логики, им в данный момент было вовсе не до проповеди. Ночная ловля была неудачной. Наступал жаркий день, надо было скорее вымыть и починить сети. Естественно, в те времена сети были не из невесомой тонкой лески, а достаточно громоздкими и тяжелыми. Поэтому выложить их из лодки, промыть, очистить от водорослей и мусора, просушить – все это было нелегким делом, которое нельзя было не сделать. Однако Симон даже не пытается спорить и возражать, а смиренно выполняет просьбу учителя. Мы не знаем, сколько времени длилась проповедь Иисуса. Но, конечно, это было достаточно продолжительно, может, и несколько часов. Ведь послушать Иисуса приходило много народа со всей Галилеи. И вряд ли можно представить, что они были готовы проделать долгий путь ради нескольких минут назидания. Но суть не в этом. Сколько бы ни длилась проповедь, а время течет неумолимо. Тяжелые, грязные, мокрые сети так и висят неразрешенной проблемой в головах рыбаков. Но они молчат и просто терпят все происходящее из уважения к Иисусу. Когда же он, закончив проповедь, просит отплыть в глубину и бросить сети, Симон уже не выдерживает и все-таки проговаривается: «Наставник, мы ночью-то ничего не поймали. А сейчас самый день, ведь ничего не будет. Из уважения к тебе сделаем». Так и непромытые сети снова брошены в воду с тяжелым сердцем. Рыбаки начинают их выбирать и понимают, что они полны рыбой. Вскоре подплывает другая лодка. Совместными усилиями выбирают рыбу. Корма опускается все ниже и уже начинает зачерпывать воду. Такого улова в их жизни еще не было. И тут до Симона вдруг доходит, что между этим уловом и Иисусом есть прямая связь. Это не случайность. Это специально им, их учителям, так и было задумано. Это не их заслуга, а его, Христа, милость, которая обрушилась на них так неожиданно. И Симон падает ниц перед Иисусом со странными словами. «Пожалуйста, выйди отсюда, потому что я грешный человек, и мне страшно находиться рядом с тобой, рядом с тем, в ком явно действует сила самого Бога». В жизни апостола произошло первое столкновение двух реалий – живого Бога и человеческих представлений о нем. Впереди еще будет много подобных кризисов, и через них апостолам еще предстоит пройти. Привыкнув переживать Бога прежде всего как власть, суд и силу, Симону трудно вместить, что Бог все же в первую очередь есть милость и любовь. Его мозг разрывается от этого и ничего лучшего не может предложить, как только удалить источник этого внутреннего возмущения. Слова Христа «не бойся» обращены не только к апостолу Петру, в ужасе вжавшемуся сейчас в днище лодки, но и к каждому из нас. Не надо бояться быть ближе к Богу. Он гораздо лучше, нежели чем мы обычно о нем думаем.
0: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Преподобный Харитон-исповедник жил в городе Икании в Малой Азии. В царствование императора Аврелиана он явил себя исповедником имени Христова. Исповедниками в церкви называются те христиане, которые претерпели мучения за Христа и не отреклись от Него, но не скончались в страданиях, а остались живы. Когда царь издал повеление принуждать христиан к принесению жертвы идолам, неповинующихся же убивать, в Иконии взят был под стражу Харитон, как первый в благочестии и сиявший добродетелями. На суде правитель спросил его: «Почему ты не поклоняешься великоименитым богам, пред которыми царь и все народы склоняют головы?» Харитон отвечал: «Все боги язычников – демоны, которые некогда захотели уподобиться Богу и за свою гордость свержены были с неба в ад. Ныне же они хотят от безумных и обольщенных людей быть почитаемы как боги, но и они, и поклоняющиеся им, скоро погибнут и, как дым, исчезнут. Поэтому я им не поклоняюсь, верую же в истинного Бога, Ему служу и поклоняюсь». «Уже этим первым грубым ответом, — сказал правитель, — ты сделал себя достойным смерти. Но так как наши боги не спешат мстить за причиненное им бесчестие, то и я не сразу погублю тебя. Быть может, придя в себя, ты принесешь с нами жертву тем, которых ты теперь хулишь». Харитон отвечал: «Если ваши идолы – боги, то ты неправильно делаешь, прощая мне оскорбления, которыми я их бесчещу. Всякий должен стоять за честь своего бога. Знай, что никакая мука не отторгнет меня от живого бога и не склонит к почитанию скверных идолов». Правитель велел растянуть святого крестообразно и бить беспощадно. Святой же все доблестно терпел. Когда святого били, мучитель говорил: «Принесешь ли, Харитон, жертву бессмертным богам, или хочешь принять еще большие раны?» «Если бы мне, — отвечал мученик, — можно было 1000 раз умереть за Спасителя моего, то я согласился бы на это, а не на то, чтобы жить и кланяться бесам». Святого так били, что видны были и внутренности его. Кровь лилась рекой, а все тело стало сплошной раной. Потом мучители отнесли его в темницу. Господь, видя терпение своего страдальца, укрепил его и скоро исцелил от ран. После смерти императора Аврелиана гонения прекратились, и Харитон был освобожден. С того времени он отверг мир и все, что в мире. А чтобы всегда иметь пред очами Христовы страдания, он пошел в Иерусалим, где Господь наш скончался на кресте. По дороге на святого напали разбойники и, не найдя у него ничего ценного, связали и бросили на время в пещере. Святой лежа молился и благодарил Бога. В это время в пещеру заползла змея. Она стала пить вино из стоявшего сосуда и при этом отравила его своим ядом. Вернувшись в пещеру, разбойники стали пить отравленное вино и умерли. Преподобный же Харитон освободил себя от уз и остался жить в пещере. Найдя в ней много награбленного золота, он часть его раздал нищим, часть отдал церквам и монастырям, а на оставшиеся создал на том месте обитель. В самой же разбойничьей пещере он устроил церковь. Постепенно к преподобному стали собираться желающие жить вдали от мира, и так образовался Фаранский монастырь. Святой Харитон был совершен в добродетелях, любил пост и воздержание, как сладкую пищу, почитал труд покоем и хранил нищету, как богатство. Был он милостив, братолюбив, кроток, молчалив и всем доступен. Имел святой в устах и слово, приправленное премудростью, как солью, и учил братью спасительному пути. В монастыре своем он установил вкушать пищу однажды в день, вечером, и не особо приготовленные кушанья, но только хлеб и воду, и притом в меру, чтобы можно было легко встать в полночь и молиться. После молитвы братья занимались рукоделием, остерегаясь и 1 час провести в праздности, чтобы дьявол, найдя инока праздным, не уловил его легко греховной сетью, так как леность и праздность – начало грехопадений. Святой повелел еще братьям сидеть в своих кельях и безмолвствовать, не ходить с места на место и не собираться на праздные беседы, потому что много искушений происходит от пустых разговоров. Учил преподобный хранить чистоту совести, любить нищету более золота и серебра, обогащаться же смирением, любовью, терпением, незлобием и другими добродетелями. Любя безмолвие, преподобный Харитон поставил монастырю настоятеля, а сам ушел глубже в пустыню. Однако и там его нашли те, кто желал жить под его руководством. Так были основаны две обители – Иерихонская и Суккийская, именуемая Ветхая Лавра. В конце своей жизни преподобный Харитон поднялся на гору близ Суккийского монастыря и там жил в пещере, как на столпе. В пещеру можно было подняться только по узкой высокой лестнице. Преподобный не хотел, чтобы братья трудились, принося ему воду, и по его молитве из горы забил источник. Святой Харитон дожил до глубокой старости, но не переставал руководить своей братьей, принимая и поучая иноков трех основанных им обителей. По преданию, преподобный Харитон составил чин пострижения иноков. Он мирно скончался около 350 года и был погребен в Фаранской лавре, в церкви, построенной на месте разбойничьей пещеры.
1: Церковный календарь.

0: Радиообраз. Слушайте сердце.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
2: Добрый день. Продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. И уже третья передача у нас будет о таинстве крещения. Самом главном таинстве для человека, как бы он рождается в новую жизнь. Называет это таинство вторым рождением. Вот что апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Елице во Христа Иисуса крестихомся, в смерти Его крестихомся, с погребохомся оба Ему крещением в смерти, да якоже воста Христос от мертвых славой Отчию, так и мы в обновлении жизни ходите начнем». Вот здесь как раз вот все суть самого таинства передается словами апостола.

0: Ну, как крестятся взрослые, они действительно обретают веру, они знают, как и что от них требуется, а вот крещение младенцев особое. Все-таки они веры своей иметь еще не могут, и поэтому крещение, это таинство над ними совершается по вере родителей и восприемников, или у нас они называются крестными. Как бы церковь крестит их, если есть такая гарантия, что младенцы будут возрастать в церковной жизни? Для этого с древности и не было достаточно вот такой гарантии только родительской, а был введен специальный институт вот восприемников, ну вот, который у нас крестными называется, и они дают за, как бы такое обязательство перед церковью за новокрещаемого младенца. Вот это понятно, что они должны быть людьми православными, воцерковленными, способными воспитывать своего крестника духовно. Иначе что может получиться? Что покрестить покрестили, а дальше вот это семечко было посеяно, а чтобы оно взошло, никаких усилий не применяют ни родители, ни те, кто давал такое обязательство. И вот этот нередко такой формальный подход к крещению наблюдается. А ведь к Богу с пустотой в сердце приходить нельзя. Потому что вот, может быть, и много бед падает на людей от того, что в купели крещальной были водой грехи их как бы омыты, прощены, а потом они живут не по-христиански. Но мы надеемся ведь, когда производим крещение, что ну, Господь просветит разум и тех, кто крестится взрослыми, и те, кто становится крестными детей, и родителей этих малышей, которые приходят к таинству крещения. Вот такую надежду имеем, поэтому и не отказываем в крещении. А вообще восприемниками могут быть, считается, вот такое, что ли, совершеннолетие церковное в 15 лет. Вот уже с этого возраста, если эти юноши, девушки воцерковленные, они могут быть восприемниками. А вот сами родители крестными своих детей быть не могут. Не могут быть, конечно, если больные психически люди, поэтому понятно, что они не могут, ну, отвечать за свои слова и воспитывать потом малыша в православии. Но в крайнем случае разные ведь бывают ситуации, и дозволяется совершать крещение без восприемников. И вот в таком случае сам совершитель таинства, то есть священник, он и будет считаться восприемником, то есть, ну, вот крестным будет отвечать за этого младенца. Нужно еще что сказать, что вот это таинство крещения – единственное таинство, которое может совершить и не только священник, но и мирянин. Ну, тут понятно, что это в особых ситуациях, когда эта необходимость, ну, в общем-то, грозит смертью младенца, например, да. И если это вот так случится и покрестит мирянин, ну, вот были случаи, и я думаю, у каждого священника, у меня, например, несколько было случаев, когда, например, просят покрестить малыша в реанимации, и туда пропускали. Как-то довелось даже крестить младенца, вот кожи на нем не было, вот генетическое какое-то заболевание, маленький кусочек на лбу был, помазала его миром. Вот. А если не пускают, ну, мало ли, всякие болезни бывают и всякие ситуации, тогда или родители, или там медсестра, или врач могут покропить его святой водой и произнести крестильную формулу: «Крещается раб Божий такой-то, да, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». А потом, если, значит, все благополучно, останется живым младенец, уже священник дополняет крещение потом в храме молитвами и обрядами, которые относятся к крещению после погружения в воду, потому что уже само нет смысла читать те молитвы, которые до водного крещения были произнесены. Вот, о погруженных нужно еще вот что сказать. Есть такое, что ли, название людей, которые приходят еще и сейчас, не редкость, особенно много было в 90-е годы, которые были крещены дома бабушками. Вот, слава Богу, что и так, потому что они вполне христиане, потому что водное крещение было совершено. Но и они тоже, их крещение дополняется потом пострижением волос, там, воцерковлением и так далее. Но теперь уже это достаточно редко. Есть такой краткий чин, священники знают, крещение страха смертного ради. Вот когда мы видим, что младенец, ну, не сможет долго жить, то устав церковный требует крестить его сразу по рождении, и при том, чтобы успеть совершить крещение, пока вот он жив. Вот священник, если его допускает, он может вкратце это совершить без оглашения и по чину, который в нашем требнике называется «Молитва святых крещений вкратце, как о младенце крестите, страха ради смертного». Ну, священники, конечно, знают, как это делается. А для вот мирян, когда вот такая необходимая ситуация возникает, нужно вот покропить водичкой и сказать вот эту крестильную форму, что крещается раб Божий такой-то. И все, он будет крещен, жив останется, дополнит крещение. Если Господь его возьмет к себе, но все равно за него будут молиться уже как за младенца крещенного. Теперь о самом крещении. Понятно, что об оглашении мы уже говорили, произнесены были молитвы огласительные, отреклись от сатаны крестные, произнесли вот эту формулу тоже, назовем ее так, что отрицаются они от сатаны, не будут следовать его, что ли, искушениям. И начинается само таинство крещения с освящения воды. Мирная Евтинья читается и особая молитва на призвание Святого Духа. Вот священник освящает воду, знаменует ее трижды, изображая на воде знак креста, а персты или пальцы свои погружает в воду и дует на нее. Вот, а потом освящается масло, елей, которым будет священник помазывать того, кто крестится. Он сначала и воду тоже кисточкой погружает ее в масло, а потом в воду освящает также ее. Это необходимо вот по уставу. Потом помазует крещаемого, произносит такие слова. На лбу делает знак креста, помазуется раб Божий такой-то, елеем радования во имя Отца и Сына и Святого Духа, помазывает грудь, спину, говорит о исцелении души и тела, в слышании веры помазывает уши. Вот как бы открывает все возможности, которые необходимы будут потом человеку в жизни, чтобы получать вот дары Святого Духа. Помазывает руки, вот, которые, говорит, рутся твои сотвористями и создастями, помазывает ноги, я же ходите этому человеку по стопам заповедей Господних. А потом само крещение совершается, греческое название баптизма, то есть погружение. Это три раза погружается крещаемый в воду и произносятся слова, я уже их называл, крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Аминь также и произносят и крестные восприемники. Полное погружение, ну, младенца легче погрузить полностью. Вот. Но тоже нужно знать, как это нужно делать, чтобы и родители малыша не боялись. Опытные священники это вот делают так. При погружении ладонью правой руки закрывают рот и нос младенца, а крайними пальцами уши. И так вода, водичка как-то не попадет, и никак он не захлебнется, чтобы не боялись никто. А левой рукой младенец придерживается за грудь под руки. Вот. Потом он погружается вниз ногами. А потом, когда поднимает ладонь у рта, отпускается, в это время ребенок инстинктивно, просто он уже делает вдох. Затем опять погружается закрытым ладонью ртом. Вот так вот производится само крещение младенцев. Ну, взрослых там, понятно, если есть баптистерий, то есть та купель, в которую взрослого можно погрузить полностью, или на источнике на водном, что тоже очень хорошо совершается крещение, мне доводилось много раз крестить вот на каких-то источниках, и это всегда особое такое впечатление оставляет. А вот странное новшество, которое я что-то раньше вот не слышал, это когда ребенка держит крестный над купелью, да, и как бы освященник поливает его водой. Откуда-то пришло, но вот несколько раз мне рассказывали, что такое делается, не могу комментировать, не знаю, что это такое. Вот. Потом крест возлагается на того, кто крестился, и это уже такой знак принадлежности этого человека к Церкви Христовой. Ну и напоминание, конечно, о несении своего жизненного креста по слову Господа. «Возьми крест твой, вот и следуй за мной». Ну, кстати, было не всегда так, и возложение креста – обычай не самый древний. В глубокой древности христиане не носили кресты, а теперь на груди крест – это уже такой хороший обычай, и он утвердился в практике церкви веками. Ну, и поэтому так люди так серьезно относится к выбору креста нательного. Да и правильно, потому что, конечно же, это мы должны радоваться и гордиться, что есть такая возможность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал так: «Крест всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов». Ну, будем надеяться, что наши кресты так и избавляют нас, если мы, конечно же, помним, что для нас является вот крест с изображением Спасителя. В одной из молитв при крещении новокрещаемый священник читает эту молитву и называет крещаемого человека воином Христа Бога нашего. Вот это понимание в отношении себя к миру и должно стать для нового христианина основополагающим. Воин Христа Бога нашего. Да, вот это от нас многое требуется, если мы следуем и помним об этих словах. То есть воин, который готовы к настоящей духовной и физической борьбе с теми силами, что противостоят Христу, с искушениями, с грехами, соблазнами мира. А вот когда, значит, уже покрестили человека после облачения в одежды, помазания миром, и вот крещаемому, если взрослый, дается зажженная свеча или свечку несут крестные, а вот что касается помазания особым составом миром, это отдельные таинства, которые входят в обряд крещения, но таинства в этом обряде два – таинство самого крещения и таинство миропомазания. Отдельно мы о нем и поговорим в следующей передаче. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?
2: Вечная мудрость.
3: Кто любит доброту и справедливость, тот любит Бога. И Бог его, как родного сына, полюбит. Преподобный Гавриил Ургибадзе.

по пути из Арзамаса в Дивеево стоит село Суворово. В нем каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Первое упоминание о церкви Успения Божией Матери относится к 1654 году. Храм находился в отчине боярина Григория Гавриловича Пушкина. Это был один из первых храмов в округе. В 1744 году в Пузе, так тогда называлось Суворово, построили новый Успенский храм, большего размера, с пределом архистратига Михаила. В камне Пузовскую церковь возвели в 1847 году. Закрыли храм в Суворове лишь в 1940-м, а в самом начале 90-х годов 20 века Успенскую церковь вернули верующим. Первое богослужение состоялось в престольный праздник. В Успенском храме в Суворове пребывают мощи пузовских мучениц Евдокии Шейковой и ее келейниц Дарьи Тимагиной, Дарьи Улыбиной и Марии. Евдокия Шейкова родилась 11 февраля 1856 года в селе Пузо в семье крестьян. Дуня рано осиротела, ее воспитывал дядя, церковный староста. Уже с детства она была не от мира сего, тихая, слабая здоровьем. Она не любила шумных игр и веселья. Из-за слабости долго стоять на службах она не могла, а потому в церкви опускалась на колени и молилась так всю службу. Ходила она с палочкой, и все вокруг себя этой палочкой крестила. Носила Дуня только темную одежду, а платок повязывала так, что лицо было едва видно. Господь еще в отроческие годы сподобил ее дара прозорливости. В 20 лет Дуня сильно заболела и уже не вставала. К ней приходили девушки-хожалки, которые за ней ухаживали. Вместе с ними блаженная создала некоторое подобие иноческой общины. Знавшие подвижницу сельчане почитали ее как старицу. В соседнем селе Глухове жил родственник Евдокии, Илья Немков. Молодой человек не отличался благочестием. В годы гражданской войны он был призван в Красную армию. Приехав домой в отпуск, решил не возвращаться на фронт. При этом ему стал противен образ жизни подвижниц. Он приходил в дом и мешал им молиться. Вскоре дезертира нашли и повезли в Ордатов, но он сбежал и вернулся в Пузо. В результате пузовских подвижниц обвинили в укрывательстве дезертиров. В 1919 году карательный отряд расстрелял Евдокию с сестрами на сельском кладбище. Местные жители стали посещать могилу святых мучениц, ведь по молитвам происходили чудеса и исцеления. В августе 2000 года на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви Евдокия и ее послушницы Дарья, Дарья и Мария были причислены к лику святых. Мощи святых мучениц обрели 5 июня 2001 года в присутствии комиссии из Москвы. Сейчас святые мощи в четырех раках покоятся в Успенской церкви села Суворово. В отдельной витрине находится Святое Евангелие и крест, принадлежавшие Дунюшке. А в храме собрано несколько икон святых подвижниц, написанных в разных стилях. Торжества в честь пузовских новомучениц в Суворове проходят каждый год 18 августа.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: эфире «Радио Образ». Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: «В гостях у батюшки». Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают

0: Здравствуйте, батюшка, благословите.
1: Поблагословит. Наша тема сегодня – краткие молитвы. Об этом мы сегодня постараемся порассуждать.
2: Каждый православный христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела, например, перед учением и после учения. Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в прошедшую ночь, попросить Его отеческого благословения и помощи на начавшийся день. Вечером перед сном мы также благодарим Господа за благополучно проведенный день и просим сохранить нас во время ночи.
1: В начале нашего разговора мне бы хотелось сделать какое-то важное ударение. Нередко люди воспринимают молитву как некие заранее написанные тексты, которые нужно прочитать. И нередко это делают люди механически достаточно. Но даже если с неким воодушевлением, все равно, как святитель Феофан Затворник говорил, молитвенные тексты — это азбука молитвы для нас. Это то, что нашу молитву может толкать, как-то двигать и вдохновлять. Но молитва — это прежде всего чувство, родившееся в сердце по отношению к Богу, выраженное в слове. Вот что такое молитва. Потому что если сердце твое Богу не радуется, его не благодарит, то это не молитва, а просто молитвословие, просто чтение каких-то слов, текстов.
0: Но это может быть нам помощью, молитвословие. Могут же быть у нас периоды, когда сердце закрывается по каким-то там причинам, и мы не переживаем чувств. Но у нас есть молитвенные правила, которые мы вычитываем, и это является, как мне кажется, некой помощью каждодневной, утренней и вечерней.
1: Молитвы действительно, в том числе молитвенного правила, могут быть такой помощью. Просто нужно понимать, что это конкретно за молитвы, какой опыт они выражают. Если человек читает молитвы Макария Великого, Иоанна Златоуста, они, конечно, тоже разные. Но дело в том, что они написаны из очень глубокого и серьезного опыта. И, может быть, ты до этого опыта еще не дотягиваешь. Конечно, что-то ты в нем понимаешь. И поэтому эти молитвы становятся помощью для тебя, но что-то в нем совершенно недоступно, непонятно в этом опыте. Интересно, что древнейший молитвослов, который является основанием молитвенной жизни новозаветной церкви и ветхозаветной церкви, это псалтырь, это псалмы. Что интересно, просто вот эта культура молитвы, основанной на псалмах, у нас несколько потерялась, потому что, опять-таки, чтение псалтыря превратилось в какую-то вычитку непонятного текста, о котором люди уверены, что он сам по себе помогает. Ну, сам по себе текст.
0: Я хотела спросить, насколько я поняла, то есть если сердце закрыто, и я пользуюсь помощью, то лучше не читать сложных молитв, да, которые я могу не уразуметь, а пользоваться, например, там, правилом Серафима Саровского, вычитывать простое, но там, может быть, много раз повторяя. Если вы говорите, что опытом Василия Великого настолько глубок, что, ну, мне, например, с моим закрытым сердцем не дано, например, в данный момент времени его пережить.
1: Я думаю, что и к молитвам Василия Великого, и к другим молитвам можно обращаться. Вопрос в том, с чего начинать и на чем ставить акценты, прежде всего. Дело в том, что и повторение каких-то простых молитв, оно может сердце не расшевелить. Вот если вы почитаете, может быть, и читали, допустим, письма Феофана Затворника к разным лицам, там он об этом старается достаточно много говорить. Кстати, об этом Иоанн Кронштадтский тоже говорил. В его знаменитом труде, вот таком, в его дневниках, он указывал на эту проблему. Он говорил, что мы устаем от чужих слов молитв. Мы должны дерзать и молиться своими словами. Но, конечно, вот какое-то топливо, да, для этого нужно. А что этим может быть? И, ну, псалмы недаром были таким. Это поэзия, они не то что чувственные, они очень духотворенные. То есть там пророчество даже есть псалмы. То есть это очень высокие и глубокие вещи. С другой стороны, можно, читая псалом, допустим, на русском языке, оттуда взять какие-то строчки, которые очень близки сердцу. Об этом можно теоретически много говорить. Мне именно и хочется процитировать псалма, чтобы это было понятно. Есть много переводов псалмов на русский язык. Синодальный перевод, очень хороший перевод Сергея Сергеевича Аверинцева. Аверинцев был академик, филолог, очень глубокий христианин, который мог передать вот эту поэзию, эту глубину, и в том числе и духовную простоту псалма. Есть очень хороший перевод Российского библейского общества 2011 года, именно Ветхого Завета, в том числе Псалтырь. И вот оттуда я просто чуть-чуть совсем.

0: Затем процитирую: «Господи, я вручаю Тебе мою жизнь, на Тебе я надеюсь, мой Бог. Пусть не постигнет меня позор, пусть не осилит враг. Кто доверился Тебе, тех позор не ждет, а позорится предатель, останутся ни с чем. Господь, укажи мне Твои пути, Твоим стезям научи меня, веди меня дорогами правды Твоей, научи меня следовать им. Ведь Ты мой Бог, Ты спасение мое, на Тебя я надеюсь всегда. Своей милости вспомни, Господь, свою извечную доброту». Это несколько строчек из 24-го псалма. Можно почувствовать, что моя надежда — Господь. Он моя радость, Он мое спасение. Да? Единственная моя надежда, подлинная надежда моей жизни. В каких-то трудностях, в каких-то ожесточениях, которые меня окружают, да, я понимаю, что я не погибну, если буду надеяться на Него. Я все преодолею, если буду верен Его закону, Его слову, буду жить любовью Его, да, надеждой на Него. Когда ты эти строки читаешь, твое сердце загорается просто этими же чувствами. И можно это выразить в своих молитвах, потому что проблема наша в том, что мы иногда не знаем даже, как молиться, что говорить. Наша проблема в том, что мы начинаем что-то говорить и переходим на житейские земные вещи просто. «Господи, помоги мне сегодня, чтобы прожить этот день благочестиво, запятая, чтобы все мне было хорошо, чтобы мне в школе двойку не поставили, а хотя бы четверку, ну, чтобы меня в автобусе не толкали, да, чтобы мне машина не сломалась, да. Господи, благодарю Тебя за то, что у меня сегодня голова не болит, сделай так, чтобы она не болела целый день». В общем, человек переходит на себя просто. А, как святые отцы говорили, молитва — это выраженное в слове любовь к Господу. Ты даже просишь у Господа то, чтобы Господу было бы радостно исполнить. Вот представьте себе, ребенок подходит к матери и говорит: «Мама, дай мне килограмм конфет». Или: «Дай мне мороженое». А оцените другую просьбу: «Мама, а может чем-нибудь тебе помочь?» Да, «Мама, а давай я тебе подарю цветы. Ты хочешь цветы?» Вот есть такие просьбы, в которых видно, что в этих просьбах есть любовь. Не потребительство, не просто «дай мне что-нибудь», а понятно, что мы Богу и нужду какую-то можем выразить. Но Христос сказал в Евангелии, например, да, «не заботьтесь о том, что есть и пить». Да, это вы ищут язычники, все люди. «А ищите прежде Царство Небесное», значит, просите прежде всего главного. И даже в молитве «Отче наш, хлеб насущный» это, ну, все-таки правильно перевести и более глубоко, что это не просто пища и не только пища, а что является самым насущным для человека в его жизни. Не Божье ли слово? Не его ли правда? Как Христос говорил: «Не хлебом единым будет жить человек», цитирует тоже Священное Писание, «да, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих». Поэтому, когда ты читаешь молитвы такого человека, вот Давида или других авторов псалмов, потому что авторов был не один, ты воодушевляешься вот этим. Ты понимаешь, как вообще с Богом разговаривать, какой Он, ты понимаешь, что значит благодарность в сердце и любовь настоящая. И вот у тебя выстраивается какая-то правильная молитва уже. И у тебя и образ Бога-то по-другому вырисовывается вообще. Вот не в фантазиях, а именно вот как ты его совестью и сердцем чувствуешь.
1: Чтобы успешно и благополучно делалось дело, мы также должны прежде всего просить у Бога благословения и помощи на предстоящий труд, а по окончании благодарить Бога.
0: Настя, ты к Богу своими словами обращаешься? Что-то у него просишь, как-то с ним разговариваешь?
2: Ну да, и достаточно часто.
0: А что ты ему обычно говоришь?
2: Я иногда говорю спасибо и сразу же задумываюсь, что нельзя говорить спасибо Богу.
0: Почему?
2: Потому что спасибо значит спаси Бог.
0: Ну ты можешь сказать сложное слово «благодарю».
2: Ну да, поэтому я его чаще говорю.
0: То есть ты как-то благодарность свою все равно выражаешь? Ну, а тебе,
2: да,
0: радостно бывает благодарить Бога?
2: Да. Или прошу, чтобы нашелся какой-нибудь учебник или тетрадь.
0: Иногда это, да. Ну, кстати, помогает. Именно, мне кажется, потому, что когда ты всецело погружен в какую-то суету, куда ты бежишь, и тут вдруг вспомнишь о нем, о Господе, остановишься: «Господи, в этом хаосе, помоги». И вот именно за это воспоминание о нем, за то, что ты хотя бы сделал шажок любви, как-то к нему приблизился, действительно, вдруг раз, а у тебя тетрадка перед тобой лежит, которую ты ищешь, да? Вот как проясняется просто взор, да, проясняется сердце, да. А Светлана, у вас как-то с Богом разговаривать получается в жизни?
3: Ну, я пытаюсь, стараюсь, можно так сказать, и как православный закон послушный, вычитывать утренние и вечерние правила, и в течение всего дня достаточно часто я обращаюсь, когда мне нужно как раз остановиться в своей суете, когда я не справляюсь с какими-то своими переживаниями, чтобы остановиться.
0: Интересно, знаете, а ведь перед Богом можно не только говорить какие-то слова, а перед Ним можно молчать. Я вот в размышлениях митрополита Антония Суржского встречался вот с этим. Он описывает опыт одного священника. Священник входит в храм, а там сидит какой-то крестьянин, который вот сидит и все, ничего не говорит, поклона не кладет. И так было не раз. И в конце концов его спрашивают: «А что же ты здесь сидишь?» Он говорит: «А я вот перед Ним сижу и молчу. Вот Он такой прекрасный, удивительный, да, и даже, ну, раз не знаю, что ему сказать». Получается, что этот человек молча, но он сердцем своим предстает перед Богом, нам его чувствует. Этот момент остановки какой-то, да, что на самом деле Бог не где-то там, да, вот Он. Он смотрит на твою совесть и сердце в этот момент. Кстати говоря, обратите даже внимание, даже в молитвословии об этом говорится, да, перед тем, как ты вообще собрался молиться, надо встать перед Господом, я имею в виду вот в духовном смысле слова. Понятно, если у человека, он там инвалид, немощные ноги, там еще что-то, он может и сесть, но сердцем предстоять перед Богом, на что вот ты вот перед Ним, ты понимаешь, что Он смотрит без фантазий, конечно, без каких-то там рисования каких-то образов вот фантастических или каких-то там, да, без какого-то выжимания из себя эмоций специальных, да, но просто вот ты стоишь в этой простоте перед Господом, я чувствую, что Он рядом. Я вспоминаю, кстати говоря, в этом смысле, один православный экскурсовод рассказывал, он водит экскурсии по залам с иконами. И вот там висит икона одна 12 века, Спаситель, который смотрит не на тебя, а в сторону. И он приглашает людей и говорит им: вот смотрите, взгляд Спасителя обращен в сторону. А как вы думаете, если бы он посмотрел прямо на вас, чтобы вы почувствовали. Да, и вот у человека начинается какой-то, бывает, упрек совести, да, и вот что значит перестать перед Богом? Да, ты как верующий человек должен все-таки понимать, что Он тебя не испепелит своим взором, Он тебя не уничтожит. Христос не для этого пришел. Он даже пришел отдать свою жизнь, но просто когда ты понимаешь, что вот ты перестаешь пред тем, кто отдал за тебя свою жизнь, да, и как-то совсем на другое настраиваешься. Уже не о себе, вот.
3: Батюшка, вы сказали о том, что не стоит, когда молишься, фантазировать, что-то себе представлять, но человек переживает разные состояния во время молитвы. Некоторые плачут, некоторые умиляются. Ну, разные бывают у всех состояния. Как определить, которые из них благостные, а которые субъективно личные, мешающие, ненужные? И стоит ли вообще об этом задумываться, о состоянии во время молитвы?
0: Понятно, что когда мы читаем святоотеческие творения, там можно встретить разговор о прелести, о том, что человек куда-то там уходит не туда. А может быть, это тонкости, но об этом все-таки стоит помнить. Действительно, надо правильно, ну, ощутить вот вообще задачу даже молитвы. А зачем она мне вообще, молитва-то нужна? Вот зачем мне стоять перед Господом? Зачем мне Ему слова говорить? Это что выражает?
2: А зачем вообще нужна молитва?
0: Зачем нужна молитва? Вот действительно, это важно понять, а зачем вообще мне она нужна? Оказывается, Бог в этом мире действует чаще всего вот именно через совесть и сердце человека. Да, вот Бог этот мир сотворил, человека сотворил в нем для того, чтобы человек продолжал его творческое дело в этом мире. Вот верующий человек к этому особым образом призван, оказывается, если уж так очень серьезно говорить об этом. И ты хочешь, чтобы вот Бог вошел в эту вот ситуацию. Ты хочешь в этой молитве открыться Господу, чтобы Он вошел вот в эту ситуацию твоей жизни, духовную ситуацию твоей жизни. Ты хочешь этой встречи с Ним. Но сердце твое не может Его не благодарить, да, не может не радоваться Ему. В общем, это потребность общения, это потребность разговора. Все вместе здесь, да. Это как вот... Ты же, Настя, не можешь прожить, например, день, не сказав ничего твоей маме, не поздравив ее с наступлением нового дня. Доброе утро, да, не сказать спокойной ночи перед сном, правильно? Вот как ты считаешь?
2: Да, не могу.
0: Ну, конечно. И хочется иногда поговорить с дорогим тебе человеком о главном, о насущном, о очень важном для тебя, да? И иногда, кстати, человек не всегда нас, даже дорогой, может нас выслушать и понять, а вот Бог нас поймет всегда и примет. И нам этот разговор нужен. И, кстати, Богу он важен. Ему хочется, чтобы мы с ним поговорили. Ему хочется, чтобы мы ему открылись. Ему хочется, чтобы мы у него даже попросили что-то, да, важное для своей жизни. Потому что этой просьбой ты выражаешь то, что ты готов принять. Господи, научи меня творить твою волю в этой жизни. Значит, я хочу ее исполнять, эту волю, да. Я готов это принять. Нужно понять, что когда ты вступаешь к молитве, ты этим выражаешь свою любовь к Богу. Это значит, что ты не зацикливаешься на себе. Ты не фантазируешь о чем-то, ты не какие-то там чувства специально из себя как-то вытаскиваешь, да? Это очень должен быть естественный такой сердечный разговор, связанный с диалогом, вот, исходящим от твоей совести, от твоего сердца. Не от ума, не от фантазии, а вот от совести, от сердца, да? Разговор о самом главном. И вот Бог как личность, ты как личность. И даже интересно, что святые отцы там говорят, можно стать перед иконами, закрыть глаза, да? Потому что Бог не в иконе, потому что Он неизобразим. Икона тебе может помочь встать перед Ним. И не надо в какие-то там астралы вылетать, в космос куда-то, да, в какие-то там энергии, каким-то духом там, вот трансцендентальный мир там какой-то, да, то есть запредельный. Не надо туда устремляться, а потому что Бог здесь, Он смотрит на твою совесть. Вот именно правильно себя поставить перед Богом, понять, каков Он, этого достаточно вот в этой простоте молитвы. Бывает действительно, что в молитве это не запрограммировано. Да, бывают и слезы, они бывают очень хорошо, когда это бывает. Но специально из себя слез выдавливать не нужно. Дело в том, что человек на это способен, правду скажу, потому что когда молитва закончилась, когда он пошел дальше по жизни, он вдруг возвращается памятью, что было. Вчера или позавчера такое состояние в молитве. Я хочу его снова пережить.
3: Да.
0: Хочется его туда вернуться. И поэтому начинаешь что-то с собой делать такое. Есть такой соблазн. Какую надо технологию произвести? Какую надо молитву прочесть? Может быть, так. Вчера, например, занавеска была задернута не полностью, как сегодня. Наверное, надо вот именно так тоже сделать, чтобы такую же обстановку создать. Это не технологии даются, это вещи очень уникальные. Вообще каждый диалог с Богом, любой, очень уникален. Его нельзя повторить никогда. Каждый момент жизни даже повторить нельзя. Поэтому возвращаться специально в это состояние и себя к этому тянуть не надо, да? Потому что в этот день тебе может по-другому надо как-то с Господом встретиться. Но когда это произойдет, может, действительно тоже будет радостно. А может, это будет укор совести больше, чем вчера. То есть надуманного не нужно. Получается, ты пытаешься, тебе было хорошо, и ты пытаешься сделать, чтобы тебе снова было хорошо. И это перестает быть диалогом с Богом. Ты опять-таки думаешь о себе. Вот и все.
1: Для выражения чувств наших к Богу и к святым Его угодникам Церковью даны нам разные молитвы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Молитва эта называется начальной, потому что мы произносим ее прежде всех молитв, в начале молитв. В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, то есть Пресвятую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело своим именем.
0: Светлана, Настя, вы, наверное, знаете какие-то молитвы, и краткие, не только большие, с правилами, да? Может быть, какие-то даже всегда присутствуют в вашей жизни, на устах там, да? Вот какие вот краткие молитвы вы знаете? Может быть, у вас в связи с этим есть какие-то вопросы?
2: Ну, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Богородицу.
3: Господи, помилуй.
2: А, да-да.
3: Благослови, Господи, на сегодняшний день.
0: Настя, а зачем, как тебе кажется, вот эти слова произносить во имя Отца и Сына и Святого Духа? Господи, благослови, там, Господи, помилуй. А зачем вообще вот эти слова нужны? Вот эти вот во имя Отца и Сына и Святого Духа. Например.
2: Ну, мне кажется, что вот помолюсь во имя Отца, то есть для Бога, Сына, то есть для Троицы. В общем, помолюсь для Троицы, да будет так.
0: Ну, это...
3: Перевод такой.
0: Ну, ты попыталась просто перевести, а...
2: Ну, я не попыталась перевести, я так понимаю.
0: Ну, хорошо. А я имею в виду, зачем ты произносишь эти слова? Для какой цели?
2: Ну, наверное, чтобы сказать то, что я молюсь именно Богу. Угу. И то, что Бог един.
0: Наверное, эта молитва выражает наше желание начать какое-то вот Божье дело. В том числе, кстати, молитва, но не только молитва. Когда ты что-то делаешь во имя Божие. А как тебе кажется, что значит делать что-то во имя Божие? А вот все дела можно делать во имя Божие.
2: Ну, значит, для Бога.
0: Для Бога. Угу. Ну, это даже, можно сказать, не молитва как обращение к Богу, а констатация того факта, что ты начинаешь Божье дело.
3: Спаси, Господи, батюшка.
2: Спасибо.
1: Господи, благослови. Эту молитву произносим мы при начале каждого дела.
0: А вот, Господи, благослови, дай свое благословение на начинающееся дело. Помоги его производить, это дело, с христианским смыслом, да, чтобы вот оно не просто дело было. Оказывается, в каждом деле может быть какой-то вот, ну, соль христианская, да. Взялся писатель писать рассказ. Просто какой-то, может быть, смешной рассказ, забавный. Но этот рассказ может быть приправлен солью какой-то. Там какой-то вот христианский взгляд может быть. И как этот человек читает этот рассказ, он, ну надо же, какой здесь интересный и важный христианский взгляд. Вот это человек помолился: Господи, благослови, да, чтобы это было для тебя тоже.
2: Батюшка, вот мы в школе обычно читаем долгое утреннее правило. А зачем его читать так долго, так много молитв, чтобы они были такими длинными? Если вот, например, в «Господи помилуй» или «Благослови, Господи, на сей день», ну, что-то такое. Там уже сказано все.
0: Кому-то, может быть, хватит коротких молитв. Это понятно. Но иной раз, когда ты ставишь себя на молитву, хочется... Ну, хочется как-то к Богу еще ближе подойти, да, и понять его, и почувствовать. Вот, ясно, что, может быть, насколько целесообразно вообще полностью от А до Я вычитывать все молитвы, молитвенного правила. Оно появилось как, знаете, утренние и вечерние молитвы. Вообще-то известно, откуда появились. Это было взято из монашеского келейного правила, когда монахи ходили на утреннюю и на вечернюю. Они не удовольствовались только этим. Они еще дополнительно хотели как-то помолиться. Вот еще такие молитвы нашлись, еще такие молитвы нашлись. И вот потом именно, и по большей части именно в русской церкви, когда была утрачена, может быть, культура личной молитвы, или не очень сильно уже людьми псалтырь как-то понималось или вдохновляло их. Ну, тут всяких могло быть вещей. Но, тем не менее, вот как-то так получилось, что эти молитвы из келейного правила пришли в правила всех остальных, да. И очень часто их рекомендуют читать. Но вот все-таки есть некая опасность в том, чтобы их просто механически вычитывать. Это совершенно точно. Если ты просто будешь вычитывать... А у человека, может быть, двойственный такой отношение. Один человек скажет: вот я читаю, читаю, и не могу вычитать. У него уныние, печаль, ощущение, что он никак не может справиться ни с чем со своей молитвой. Другой человек осилил, вычитал, и у него такое ощущение: вот я какой хороший человек, я теперь вот, я вычитываю правила, и все у меня хорошо. Вот и то, и другое ложное ощущение внутреннее. Потому что, как вот святые отцы говорили, я Феофан Заторника мнение приводил, Иоанна Кронштадтского, что личная молитва, она, свои слова молитвы, они даже важнее просто чтения текстов. Но какая-то молитвенная обстановка, атмосфера, она бывает тоже необходима. То есть тут какой-то баланс должен быть, на мой взгляд. А знаешь, Настя, бывает, человеку кажется, ну а чего говорить Богу? Скажу ему: Господи, помилуй. А, скажу: во имя Отца и Сына Святого Духа, Господи, помилуй, Господи, благослови, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Все, четыре молитвы прочитал, молодец. Но так ведь надо, мне же надо встать, надо вот почувствовать Господа, надо ему какие-то слова сказать. Это же, ну, это усилие какое-то надо приложить, mm-hmm. правильно? Феофан Затворник даже говорит: если тебе утром некогда, скажи, вот заведи прям время, засеки время. Эти 5 или там эти 10 минут я никуда не буду бежать, я их всецело Господу отдам. И он говорит: и сколько бы ты ни прочитал молитв, остановись и дальше иди и делай твои дела. ты это время Господу отдал, и это самое главное для Него. Ему не нужны вот эти просто слова. Просто слова Ему не нужны.
3: То есть от затраченного времени качество молитвы не зависит. Можно отдать с чистым сердцем 10 минут, помолившись из сердца, а можно стоять часами, вычитывая все. То есть от этого качества не зависит общение.
0: Я думаю, что надо смотреть именно на духовный возраст человека, на что он способен конкретно в своей вот текущей жизни. Еще, наверное, важно понять, что каждый день ты, наверное, по часу молиться не можешь. Или там по полчаса даже иногда не можешь, да, или там по 20 минут не всегда получается. Но надо еще не только на молитву, на чтение Писания надо выделить время и размышления над ним, да. Надо как-то и в середине дня Господа вспомнить, хоть что-то ему сказать. Получается, что не надо... Ну, надо чувствовать, наверное, вот. С одной стороны, не делать тебе просто какой-то поблажки, сказать, я скажу за одну минуту какие-то слова и побегу дальше. Ты не сможешь помолиться за одну минуту. Это нужно очень, тоже действительно горящее сердце, глубокое, может быть, напряжение, и, ну, даже и опыт в определенном смысле слова. И действительно, но ты не можешь помолиться, допустим, полчаса. Если завести 5 минут, посмотрите, помолитесь. Вы увидите, как это много, на самом деле. Это немало. Это много-много секунд. Просто вот решил за 5 минут сказать слова какие-то Господу. У тебя слов хватит минуты на 2, дай Бог, своих слов, даже меньше, да? Вот это важно понять. Где твоя какая-то мера? Поэтому святые отцы говорили часто, если человек себя изначально начинает аскетическим способом утруждать так, что он еле-еле это несет, в конце концов он это ярмо просто сбросит и скажет, все, я хватит, я устал, не могу больше. До этого Игнатия Брянчанинова не встречалось. Он говорит, в этом смысле даже опаснее для человека взять на себя слишком много и тем самым впасть в какое-то расслабление. Но с другой стороны, не надо на ходу это делать. Но вот именно серьезность, любовь и желание сделать это по-настоящему подскажут, действительно, как это нужно.
3: Спасибо, Господи. Угу.
0: Дорогие Светлана, Настя, я думаю, мы сегодня неплохо потрудились в том смысле, что мы сделали важные духовные усилия в осмыслении молитвы самой по себе и молитвенных обращений к Богу. Многие, на самом деле, моменты важные мы сегодня затронули. Я вас благодарю за активное участие в этой программе, в этом разговоре.
3: Спасибо, Господи, батюшка.
2: Спасибо.
0: А теперь, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. До новых встреч.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Храни вас Господь.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Нижегородские авторы детям.
2: Дмитрий Терентьев. Город Нижний Новгород. Земляничные озера. Рассказ.
1: Читает автор.
3: К полудню июльского дня жизнь деревни будто вымерла. Огородников сморила невыносимая жара, даже курицы попрятались в курятнике. Над дорогой стояла густая пыль, и горячий воздух был пропитан запахом земли. На улице в тени навес сарая сидели школьники Маша, Коля и Генка и жевали ржаной хлеб, намазанный растительным маслом с солью. Рядом с детьми, с обидой посматривая на Генку, лежал его пес Шарик и гонял хвостом жужжащих вокруг слепней. Генка, бойкий загорелый мальчуган, приехавший к бабушке на лето, не мог сидеть на месте больше минуты и постоянно шалил. До того, как Маша вынесла из дома ребятам хлеб, Генка подшутил над Шариком, обманом приманил его к себе и одним прыжком оседлал. Шарик пытался вырваться из цепких рук Генки и даже укусить, но в конце концов упал вместе с ним в дорожную пыль. Теперь они оба, вываленные в грязи, походили на землекопов. Маша, воспитанная чистоплотной девочкой, не одобряла Генкино поведение и не раз делала замечания, которые он благополучно пропускал мимо ушей. Второй мальчик Коля, рассудительный и любящий учебу, Генкиных затей тоже не одобрял, но все же иногда дурачился вместе с ним. Кроме них детей в деревне не было, и Маша, Коля и Генка, как бы то ни было, много времени проводили друг с другом. В пору летних каникул дети разъезжаются из душного пыльного города кто куда. В деревню к бабушкам и дедушкам, в оздоровительные лагеря, на море вместе с родителями. Учебники и тетрадки заброшены в дальние ящики, математические формулы и правописание забыты до осени. Для Маши, Коли и Генки зоной отдыха стала небольшая деревня Эмахоны, лежащая к западу от городца, одна улица из бревенчатых домов среди полей и леса. Маша и Коля стояли за зарослями огромной крапивы на окраине деревни и полушепотом разговаривали. «Кружки взял?» – спросила у Коли Маша. «Взял, взял». Коля потряс пакет, в котором звякнули железные кружки. «Пошли уже». «Куда это вы собрались?» – из-за кустов выскочил Генка. «За земляникой», – недовольно ответила Маша. «А чё меня не позвали?» «Тебя же бабка наказала», – подошел к нему Коля. «Ха, подумаешь, я сбежал», – засмеялся Генка и ударил ладонью по плечу друга. Не дожидаясь приглашения, он первый побежал к холмам. «Айда за мной, кто последний, тот дурак». «Всегда все испортит», – хотела сказать Коле Маша, но он уже помчался за Генкой, размахивая в разные стороны пакетом с кружками. Маша махнула рукой и с криком «Догоню!» побежала за мальчишками. В детях всегда много неисчерпаемой и мощной энергии, способной захлестнуть волной радости и задора всех вокруг. Детей называют «цветы жизни», наверное, потому что они также тянутся к солнцу и свету и наполняют мир красотой, сами умиляясь ею. Если обидеть их, даже нечаянно или в назидательных целях, они закрываются и, как рябчики, склоняют невинные головки, показывая тем самым, что с красотой, капризнейшим качеством природы, надлежит обращаться с особенным вниманием и лаской. Впрочем, чаще всего обида быстро проходит и снова благоухает сад чистых и светлых детских чувств. Дети пробежали довольно большое расстояние по неровным и заросшим травой холмам. Вдруг Маша резко остановилась и восторженно, будто увидела что-то удивительное и неизвестное ей до сих пор, указала пальцем вперед. Коля и Генка подбежали к ней и удивленно смотрели то на девочку, то в ту сторону, куда указывала Маша. Ничего необычного они не заметили, но Коля, сам не понимая почему, не мог оторвать глаз от девочки. Маша нравилась Коле. Его всегда удивляла в ней прямо-таки мальчишеская сила и ловкость, и при этом особенная девчоночья привлекательность. Пока бежали по холмам, Маша вырвалась вперед и не в первый раз оставила мальчишек позади. Она часто придумывала игры и сама руководила ими. Маша обижалась, когда ее никто не поддерживал, и могла совсем уйти домой, если перед ней не извиняться. Коля, знакомый с ее характером, всегда старался следовать за Машей, не считая это зазорным. Генка, напротив, гулял сам по себе и не обращал внимания ни на чьи обиды. «Вон там, вон они, земляничные озера!» – крикнула Маша. Земляничными озерами она называла небольшие овражки, в которых в изобилии росла земляника. Коле она объяснила это давно, и ему очень нравилось название и вообще нравилось собирать с Машей землянику. «Почему озера?» – возмущенно спросил Генка. «Земляничные овраги. Для тебя овраги, а для нас земляничные озера», – парировала Маша. «Правда, Коля?» «Ага. Посмотри, как они похожи. Спускаешься в них, и как будто в озерко ныряешь. Купаешься в листьях, ягодки ешь. Кто знает, может, они волшебные, как в сказке. Съешь и от всех болезней выздоровеешь, или снова молодым станешь». «Куда тебе молодиться?» – посмеялся Генка. «Ты и так еще девчонка». «Да ну тебя!» – насупилась Маша. Бегом дети спустились с холма и нырнули в первое земляничное озеро. Земляники было очень много, лето выдалось плодородным на ягоду. Маша учила Колю собирать землянику, как она говорила, с уважением. Это значило сильно не мять лепестки, обязательно оглядываться перед собой и ни в коем случае не наступать на ягоды. Коля как мог старался, а вот Генка собирал очень неаккуратно. «Вот дурак, по ягоде ходишь!» – кричала на него Маша и злилась. Несмотря на изобилие ягод, кружки наполнялись не быстро, потому что дети чаще собирали землянику к себе в рот. Солнце гладило Машин платочек и Колину кепку, роняло лучи на взъерошенный Генкин ежик, потому что он снова забыл головной убор. Как было написано многими, ничто не предвещало беды, как вдруг резко потемнело. Солнце заслонило огромная черная туча, вдалеке прогремел гром, поднялся и разозлился, будто ему не давали спать ветер, и задул холодно и неласково. Первые капли дождя пулями упали на землю. Дети бросили собирать землянику и напряженно смотрели на небо. «Пора убираться!» – крикнул Генка. «Сейчас накроет!» «Бежим домой!» – скомандовала Маша. «Не успеем!» – возразил Коля и указал рукой в другую сторону. «Здесь неподалеку заброшенная церковь. Побежали к ней!» «Давай!» – согласился Генка и первым рванул из оврага. «Айда за мной!» Дождь рухнул с неба, как будто кто-то опрокинул катку с водой. Бежать было очень сложно. Мешали сильный ветер и застилавшая глаза пыль. Ливень хлестал и жег кожу. Вместе с летевшими на землю ягодами дождя летели ягоды, собранные друзьями земляники. Вскоре из-за деревьев показалась колокольня и луковичная главка церкви без креста. Дети поспешили к храму. К счастью, вход был открыт. Ворота в притвор давно разрушились. Школьники вбежали под каменные своды церкви. Внутри, как в казематах Нижегородского Кремля, куда водили с классом на экскурсии, пахло затхлостью, изо рта шел пар. Дети дрожали от холода, обхватив себя руками. Повезло, что крыша церкви, сделанная древними строителями на совесть, хорошо сохранилась, и внутри было сухо. В полутьме осматривали внутреннее устройство церкви. Краска на стенах облупилась, но кое-где сохранились лепные розетки. На полу валялись обломки кирпича и балок. Высоко над головами в зеркале купола безмолвно наблюдал за детьми Господь Вседержитель, единственно сохранившийся элемент росписи храма. Мне мамка рассказывала, что раньше люди сюда со всей округи молиться приходили, и колокольный звон до каждой деревни долетал, нарушил молчание Коля. «Когда?» – разум спросили Генка и Маша. «Не знаю. Давно». Коля подошел к дальней стене, присел на корточки и принялся что-то разглядывать. Но с тех пор, как храм закрыли, Коля повернулся к друзьям и таинственно произнес. «Отшельник из Успенского монастыря приходит сюда молиться. Говорят, что он бессмертный». «Ага, скажи еще, что он сквозь стены проходит», — Генка засмеялся. «Хватит байки-то рассказывать». «Сам смотри». Коля отошел в сторону и показал рукой на стену. «Вот и место, где он молится». Генка подошел ближе и посмотрел, куда указывал Коля. И вправду у стены прямо на полу в ряд стояли иконы Господа, Богородицы, Николая Чудотворца и еще какие-то, которых он не знал. Рядом в песок были воткнуты свечки. Судя по всему, недавно их кто-то зажигал. «А вот и его лежанка», — Коля показал на кучу елового лапника, лежащего в углу. «Он тут и спит, наверное». Дети молча разглядывали иконы, удивляясь, что они стоят на полу. Обычно иконы смотрели со стен церкви, либо с домашней полки, но всегда сверху вниз. Слабый свет, лившийся из окон храма на образа, очеловечивал лица святых. Казалось, они смотрят со старых черно-белых фотографий из семейного альбома. Дождь усиливался. От него в ушах шумело море, словно аплодисменты в концертном зале или филармонии. По-прежнему не получалось согреться. «Ой!» – вдруг закричал Генка, а стоящая за ним Маша захохотала. Она подкралась к нему со спины и ущипнула. «Ага, испугался?» «Ничего я не испугался», — возразил Генка. «Просто не ожидал. Хватит тут мерзнуть. Айда проверим, что тут еще есть». Он первым побежал в трапезную, перепрыгивая лежащие на полу обломки. Генка никогда не показывал свою слабость. И даже сейчас, застигнутый врасплох невинной проделкой Маши, он поспешил исправить ситуацию. Маша и Коля, не возражая, последовали за ним. Через трапезную дети прошли к притвору, второму выходу из храма. За пеленой дождя виднелись кресты деревенского погоста. «Смотри сюда!» Генка указывал пальцем на небольшой проем в стене, в котором вверх уходила небольшая каменная винтовая лестница. «Пошли проверим?» «Не надо!» — Коля схватил его за руку. «Вдруг обвалится еще!» «Да брось ты!» — отмахнулся Генка. «Сами вы струхнули, как хотите, а я посмотрю, что там». И он, протиснувшись боком, стал подниматься по ступеням. Маша и Коля остались в притворе храма. Генкина затея им не нравилась. Спустя время, за которое с сырой одеждой ребят на пол натекло по небольшой лужице, сверху раздался возглас. «Ого! Что там?» — крикнул в лестничный проем Коля. «Красотища!» — проголосил в ответ Генка и еще громче прокричал. «Эгегей!» — так что стены возмущенно отозвались. «Эй, эй, эй!» «Слезай оттуда! Нехорошо это в церкви кричать. Так она заброшена!» «И на кладбище тоже!» — добавил Коля. «Ой, да ладно!» — возразил Генка. «Мертвым уже все равно». Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент со стороны кладбища донесся вой, похожий на волчий, и треск ломаемого дерева. Генка ракетой спустился к друзьям, и все трое, непонимающе напуганно, смотрели друг на друга. «Что это?» — больше не скрывая страха, спросил Генка. «Не знаю, может, волки?» — с усилием выговорил Коля. «Откуда здесь волки? Дед говорил, их давно не стало. А что, если...» Генка закрыл рот рукой, чтобы не произносить вслух свою страшную догадку. «Это все ты!» — набросился он на Колю. «Ты сюда нас привел!» «Я-то при чем?» — рассердился Коля. «Это ты с колокольни орал. Мы тебя вообще брать с собой не хотели». «Да хватит вам!» — остановила Маша разгоравшуюся ссору. «Пойдемте к иконам. Бог не выдаст, свинья не съест!» — добавила она, подумав. Решительно развернулась и уверенно зашагала по обломкам. «При чем тут свинья?» — догнал ее Генка. «Не знаю, так моя бабушка говорит». Дети сидели на корточках у икон перед зажженной свечкой. Генка нашел тут же спички. Дождь упрямо барабанил по крыше, шлепал по ладоням кустов и деревьев, цокал по налившимся чашкам луж, шипел змеиными потоками за стенами церкви. Неожиданно Генка дернулся и указал пальцем на стену. Лицо его исказил животный страх. Коля и Маша, сначала обратившие внимание на Генку, посмотрели на стену и тоже испугались. Пламя свечи отбрасывало тень человека, черного человека. Они одновременно обернулись и закричали. Пронзительный крик детей, отражаясь от стен церкви, воем сирены разносился по округе. Стоящая в притворе тень вошла внутрь, сняла капюшон и обернулась безобидным старичком. «Тихо, тихо, ничего плохого я вам не сделаю», — успокоил их старик и показал свои сухие морщинистые руки. Друзья, увидев, кто предстал пред ними, перестали визжать и хором спросили: «Кто вы?» «Зовут меня Николай Дмитриевич. Я прихожу сюда молиться. А живу неподалеку в избушке на опушке». Старик по-доброму улыбался. «А вы кто такие будете?» «А мы из деревни Махоны», — сказал за всех Коля. «Мы здесь от дождя прячемся». «Да, дождичек нынче хорошо земельку напоит», — согласился старик и подошел к детям. «А храм этот», — он окинул рукой стены, — «вас не только от дождя, от нечистой силы спрятать может. Только вот кричать здесь не надо. Храм — это дом Божий». «Это вы тот самый бессмертный отшельник, который сквозь стены проходить может», — выпалил Генка, и, поняв, что сказал лишнее, осекся. «Бессмертный?» — удивленно рассмеялся Николай Дмитриевич, наклонился к Генке и серьезно произнес. «Все мы бессмертны, но не телом, а душой». «Да, может, я и отшельник, но такой же, как и все, человек, и сквозь стены проходить не умею. А душа не только сквозь стены, она сквозь толщу воды и земли, сквозь города и страны проходить может». «Как это?» Дети перестали бояться и с интересом слушали отшельника. «А вот так. Захотелось душе оказаться на другом конце земли. Секунды не пройдет, как она уже там. Ни пространство, ни время ей не подвластны». «А почему тогда люди умирают?» — спросил, нахмурившись, Коля. «Если их душа бессмертна». «Тело — это оболочка», — терпеливо стал объяснять детям старик. «Оно позволяет душе спуститься с неба и быть здесь, на земле. Душа с рождения стремится к Богу, а человек, утопая в страстях, в излишествах, ее удерживает. Тело не может жить отдельно без души, а душа без тела жить может, только в ином мире. Если будете заботиться не только о своем теле, но и о своей душе, тогда и смерть вам будет не страшна. «Николай Дмитриевич, мы сегодня с кладбища страшные звуки слышали», – прошептала Маша. «Говорят, это мертвецы стонут, если им спать мешают». «Не верьте вы, бредни все это», – отрезал старик. «Если с Богом внутри живешь, никакая нечистая тебя не возьмет. А людей живых бояться надо, а не мертвых». Он порылся в старом вещевом мешке и достал 3 небольших образка, протер их платочком и протянул детям с напутствием. «Возьмите, носите с собой и ничего не бойтесь. Молитесь, и Бог даст вам счастье. Мир вам и вашим близким». Вскоре дождь закончился. Мячиком выскочившее на небосклон солнце развеяло все страхи детей, как дурной сон. Благоухали травы. В очнувшемся лесу заливались трелями птицы. Ветер бережно сушил одежду и ласкал кожу. Сырая трава на тропинке приятно щекотала ноги. Маша, Коля и Генка бежали домой, размахивая пустыми кружками. Они смеялись вместе. Вместе с солнцем, вместе с небом, вместе с лесом, вместе с летом, таким коротким и счастливым летом. Когда они становились перед деревней на холме, повернувшись к Маше, Коля сказал: «Давай еще окунемся вместе в земляничные озера».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры, это радио «Образ». Программа «Наболевшем» в студии игумен Олег Осипов. Так что, кто хочет, звоните, кто не хочет звонить, пишите. И то, и другое приветствуется. Вот, а я буду, соответственно, пытаться на эти вопросы ответить. И так получилось, что сегодня уже, так скажем, к самому началу подоспели несколько вопросов от наших радиослушателей. Позвонили по телефону до начала передачи. Первый вопрос мне, так скажем, в устной форме передали. Женщина беспокоится об исходе тяжелой операции. Кого-то из родственников сегодня должны оперировать. И спрашивает, какие в этих случаях читать следует молитвы. Ну, это всех, кого еще и интересует, помимо того человека, который позвонил и спросил. Ну, чисто технически скажу, что есть специальные, но они там не в форме именно молитв классических, а там тропарь и кандак обычно печатаются в молитвослове. То есть там раздел есть особых там молитвословий, особых прошений. Так вот, там есть тропарь и кандак о здравии болящего. Вот. Это, скажем так, то, что конкретно благословляется у нас в общецерковном плане. Вот оно печатается в молитвословах. То есть вы всегда можете найти там раздел вот этих вот особых молитв, и там будет отдел «За болящих» или «За болящего», или «О здравии болящего». Ну, там уж как напечатают. Вот, и там будет тропарь, кандак, как правило. Вот. То же, что касается, ну, таких серьезных молитвенных творений, то есть специальный молебен с каноном заболящего, и там специальная молитва перед хирургическим вмешательством. Но это для священнослужителей, это служится специальный молебен, так что это можно заказать в церкви. Ну и еще отдельным порядком я видел этот канон, который включен вот в указанный молебен заболящего. Он издается даже отдельным изданием, я видел канон заболящего. Вот его можно почитать. А вообще, если уж так вести разговор на чистоту, поймите правильно, Господу Богу совершенно все равно, какие вы слова употребляете и в какой последовательности их произносите на самом деле. Потому что Господь не слова слушает, а зрит на сердце человека. Понимаете, какая парадоксальная вещь? Там масса у нас всяких молитв и прочее. Царь, пророк Давид, целую псалтирь составил, написал этих молитвословий, кучу псалмов. Святые отцы молитвы писали, которые мы утром, вечером читаем. А по факту все эти молитвы, они, по сути дела, для нас, не для Бога. Вот этот вот текст, который там идет. А для Бога лишь наше сердечное расположение. Поскольку я многократно повторял, что если человек во время молитвы не сосредоточен, если человек своим внутренним существом, даже не только мыслями, но и сердцем в первую очередь, причем к Богу не устремлен, если он это читает все формально, ну, заради того, что просто, ну, так надо, порядок такой, надо прочитать. Вот если все это так делается, ну, ничего эта молитва не даст. Мы же понимаем прекрасно, по крайней мере, должны понимать, что Церковь Христова — это не магическое учреждение, а молитвы христианские, православные — это не заговоры какие-то. И они сами по себе, как таковые, просто набор слов, они никакого действия оказать в принципе никуда ни на кого не могут. Понимаете? Все зависит от того, как человек это произносит, а не что он произносит. Вот это самое главное, что нам нужно знать, когда мы молимся. И поэтому, в принципе, достаточно при любой самой тяжелой операции, при любом самом тяжком заболевании одной Иисусовой молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба Твоего или рабу Твою, там и имя рек, как у нас говорится. Вот и все. В принципе, этого уже достаточно, если это идет от сердца прямо к Богу, как пламень огненный. Как старцы, которые в древности молились, исихасты, одной вот этой молитвы, о которой, ну, мы уже говорили, апостол Павел пишет, лучше 5 слов произнесу сердцем, чем множество слов, просто так, как говорится, сотрясая воздух. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот. И только за счет этой молитвы спасались. Вообще даже вот представляете, ну, отче наш там, опять же, читали, конечно, но в каких случаях? Когда богослужение, когда это необходимо, там, или перед приемом пищи. Ну да, это вот такая вот молитва, которую Господь нам оставил, как бы вот такая эталонная, главная молитва наша, вот она в Евангелии идет, и из уст Христа звучит, когда он апостолов, они его просят научить молиться, и вот он им эту молитву дает, она и носит название не «Отче наш», реально-то это наше простонародное название «Отче наш» по первым словам этой молитвы. На самом деле-то она во всем, так сказать, богословии православном носит название молитва Господня, потому что Господь ее дал. Это единственная молитва, которую Господь продиктовал своим ученикам. Всем остальные были написаны, сочинены, сотворены, составлены по образу и подобию. Вот и в чем дело. Царь и пророк Давид тоже получал свыше откровения, когда писал свои псалмы. Как бы он местами использовал элементы, ну, личного переживания, на основании чего он эти псалмы составлял. Но в большинстве случаев это откровение, иначе откуда ему было знать, что произойдет через 1000 лет после его смерти. У него там действительно пророческие строки есть про Христа, как будут одежду его делить, как будут сидеть стражники перед крестом и многое другое, на что Господь даже в Евангелии ссылается, когда разговаривает с фарисеями. Понимаете, какая вещь? Ну вот да, 50-й псалом — это вот его личные переживания. Тут ж куда деваться, это его личное покаяние. Покаянный псалом 50-й. Это да. Это вот лично от него. А многие псалмы, они такие чисто пророческого содержания. Он пишет то, о чем он не знать не мог, не иметь представления о чем-то сам, как человек, даже как царь. Туда в будущее, вот на тысячелетие проникнуть. Ну, нет, конечно. Вот. Но вот «Отче наш» — это единственная та, которая называется молитвой Господней. Так получилось, что у нас больше никакого эталона по жизни у христиан не существует. Один раз единственный. Но, говорю, даже и это не обязательно. А вот то, что я говорю, Иисусова молитва, да, она универсальная, она на все случаи жизни подходит. И для себя самого, и для кого-то еще. Вот. А уж что конкретно читать, это вы сами про себя решаете. Просто еще раз повторяю, значение имеет не то, что читать, а то, как это читать. То есть ваш внутренний посыл роль главную играет, а не то, какие вы слова произносите. Бога уболтать нельзя, невозможно. И если он видит, что у вас фальшь и ложь в ваших словах, то эти слова значения никакого не имеют. И только в том случае, когда действительно молитва идет от сердца, и Господь это видит, а он это видит, потому что он единственный, кто ведает сердца и души всех. Вот когда это действительно происходит так, когда молитва от сердца идет, тогда Господь и выполняет просимое, даже если мы об этом не просим, потому что Господь и мысли наши знает. Поэтому если мы действительно хотим помочь человеку, если мы действительно желаем, чтобы операция прошла успешно и он поправился, читать можно любой акафист, любую молитву, но с внутренним посылом, внутренним именно, смысловым, чтобы помощь этому человеку была оказана.

положат. Только от... Вот. Они избирались, эти 12 епископов, а 13-й, который сейчас и до Петра был, на которого возлагалась главная, так сказать, роль в управлении всей церкви, он носил в звание патриарха. Вот эту должность упразднили в церкви. Митрополиты, архиепископы, епископы все остались, но как бы равные среди равных, только, так сказать, разнящиеся по старшинству. Ну и члены вот этой вот самой управляющей церковной, будем говорить так, верхушки, синода, священного синода. А чтобы и 13-й там был в обязательном порядке, ну, это же по образу и подобию Христа и 12 апостолов, поэтому 13 должно быть. Ну, также и при голосовании должно быть нечетное количество людей, чтобы вопрос мог, так сказать, какое-то решение, вопрос какой-то могло приниматься безоговорочно по большинству голосов. Вот и была введена должность обер-прокурора Священного Синода. То есть гражданское, светское лицо, человек совершенно без всякого малейшего сана и даже без духовного образования, это было не обязательно. Самое главное, чтобы он, так скажем, по административным параметрам соответствовал этой должности и был благословлен государем-императором на эту должность. Вот этот светский человек и восседал на главном месте во время заседаний синода и принятия основных решений внутри церкви. Обер-прокурор. Но уж если там совсем что-то такое происходило, ох, ах, ну да, государь-император присутствовал при этом. Вот, вот это самая большая беда, которая произошла. И восстановление патриаршества, ну, как помните, я надеюсь, произошло у нас в 18 году, когда царь Николай II, страстотерпец, отрекся от престола, то есть, по факту, так скажем, отошел от дел, и уже некому было церковь возглавлять и ей руководить, скажем так, административно. Обратились иерархи к временному правительству, оно дало добро, и был избран патриарх Тихон, память которого у нас вот на этой неделе в пятницу будет совершаться, так что заодно приглашаем у нашего настоятеля монастыря архимандрита Тихона в этот день именины, день тезоименинства, вот, будет соборное служение, соответственно, будет отец Тихон службу возглавлять, так что приглашаем желающих, кто хочет поздравить нашего игумена обители, отца Тихона, с его тезоименинством в эту пятницу. Вот так это произошло, и это вот самая большая беда, которая произошла в церкви. Правление Петра Первого, за что ему, конечно, спасибо большое не скажешь, никаким боком. Много сделал, много хорошего сделал, никто не спорит, начиная от того же самого Санкт-Петербурга, сколько... В скольки войнах победил и так далее и тому подобное. Россию на соответствующий уровень вывел. И кто знает, не этот, как говорится, момент обращения к Западу за технологиями. Именно он же технологии оттуда привез. Мы же не пушки покупали у европейцев, у тех же голландцев, не корабли покупали, а Петр отправлял туда обучаться людей, которые потом, обучившись, переняв, вот получив эти технологии, возвращались к нам, и у нас уже на основе этих технологий, даже, может быть, в какой-то степени переделывая их, усовершенствуя, приспосабливая к нашим условиям, создавали корабли, отливали пушки, делали те же самые мушкеты, ружья и так далее. И благодаря этому вот Петр I выигрывал в войнах. Вот. То есть тут ему в заслугу многое можно поставить. Но в отношении церкви, конечно, вот это вот была беда бедовая. То, что он у церкви российской, русской, голову отрубил, лишил ее патриарха и сам туда, вместо этой

0: главы водрузился. И там дальше уже, как говорится, пошло до Николая II, если уж мы говорим, что он там о церкви родил, монастыри строил, спонсировал там Афонский монастырь наш русский и на Святой Земле много чего хорошего сделал, там давал. Но, несмотря на это, он же патриаршество не восстановил, он продолжал оставаться главой церкви. Вот какая вещь интересная. Поэтому, ну, вот куда деваться. Единственное, что, ну, скажем так, возможно, это промыслительно. Как вот знать тут, ну, не скажешь. Пути Господни неисповедимы. Как говорится, кабы не он и не обер-прокурор, который при нем существовал, так бы и Серафима Саровского тогда не прославили. Только вот благодаря его, так сказать, авторитету царя и дополнительному голосу обер-прокурора, ну, еще плюс Серафим Чичагов. Вот три человека были за, а 11 человек из синода были против канонизации преподобного Серафима Саровского. Такая вот история-то на самом деле. Так что вот тут тоже, как говорится, прежде чем чего-то сказать и вопрос задать, нужно смотреть вот по факту. Может быть, и промыслительно так было, чтобы и при Николае II церковь оставалась обезглавленной. А против, после его, так сказать, отхода от дел, после его отречения, вот избрали патриарха Тихона Белавина на пост патриарха. Вот. Так что, может быть, так и надо было. Ну, сложно все это, сложно, тем более, вот так рассматривать. Но вот то, что относительно Петра I, можно сказать, это вот такая беда, которую он принес в русское православие. А, ну вот еще он добавляет, Вадим, о раскольничестве сказать, чего им, собственно, не хватило в понимании новой редакции Никона. Да ведь дело-то не в редакции Никона, я уж сейчас не буду говорить, на это время надо очень много. Про Раскольников говорить, это время очень много надо. Тут самое главное понять, что, почему этот раскол произошел. Он был, опять же, как при Петре I упразднении патриаршества, не носило никакой ни канонической, ни уж тем более какой-нибудь там условно-догматической и прочие церковные подоплеки. Так и здесь этот раскол произошел чисто на уровне административного невосприятия происходящих вещей. Дело в том, что процессы, которые происходили в районе Греции об ту пору и чуть раньше, они, собственно, ко всему к этому и привели. То есть это, говоря языком реальных пацанов, это был не наш косяк-то. Вот. А греческий, если уж так подходить. Османские турки гнали православие оттуда, с востока. И разрушали монастыри и все прочее. Ну, собор Софии, ты знаете, сейчас у них там центральная мечеть. Куда деваться? Он так стоит, там фрески все, главное, на месте. Они там ничего не срубили, все осталось как есть, туда экскурсии водят. Но это мечеть. Они используют ее в своих целях. Святую Софию, где Константин Великий присутствовал на богослужениях. Вот ведь что. А монахам всем, священникам пришлось убегать. А куда убегать? Вот они через Средиземное море бежали в Европу. И частью в Италию. Поскольку там был, так сказать, наиболее развито христианство, будем говорить так. Ну, не чисто в Ватикане, а вообще на территории Италии. И когда патриарх Никона, он был такой въедливый человек, обнаружил там кучу ошибок в церковной литературе. Ну, вспомните хотя бы фильм, если смотрели, вот Вадим в частности и все остальные, Андрей Рублев, этого Андрея Тарковского. Помните? Там Иван Лапиков играет роль какого-то такого шебутного монаха, который убегает из монастыря, а потом возвращается. И ему в качестве епитимии дают задание переписать Библию. Но с учетом того, что он был из простого народа, а тогда образование имели только князья и их сыновья, естественно, он был неграмотный. И как он мог ее переписать, Библию? А благословение дали. Представляете ситуацию? И не он один. Это, наверное, в 90% случаев так происходило. Что безграмотным, не умеющим писать людям приходилось переписывать церковные книги. Как это происходило? Они перерисовывали те знаки, которые видели в их, так сказать, вот данном им оригинале, с которого они должны были переписать. Они перерисовывали, они не письмом занимались, а рисованием. Вот эти все крючочки и прочее. Тогда же не было печатных станков, все вручную. А бумага очень дорогая была. Уж про переплет и замки, и кожаные эти обложки говорить нечего. Это вообще там баснословных денег стоило. Поэтому там книги на вес золота ценились. А пожары были делом таким совершенно обыденным. Там нет-нет, да и сгорит целая деревня там с половиной населения. Это об ту пору было, в общем, как вот «отдай и не греши». И вот он сидит и перерисовывает Библию. Естественно, где-то какой-то крючочек затерся в оригинале, где-то страница подмятая. И он, соответственно, вот с учетом этого всего и перерисовывал. Он же не знал, как это правильно буквы пишется. Он перерисовывал то, что есть. И это происходило не вот один раз там, и не вот в одном месте, а по всей Руси в течение там столетий. Вы представляете, сколько там ошибок могло накопиться, когда не переписывали, а перерисовывали текст. И патриарх патриарх Никон обратил на это внимание. И сказал, что, как говорится, ребят, так дальше жить нельзя. Книги должны соответствовать своему исходному содержанию и должны быть такими, как они изначально были, при Кирилле и Мефодии. Значит, нам нужны, во-первых, не пользованные, так сказать, не мятые, не стертые оригиналы, и должны быть люди, которые это все перепроверят и нормально перепишут. Правильно. Кого? Греков. Кто мог работать с оригиналом? С греческим, значит. И перевести это на церковно-славянский язык. Переписать. Потому что найти непользованную, допустим, ту же Библию, я не говорю там про церковно-служебные книги, там какую-нибудь Селедовную Псалтирь, которая там, естественно, была затерта до дыр при ее постоянном вот перелистывании взад-вперед на богослужениях. Представляете, да? Откуда взять? Ниоткуда. Значит, какой оригинал? Только греческий, только с переводом на церковно-славянский. Кто? Специалисты здесь на Руси, как говорится, и по церковно-славянскому тут было днем с огнем, и то среди князей да бояр, обращаются к грекам. А греки где? Там турки османские жгут все и всех гонят. На Западе, в Европе. А где в Европе? Больше всего в Италии. Посылают людей в Италию, приглашают оттуда, находят специалистов, приглашают из Италии для перевода и переписывания этих самых богослужебных книг. А там кто в Италии всем руководит? И под чьим, грубо говоря, находится влиянием эти монахи греческие, православные? Папа Римский. И ничего тут не попишешь. Естественно, часть народа взбунтовалась. Это мы попежников приглашаем к нам книги править. Это мы продадимся сейчас Антихристу, Папе Римскому, и будем по попежным книгам служить. И облачение по их манерам там все перекроим и так далее и тому подобное. Ну, пошло-поехало, возглавил это все протопоп Аввакум. Дальше вам известно, что было. Вплоть до самосожжения и сожжения при царевне Софье. Вот такая вот вкратце история раскольников. Вот, а у нас звоночек в студию первый, скажем. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег Горец. Благословите раба Божьего Сергея.
0: Бог благословит. Слушаем вас, Сергей.
1: Да мне вот какое слово, много говорим. Вот сначала было слово Бога. и слава Богу. Откуда слова берутся, Олег? Вот все мы говорим, и все по-своему, и кого слушать, не знаю, у каждого... И слова-то кто дает нам? Откуда они родятся? Вот,
0: благодарю.
1: Вот хочется понять, пока...
0: Благодарю вас. Благодарю вас за вопрос. Вопрос понятен. Вопрос исчерпывающий. Хотелось бы, чтобы и мой ответ был столь же исчерпывающим, как ваш вопрос. Слова берутся из головы. Должен вас порадовать или огорчить. Слова берутся из головы. Наш мозг их продуцирует в форме мысли. А далее уже наш организм, используя его соответствующие артикуляционные возможности, эти слова превращает в звук. И тогда мы слышим друг друга. И воспринимаем эти слова не как мысли. Ну, может быть, и есть такие, но в большинстве случаев мы телепатической связью не обладаем. И мысли друг друга слышать не можем. Поэтому мы вынуждены придавать нашим мыслям, нашим мысленным словам некую материальную оболочку, носитель. И, исходя из нашей жизни, этим носителем может являться либо звук, когда мы эти слова произносим, либо бумага, ну или еще что-то такое, когда мы эти слова пишем на глиняных ли табличках, на бересте или на листе мелованной бумаги. Вот, а источником является наш мозг. А вот откуда они в мозге берутся, святые отцы называют три источника. Первый и самый такой обыденный – это мы сами. То есть наш мозг, независимо ни от кого и ни от чего, сам продуцирует эти мысли, соответственно, облекая их в словесную форму. То есть как большой суперкомпьютер наш мозг выполняет такую работу. Вот мы увидели дерево, и у нас возникает мысль. Дерево. И мы говорим, кого-нибудь дергая за рукав, смотри, дерево. Вот, родилось слово дерево. Второй источник наших мыслей – это, по мнению святых отцов, опять же, не меня, это темные дьявольские силы, бесы, которые, желая нам зла, желая погибели нашей, навевают нам те или иные мысли. Например, сидишь, смотришь телевизор или читаешь книгу, отвлечен полностью от всего, поглощен фильмом или каким-то художественным произведением. И вдруг мысль: «А пойду-ка пивка выпью или водочки». Не хотелось же, нормально, совершенно, жажды нет. Занят вроде, смотрю там или читаю. А такая мысль, вдруг откуда ни возьмись, а не выпить ли нам водочки? Подумал над этой мыслью и пришел к выводу, а неплохо бы, на самом-то деле, давненько я не расслаблялся. И так далее и тому подобное. Порассуждал, да, а одному как-то не очень, не зайдет. Ну, не алкоголик же я. Не могу же я один, так сказать, с тренером только чокаться. Надо кого-нибудь себе в компанию. Ну как, в бриллиантовой руке-то, говорится, как это оно у вас? Собутыльник нужен. Пошел, нашел своего дружка и вот свою мысль облег в словесную форму. Дал жизнь своему слову. Пойдем, брат, выпьем. И пошли. Вот бесовская мысль реализовалась. Потом напились оба паленки и рядышком в два сосновых гробика легли, потому что паленочка-то была очень пропитанная метиловым спиртом. Поэтому сперва ослепли, а потом печень отвалилась. А потом и весь организм работать перестал. Все, забили гвозди, закопали, поплакали, разошлись. Вот второй заход по поводу слов и мыслей. И третий. Третий, самый важный и самый главный, не дай бог нам его когда пропустить, если такое случается, когда эти мысли нам приходят от Бога. Напрямую ли, через ангела-хранителя ли, через нашего небесного покровителя ли, какое там имя носишь, вот, соответственно, Сергий, значит, может, Сергий Радонежский нашептал, ну, грубо так уж, если говоря. Вот, какая-нибудь добрая мысль. Давненько я не был в храме, надо бы сходить помолиться, а то бы еще и на исповедь не грех. А уж если на то пошло, и причащался-то я давненько. Ну-ка, давай-ка возьмусь, позабочусь о своей душе грешной. Помолюсь дома, потом пойду исповедуюсь, да и причащусь по милости Божией. Вот, эта вот мысль уже, значит, соответственно, от Бога пришла, потому что содержит в себе смысл заботы о душе человеческой. Вот таким вот образом берутся мысли в голове у людей, и так они превращаются в слова. Вот откуда берутся слова. Надеюсь, что понятно объяснил. Ну что ж, у нас еще совсем немного времени, и я попытаюсь ответить еще на один вопрос, хотя прислали тут их несколько, но я на все, боюсь, не успею. Сейчас прочитаем. В двух словах сумею, нет. Читал, это Николай пишет. Читал, что в нашей церкви существует два направления. Тихоновцы и сергиевцы. В чем отличие, что это на самом деле? Дорогой Николай, это было после смерти патриарха Тихона Белавина. Когда у руля церкви стал местоблюститель патриаршего престола наш земляк с Арзамаса, патриарх на тот момент митрополит Сергий Строгородский. Вот. И он, в частности, пошел по такому пути на тот момент непопулярному связке с этой самой советской властью безбожной. И вот тогда, что называется, голоса присутствующих разделились, потому что патриарх Тихон был, скажем так, категорически против взаимодействия с советской властью, за что его и притесняли, и тиранили. Вот. А патриарх Сергий, видя, что происходит и что, в конце концов, церковь и иерархию церковную могут вообще истребить, для того, чтобы сгладить вот этот вот острый угол взаимодействия православной церкви и существующей власти, он все-таки согласился, так скажем, ну, пойти на некий компромисс, благодаря чему, собственно, церковь-то и осталась в живых, благодаря вот этому его компромиссу патриарха Сергия Строгородского. Ну, там, на тот момент он был местоблюстителем, потом стал патриархом уже. Вот. На сегодня этого не существует деления, потому что нет для этого, ну, скажем так, субстрата. Никто ни о чем не спорит, быть ли с советской властью, не быть ли с советской властью. Советской власти нет. Понимаете, какая вещь? Когда была советская власть, тогда еще можно было о чем-то говорить. Сейчас советская власть, ну, в принципе, не существует. Поэтому и делиться... Нет, на какой почве делиться? Нет этой почвы. Поэтому никто ни на кого уже давным-давно не делится. А у нас еще один звоночек на оставшиеся там 5 минут. У нас как раз, я думаю, времени хватит. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: Значит, меня благословит.
0: Бог благословит.
2: Вопрос вот в чем. Как раз вы про царя Николая и... Синод патриарха. То есть я уже несколько раз встречал, ну, там, Мотовилов, кто там у нас еще, Чичагов, эти, летопись Серафимова Дивеевского монастыря, что патриарх, ой, был Николай II в свое время предлагал Синоду, что он сложит в себя титул царя, но они берут его патриархом. Синод отказался. Ну, это было Ну, я не знаю, какие года-то. Еще Серафим Саровский не был прославлен.
0: А, значит, это до 1903 года было. Вот, это раз. Второе, я хочу сказать, что вы просто хотите поделиться информацией, или у вас вопрос какой-то есть?
2: Нет, у меня вопрос. Ну да, собственно говоря. А почему отказался Синод? Вот у меня вопрос в чем.
0: А, понятно. Дело в чем? Для того, чтобы стать патриархом, нужно стать монахом. Для того, чтобы стать монахом, нужно либо чтобы твоя жена умерла, либо чтобы твоя жена вместе с тобой в монастырь пошла, в женский, соответственно, там куда-то. Если царица Александра не согласилась принимать монашеский постриг, то кто бы мог постричь Николая? Вот ответьте на этот вопрос. Кто бы его постриг, если у него жена живая есть? Если он в браке законном состоит? Если он государь-император? Плюс, как минимум, цесаревич Алексей должен быть уже в возрасте, когда его можно поставить на престол. Государство без царя существовать не может. То есть это уже как минимум должен был царевич Алексей быть возраста, когда его можно было бы поставить на престол царский. Видите, сколько моментов интересных. А у царевича Алексея, как вы помните, если не знаете, то сейчас узнаете, у него была гемофилия. И опять же, наверное, это промыслительно, что он не смог бы править нашим государством какое бы то ни было длительное время. Так или иначе, на тот момент средств борьбы с этой болезнью генетической не существовало. А царь, помимо управления государством, он еще и верховный главнокомандующий. Ну, как Путин сейчас. Он и президент, и верховный главнокомандующий. И как тот же государь-император Петр Алексеевич I, он вынужден вводить войска на фронт, хотя бы прибывать туда с ними, встречаться. Ну, Путин же тоже он ездит у нас. Даже напередок так, втихаря куда-то. Награды вручает, встречается с генералами в этой самой форме полевой. Понимаете? А в случае царевича Алексея любое малейшее ранение для него – это смертельный исход с гарантией, со стопроцентной при гемофилии. Любое ранение – это смерть от кровопотери. Поэтому править он бы длительно не смог. А уж вот относительно, были бы у него дети или нет, и выросли бы они до того момента, до возраста, когда бы они могли его сменить на престоле, это вопрос настолько там огромный и неразрешимый, что синод, который отказал Николаю II, был совершенно 100%, 1000% прав. Потому что ни при каких обстоятельствах ничего этого произойти на тот момент не могло просто. Если бы синод согласился, ну, Господи, прости, значит, они все дураки вместе сшедшиеся. Если приняли бы такое решение. Но решение было принято взвешенное и абсолютно обоснованное. Вот так вот. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте я хотел бы с вами попрощаться. Вот здесь еще два вопроса не отвечен, но я сейчас каким-то образом их зафиксирую для следующей нашей встречи и попытаюсь ответить в следующий раз. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, храни Господь, с днем зачатия Иоанна Предтечи и до следующих встреч. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: О наболевшем. С отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад новой встрече с вами в рамках нашей программы «Читаем Библию». Мы продолжаем с вами чтение книги «Бытия», и нам необходимо сегодня дочитать 33 главу первой книги Ветхого Завета и, по возможности, прочесть следующие две главы, 34 и 35. Ну что ж, пожалуй, начнем. Мы остановились с вами на истории о возвращении Иакова в Ханаанскую землю и о трогательной встрече со своим братом Исавом. И вот в 16 стихе, которым мы закончили прошлую программу, говорится: «И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир». Собственно, эта встреча, трогательная встреча двух братьев, прощение взаимных обид, закончилась опять довольно длительным расставанием. По всей видимости, Иаков, который пошел в противоположном направлении от своего брата Исава, не виделся со своим братом вплоть до смерти их отца Исаака, о чем мы будем читать в 35 главе. Вновь они расстаются на довольно длительный срок, но уже полностью примиренными. А Иаков, сказано в 17 стихе, двинулся в Саххов и построил себе дом и для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту Саххов. Итак, Иаков отправляется в восточную сторону и, по всей видимости, на некоторое время, на год или на два, останавливается на восточной стороне Иордана, на территории, которая затем отошла колену Гадову. Собственно говоря, эта небольшая задержка здесь, на Иордане, была связана с тем, что Иаков еще не получил окончательного внутреннего намерения и решимости вернуться в Вефиль, туда, собственно, куда и направляет его Бог. И в течение нескольких лет Иаков как бы приближается только к пункту своего назначения, но вот так останавливается в разных местах, где проводит некоторое время. И вот здесь, собственно, проводит он, по подсчетам библеистов, около 2 лет, располагаясь своим станом около Иордана. Затем в 18 стихе говорится вновь о переселении Иакова и его семейства. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно перешел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. Вот после двухлетнего примерно пребывания Иакова в Саххофе, он благополучно возвращается в Сихем, город, уже находящийся в Ханаанской земле, и здесь располагается рядом с городом Сихемом, который был населен жителями Ханаанской земли, язычниками. И вот, собственно, дальнейшая история рассказывает такое трагическое повествование о том, что случилось как раз здесь, в этом городе. «И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Эммора, отца Сихемова, за 100 монет. Мы видим, что свободной земли здесь не было, а стан Иакова, как мы знаем, и его многочисленные семейства были довольно большими, так что просто какую-то ничейную землю или территорию занять не представлялось возможным, поэтому Иаков покупает поле за 100 монет, или по переводу септуагинты, по славянскому переводу, за 100 агнцев. трудно отдать предпочтение тому или иному варианту прочтения данного текста, поскольку и монеты, как именно вес драгоценных металлов, может быть, серебра, так же, как и овцы, служили платежным средством. Поэтому за какую именно сумму была приобретена эта часть поля, сейчас сказать сложно. Но, тем не менее, место это и приобретенное Иаковом поле сохранялось в священном предании древнееврейского народа, и об этом месте есть упоминание и в книге Иисуса Навина, поскольку именно здесь были впоследствии погребены кости Иосифа, принесенные из Египта по возвращении из египетского плена. А также это место, в принципе, упоминается и в новозаветное время. В Евангелии от Иоанна упоминается колодец Иакова близ Сихема, где Господь беседует с самарянкой, о чем мы читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. Так что иудеи помнили об этой местности, хотя впоследствии эта местность уже была заселена самарянами. «И поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева». Мы видим, что Иаков, по примеру своего деда Авраама, на тех местах, где совершает молитву, ставит каменные жертвенники для того, чтобы обозначить это место общения с Богом как сакральное место, почитаемое и для своих домочадцев как сакральное место, и для язычников, которые тем самым должны были увидеть особое благочестие Иакова и его семейства. Но вот та история, которая будет рассказана в 34 главе книги Бытия, она как раз показывает, что этого благочестия некоторым членам семьи Иакова не доставало. Вся 34 глава посвящена истории, связанной с детьми Иакова, с его дочерью Диной, о которой впервые упоминается именно в этом тексте, в 34 главе, и с сыновьями Иакова, Симеоном и Левием. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той». Дина, по всей видимости, и по всем, так сказать, подсчетам, должна была родиться у Иакова и Лии в конце второго семилетия службы Иакова у своего тестя Лавана. И поэтому здесь, в это время, которое описывается в 34 главе, в это время ей уже 16 лет или около того. То есть это взрослая девушка, которая вот так, в общем, очень неосторожно выходит из шатров своего отца и идет к язычникам для того, чтобы посмотреть, как говорится здесь в первом стихе, посмотреть на дочерей земли той. Может быть, имел место какой-то религиозный праздник или еще нечто подобное. Так, например, иудейские толкователи считают, что Дина вышла одетой как блудница на этот самый праздник и не была остановлена при этом своей матерью Лией. Сложно сказать, каковы были мотивы, но то, что Дина все-таки поступила чрезвычайно неосмотрительно, это совершенно очевидно. На Востоке женщины и до сих пор не ходят без сопровождения, тем более вот так прийти в чужой город, с населением которого сам Иаков почти не имел никаких отношений, а может быть даже более того, судя по тому, что сыновья Иакова сделали с жителями этого города, может быть и имелась даже некая предубежденность или неприязнь в отношении жителей Сихема. Тем не менее, мы достоверно здесь не можем судить, но мы видим, что Дина, конечно, поступает неосторожно, вот так, одна без сопровождения, отправившись в чужой город. «И увидел ее Сихем, сын Эммора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Мы видим, что Сихем, владетельный наследник этого города, собственно, сам город получает именно это название, или может быть, сын был назван, сын, наследник будущий, был назван по имени этого города, где находился престол его отца Эммора. Вот, собственно, этот знатный молодой человек совершает насилие над Диной, дочерью Иакова, и удерживает ее в своем доме, но, как говорится в Писании, он воспылал особым чувством любви. Конечно, это нисколько не оправдывает то, что он совершил с ней, поскольку это было страшным позором и преступлением, и, собственно говоря, причиной кровной мести, которая потом и последовала. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки отчасти он оправдывается в тексте Священного Писания тем, что имеет к ней сердечные чувства, и затем просит ее себе в жены. «И сказал Сихем Эммору отцу своему, говоря: «Возьми мне эту девицу в жену». Иаков слышал, что сын Эмморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они». Мы видим, что Сихем обращается с просьбой об этом браке сначала к своему отцу. Дину в это время, по всей видимости, продолжают насильно удерживать в Сихеме, в городе. И Иаков узнает о намерении наследника города Сихема жениться на его дочери, но не дает никакого ответа, поскольку он понимает, конечно, что, во-первых, его семье, ему лично, нанесено тягчайшее оскорбление. Во-вторых, вот сам этот призыв заключить брак выглядит как некая попытка загладить эту вину и тоже оказывается довольно унизительным после всего того, что случилось. Но, тем не менее, без своих старших сыновей, без Симеона и Левия, он не принимает никакого решения. Надо сказать, что он сдерживается не каким-то, например, чувством страха, поскольку все-таки он был невиновной стороной в этой ситуации, и по всем законам правда была, конечно, в стороне Иакова. Но по обычаям того времени

Они принимали решение, что делать в этой ситуации. И вышел Эмор, сын Сихема, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Конечно, для братьев это было тягчайшим оскорблением. Оскорблением, которое невозможно простить никакими добрыми намерениями, ни любовью, ни будущим браком. И, конечно, в сердце их сразу поселился помысл о кровной мести. Эммор стал говорить им и сказал: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших. И живите с нами, земля сия пространна пред вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение». Мы видим, что за предложением брака царского сына с дочерью Иакова следуют и другие довольно выгодные для семьи Иакова предложения со стороны правителя города Сихема. Во-первых, предлагается заключать подобные браки и породниться обоим этим народам. Не только заключить брак между царским сыном и дочерью главы семейства израильского, но и заключать подобные браки между сихемлянами и родом Иакова в целом. Это обеспечило бы колену Иакова, собственно, роду Иакова, поселение на территории Сихема. Они получили бы своего рода гражданство здесь, на этих землях, и воспользовались бы местными пастбищами, землями, и, собственно говоря, оба народа бы с течением времени объединились. Но мы знаем, что домостроительство Божие, промысл Божий не для того выделил древнееврейский народ из общей языческой массы, чтобы потом этот народ смешался с каким-то языческим племенем. Конечно, в целях домостроительства Божьего род еврейский должен был быть ограничен от любых контактов с язычниками. Поэтому, конечно, можно во всем том, что случилось с жителями Сихема, усматривать такую своего рода отрицательную сторону действия промысла Божьего. Мы видим, как этот народ истребляется в связи с угрозой растворения в нем еврейского народа. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары, я дам, что не скажете. Я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену». Мы видим, что и сам наследник здесь обращается к Иакову и к его сыновьям, к братьям Дины с этой просьбой и готов дать любой выкуп за невесту и, собственно, подарок самой невесте по обычаям того времени, лишь бы отец и братья позволили осуществиться этому браку. «И отвечали сыновья Иакова Сихему и Эммору, отцу его, с лукавством, а говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Алиины: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». Мы видим, и Священное Писание прямо это отмечает, что Симеон и Левий, братья Дины, говорят с определенным лукавством. Они замыслили кровную месть и пытаются осуществить ее следующим образом. Они предлагают руководителям сихемского племени, предлагают сделать обрезание всех мужчин этого племени, поскольку в противном случае брак между Диной и Сихемом будет невозможен.

0: конечно, они это обрезание предлагают с определенной целью, да, для того, чтобы отомстить через это всем жителям этой земли. Кровная месть характеризовалась, конечно, ее таким неограниченным характером. Она характеризовалась неким абсолютным несоответствием между нанесенным оскорблением и тем наказанием, которое потом за это оскорбление следует. Пример такой кровной мести, безжалостной, мы как раз видим в этой истории. Конечно, они используют, мы видим, богоустановленные обычай, обычай завета, обрезания для такой лукавой цели, для того, чтобы вот жители Сихема, мужчины, это обрезание совершили. Ну, а что будет с ними потом, мы, собственно, сейчас и прочитаем. И понравились слова сии Эммору и Сихему, сыну Эмморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Эммор и Сихема, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна пред ними, станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них». Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас был обрезан был, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их, и весь скот их? Только в том согласимся с ними, и будут жить с нами. И послушались Эммора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его». Ну, во-первых, мы видим здесь такое довольно демократическое управление, когда то, что предлагает царь и его сын, ну, как бы ратифицируется, принимается всеми жителями города, всеми взрослыми мужчинами. Но, с другой стороны, мы видим здесь и такое типичное политическое лукавство. Собственную выгоду царь и его сын, а выгоды это, собственно, брак, искомый ими, эта выгода, собственно, преподносится народу таким образом, что кажется, что выгоду эту получат все, да, поскольку произойдет вот это породнение двух племен, и то богатство, которое привели с собой Иаков и его домочадцы, станет богатством и этих людей. И, собственно, объединение это только усилит жителей Сихема. То есть вот так политические деятели, собственно говоря, прикрывают собственные выгоды общим коллективным благом. И им удается убедить свой народ, и таким общим решением принимается это предложение сделать вот это массовое обрезание. А кто мог сделать это обрезание в этом языческом племени, где, собственно, даже не было навыков для этого? Ну, надо сказать, что обрезание, конечно, не было уникальным явлением только в еврейском народе. Мы знаем, что и многие племена в Ханаане практиковали обрезание. Обрезание имело место и в Египте, в Финикии. То есть сам по себе этот обычай не был чем-то уникальным, который мог бы удивить, например, жителей Сихема. Странно было даже то, что они не практиковали этот обычай. Например, потомки Измаила, также населявшие Ханаанскую землю, все были обрезаны, придерживались этого правила, этого требования. Но, собственно, может быть, жители Сихема, так сказать, чувствовали себя ущербными от того, что они выполняют этот обряд. И вот здесь им посчастливилась такая возможность все-таки осуществить это и войти в круг, скажем так, цивилизованных народов своего времени. Трудно сказать, но, тем не менее, они соглашаются, и, по всей видимости, наверное, сыновья Иакова с обученными рабами и совершают такое массовое обрезание всех мужчин города Сихема, поскольку они согласились пройти этот ритуал. На третий день «Когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол». Вот здесь, в 25 стихе, когда как раз рисуется страшная кара, кровавые мести старших сыновей Иакова, Симеона и Левия над всем, заметьте, над всем мужским населением этого города. То есть за это преступление, бесчестие, которое было нанесено их сестре, смертной казнью караются все мужчины. Это как раз свидетельствует вот о такой неуемной кровавой мести, которая практиковалась в то время. Когда будет дан ветхозаветный закон Моисея с принципом око за око, зуб за зуб, этот Моисеев Синайский закон будет как раз останавливать любые факты кровной мести. Так что за нанесенный ущерб можно ответить нанесением соответствующего ущерба, но не более того. Здесь же мы видим эту неуемную, безжалостную кровную месть, за которую страдают невинные люди и, собственно, жертвуют своей жизнью. «И самого Эммора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле. Все богатство их и всех детей их и жен их взяли в плен и разграбили все, что было в городе и все, что было в домах». Вот, по всей видимости, и другие сыновья Иакова, братья Симеона и Левия, участвуют уже в дальнейшем разграблении города. Но так как все мужчины перебиты, город взять и разграбить было уже делом легким, и остальные братья, как бы продолжая эту кровную месть, участвуют и в разграблении города. Вот так нарушается этот договор с сихемлянами, который чисто внешне сыновья Иакова подтвердили. С другой стороны, мы видим такое кощунственное использование священного обряда обрезания для целей мщения. Ну и, наконец, они проявляют такое своеволие по отношению к собственному отцу и подвергают опасности для дальнейшего пребывания в Ханаане все племя Иакова. «И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой. Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашу, как с блудницею?» Мы видим, что Иаков выражает серьезные опасения за дальнейшую спокойную жизнь в Ханаане, всего своего дома и всего своего рода, ну а Симеон и Левий, в свою очередь, не проявляют никакого раскаяния, а наоборот, говорят о том, что поступили правильно. Вот так заканчивается 34 глава. Сейчас небольшой перерыв, дорогие друзья. Время новостей на радио «Образ», после чего мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Итак, мы продолжаем наш разговор и начинаем чтение 35 главы книги Бытия. «Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вефель и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Здесь, в этом первом стихе 35 главы, мы видим повеление Божие направиться в Вефель, собственно, в то место, где и предстоит Иакову жить со своими сыновьями. Это, собственно, точка является конечной целью его путешествия и возвращения на родину. И вот особым Божьим повелением Иаков побуждается к этому действию. Кроме того, конечно, нельзя забывать, что история, произошедшая в Сихеме, вот эта резня, которую устроили сыновья Иакова, также послужила причиной покинуть это место, поскольку оставаться на этих территориях было опасно. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вефиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною и хранил меня в пути, которым я ходил». Мы видим, что этому переселению в Вефиль, в обетованное место, указанное самим Господом, предшествует особый, скажем так, обряд очищения. Во-первых, Иаков просит своих домочадцев, в том числе рабов, полностью избавиться от идолослужения. Откуда, собственно, в колене Иакова, в его роде, в его племени могло появиться это идолослужение? Ну, по всей видимости, месопотамские рабы, которые были собственностью Иакова, принесли эти языческие обряды в его семью. И вот это самое домашнее идолослужение, поклонение терафимов, гадание, использование каких-либо талисманов, все это могло иметь место. И вот для того, чтобы переселиться в местность, обещанную Богом, в Вефиль, собственно, и название-то это переводится как «Дом Божий», это потребовало очищения всех членов семьи Иакова от всех языческих примесей. Буквально даже нужно было и омыться, и переменить одежду. Это был некий акт приготовления к высшему освящению. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня». То, что здесь упоминаются не только идолы, но еще и серьги, по толкованию святителя Иоанна Златоуста означает, что это могли быть какие-нибудь языческие знаки или символы, которые использовались для языческих ритуалов. По мысли блаженного Августина, это могли быть какие-то волшебные талисманы, опять-таки свидетельствующие о языческих обычаях, вот так внедрившихся в дом Иакова. Поэтому то, что домочадцы вот так свободно отказались от этого, конечно, свидетельствует о том, что они понимали опасность этих языческих заблуждений. И вот Иаков закапывает все эти языческие принадлежности под дубом около Сихема. «И отправились они от Сихема, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых». Мы видим, что Иаков опасается за свою жизнь и жизнь своего семейства после Сихемской резни. Но Бог вот так промыслительно делает безопасным их переселение в Вифиль. И как раз местные народы с ужасом встречают это племя, поскольку, по всей видимости, все ханаанские племена уже были наслышаны о Сихемской резне, и как, собственно говоря, небольшое племя Иакова уничтожило население целого города, и поэтому вместо ожидания нападения со стороны жителей ханаанской земли, Иаков и его домочадцы получают как раз наоборот страх со стороны этих жителей. Эти жители сами опасаются вот этого странствующего племени. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего». Луз – это прежнее ханаанское название этой местности, но затем, собственно, это место, благодаря Иакову, которому, собственно, здесь является Бог, благодаря Иакову это место переименовывается в Дом Божий Эль-Вифиль. И там, собственно, строится жертвенник в честь Бога, единого Бога, поскольку здесь Бог явился Иакову, когда тот бежал от Исава, когда покидал ханаанскую землю. «И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову в Лузе по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему, по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему». Здесь мы видим особое богоявление Божие Иакову. Первое такое богоявление после возвращения Иакова из Месопотамии. Мы видели в первом стихе лишь простое повеление Бога Иакову отправляться в Вифиль. Здесь же мы видим целое богоявление. Здесь мы видим, что Бог повторяет те обетования, которые были даны еще Аврааму и Исааку. И Иаков таким образом становится наследником этих обетований. И надо сказать, что это богоявление, это вифильское событие Иаков, умирая, вспоминал как высший момент своей жизни. В 48 главе книги «Бытия», где, собственно, описывается смерть Иакова, как раз он и вспоминает об этом. Кроме того, очень важно, конечно, что Бог здесь вновь подчеркивает, повторяет те обетования, наследниками которых является Иаков и, соответственно, его сыновья. Уже, собственно, на Иакове исполняется вот это пророчество о том большом народе, который произойдет от чресл его. У него сейчас в данный момент 11 сыновей, а уже в скором времени родится 12-й сын. И это как раз такое живое и действенное доказательство тех обетований, которые повторяет ему здесь, в Вифиле, Господь. «И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль». Мы видим, что и Авраам ставит такие каменные стеллы, и Иаков делает то же самое, и это место, где случилось это чудо богоявления, отмечено таким каменным памятником, специально освященным с помощью масла. вот это возлияние, освящение этого жертвенника как раз было таким символом его посвящения Богу. И отправились из Вифиля, когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. И вот после этого обетования, после общения с Богом, Иаков направляется к югу, в Хеврон, но здесь посещает его великая скорбь. Рахиль рожает ему последнего, 12-го сына, и в родах умирает. Мы видим, что полного счастья здесь, в земле обетованной, ему не суждено было получить. Любимая его жена Рахиль, ради которой он служил 14 лет у ее отца, вот так умирает, рождая ему второго сына. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо это тебе сын». Из Ветхого Завета мы знаем, что еврейские женщины рождали быстро и безболезненно. Об этом, например, говорится в первой главе книги «Исход», когда Бог так умножил количество первенцев в еврейском народе, что египтяне попытались пресечь вот это многочадие. Здесь же мы видим, что роды Рахили, противоположность всем еврейским женщинам, были трудными. Может быть, вследствие уже немолодого возраста Рахили. А во-вторых, конечно, после ее первых родов, когда у нее родился сын Иосиф, прошло уже довольно много времени. И поэтому роды ее были настолько трудными. Повивальная же бабка, которая осуществляла эти роды, помогала при них, пытается утешить Рахиль известием о том, что она родила сына. «И когда выходила из нее душа, — говорится в 18 стихе, — ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенани, но отец его назвал его Вениамином». Мы видим, что мать дает скорбное имя своему новорожденному сыну. Имя Бенани переводится как «дитя скорби», даже «смертельной скорби». Вот так она его нарекает, прощаясь с жизнью. Но Иаков, не желая, чтобы это скорбное имя напоминало ему о смерти его любимой жены, он дает рожденному сыну другое имя, схожее по звучанию – Беньямин или Вениамин в русском произнесении, что означает «сын десницы», что можно трактовать как, например, «сын юга», то есть рожденный на юге, тогда как все остальные его сыновья родились на севере. «И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник». Это надгробный памятник Рахили до сего дня. Итак, Рахиль была погребена около Ефрафы, города Вифлеема, где и сейчас даже показывается гробница в виде каменного саркофага в качестве такой уже мусульманской святыни, а именно могила праматери Рахили. Но, собственно говоря, ветхозаветные книги, такие как, например, книга «Царств», книга пророка Иеремии, указывают несколько иное расположение могилы праматери Рахили. По всей видимости, может быть, сначала погребенная здесь, недалеко от Вифлеема, затем прах ее был перенесен уже по возвращении из египетского плена в колено Вениаминово, на территорию колена Вениаминова, которая находилась севернее и колена Иуды. И именно потому, что, собственно, Вениамин был ее последним сыном. И, может быть, прах праматери Рахили как раз и находился на территории колена Вениаминова. Но, собственно, вот когда мы читаем пророчество Иеремии «Глаз в раме слышен плач и рыдание», Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет, то как раз этот самый город, упоминаемый в пророчестве Иеремии, как раз, по всей видимости, находился недалеко от гробницы праматери Рахили на территории колена Вениаминова. «И отправился оттуда Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницей отца своего Иакова, и услышал Израиль, и принял то с огорчением. Сынов же у Иакова было 12». Вот здесь мы видим еще одно преступление, совершенное одним из старших сыновей Иакова, буквально с первенцем Рувимом, уже взрослым мужчиной, который вступил в такой кровосмесительный союз со служанкой Рахили, уже умершей Валлы, которая была одновременно наложницей его отца. И это, конечно, расценивалось как тягчайшее преступление, как кровосмешение. И вот к этому семейному горю, которое испытывал патриарх Иаков после смерти своей любимой жены, а до этого горе, которое причинили ему также старшие дети Симеон и Левий в связи с Сихемской резней, о которой мы читали в 34 главе, вот к этому горю присоединяется еще одно, вот такое бесчестие своего ложа, виновником которого стал его старший сын Рувим. Собственно говоря, за это тяжкое преступление Рувим был лишен своим отцом Иаковом права первородства. В 49 главе, где описываются благословения Иакова всем своим 12 сыновьям, как раз и упоминается этот факт. Таким образом, все три старших сына были запятнаны определенными преступлениями. Рувим вот этим кровосмесительным, этой кровосмесительной связью с наложницей Иакова, Симеон и Левий были повинны в пролитии большого количества крови, и право первородства, можно так сказать, переходит на четвертого сына, Иуду, из колена которого впоследствии и произойдет Господь наш Иисус Христос. В последних главах 35 главы перечисляются, в последних стихах 35 главы перечисляются еще раз имена всех сыновей Иакова с упоминанием их матерей. Собственно говоря, вот четырех жен, двух законных жен и двух наложниц, которые были у Иакова. Сыновья Лии, первенец Иакова, Рувим, по ним Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валлы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим. Сыновья Зелфы, служанки Лииной, Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. Ну, конечно, здесь надо сделать поправку, поскольку Вениамин родился уже в Ханаанской земле, единственный из 12 и самый младший. «И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, ибо он был еще жив, в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, в земле Ханаанской, где странствовал Авраам и Исаак». Вот здесь в последних стихах 35 главы мы вновь встречаем Исаака, который уже находится в летах преклонных, и, собственно говоря, бытописатель обращается к Исааку для того, чтобы рассказать последнее, что мы можем о нем знать, а именно кончину его дней. «И было дней жизни Исааковой 180 лет, и испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Вот, собственно, здесь указывается срок жизни Исаака, 180 лет. Мы видим, что здесь вновь встречаются оба брата у его смертного одра, своего отца, Исав и Иаков, для того, чтобы совершить обряд погребения. И как в книге Бытия очень часто, когда говорится о смерти кого-то из патриархов, приводятся слова приложился он к народу своему, вот здесь мы тоже встречаем этот оборот, который как раз и означает, что человек закончил свою земную жизнь таким насыщенным днями, насыщенным событиями и приложился к народу своему. Вот так, таким образным выражением описывает книга «Бытия» и смерть Авраама, и смерть Исаака. Таким образом, время, срок жизни Исаака был 180 лет, и далее в следующей 36 главе мы начинаем чтение подробного родословия Исаака, Исава, старшего сына Исаака. Но это мы сделаем с вами, дорогие друзья, уже в следующей программе. А сейчас я благодарю всех вас за внимание и всего вам доброго.
2: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Вечная мудрость.
1: Любитель молчания приближается к Богу и, тайно с Ним беседуя, просвещается от Него. Преподобный Иоанн Лествичник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

мальчик с золотыми руками. Мальчик быстро одолел ремесло плотника и очень был этому рад, потому что знал, что Иисус Христос плотничал. Сначала за его работой следил мастер, но вскоре Арсений стал уже самостоятельно вырезать кресты, делать окна и двери. Все говорили, что у него золотые руки. Все наперебой его хвалили, от заказчиков отбоя не было. Ремеслом плотника Арсений зарабатывал себе на жизнь, помогал родителям и щедро подавал нуждающимся. Жители Конницы быстро поняли, что Арсений особый ребенок. Он наделен от Бога особыми дарами. Даже жившая неподалеку турчанка 1 числа каждого месяца зазывала его к себе в дом, чтобы весь месяц прошел хорошо. Арсений учился в школе вместе с детьми этой женщины, и они даже крестились под влиянием мальчика. Время шло. Арсений рос и все больше хотел быть монахом. Его отговаривали, но он твердо стоял на своем. Монахом. И только монахом. Он продолжал готовить себя к этому пути. Ел несоленую пищу, чтобы не пить много воды. Сам стирал свою одежду, не разрешая делать это сестрам и матери. Он не позволял себе много есть, туго-притуго затягивая пояс. Братья и сестры, конечно же, замечали его подвиги. Кто-то его ругал, кто-то отговаривал, кто-то переживал, как бы мальчик не довел себя до болезни. А мальчик упорно шел к своей цели. Надо сказать, что целеустремленность – очень хорошее свойство характера. Когда человек знает, чего он хочет в этой жизни, ему легче. Труднее тем, кто мечется туда-сюда, никак не может определиться. Из такого ребенка вырастает обычно раздражительный человек, которому все кажется, что он занимается не своим делом, его путь другой, в другую сторону, к другой цели. Поэтому очень важно уже в детстве пристально к себе присматриваться. Что я могу, а на что совершенно не способен? Какой такой талант дал мне Господь? И как мне его случайно не закопать в землю? Здесь очень важно понять вот что. Некоторые говорят, мне интересно ходить в театр, я хочу быть артистом, мне интересно путешествовать, пойду-ка я в геологи или в журналисты. Они ведь по всему свету разъезжают. Вот где опасность. Прислушиваться к тому, что интересно. Тебе, конечно, может быть интересно дело, но ты-то к нему совершенно не приспособлен. А когда поймешь это, может быть, уже поздно, шишек набьешь. Поэтому лучше честно спросить себя, не что мне интересно, а что я могу. Какие способности получил я от Бога и как я могу Ему послужить? Арсений понял это рано. Наверное, потому что очень рано задал себе этот вопрос. Когда дети шли работать в поле, то Арсений всегда отставал. Зачем? Очень любопытно стало братьям. Решили подсмотреть. И поразились. Оказывается, Арсений снимал обувь и босиком бежал по полю скошенного клевера, колючего, как маленькие гвозди. Ступни его кровоточили, но он терпел и радовался. Так он подражал мученикам, о которых читал в житиях святых. Раз в неделю он поднимался на гору и проводил там день в безмолвии и молитве. Крест всегда был с ним. Часто он собирал детей в небольшой церкви святой Варвары и читал им жития, учил делать поклоны. Это нравилось не всем родителям. Некоторые даже запрещали своим детям дружить с Арсением. Но Арсения это не смущало. Он ведь хорошо знал, к чему себя готовил. Началось тяжелое время оккупации и гражданской войны. Тяжело стало жить в Коннице. Бедняки приходили к матери Арсения и несли последние вещи, чтобы обменять их на муку. Мать мальчика отдавала муку просто так. Ничего не брала взамен. Она еще и сама пекла хлеб и раздавала, оставляя себе самую малость. А брат Рафаил
менял кукурузу на оливковое масло, которое нес в церковь. Такая вот это была семья. Мы уже рассуждали с вами о том, как много зависит от родителей. Дети видели перед собой пример и просто поступали так же, как и их родители. Родителям совсем не обязательно надо было читать книги о воспитании. Они знали, что за своих детей им держать ответ перед Богом. Случилось такое, о чем никто и представить не мог. Коммунисты схватили Арсения и бросили его в тюрьму. Из-за брата, который воевал против них. На допросе следователь спросил его, почему его брат воюет против коммунистов. И юноша ответил, «Мой брат старше меня. Разве я могу требовать, чтобы он передо мной отчитывался?» Арсения отпустили. «Но действительно, а что тут возразишь?» Много всего происходило в те неспокойные годы. Арсений видел, как переживает мать за сражавшихся на войне братьев. Он очень жалел ее. Как ему хотелось побыстрее стать монахом. Но разве может он оставить родных? Арсений на время отказывается от монашества и берет на себя заботу о семье. Это, конечно, было для него непросто – отказаться от своей цели. Наверное, каждый из вас знает, как тяжело отказываться от того, чего очень и очень хочется. «Хочу», «буду». Случается, повторяем мы эти слова, и они кажутся нам самыми главными. Арсений ни разу не сказал «хочу». А что было у него на сердце, когда он принял решение на время отказаться от монашества, нам знать не дано. Настоящие мужчины своих чувств не афишируют. Пришло время идти в армию. Арсений в церквушке Святой Варвары просил Господа помочь ему не убить ни одного человека, а потом, после воинской службы, удостоиться и все же стать монахом.

устроился по знакомству. Господь услышал молитву Арсения. В 1945 году его призвали на службу в армию и отправили в учебную часть для получения специальности радиста. Но разве это не ответ Господа на просьбу человека, твердо решившего стать монахом? Ведь в открытых военных действиях он не участвовал, а значит, не убивал. Сослуживцы, попавшие в другие подразделения, ему завидовали и выпытывали у Арсения, что это у него за связи такие, что он попал в радисты. Тот только отмахивался. «Какие еще связи? Никаких связей у меня нет». Ему не верили, продолжали приставать. Тогда он отвечал любопытным. «Есть связи, есть. Я знаком с Богом». Много пришлось пережить солдату Арсению. Однажды на целых 13 дней ему пришлось остаться без еды, и он перебивался дикими каштанами. Было такое, что пришлось съесть снег, а жажду утолять водой из следов от лошадиных копыт. Замерзали. Утром, проснувшись в палатках под снежными заносами, считали обмороженных. Арсений сам так обморозил себе ноги, что с них отваливались куски мяса. Его отвезли в госпиталь, и ему грозила ампутация. Но и тут Господь явил милость. Ампутации чудом удалось избежать. Но какие бы несчастья ни выпадали на его долю, он всегда думал прежде всего о других. Его считали дурачком, смеялись над ним. Но Арсений не обращал на таких никакого внимания. Проходило время, и насмешники становились друзьями. В таких нечеловеческих условиях, когда единственная цель – выжить, Арсений продолжал готовить себя к монашеству. Как было это возможно? Ведь солдат себе не принадлежит. Но если человек просит помощи у Бога, для него нет ничего невозможного. Он съедал только половину солдатской порции, а ночью, когда все в казарме засыпали, выходил на крышу помолиться. Казалось, он совсем не боялся смерти. Если товарища отправляли на опасную операцию, он спрашивал его: «Ты женат? У тебя есть дети?» «Да, у меня жена и двое детей». Арсений решительно направлялся к командиру. «Отправьте на операцию меня». Он жалел своих сослуживцев, а еще больше жалел их детей. Он не хотел, чтобы те оставались сиротами. Арсений носил за сослуживцев тяжелую рацию, аккумуляторы, чтобы в случае опасности те могли налегке спастись. Он никогда не жаловался. Даже когда заболел и температура поднялась к 40 градусам, терпел до последнего, пока не потерял сознание и его на носилках не отнесли в госпиталь. Откуда у молодого совсем человека было такое желание послужить ближнему? Ведь он рисковал единственной жизнью. Не откроем мы с вами никакой Америки. Арсений был настоящим христианином. Он боялся огорчить Бога, больше всего на свете боялся. А всего остального он боялся меньше. Как-то в бою Арсений вырыл себе небольшой копчик. Вскоре к нему попросился солдат: «Подвинься, прошу тебя». Теснота, не повернуться. А тут еще один солдат просится: «Пусти!» Арсений понял: всем в окопчике не поместиться. И он встал из окопа. Он уступил место другим. А бой жаркий. Свистят пули. Один снаряд чиркнул Арсения по голове, сбрив полоской волосы. Когда его спросили, зачем он так рисковал, он ответил, что лучше ему было тогда умереть, чем всю жизнь потом мучиться угрызениями совести. А вот и еще одна история, тоже удивительная. Шел жаркий бой. Мятежники превосходили силой и численностью, пришлось отступать. Друг Арсения, Пантелис, бежал рядом с ним, но упал и сильно ударился, ведь за спиной

Ему кричат: «Вернись! Убьют!» А он бежит. Подбежал к Пантелису, помог подняться, взвалил себе на плечи его рацию и вместе бегом обратно. Командир тогда сказал Арсению: «Видать, любит тебя Бог». И мы сделаем такой вывод. Только добавим, что и Арсений любил Бога. И в сравнении с этой любовью мельчало все, даже собственная жизнь.

0: Продолжение следует.
1: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Тайна жизни и смерти в руках Божиих. Крест в центре всей нашей жизни. А кто на кресте? Распятый человек? Почему же Господь так захотел? Чтобы спасти людей через свой крест, потому что Он возжелал опуститься в самую глубину человеческого страдания. Никто не может роптать на Бога и сказать: «А почему я претерпеваю это страдание?» Если бы Бог явился нам во славе, в виде римского императора на колеснице, в золоте и серебре, тогда бы каждый мог сказать: «Почему ты оставляешь нас, и мы страдаем?» Но Он сам взошел на крест и пострадал так, как никто другой не пострадал. Поэтому не может быть никогда ропота на Бога в душе человека. А вот тайна жизни и смерти в Его руках. Ни один человек без Его воли не появляется на свет, и ни один человек без Его воли этот свет не покидает. И почему один в одних обстоятельствах, другой в других, один рано, другой поздно, мы этого не знаем. От нас это скрыто. Поэтому нужно принимать все то, что с нами происходит, и радости, и самые глубочайшие скорби, как то, что присутствует в замысле Божьем. Слово на встрече со вдовами и матерями погибших шахтеров Кузбасса 25 августа 2013 года.

«Симфония веры». Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Симфония веры». У микрофона Ольга Ковалева. Только что вы услышали фрагмент пьесы «Утренняя молитва» из детского альбома Петра Ильича Чайковского. Простая, ясная мелодия, и мы почти видим, как ребенок перед иконой шепчет слова искренней детской молитвы. И именно с нее мы начнем разговор о духовном пути Чайковского. От первых шагов к храму до зрелых поисков, в которых музыка становилась и исповедью, и утешением, и способом задать самые трудные вопросы.
1: Симфония веры.
0: Все начинается здесь, в доме Чайковских в Воткинске, где вера была не просто частью жизни. Она передавалась из поколения в поколение как самая ценная семейная традиция. По материнской линии среди предков было немало священнослужителей. Каждое воскресенье, да и в любой большой праздник, в доме Чайковских все шло своим особым привычным порядком. Всей семьей шли в Камско-Воткинский Благовещенский собор на службу. Детей непременно причащали. А закону Божьему и русской словесности ребят учил настоятель собора и крестный отец Петра, протоиерей Василий Блинов. Он умел говорить с детьми так, что священное писание и родная речь становились ближе и понятнее. В доме почитались семейные святыни, Владимирская икона Божией Матери, с которой связана история о том, как старший брат композитора, Николай, чудом исцелился от тяжелой болезни. Была и икона святого апостола Петра. Ее родители специально заказали в одной из петербургских мастерских, чтобы подарить сыну ко дню рождения или к именинам. В семье Чайковских вера жила не только в регулярных походах в церковь и в строгом следовании постам, но и в атмосфере глубокой любви, нежности и искренности между родителями и детьми. Отец Илья Петрович был горным инженером, а мать, Александра Андреевна, имела прекрасное всестороннее образование, стремилась передать его детям. В отличие от отца, она была довольно сдержанной в ласке, но ее любовь и строгая доброта, как вспоминал брат Петра Ильича Модест, проявлялась в действиях. Вот что он писал о семье. «Нельзя представить более теплого семейного гнезда, как то, в котором провел свои первые 8 лет Петр Чайковский». А семейное воспитание Модест трогательно называл «мягким ковром». Конечно, в доме часто звучала музыка. Родители устраивали любительские семейные концерты и спектакли. Отец играл на флейте, иногда приглашал своих друзей, которые брали в руки виолончель и гитару, а крестный – скрипку. Мать, талантливая пианистка и певица, впервые усадила Петра за рояль, когда ему исполнилось всего 3 года. Из детей он был самым одаренным и впечатлительным. Это замечала и любимая гувернантка Пети Фанни Дюрбах, которая ласково называла своего воспитанника фарфоровым мальчиком и стеклянным ребенком. Под ее чутким руководством дети осваивали арифметику, историю, литературу и каллиграфию. До конца своей жизни Фанни хранила учебные тетради будущего композитора. На страницах, рядом с рисунками и выписками из писем, трогательные, нескладные стихи на совсем не детские темы, написанные на французском и русском языках.
2: Господи, будь всегда, всегда со святой нашей Россией. Мы не забудем Тебя и будем верить всегда на всю Троицу. Будь, Господи, с нами. Ты был Бог, Ты есть Бог и будешь всегда наш Бог. Ты нам дал ум и все, что нам надобно. Так и всем русским, Господи, давай столько же, как мне. Дай мне доброту, послушание и безгрешность. Господи, смотри всегда над нашей святой Россией, чтоб русский никогда не был ни в какой другой земле. Она святая всегда будет для тебя».
0: Эти строки Чайковский написал, когда ему было 8 лет. А дальше пойдут его стихи «Вселенная», «Дитя говорит своему ангелу-хранителю», «Мать и ее ребенок, которого она любит», «К моей отчизне», «Конец мира, когда Бог призывает людей на небо». В стихах нет страха, а есть только восторг перед миром, который кажется ему прекрасным, и безграничное доверие к его Создателю. Это детская молитва, где будущий композитор искренне разговаривает с Богом, который рядом, для него настоящий и живой.
1: Симфония веры.
0: Сегодня в нашей студии кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и музыки Нижегородской консерватории имени Глинки Юлия Петровна Медведева. Юлия Петровна, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Мы говорим об истоках веры в семье Петра Ильича Чайковского. Когда вы слушали или, может быть, исполняли его сочинения, было ли у вас чувство, что его музыка – это молитва?
3: Я могу вспомнить одно из вообще ранних, наверное, моих совсем детских впечатлений, потому что репертуар детей, которые учатся в музыкальной школе, детей-пианистов, он очень часто начинается с детского альбома Чайковского. Но и точно так же было у меня. И это было тогда еще издание такой советского времени, в котором некоторые пьесы имели название не такое, как у Чайковского, и не такое, как сейчас опять вернулись вот к авторским названиям. Собственно, детский альбом посвящен образам жизни ребенка, его играм, его каким-то мечтаниям. А вот крайние пьесы, две, они у Чайковского названы особым образом и стоят вообще они особняком. Первая пьеса этого цикла, номер один, называется «Утренняя молитва», а тогда в советском издании «Утреннее размышление» называлось это. И последняя пьеса называлась, точнее, у Чайковского называется она «В церкви», а тогда это называлось «Хор» в советских музыкальных школах. Это тогда как-то не очень конкретно эти две пьесы игрались, но мне хотелось узнать, что там, какие там пьесы. Я сама для себя ее села разбирать, и я поняла, что это не просто хор. По самой музыке было понятно, что там что-то такое настолько чистое, настолько возвышенное, настолько строгое, что я стала у мамы, а мама тоже у меня музыкант, спрашивать: мама, а почему музыка такая? По самой музыке понятно, что здесь нечто большее, чем просто пение хором. Ну и если говорить о детском альбоме как таковом, то, наверное, он не просто жизнь ребенка показывает, но еще и такое воспоминание уже взрослого Чайковского о его детской вере, потому что, наверное, самый истовый религиозный период его жизни был это детство. И даже к близким обращался, когда детские свои письма какие-то писал, уже потом, поступив в 10 лет в училище правоведения, «Ангельчики мои», он писал своим близким, это очень так трогательно. И вот это воспоминание о такой искренней, истовой буквально детской вере, оно и в детском альбоме тоже содержится. И не случайно он не просто имеет две вот такие пьесы религиозного содержания, но он окаймлен этими пьесами. Как бы этот круг детской жизни, он замыкается утром и вечером, где вот к Богу ребенок обращается.
0: А как именно, с помощью каких средств Чайковский передает светлое молитвенное состояние?
3: Но если говорить, опять же, о тех случаях, когда он в своей музыке, ну, какие-то воспоминания у него возникают о православной церковной службе, то, конечно, прежде всего это ощущение вот такого хорового пения, тишины собора, будь то с текстом музыка или без текста, потому что, ну, как бы, вот, например, детский альбом – это музыка без текста, но это тот же набор музыкальных средств, которым он пользуется и в своей уже духовной музыке, в своих сочинениях. Это тишина, это прозрачность, очень такая строгая вертикаль, очень хорошо прослушивается каждый голос. Чаще всего это медленный темп, это вот такая просветленность и возвышенность. И таких моментов очень много. Вот во «Всеночной» у него есть четвертый номер с «Всеночной», «Свете тихий». Само ощущение этого тихого, божественного света, благодати, из тишины возникающей. Вот весь этот комплекс средств, там действительно он тоже есть. И во многих других его произведениях также, и в том числе даже в операх, где возникают какие-то обращения к Богу, в финале, скажем, «Иоланта» или в финале «Пиковой дамы». Вот такие хоровые как бы замедления, как будто время встает. Медленный темп, возвышенные голоса. А в инструментальной музыке, там, где к Богу он обращается, и опять же, это в основном оперные такие фрагменты из «Иоланты», из «Орлеанской девы», там возникает имитация ангельских инструментов, и там звучит арфа часто, скрипки поющие и арфы. Вот особенно арфа, их же ангелов часто изображают именно с арфой или с какими-то подобными инструментами, и вот для него тоже это какой-то божественный свет, божественный тембр, вот еще и таким способом, не только хоровым пением, а инструментальным тоже вера так воплощается.
0: Давайте послушаем фрагмент пьесы «В церкви» из детского альбома Петра Ильича Чайковского.

0: Детская вера, пожалуй, самое хрупкое, что есть в человеке. И первым, что потрясло веру Чайковского, стала смерть. На глазах 14-летнего Петра горячо любимая мама, самый близкий человек, умирает от холеры. Каждый год в день ее рождения композитор шел в церковь и молился об ее памяти. О молитвеннике Александры Андреевны с ее аккуратными пометками на страницах он бережно хранил всю жизнь. Вместе с ее уходом рухнул и мир, который в детстве казался таким светлым. И уже тогда, в тяжелом горе, зародились вопросы, которые окажутся для композитора вечными. Почему добрый Создатель несправедливо забирает наших близких, тех, кого любим мы и кто любит нас? И есть ли что-то за чертой, за которой человек исчезает? После смерти матери Чайковский продолжает учиться в училище правоведения в Петербурге, где царил полувоенный уклад жизни. Среди предметов была и музыка, в том числе изучение церковного пения с практикой в храме. Уже в зрелом возрасте Чайковский будет вспоминать.
1: «Когда я был мальчиком, я несколько лет сряду пел первый голос в трио, которое на архиерейской службе поется тремя мальчиками в алтаре при начале и конце службы. Литургия, особенно при архиерейском служении, производила на меня тогда глубочайшее поэтическое впечатление. Как я гордился тогда, что пением своим принимал участие в службе».
0: Это строки из письма Чайковского. В юности храм для него стал не столько местом поиска утешения и молитвы, сколько пространством удивительной красоты. А вот разговоры о вере его теперь почти не увлекали, а порой и вовсе вызывали у него ироничную усмешку. Постепенно из жизни ушли привычные пост и молитва. Поездки по святым местам, например, в Оптину пустынь, оставляли в душе смешанные чувства –

Жизнь Петра Ильича стремительно набирает темп. Служба в Министерстве юстиции, учеба в Петербургской консерватории, новое окружение и новые идеи, погружение в европейскую музыкальную культуру. Следующие 12 лет работы в Московской консерватории были временем расцвета. Написано 4 симфонии, знаменитый первый фортепианный концерт, опера «Евгений Онегин», балет «Лебединое озеро». Музыка Чайковского звучала повсюду, а его имя широко знали и за рубежом. Но за внешним успехом зрело внутреннее напряжение. В письмах друзьям и родным композитор жаловался на тоску и одиночество. А в 1877 году личная жизнь обернулась катастрофой.

0: звучит фрагмент 4-й симфонии Чайковского, которая была написана буквально под ударами судьбы. Крайне несчастливый, поспешный брак со студенткой Московской консерватории Антониной Милюковой, по ее предложению, стал для Чайковского не проявлением любви, а попыткой соответствовать ожиданиям общества. А она, напротив, была слишком привязана к мужу. Жизнь превратилась в мучение и отчаяние. Этот шаг даже едва не стоил жизни композитору. Однажды, зайдя в Исаакиевский собор в Петербурге, Чайковский внезапно ощутил острую потребность в молитве. В разгар кризиса к нему стали возвращаться мысли о вере. Через несколько недель, измученный нервным напряжением, он уехал восстанавливаться в Швейцарию, а в душе тем временем кипели сомнения и противоречия. Он отвергал идею вечной жизни на небесах, и в то же время его терзал страх потерять ушедших близких навсегда, особенно мать.
1: «Относительно религии натура моя раздвоилась, и я еще до сих пор не могу найти примирения. С одной стороны, мой разум упорно отказывается от признания истины догматической стороны как православия, так и всех других христианских исповеданий. С другой стороны, воспитание, привычка, с детства вложенные поэтические представления – все это заставляет меня невольно во всем, касающимся Христа и Его учения, обращаться к Нему с мольбою в горе и с благодарностью в счастье. В том-то и заключается трагизм человека, склонного к скептицизму, что, порвавши связь с традиционными верованиями и ища, чем заменить религию, он тщетно кидается от одной философской теории к другой, мечтая найти в ней ту непобедимую силу в борьбе с жизнью, которую вооружены люди верующие. Умный и в то же время верующий искренно человек, а ведь таких очень много, обладает такой броней, против которой совершенно бессильны всякие удары судьбы.
0: Писал Чайковский в письмах во время кризиса. И единственным, что помогало пережить эти метания, оставалась музыка. Петр Ильич называл ее лучшим даром неба для блуждающего в потемках человечества, верным другом, покровителем и утешителем, ради которого стоит жить на свете.
2: Симфония веры.
0: Уважаемые слушатели, мы беседуем о духовном пути Петра Ильича Чайковского с кандидатом искусствоведения Юлией Петровной Медведевой. Пик духовных исканий Чайковского пришелся на конец 70-х годов. Кто же был рядом с Петром Ильичем в самые тяжелые минуты его пути? С кем он делился своими сомнениями?
3: Чайковский очень много писал своим близким, и огромную корреспонденцию у него здесь в разные периоды жизни разные были такие вот излюбленные корреспонденты. Но если говорить о зрелом Чайковском, о Чайковском таких уже последних 15 лет жизни его, когда глубокие размышления были и о жизни, и о смерти, и о Боге, и о вере, то таким корреспондентом для него стала, конечно, Надежда Филаретовна фон Мек, меценатка, которая поддерживала материально Чайковского всю его жизнь, последние его годы, никогда с ним не встречалась, и поэтому все общение именно шло через письма. И более того, это общение затрагивало такие темы, которые не с каждым близким можно затронуть. Она была и другом, и с таким соучастником, советчиком. Кроме творческих вопросов о музыке, там обсуждались вот и какие-то личные, и духовные, и религиозные. Ну и, по сути, в письмах с фон Мек эволюция такая сложная, извилистая эволюция поисков духовных Чайковского отразилась. В конце 70-х он испытал кризис, духовный сильнейший кризис, начал сомневаться в Боге, мучением своим делился с Надеждой Филаретовной, писал ей, что мы бродим по морю скептицизма сейчас с вами, и она его поддерживала в этих размышлениях, разделяла, точнее, его эти рассуждения. А потом позже, начиная с конца 70-х, когда он опору для себя находит, находит он ее во многом в вере, и вот как раз тогда он пишет интересную такую ей фразу: «Я начинаю уметь любить Бога». То есть когда-то он это умел в детстве, потом как будто бы разучился, ему казалось, а теперь снова начинаю уметь любить. И там же он еще свое отношение к вере тоже в письмах с фон Мек излагает. Вроде бы это не о Боге, а о том, что он хочет делать в субботу. разговор идет, и он говорит так, что я хочу отправиться в субботу в какую-то далекую деревенскую маленькую древнюю церковь и стоять в ней, и дышать запахом ладана, дымом этим, который в церкви витает, и, находясь там, вслушиваться в себя и искать ответы на вечные вопросы. Для чего, когда, куда, зачем? По сути, ведь об этом и вся музыка Чайковского.
0: А как его противоречивый путь повлиял на музыку?
3: С одной стороны, это были размышления о том, что такое вечность, что такое свет, вечный Бог, идеальный мир. И вот эта сфера таких вот размышлений светлых, как бы она отражена, ну, во-первых, в духовных сочинениях Чайковского. Но кроме этого, также не только духовные сочинения вот к этой группе принадлежат. Сюда же и опера «Орлеанская дева», потому что здесь главная героиня этой оперы – это Жанна д'Арк, великая героиня Франции, которая потом к лику святых была причислена. И она путь проходит, подобный тому, как путь Христа. То есть, по сути дела, это вот нечто вроде такой евангельской истории, но только с другой героиней. И в музыке, и в тексте оперы такие параллели есть. И последняя опера Чайковского «Иоланта», она, в общем, тоже о Боге, об истине, о свете. Слепая девушка Иоланта хочет прозреть, и в конце концов доктор, который ее исцеляет, он ей говорит, что нельзя вылечить тело, если не прозреть душа. И фактически это опера о прозрении души. И это светлая сторона, действительно. А с другой стороны, есть другая совсем группа сочинений Чайковского, в которых сомнения, метания, терзания. Но он романтик. А романтику, конечно, свойственны вот эти мучительные сомнения, поиск истины. И здесь два сочинения, может быть, наиболее для меня таких показательных в этом плане и похожих, хотя они не похожи по сюжету и по жанру даже. С одной стороны, это симфония «Манфред» по сюжету байроновского «Манфреда», а с другой стороны, это опера знаменитая «Пиковая дама», где трансформирован пушкинский сюжет. И, казалось бы, симфония и опера по Байрону и по Пушкину, насколько они разные, но, по сути, герои очень похожи. Они мечутся, мучаются, ищут себя, и в итоге гибнут и от Бога уходят, и предают свою любовь, и самоубийством жизнь свою завершают. Это вот о той самой, о темной стороне, что ли, размышлений в этих сочинениях заключены. А центральная тема в целом для Чайковского, если о творчестве целиком говорить, то, наверное, это поиск истины, размышления о любви. И, в общем, это, конечно, не в прямом смысле какая-то тема такая догматически христианская, но очень близко к тому все равно.
0: Слушаем фрагмент четвертой части симфонии «Манфред».

0: Ежечасно и ежеминутно благодарю Бога за то, что Он дал мне веру в Него. При моем малодушии и способности от ничтожного толчка падать духом до стремления к небытию, что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался воле Его».
1: Писал Чайковский в одном из своих писем к фон Мек несколько лет спустя после душевного кризиса. В 1881 году в его жизни происходит еще одно трагическое потрясение – смерть близкого друга и наставника, основателя, первого директора Московской консерватории Николая Рубинштейна. Петр Ильич в очередной раз задумывается о загробной жизни, но уже с другим выводом.
0: «Я начинаю благодарить Бога не только за добро, которое Он делает для меня, но и за несчастье. Ибо где-нибудь да должно быть то царство вечного счастья, к которому мы тщетно стремимся на земле. Наступит час, когда разрушатся все недоступные нашему уму вопросы, и когда мы поймем, почему Бог находит нужным посылать нам испытания. Мне хочется верить, что есть будущая жизнь».
1: Писал Чайковский Надежде фон Мек. Вопросы борьбы человека и рока не отпускают его. Он снова размышляет. И снова в музыке, в Пятой симфонии –

0: В голове темно, но зато в душу мою все больше и больше проникает свет веры».
1: Цитата из письма Чайковского. «Теперь даже эскизы каждого своего нового сочинения, включая шестую симфонию, оперу «Пиковая дама» и балет «Спящая красавица», Чайковский начинал с молитвы «Господи, благослови», а заканчивал словами благодарности Богу. Пометки он ставил прямо на рукописях, в нотах или записывал в своем дневнике. В поздние годы жизни главной книгой для Петра Ильича стала Библия. Возвращаясь из поездок и гастролей, он берется за нее в тот же день. Она помогает ему прийти в себя, восстановить внутренний покой после городской суеты, которую он называл до гадости праздной. Прочитанное композитор отмечает крестиками и звездочками, на полях записывает свои мысли. А одна из евангельских строк особенно запала ему в душу. Слова Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Чайковский признавался, что ему близок образ Бога как утешителя, того, кто дарит покой измученной душе. Близки ему и евангельские ценности – милосердие, сострадание, но некоторые догматы он никак не мог принять, чем также делился с фон Мек. В конце жизни композитор честно признавал: сомнения не исчезли полностью, разум еще спорил с душой. Параллельно с Библией он читал философские трактаты Бенедикта Спинозы –

0: прозвучал фрагмент литургии Иоанна Златоуста Чайковского. В поздний период жизни он часто посещал храмы в Клину, в Москве, в Петербурге, в Киеве. Слушал самобытное, оригинальное, а иногда величественно прекрасное русское церковное пение, как он сам описывал его. Иногда присоединялся к хору. Очень любил провинциальное и сельское пение, где, в отличие от столичных храмов, оно не было похоже на концерт.
1: «Я очень часто бываю у обедни. Литургия Иоанна Златоустова есть, по-моему, одно из величайших художественных произведений. Если мы внимательно следим за службой, вникая в смысл каждого обряда, трудно не быть потрясенным духом при совершении нашего православного богослужения. Я очень люблю также всеночное бдение».
0: Находим в одном из писем Чайковского к Надежде Филаретовне.
2: Симфония веры.
0: Мы продолжаем беседу с нашим гостем, кандидатом искусствоведения Юлией Петровной Медведевой о духовном пути Чайковского. Давайте поговорим про духовные сочинения Петра Ильича. Первым из них стала литургия Иоанна Златоуста. Позже он продолжил обращаться к религиозным текстам. Помимо душевного стремления, что еще побуждало его к их написанию?
3: Такие сочинения появились достаточно поздно. Как раз вот после этого кризиса, который он преодолел, пережил, он впервые для себя обратился к сфере духовной музыки. И вот с 1978 года, когда литургия Иоанна Златоуста была написана, и дальше уже в 80-е затем написано было «Всеночное бдение», и в 85-м завершены были 9 духовных хоров. Все это уже такие образцы зрелого Чайковского, много пережившего, много думавшего, страдавшего, и что-то он для себя в них нашел. Здесь он задачи ставил особые перед собой и сам даже определил словесно, что же он хотел. Это сформулировал он в одном из писем к своему брату Модесту Ильичу. Он писал, что он хочет от своей музыки. «Я хочу отрезвить церковную музыку от чрезмерного европеизма». Что для него это означало? Он писал тоже много, что ему не очень нравится тот тип пения, который принят был во многих церквях тогда. Пение слишком пышное, слишком торжественное, слишком такое мирское в своей пышности и витиеватости, слишком много соло оперного типа таких. Все это ему было не близко. То, к чему он стремился сам, это, во-первых, простота, чистота, строгость, возвышенность. Кроме того, в основном в его духовных произведениях преобладает хоровая фактура, то есть хоровое пение. Соло там есть, но немного, а вот именно такая соборность, общинность, собственно, русской службе вообще свойственная. У Чайковского она очень большую роль играет. С другой стороны, он был как крупный композитор, как гений, он не мог по шаблону работать. И хоть он, скажем, во всеночной он берет цитаты напевов известных, старинных православных напевов, но, тем не менее, он их все равно отчасти немного где-то, но переосмысливает, трансформирует. И где-то ритмика чуть изменена. В старинной музыке не было четкой тактовой черты, а Чайковский это делает, потому что в XIX веке уже так писали. И кое-где мелодии немного меняются, в одних разделах больше, в других как-то меньше, но тем не менее. То есть он относительно свободный. Это такое размышление крупного композитора над духовными темами, но не прикладная музыка. В службе это тоже может звучать, но не случайно все-таки духовные сочинения Чайковского, они укрепились прежде всего как концертный вот такой репертуар, потому что это глубокие такие духовные размышления, связанные со службой, но не только для нее. И вот в этом особенность. А кроме того, еще нужно сказать, что, по сути, вот с подачи Чайковского, с его легкой руки, началось возвращение крупных композиторов к духовной музыке. В XIX веке ведь считается, что вообще это был такой век неверия, и многие крупные композиторы как-то забыли о том, что можно бы духовную музыку писать, и казалось, что в прошлом это осталось. Глинка чуть-чуть этого касался, и Чайковский вернулся к созданию сочинений серьезных, духовных, и фактически открыл тем самым новую дорогу уже дальше для русской музыки. Отчасти чуть позже Римский-Корсаков в эту сторону движется, а дальше, по сути, это путь к всеночной Рахманинову. То есть вот новые горизонты после Чайковского в музыке открываются.
0: Предлагаю послушать фрагмент всеночного бдения Чайковского –

0: и отдельно хочется затронуть его симфонии. В 4 и 5 он размышляет о столкновении человека и рока, судьбы. А шестую симфонию считают самой глубокой и трагической. Не могу не упомянуть его слова в письме к фон Мек. «Мне ужасно хочется написать какую-нибудь грандиозную симфонию, которая стала бы как завершением всей моей сочинительской карьеры». Так и вышло, что он завершил ей свой творческий путь. Через 9 дней после ее премьеры скончался. Какие вопросы из тех, что волновали Чайковского, он поднимает в ней?
1: Ее роль такая же, как «Реквиему Моцарта». Это сочинение, которое заглядывает куда-то туда, куда человеку при жизни не дано заглянуть обычному. А гением, наверное, иногда все-таки удается. И это симфония о смерти с возвышеннейшими рассуждениями. Симфония, которая, по словам Чайковского и близких его, и брат Модест об этом тоже говорил, что программа там была задумана какая-то. Но этой программой он не поделился ни с кем, мы только можем догадываться, что там. Но очевидно, что там трагический финал. Это редкий, очень редкий случай в симфонической музыке, когда последняя часть медленная, в медленном темпе написана, и трагическая, минорная, скорбная, не случайно музыку этой финальной части сейчас часто с похоронным ритуалом даже связывают, и какие-то вот такие моменты ее исполняют. Трагическая финальная вот эта часть о том, как душа уходит куда-то, или человек о том, как прощается с жизнью. А с другой стороны, это первая часть. Первая часть очень напряженная, очень трагическая, очень драматическая разработка там. И в ней редкий случай, Чайковский не часто духовную музыку цитировал, но это один из таких случаев, когда как раз он цитату вводит в разработку первой части. Это хорал со святыми упокой. Это музыка, которую отпевают покойников в православной службе. И вот такая цитата туда была вставлена, которая говорит о том, что действительно это смерть. Это образ смерти, это не домыслы чьи-то, а действительно так автором и задуман. И в первой же части он вот еще так нам обозначает свой ход мысли. Одно из самых философских, трагических и самых возвышенных не только произведений Чайковского, но вообще всего, наверное, мирового наследия. Одна из вершин.
0: Предлагаю послушать фрагмент финальной части шестой симфонии.

0: Уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня в нашей студии была кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и музыки Нижегородской консерватории имени Глинки Юлия Петровна Медведева. Мы благодарим вас за беседу.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Ну а мне остается только подвести итог. Духовный путь Чайковского – это постоянный напряженный диалог сердца и разума, от детской любви к Богу, через утраты, скепсис и душевный кризис, к поиску утешения в вере. Свою внутреннюю драму он доверял музыке. Она стала поиском ответов на вечные вопросы. В студии была Ольга Ковалева. Я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго и светлого. Слушайте симфонию веры на радио «Образ».

«Симфония веры». Программа о духовных поисках великих композиторов и о том, как вера повлияла на их судьбы и творчество.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
5: Покров Пресвятой Богородицы.
6: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
7: Ответь!

0: Здравствуйте, мои дорогие. А это вас приветствует Алтай, верный мой товарищ. А меня зовут доктор дядя Миша, Михаил Гаврилович. По профессии я детский врач, сейчас на пенсии. Читаю, гуляю, помогаю нашему храму и всегда рад гостям. Особенно своим соседям, замечательным ребятам Вере и Фоме. Они частенько заглядывают к нам с Алтаем на чай с вареньем. Мы познакомились с ними как-то на прогулке. У брата и сестры всегда целая куча вопросов. Вместе на эти вопросы отвечаем, учимся друг у друга. А еще Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. Сегодня как раз ждем ребят в гости. О, идут! Алтай, беги встречай!
1: Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Алтай, подожди обниматься-то! Я хотел тряхнуть, я же весь мокрый! Вот, теперь можно. Ну, привет, привет, песик.
2: Дядя Миша, здрасте. Алтайка, ой, там такой снег, такая красотища. Я по снегу ужас как соскучилась.
0: Здравствуйте, ребята. Снег? Да вы что? Мы с Алтаем утром гуляли, никакого снега не было.
2: А он только что пошел, представляете? Мы к вам идем, и вдруг как закружит, как задует!
1: И сверху как повалит, прям такими хлопьями, как в сказке. Хорошо, что у меня кепка, а у Веры капюшон, а то бы мы вообще промокли, и голова бы была мокрая.
0: Да удивительно! Алтай, посмотри-ка в окно. Ой, в самом деле снег!
2: А еще мы видели свадьбу. Там такая невеста красивая. Вот с фатой.
1: Это прямо около вашего подъезда. Куча машин с ленточками. И всякие разряженные гости. О, слышите, как они бибикают?
0: Да, это я знаю. Наша соседка с третьего этажа, Марина, выходит замуж. Хорошая девушка.
2: И они тоже все под снег попали. Как раз когда фотографировались.
0: Надо же, снег. Вот чудеса.
2: Ну, на самом деле, не чудеса. Сегодня же Покрова. Бабушка говорила, что на Покрова землю всегда покрывает первый снег. Осень с зимой встречаются.
1: Да, поэтому и название такое Покров.
0: Нет, Фома, не поэтому. Бабушка права в том, что Покров действительно большой праздник. И свадьбы в этот день принято играть. А еще есть такая народная примета. Иногда в этот день случается первый снег.
2: Я и говорю.
0: Но, во-первых, это совсем не обязательно. На Покров бывает и солнечная, теплая погода. И дождь может пойти. А во-вторых, полное название у праздника другое.
1: Какое?
0: А вот вы сейчас вымоете руки, сядете за стол, я вам налью чая с душицей, положу горячих оладьев с брусничным вареньем, тогда все и узнаете.
2: Оладьев, оладьев! Я по оладушкам соскучилась.
0: Ну хорошо, вот, пожалуйста, Верочка, два, и тебе, Фома.
1: А мне три, можно мне три? Я все-таки мужчина.
0: Ну можно и три. Алтайка, и тебе, конечно, дежурный сухарик.
2: Ой, какой вы все-таки, дядя Миша, кулинар.
0: Спасибо, Верочка. Мне приятно вас угощать.
1: А скажите, как праздник-то правильно называется?
0: Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии.
1: Ого, как длинно.
2: И сложно.
0: Ну, Покров Пресвятой Богородицы тоже будет правильно. Верочка, достань, пожалуйста, с полки вон ту икону.
2: Эту?
0: Да, да, ее, ага.
1: А можно мне тоже посмотреть? О, тут нарисовано так много людей. Все в каком-то здании. Смотрите, а в центре, в самой середине, Богородица.
2: Она как будто прям, ну вот, над всеми, в воздухе. И два ангела по бокам. Справа в углу бородатый дяденька и юноша. Старший младшему что-то говорит и на Богородицу показывает. А что у нее в руках?
1: Такое большое белое полотенце, что это?
0: Это покрывало, которым иудейские женщины покрывали голову и которое спускалось до ног. Оно называется амафор.
2: А что Богородица с этим амафором делает?
1: И почему она в воздухе?
0: Интересно. Вот Алтай знает, как ответить на ваши вопросы.
1: О, Алтайка, молодец! Смотрите, уже тащит свой зеленый ошейник
2: и зовет нас в путешествие. Правильно, нечего рассиживаться. Все увидим сами в возможной реальности. Чай попробовали? По оладушку съели? Тогда встаем из-за стола.
1: Подождите, может, куртки хоть захватим? Вдруг там тоже снег?
0: Нет, Фома, там, куда мы сейчас отправимся, тепло. Хотя мы окажемся на месте тоже осенью, в октябре.
2: Мы перемещаемся
0: в Византию, в город Константинополь, или, как его называли наши предки, Царьград. Он находится на территории современной Турции. И переносимся мы на целых 11 веков назад, в начало 10 века. Алтай, ко мне.
2: Встаем рядом, беремся за поводок, закрываем глаза.
1: О, а тут ночь. И правда так тепло.
2: Не ночь, а скоро утро уже, Фома. Светать уже начинает потихоньку.
1: Ну и ладно. О, а мы стоим рядом с каким-то храмом.
0: Это окраина Константинополя. Район, который называется Влахерны. А храм перед нами непростой. В нем хранятся великие святыни.
2: Какие святыни?
0: Одежда самой Богородицы, ее риза, кусочек пояса и амафор.
1: Амафор? Тот самый, который мы видели на иконе в руках у Богородицы?
0: Да, это он. Эти святыни многим людям за века, прошедшие с евангельских времен, помогли, многих исцелили и спасли.
1: Доктор, а почему в церкви среди ночи молится столько людей?
0: Потому что к Константинополю сейчас подступили враги. И жители боятся, что город может быть разграблен и сожжен неприятелем.
2: Каким неприятелем?
0: Верочка, в те времена Византия была империей богатой и развитой. Поэтому на нее часто нападали арабы, венгры, болгары, русы.
1: А, понятно. Всем хотелось ее завоевать и поживиться ее богатствами, да?
0: Да, или обложить данью, или набрать пленников в рабство. Жители византийской столицы поэтому усердно молились на Всенощной, Господу и Богородице, прося их защитить, оградить город от врагов.
2: Я слышала это слово «Всенощная». Бабушка ходила в церковь на Всенощную.
0: Да, в наших церквях тоже есть такая служба. Но она гораздо короче, чем была когда-то в Византии. Там всенощное бдение продолжалось всю ночь. Бдение значит бодрствование, то есть когда не спят.
1: А бдят? Ну, в смысле, бдительность проявляют. Понятно. Да уж, четвертый час ночи, они все молятся.
0: Ну что, Алтай, держи тут у храма оборону. Мы скоро придем.
1: Так, заходим в церковь. Ух ты! Как тут
2: красиво! Стены все расписаны, иконы, свечи горят. Похоже немножко на наши церкви.
0: Это многие наши храмы похожи на византийские. Мы наследники византийских традиций и в архитектуре, и в иконописи.
1: А как тут много народу!
0: Обратите внимание вон на тех двух прихожан,
2: которые там стоят в сторонке. Один молодой, а другой постарше. С бородой. Какой-то он как нищий. Весь в лохмотьях.
1: Да, правда, такой худой. На лицо, правда, доброе и умное. А молодой его слушает, оглядывается на него.
0: Юношу зовут Епифаний. А нищего, как вы его назвали, Андрей. Только он не нищий. Точнее, не просто нищий, а святой Христа ради юродивый. Юродивый, то есть человек, который ради Бога отказался от всех благ обычной жизни. От теплого жилья, удобной одежды, сытной еды. И стал как ребенок, чистый, беззащитный, говорящий то, что думает.
1: А для чего?
0: Для того, чтобы стать ближе к Богу. Чтобы говорить людям правду, ничего не бояться и ни от чего, ни от кого не зависеть.
2: Но это же трудно. Когда жить негде, есть нечего.
1: И когда все тебя считают за дурачка какого-то.
0: Ну да, очень нелегко. Но человек добровольно идет на эти лишения ради Христа. Этот подвиг святые отцы ставили выше подвига мученичества. Потому что на самом деле это и было мученичество, но растянутое на всю жизнь.
1: Да уж, Доктор, а этот Андрей откуда? Он в Константинополе родился?
0: Нет, Фома, представь себе, он родился на севере. В греческом житии он называется скифом, а в славянских житиях говорится, что Андрей был славянин.
1: Славянин? А, мы же тоже славяне. А тогда как он сюда попал, в Византию?
0: Андрея еще ребенком взяли в плен и продали в рабство. Так он здесь и оказался.
2: В рабство? Ой.
0: Ну, тогда это было обычное дело. Племена, народы, империи нападали друг на друга, а пленников делали рабами. Но Андрею повезло. Хозяин ему попался добрый. Смышленного юношу он полюбил, помогал ему учиться.
2: А-а-а, ну если так, то ладно.
0: А потом Андрею было видение. Ангел Господень призвал его посвятить свою жизнь Богу. И Андрей принял решение стать Христа ради юродивым. А хозяин отпустил его на волю.
1: А что Андрей делал, ну, как юродивый?
0: Он сменил свою одежду на рубище, ходил по городу, спал на улице, его согревали бродячие собаки, говорил с людьми, обличал их грехи.
1: Почти как сегодняшние нищие. Таких не очень любят вообще-то.
0: Да, ты прав. Андрей терпел насмешки и побои, голод и холод, собирал милостыню и раздавал ее бедным, ничего себе не оставлял. И молился, конечно. Все время молился Богу обо всех людях.
2: Правда, святой. Теперь понятно, почему он так выглядит. А служба все продолжается. Поют, молитвы читают.
1: О! А что это?
2: Где?
1: Ну там, наверху, смотри. Богородица!
2: Она прямо по воздуху идет. Высокая.
1: Такая красивая, величественная.
0: Движется от входа в храм к амвону. Это специальный выступ в храме, где читают священные писания и произносят проповеди.
1: А вместе с Богородицей еще люди. Как много! Такие сияющие фигуры в белых одеждах. Кто это? Святые, да?
0: Под руки Пресвятую Деву поддерживают святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов, который после распятия

0: Нашли госпожу
1: в России. Зеленая-зеленая и мягкая, как шелк. Прямо даже хочется на ней поваляться.
2: Ну возьми да поваляйся.
3: И я тоже хочу вот в эту мягкую травку. Плюх!
1: Какая здесь красота! И птицы как поют, правда, Вер? Увидеть бы хоть одну.
3: Да вот они, Фома, ну там, на ветке. А у той крылья золотые.
1: Точно, а у другой белые. И еще птицы такие разноцветные, как радуга переливается. Доктор, мы вообще где?
2: Ну а ты еще не догадался?
3: Фома, мы же в раю, в райском саду. Я сразу поняла. А там река, слышишь, журчит. Побежали к ней.
1: Догоняй. О, какая вода, чистая-чистая. И виноград по берегам растет. Я люблю виноград. Грозди спелые, тяжелые.
3: Золотые. А вот и Андрей, смотрите, выходит из-за дерева. И Алтайка наш рядом с ним. Алтай, беги сюда, к нам.
1: Андрей здесь в раю совсем не такой, каким был там, на улице. Никаких лохмотьев на нем уже нет. Одежда белая, сверкающая, с богатым поясом. А лицо какое светлое.
3: А на голове венок из цветов.
1: Смотрите, рядом с ним какой-то юноша в красном плаще. Он тоже сияет.
3: Это ангел! Мы говорили же про ангелов с дядей Мишей. Андрей идет за ним.
1: А давайте мы тоже пойдем. О, смотрите, они вышли к огромному кресту.
3: А крест переливается всеми цветами радуги. А рядом с ним другие ангелы, огненные. Они поют.
1: Андрей целует крест. Что это? Они вместе с ангелом начинают подниматься вверх. Взлетают.
3: Дядя Миша, а нам с ними можно?
2: Ну, конечно, можно. Вы представьте, что тоже поднимаетесь вверх.
3: Я лечу!
1: И я тоже. А внизу как будто море разливается. Это мы отдаляемся от земли. И вот уже оказались на другом этаже. Или как правильнее сказать, на другом уровне,
3: на
1: да?
3: На другом небе, Фом! Здесь тоже ангелы.
1: И пламя, только оно не жжется. Андрей и его проводник входят прямо в него.
2: Давайте и мы пройдем через этот огонь, не бойтесь.
3: А мы поднимаемся еще выше. На третье небо уже, да? Тут такое пение. Отовсюду огромный хор поет. И мы как будто погружаемся в этот звук.
2: Небесные силы воспевают и славят Бога.
1: Смотрите, занавес. Он такой огромный и сверкающий, как молния. А перед ним стража с огненными мечами. А что за занавесом, Михаил Гаврилович?
2: На небесном престоле сам Господь в окружении серафимов.
1: А, это те самые высшие ангелы, о которых вы нам рассказывали в одной из наших прошлых встреч.
3: Занавес открывается. Андрей падает на колени.
2: Ребята, о чем Господь говорил с Андреем, пусть останется для нас тайной. Вернемся пока в райский сад и подождем Андрея.
1: Ну почему, доктор? Интересно же, что там было. Ведь все равно наше путешествие – это только возможная реальность.
2: Ну, Фома, даже в возможной реальности мы видим и слышим многое из того, что было на самом деле. А сокровенное видение святого – это его тайна. Тайна человека, которую другим знать не обязательно. И нам сейчас важно другое. А вот и Андрей.
3: Он с ангелом разговаривает. О чем, интересно?
2: Удивляется, что видел на небе и ангелов, и архангелов, и даже самого Господа, а Пресвятую Богородицу не встретил.
1: О, правда! Мы ведь тоже ее не видели.
3: А где она, дядя Миша?
2: Светлый ангел ответил святому Андрею: «Ты ищешь здесь Пресветлейшую Царицу Небесную, но ее здесь нет. Она удалилась в мир людей, чтобы помогать страждущим и утешать скорбящих».
3: Надо же! Значит, Богородица не в раю со своим сыном, не там, где хорошо, спокойно и поют ангелы, а на земле, где людям плохо?
1: Она там, где нужна помощь, ее покров и защита.
2: И заступление. Да, вы правильно все поняли.

0: Или ребята. Так, ну что же, нам пора возвращаться.
1: Только, доктор, мы сразу к вам домой-то не попадем, наверное. Нам сперва нужно вернуться в Царьград, а оттуда уже домой.
2: Ну вот мы и на улице Константинополя. А вон и Алтай, недалеко от Андрея. Алтай, все, уже утро. Пора возвращаться домой.
0: Иди, иди сюда, молодец. Ну, беремся за поводок, закрываем глаза.
1: Ой, прибыли. Вы знаете, у меня до сих пор в ушах звучит ангельское пение.
2: А я чувствую запах цветов. Как же там было хорошо.
0: Как в чудесном сне, правда? Легко и спокойно. Ничего не страшно.
1: Доктор, а мне и здесь тоже сейчас легко и спокойно. И ничего не страшно. Знаете почему?
0: Ну почему, Фома?
1: Потому что святой Андрей Богородицу в раю не встретил. Потому что она здесь, с нами, на нашей земле.
2: И нас своим покровом защищает.
0: Какие же вы у меня молодцы. А хотите, я вам небольшой отрывок хорошей книги прочитаю. Книга называется «Лето Господне», а написал ее замечательный русский писатель Иван Сергеевич Шмелев.
1: А про что там?
0: Там детские воспоминания, впечатления и мысли писателя.
2: Угу, почитайте. Только мы сейчас вот поуютнее устроимся тут у вас на диванчике.
1: И вот этим пледом еще можно накрыться. А вы читайте, доктор.
0: И всего у нас запасено будет. Ухитимся потепле, а над нами владычица покровом своим укроет. Под ее покровом и живем. И скажет Господу: Господи, вот и зима пришла. Все наработались, напаслись. Благослови их, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть. Покров мой над ними будет. Вот тебе и покров. Это там, высоко, за звездами. Там покров всю землю покрывает, ограждает. Читай, Фома, дальше.
1: Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице Казанской. Темная у нас икона в детской. Молюсь и щурюсь. Вижу лучики, лучики лампадки. Будто это на небе звездочки. И там, высоко, за звездами, сверкающий амофор покров. И мне ничего не страшно.
2: А за окном и правда уже зажгли звездочки покровские, как в книжке.
1: Ой, Вера, на улице-то уже стемнело, правда? А который час? Михаил Гаврилович, вы извините, но нам пора. Алтай, пока-пока.
0: Всего вам хорошего, ребята. Пресвятая Богородица, спаси нас.
3: В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
4: Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
5: О дальнем, о вечном,
2: о личном и сердечном,
5: о жизни, о вере,
2: о мире бесконечном
4: мы будем беседовать вновь.
3: С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
4: И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
6: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква Е. Ездовые собаки.
4: О, какая интересная тема, Агния. Я собаку очень люблю. От проездовых очень мало знаю.
5: А ведь люди, Вероника, используют собак для перевозки разных грузов или даже людей очень давно.
4: Ну как очень-то? Ведь лошади с человеком с давних времен. Зачем же вообще надо было собак нагружать?
5: А вот об этом мы сейчас и поговорим. Итак, люди используют собак для передвижения и перевозки грузов по снегу более 8000 лет. Об этом указывают найденные древние упряжки и лежащие рядом собачьи кости.
4: Ого! 8000 лет назад? Ничего себе срок! Погоди-ка, Агния, ты говоришь по снегу? Ну, конечно же, по снегу! Как же трудно, наверное, такую собаку выдрессировать.
5: А вот и нет, их легко дрессировать. Ездовые собаки очень дисциплинированы и очень выносливы. Эти животные преданы своим хозяевам и всегда приходят на помощь, когда хозяин оказывается в беде.
4: А, точно! Мы же сейчас про хаски говорим. Это порода такая.
5: Да, именно сибирские хаски являются одной из самых древних пород ездовых собак. Они отличаются дружелюбным нравом и спокойствием. А вот в качестве ездовых собак их стали использовать чукчи. Хаски жили вместе с людьми в чумах веками, благодаря чему они стали такими доброжелательными и верными. А еще хаски очень любят детей.
4: И дети отвечают им взаимностью. Мне очень нравится эта порода. И ведь не скажешь, что эти собаки крупные.
5: Верно, сибирские хаски имеют не очень большие размеры. В холке они достигают 55-60 сантиметров, а весят в среднем около 25 килограмм. Самцы немного крупнее самок. Но, между прочим, упряжка из 12-15 собак способна преодолеть многие километры по бескрайним заснеженным просторам.
4: А еще есть какие породы ездовых собак?
5: Якутские лайки, например, очень резвые, дружелюбные, ласковые собаки. Да еще и охотники отменные. А еще самоедские собаки, крепкие, выносливые и коренастые. У них очень густая белая шерсть, которая распушается на морозе. А самая крупная порода ездовых собак – это аляскинский маламут. Можно еще долго говорить, но пора заканчивать.
4: Как же все-таки прекрасно, что Бог создал собаку, друга человека. Ты человек, собаки друг. Это знают все вокруг. Слава Богу за все.
3: В программе принимали участие ученики театрального отделения школы искусств номер 9 имени Улыбышева.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Верую».
2: «Верую» на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую». Сегодня героиня нашей программы – человек необычный, для меня очень долгожданный. Я очень рада, что Ольга Александровна Рябова нашла силы, время, чтобы приехать в Нижний Новгород на премьеру документального исторического фильма по книге архимандрита Тихона Затёкина. Я понял, что это меня уже никогда не отпустит. И вот сейчас у нас будет с ней разговор на эту больную, животрепещущую тему, которая не отпускает никого, кто единожды прикоснулся к теме останков царской семьи, останков последнего русского императора Николая II. Итак, наша первая глава о служении, и мы разговариваем с Ольгой Александровной Рябовой, вдовой Гелия Трофимовича Рябова. Вам все станет понятно.
2: Служение.
3: Добрый день, дорогая Ольга Александровна.
4: Добрый день.
3: Добрый день, дорогая
4: Ольга Александровна. Рада вас видеть.
3: Я вас очень рада. Вот смотрите, вот наша глава называется «Служение». И вот немножко зная вашу жизнь, вашу миссию на этой земле, я так понимаю, что сейчас для вас основная задача – это продвигать дело вашего супруга Гели Трофимовича, лауреата государственной премии, известного кинодраматурга, открывателя останков царской семьи под Екатеринбургом в 1979 году, на которого после открытие и этой страшной находки вылилось очень много негатива и страшной правды. И правильно я понимаю, что ваша задача – говорить об этом, рассказывать?
4: Я бы, знаете, не назвала бы этой миссией целенаправленной. Так сложилась жизнь, так сложились обстоятельства, что я вынуждена была на себя принять вот эту вот задачу, функцию, постараться что? Обелить имя моего ныне покойного супруга. Знаете, Господь все знает, ведает, и ему это не надо. А вот постараться донести, знаете, я не побоюсь этого слова, свет этого человека. Я вот до сих пор, я прожила с ним почти 40 лет, и я до сих пор не могу понять и задаю сама себе риторические вопросы. Чем я его заслужила? За что Господь послал мне этого человека? Он наивно полагал, что когда он расскажет миру о том, что было найдено, что этому предшествовало, почему это произошло, он полагал, нет, не то чтобы все с восторгом бросились, так сказать, обнимать друг друга. Нет, но хотя бы задумались над тем, что произошло с нашей, в общем, любимой, многострадальной, замечательной страной. Вы знаете, я все время помню, когда он сделал свой фильм «Конь белый» десятирийный, где он автор сценария, режиссер-постановщик, там есть один эпизод, когда одна из героинь говорит своему мужу, бывшему адъютанту Николая II, полковнику Дебальцову, что мой отец, говорит она ему, он большевик, он прекрасно относился к Ульянову Ленину, что происходит? А он ей грустно отвечает, миленький ты мой, нельзя спасти народ, впавший в безумие. Так вот, знаете, в какой-то момент наш народ впал в безумие и разделился внутри себя. Так вот, значит, Гелий хотел бы, чтобы кто-то остановился, задумался, подумал, может быть, поменял свое мнение, может быть, нет, это уже другой разговор. Но то, что произошло, это было для него, ну, сказать уж от холодной воды, это ничего не сказать. Когда обрушилась такая стена молибденовая, гранитная стена негатива, неприятия. Причем, понимаете, ради бога, вы исповедуете другую точку зрения. Аргументируете. Нет, это была такая ненависть, что оставалось только развести руками и пожалеть, а что он и сделал, что незадолго до своего ухода он сказал, что если бы я мог предположить сотую долю того, что произойдет, я бы, наверное, никогда бы не стал рассказывать о том, к чему мы прикоснулись. Потому что ведь Бог с ним самим. Он это бы пережил и переживал, и он был человеком, несмотря на всю эмоциональность свою внутреннюю, очень таким, если он во что-то веровал, он веровал, причем не фанатично, а обоснованно. Его нельзя было сломить. Но то, что произошло в части, касающейся останков, вот о чем он не просто переживал, не просто страдал. Это вот от чего он пришел в состояние умопомрачения. И он все время говорил: если с ними что-то случится, это же я буду виноват. Ты понимаешь, говорил он мне. Вот в чем ужас был его. Не дай бог, что-то случится. А желающих уничтожить останки, опорочить останки. Вы знаете, его уже нет в этом году 10 лет. А уж с того момента, когда произошло открытие и обнародование, прошло еще больше, в два раза больше, а желающих не становится меньше. Его имя используется как рычаг не против него, это, в общем, мелочь, а против останков, против церковного сообщества и, в конечном счете, против веры. Вот в чем ужас.
1: Ольга Александровна, ну, давайте немножечко здесь поподробнее. Вот мы говорим о служении, и уже чувствую, да, вы книгу издали после смерти вашего супруга, mm-hmm. из его рукописи, да, «Россия. Страшный год», где Гелий Трофимович Рябов рассказывает о том, как он и узнал об останках, как он, собственно, организовывал экспедицию, как он познакомился в Екатеринбурге с Александром Николаевичем Авдониным. То есть все, он в книге, исповедальная такая книга.
4: Абсолютно правильно.
1: И благодарю вас, что вы издали ее, как исполнили тоже завещание своего любимого супруга. В этой книге очень много становится понятным и ясным. Но вот все-таки расскажите, да, в 79-м году, когда страна еще не готова была к покаянию, когда это все было под грифом секретно, раскопки вести нельзя было, ходили в обществе, ну, как бы уже когда немножко слухи начали расползаться, да, ну, царя убили и, собственно, сожгли. Их нет, останков нет и быть не может. Как же Гелий Рябов понял, что останки все-таки есть?
4: Вы знаете, мы все жили в том обществе, естественно, впитали все его и основы, и особенности, и специфику. Он поехал в Екатеринбург, будучи автором многосерийного фильма «Рожденные революции». Это фильм об истории уголовного розыска. Сам он по профессии был юристом и проработал несколько лет следователем прокуратуры в Алтайском крае, куда поехал совершенно осознанно, по собственному желанию, соблюдать социалистическую законность. Но будучи изначально человеком творческим... Вообще, вы знаете, у них была очень интересная семья. Мама была лифтершей. Первоначально рабочая завода. А папа, ну, закончил академию. Вы бы видели библиотеку, которую собирал его
1: академию
4: отец.
1: Какую, Ольга Александровна?
4: Он и преподавал в этой академии имени Дзержинского, артиллерийская академия. Артиллерийская академия, и он был, значит, и там и преподавал, и был даже заведующим кафедрой в 37-м году или в 36-м, сейчас уже не помню, его с этого заведования сняли, как тогда было. модно. Вот, правда, до сих пор у меня лежит такая бумажка, что партийные комиссии разобрались. И вот тогда исключили из партии. Партийный билет вернули, а кафедру нет. И он стал старшим преподавателем. Вот, и именно в этой должности-то, в этом звании ушел на фронт. Но при этом, вы знаете, удивительная мама, я уже сказала, человек далекий от всех этих высоких материй, но папа маме читал на ночь Еврипида. Да, это удивительно. Я бьюсь об заклад, как говорят, что... Ну, я не знаю, во всяком случае, кто бы сейчас своей супруге читал на ночь Еврипида. А самое интересное, что когда в 42-м или в 43-м году их фронт перевели в Самарканд на перевербование, он пишет, и у меня это письмо сохранилось, треугольничек, он пишет своей жене о том, что их переводят, что он хотел бы ее с сыном увидеть. И самое основное не это. Захвати, пожалуйста, с собой томик Флобера и письма Чехова. Ты же знаешь, как я люблю Чехова. И вот я себе представила. Воюющая страна. Через всю страну. В каких-то теплушках. Это не были вагоны СВ. С подмышкой, с томиком Чехова. Другой подмышкой, значит, с сыном 10-летним. Она едет туда. Слушайте, вы знаете, вот это было для меня, во всяком случае, ну, что-то невероятное, невозможное. Так вот, я к чему это рассказываю. Гелий вырос вот в такой вот семье. Этот фильм «Рождённая революцией» вышел тогда, по-моему, еще не весь, там 2 или 3 серии прошло. И его призывает к себе министр внутренних дел, тогда это был Николай Анисимович Щелоков, и говорит: поезжайте в Екатеринбург и с профессионалами обсудите вот эти несколько серий, может быть, они вам скажут какие-то моменты, о которых вы уже или не знаете, или уже давным-давно забыли. И вдруг произносит фразу, которая, опять же, я говорю, понимаете...
1: Щелоков произносит.
4: Щелоков, да, произносит.
1: Гелию Трофимовичу Рябову.
4: Да, произносит. И когда будете в Екатеринбурге, тогда в Свердловске, посетите дом Ипатьева. Я там был, когда проводил какое-то совещание выездное. Я хотел постоять на том месте, где упали Романовы, произнес Щелоков. Как рассказывал мне Гелий, вот эта фраза произвела на него впечатление, ну, удара молотка, там, грома, я не знаю. Услышать тогда, в 73-74 году, подобную фразу из русского человека, члена ЦК, руководителя, значит, ведомства, друга Брежнева. Ну, в общем, это было невозможно. Ну, короче, он поехал с этими 2 или 3 сериями для того, чтобы обсудить в Екатеринбург. Заселившись в гостиницу ночью, он вышел в незнакомый город, в который он приехал впервые, и пошел куда, а никуда, и пришел к дому Ипатьева, обнесенному тогда забором. Ну, заборы, как у нас часто бывает, значит, хлипкие. Он какую-то доску там нашел, которая плохо была прикреплена. Проник в сад и, знаете, будучи человеком творческим, впечатлительным, с развитым воображением, он представил, что вот стоят деревья, вот стоит этот дом. И они все видели. Они молчат, но они все знают. Вот это на него произвело такое впечатление. Вернулся в гостиницу, все. Ну, а потом попросил познакомить его с краеведом местным, человеком, который все знает о своем крае, о своем городе, о своих окрестностях. Его познакомили с Александром Николаевичем Авдониным. Потом он даже докторскую диссертацию...
1: Они познакомились в Свердловске? Или
4: да,
1: они
4: в Свердловске.
1: Переписка была
4: нет,
1: между ними?
4: Нет.
1: То есть он еще раз приехал?
4: Да,
1: или вот, это в этот же приезд?
4: Нет, в этот же раз. В этот же раз. Вот, они разговорились за рюмкой чая, как что говорят. Вот. Ну, естественно, Екатеринбург – знаковое место, Свердловск. Вот. Разговор перешел на это, и Гелий ему говорит: слушай, а что, если попытаться? Тут с ума сошел.
1: Попытаться найти Романовых останки.
4: Захоронение.
1: Захоронение.
4: Вот. А Авдонин говорит: ты чего, с ума сошел? Во-первых, их нету нигде. А во-вторых, даже если они есть, там уже все перестроено, перерывано.

0: Здрасте. А ты в Москве? Давай, работай с документами, архивы. У нас здесь... Я не могу этого делать. И вот так, значит, произошло это знаковое знакомство. Он приехал в Москву. Естественно, значит, попал и в спецхран библиотеки Ленина, и в архив Октябрьской революции в спецхраны. По-моему, если мне извиняет память, 606, по-моему, назывался этот фонд секретный, романовский. И надо вам сказать, вот правду я вам говорю, он человек был очень, да не то что обаятельный, понимаете, он затягивал своим рассказом, своим общением. Вы переставали существовать вне вот этой какой-то воронки, куда он, не стараясь этого делать, абсолютно, он не преследовал этой цели. Но раскрывался рот, глаза, и оторваться от этого было невозможно. Поэтому женщины, которые служили в этом архиве, они с огромным любовью даже, я бы сказала, относились к нему и выдали ему все, что только у них было. И вот я запомнила навсегда эту фразу, которую он произнес. А фраза была такая. После того, как он начал знакомиться, и не просто знакомиться, а прицельно изучать эти документы, он сказал: ты знаешь, я встал на край бездны. И произошло то, что, наверное, должно было произойти с таким, во всяком, человеком, как он. Произошло переосмысление. Переосмысление не только собственной жизни, и не столько собственной жизни, собственного творчества. Он в какой-то момент даже стал... ну, как бы дистанцироваться от фильма вот «Рождённой революции» в чем-то. Опять же, знаете, Господь дает крест по силам. Наверное, Господь его испытывал. Испытывал во всем. И по жизни, и по творчеству. Его, ну, я скажу образно, убивали не каждый день, а каждую секунду в творчестве. Ломали об колено так, это только я знаю, как его ломали об колено, и как он это выдерживал. Как это было все трудно. По мелочам, по каким-то даже несущественным, а уж по каким-то серьезным вещам, вы себе не представляете. Вот, скажем, фильм «Государственная граница». Он сделал там 4 фильма по 2 серии, а потом он ушел. Потому что уже было невозможно выслушивать то, что от него требовали. Вы знаете, кстати, в этом фильме впервые прозвучал роман «Спасли нам, Господи, терпение» в годину мрачных буйных дней. Вообще он был счастлив, что на весь экран советского телевидения прозвучал вот этот романс. Что за романс? Никто не знал. Но его на художественном совете спрашивали. Это чьи такие стихи? Нет, даже так. Мы не позволим, чтобы стихи известных советских поэтов пела, значит, в белогвардейском ресторанчике, значит, вот эта героиня. Он говорил: стихи? Каких поэтов? Нет. Тогда начали говорить: это баптистский гимн. Он опять говорил, что баптистские гимны, они, в общем, все известные, опубликованные. Ну, покажите, чье это? Тогда он, значит, имел смелость сказать: это я написал.
1: А это его строки были?
0: Нет, «Пошли нам, Господи, терпение» — это Бехтеев.
1: Бехтеев.
0: А вот его строки, если вы помните первый фильм, там Серж играет... Да, рояли. Государь-император сегодня в подвале расстрелян, а наследник престола российского отдан во власть палачу. И я знаю, судьба нам за это отмерит по 2 метра веревки и по 2 аршина земли. Вот это его романс. И вот когда он к ней... Вере стал приходить, он абсолютно стал другим человеком. И это все в основе своей имело, конечно, вот это прикосновение к этим останкам, к истории России.
1: И так получается так, что вот благодаря вот этой фразе Щелокова «Я хочу постоять там, где упали Романовы», угу, все, собственно, и начиналось, и завертелось. Все. И сам Гели Трофимович менялся и к Вере пришел. Соответственно, все это звенья одной цепи, получается. Да. Дорогие радиослушатели, я хочу вам напомнить, что сегодня в программе «Вера» Ольга Александровна Рябова, вдова известного кинодраматурга, лауреата Государственной премии. Именно Гели Рябов в 1979 году под Екатеринбургом в Поросенковом лагу нашел с Александром Николаевичем Авдониным останки царской семьи. И вот сегодня с Ольгой Александровной мы говорим об этом. И наша следующая глава уныние.
2: Уныние.

0: Ольга Александровна, итак, Гелий Трофимович сказал перед тем, как в 91-м году началась эксгумация останков, что он участвовать в подобной эксгумации не будет, потому что она производилась киркой и лопатой. Это его слова, да? То есть методы цивилизованные были отвергнуты самыми даже не только краеведами, не только экспедицией, да, археологами, но и руководством высшим. И Гелий Трофимович не приехал, не приехал. Для него это была, конечно, большая боль и горе, я думаю, слезы на глазах. Расскажите, как он переживал, как он справился с этой... Собственно, то, ради чего, к чему он шел, да, он нашел. Прошло, получается, почти 11 или 12 лет, и вот, наконец-то, сейчас их достанут, их похоронят в Петропавловском соборе. Чего еще можно желать, да? И вдруг происходит обратное.
1: Да, вы абсолютно правы. Я прекрасно помню эти дни. Значит, тогда, как он сказал, в нашем доме в стране открыли форточку, гласность, перестройка и так далее. К нам приехал Александр Николаевич Авдонин, и состоялся тяжелый разговор. Он ему сказал: «Саша, что будет завтра с тобой или со мной, или с нами, со всеми, никто не знает. Пока есть такая возможность, надо об этом сказать, потому что пропадет, исчезнет. И ты представляешь, какая ответственность будет на нас не только здесь, но и тогда, когда мы придем на суд Божий». К сожалению, Александр Николаевич категорически был против. Он оставался, как я понимаю, человеком советским. Он, взмахнув руками, сказал: «С ума сошел, у меня докторская на носу, у меня жена в высшей партийной школе». И я могу его понять. Вы знаете, нельзя требовать от человека того, чего нельзя от него требовать. Мы, ну, действительно, мы же все были продуктами своего времени. У него дети, у нас с Гелием не было детей, так что, в общем... Если беспокоиться, то только о себе. Разговор был тяжелый, долгий, на повышенных тонах. Но в конечном счете он сказал: «Да бог с тобой, что хочешь, что и делай. Только имей в виду, если разъяснение придет в сапогах, я всего откажусь». Да, я с тобой ходил, да, ты мне сказал, что ты там фильм какой-то хочешь снимать, ты должен был посмотреть на какие-то места. А чего? Куда? Зачем? Вот это меня не касается. На что Гелий ему даже произнес такую фразу, которая свойственна, наверное, уголовным элементам: «Да, Саша, в случае чего вали все на меня». Вот так это произошло. И он дал интервью, которое прошло в московских новостях.
0: «Земля там... выдала тайну». Это
1: да, «Земля выдала тайну». Александр Кабаков приезжал к нам домой, брал это интервью, все это написал. Это, конечно, был...
0: Эффект разорвавшейся бомбы, да?
1: Да. В ясном небе гром с молнией. Вот. Вроде бы нормально. Вроде бы началось. Но, как я вам уже говорила, самые активные кто? Зло ведь самые активные. Конечно, тут же началось. Ничего не зная, ничего не понимая. Нет. В лучшем случае нет. А в худшем — мерзавец, негодяй, агент КГБ. Кто еще? Чекист, член партии. Что еще? Ну, чего только не было. Вылета. А потом... приехал к нам такой Мироненко, кинодокументалист, тоже снимал какой-то свой фильм. Проходит какое-то время, вдруг как раз звонит Геннадий Петрович, Гена Васильев, замечательный человек, тоже геолог, который тоже участвовал во всей этой истории. Ну вот, в панике. «Гелий Трофимович, катастрофа». Александр Николаевич пошел к Росселю, и принято решение на том месте, где мы тогда это все делали, копать. Вот, Гелий его спрашивает: «Гена, киркой и лопатой?» Тут говорит: «Да, Гелий Трофимович, не то что киркой и лопатой, а тайно, чуть ли не с солдатами, которые должны все это место оцепить». И вот опять промыслительный, я говорю, звонит тот самый Мирошниченко.
0: Мирошниченко.
1: Да, Мирошниченко. Да. Вот. И тут, значит, да, прорвав это оцепление и прочее, вот так это все-таки вылилось еще и вот в такой вот форме в общественности.
0: И, кстати, вот этот фрагмент, как все это происходило в 91-м году, вот эти документальные съемки Сергея Мирошниченко, мы взяли в наш документальный фильм. И это, конечно, ужасающие кадры, ужасающих. Смотреть без содрогания нельзя, да, как правильно. Вот в этой жиже болотистой, глины, вот они стоят все грязные сапоги, лопатами просто подхватывают круглое что-то, оказывается, чей-то череп.
1: Да.
0: Его стучат лопатами по этому черепу. Он весь вот в этой жиже грязи. А это ведь царские останки.
1: Да.
0: Это, конечно, ужасное зрелище. И благодаря... Спасибо вот Сергею Мирошниченко, что это для истории, для нас оставил.
1: Да. Причем надо вам сказать еще до того, Гелий ведь писал письма, писал телеграммы. Как-то его пригласили в ЦК. Два инструктора сидели и сказали: напишите, что вы хотите, напишите об этом Горбачеву. Гелий сказал, да он не будет читать. Ваш это прочтут, сказали они. Горбачев не читал. Или написал это письмо, где он просил не делать еще до того, что если это делать, то это надо делать благостно, обязательно с присутствием церкви, обязательно с присутствием прессы, да, обязательно. И это должно быть с такой нежностью, аккуратностью, интеллигентностью, что ли, какое угодно слово найдите, потому что то, к чему мы прикасаемся, это ведь дается, наверное, мягко говоря, не каждый день и не каждому. Вот. Горбачев, естественно, и не читал, и не ответил. Гелий послал телеграмму Росселю. Все эти телеграммы хранятся. Более того, я даже в этой книжке опубликовала их, где он просит, значит, не делать этого. Ну, кто же его слушал? Понимаете, никто не прошел вот этот путь осмысления, очищения и сострадания, путь крестовый, что ли, понимаете? Никто не прошел, поэтому для них это все было скорее... Знаете, как я понимаю, для России, знаете, народная тропа по местам боевой и туристической славы, где можно было вначале поставить кассу и продавать билеты. Ну вот, может быть, я не утверждаю, но у меня такое вот ощущение. Вот, поэтому он и отказался. Позвонил ему Авдонин и сказал, еще до того, как вот Мирошниченко, что вот мы будем делать то-то, то-то и то-то. Он сказал, нет, будет, церковь будет. Ты что, с ума сошел? Спросил Авдонин. Гелий сказал, я не приеду. И он не поехал.
0: И он не поехал. Ольга Рябова, вдова Гелия Трофимовича Рябова, сегодня героиня программы «Веруем». И давайте сейчас поговорим о терпении.
2: Терпение.
0: Итак, он не приехал на эксгумацию. Останки достали из земли. И потом еще долгих 7 лет шли экспертизы. А что в этот момент переживал и делал в этой истории Гелий Трофимович?
1: Вы знаете, он... Я не знаю, прав ли он был в этом. Он, в общем, самоустранился. Вот опять, я только говорю и понимаю про мыслительность. К этим останкам был прикомандирован следователь Владимир Николаевич Соловьев. Вы знаете, эти останки, они, с одной стороны, естественно, притягивали и притянули потрясающих совершенно людей, среди которых и был Владимир Николаевич Соловьев, который точно так же, как Гелий, погрузившись, будучи человеком государственным, следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры, потом Следственного комитета, невероятно образованный человек, вот, который сначала, как он, во всяком случае, мне говорил, тоже достаточно скептически воспринял всю эту историю, но погрузившись в нее, он уже погрузился туда навсегда, как я понимаю, как и мы все. Вот. И он вел вот это все дело, и он периодически, значит, приглашал Гелия там в прокуратуру для того, чтобы дать какие-то пояснения, показания, объяснения, что-то рассказать. Ну вот. А вот чтобы принимать какое-то активное участие, он именно потому, что это происходило так, как он считал для себя невозможным, он как бы самоустроился. Я не знаю, прав он или не прав. Может быть, ему надо было более активно в это вмешиваться. Но не позволяло ему, видимо, нечто, находящееся в его душе, с флагами бегать
0: от его...
1: вокруг и кричать, как лягушка-путешественница, это я придумала, это я все сделала.
0: Ну, правильно говорите, все промыслительно, всему свое время, и правда абсолютно Божья восторжествует.
1: Безусловно.
0: Да. И вот претерпевшие до конца спасутся.
1: Да.
0: Это фраза, которая как рефрен просто в биографии Гели Трофимовича.
1: Угу.
0: А когда... Первый раз в 79 году они с Авдониным вскрыли захоронение и положили туда,
1: да,
0: небольшую иконку, да?
1: Крест.
0: Крест и литьё, и они выгравировали именно эту фразу.
1: Он выиграл на обороте креста, претерпевший до конца спасен будет.
0: А этот крест когда они оттуда достали, забрали?
1: Они не доставали это, когда уже в 91-м году вскрыли эту могилу, там обнаружили этот крест. И когда к нам приезжал следователь Екатеринбургский, он даже еле его попросил, если у вас будет такая возможность, я бы хотела этот крест получить. Но он пообещал, но, конечно, не отдал. Сейчас этот крест находится в музее в Екатеринбурге. Ну вот, да, все верно, так и было. Вы знаете, вот это надо было видеть, ощущать, понимать. Он был весь сгусток, я не знаю, бескожный, беззащитный, но внутри абсолютно убежденный в своей правоте. Вот такая антиномия, вот такой парадокс, я не знаю, как угодно назовите. Но это была незаживающая, кровоточащая рана. И поэтому он когда-то и сказал, если бы я мог предположить, что вот это превратится вот в этот шабаш, понимаете, я бы, наверное, постерёгся.
0: Ну, Ольга Александровна, а получается, что... Вот, скажем, мир раскололся на две половины, да, верю, не верю, именно после вот этих действий 91-го года, после этой эксгумации, да, угу, под грифом «секретно», когда все это достали, когда не было церкви, не было прессы, угу, и, собственно, слухи и поползли, что эти кости не могут принадлежать Романовым, угу, что это чьи угодно, там, каких только версий не выдвигается и не выдвигалось, да, угу, и... Просто какие-то каторжане, евреи, я не знаю, поросята, в общем, что-то
1: и
0: там
1: марсиане.
0: Только... И марсиане, да, только не царская семья и верные слуги. Да еще к тому же и не совпадало количество найденных трупов. Нашли-то в одном захоронении 9. Так это ж не Романовы, убили-то 11, uh-huh, расстреляли-то 11. Uh-huh. И вот uh-huh, когда Гелий Рябов понимал, вот что он тогда чувствовал, я представляю, ну, представляете, нашли 9, вот разложили все, да, вот собрали эти, ну, скелеты, да, сложили, начали там заниматься экспертизами, а двоих не хватает. Вот как он понял, что где надо искать еще двоих, и что... И мешало ли ему быть уверенным, что это Романова, то, что не доставало двух?
1: Нет, никогда не мешало. Более того, вы знаете, относительно, ну, незадолго он... Ну, у нас же были карты, все, он к ним возвращался, к этим материалам. Он поставил циркуль на это место захоронения, провел круг и сказал, вот здесь их надо искать. Вы знаете, когда он закончил свой юридический, ему же предлагали оставаться в аспирантуре, причем по кафедре логики. То есть его вот это вот мышление, умение сопоставлять, сопрягать, выстраивать какие-то вещи, понимаете, оно действительно поразительно. Ну вот, и он много раз и читал эту записку Юровского, и вот эти вот допросы, которые проводил Соколов, и прочее, прочее, прочее. Поэтому он абсолютно был, там же сказано, тут же... И тут же похоронили, это в том смысле не тут же, в том же месте, а тут же сейчас. Вот мы это сделали, и вскоре, в сей момент, похоронили в другом месте. Поэтому, обводя вот этот вот круг, он сказал, вот здесь их надо искать. Там их и нашли. Нет, он был абсолютно убежден, он это знал. Знание это откуда взялось? Можете считать это? А я... В очередной раз это знание было ему дано. понимаете?
0: Свыше, да, вы считаете?
1: Абсолютно.
0: Просто свыше.
1: Абсолютно. Можно над этим смеяться, можно это опровергать, можно в это не верить. Но факт остается фактом. Представляете, сколько лет прошло. Кстати, вы знаете, когда он только это начинал, у него был такой какой-то, ну, если не мальчишеский, то молодой задор. Он же все-таки следователь. И когда он начал что-то там соображать, он подумал, интересно, вот Соколов через несколько там дней, там, недель не нашел. А я, вот я, воспитанник советской школы, найду.
0: Надо объяснить нашим радиослушателям, Соколов – это первый следователь, который вел это следствие сразу после расстрела царской семьи.
1: Колчаковский следователь.
0: Да, колчаковский следователь. И потом, видимо, ему времени не хватило, чтобы сделать окончательные выводы, да. Он эмигрировал в Париж, и там при странных обстоятельствах умер, да? В 25-м году.
1: Да?
0: Очень странно. И вот все неверующие в обретении царских останков верят книге следователя Соколова, который пришел к выводу, что останков нет, они сожжены. И вот следователь уже современной истории Владимир Николаевич Соловьев, Гелий Трофимович Рябов, всеми своими действиями доказывали обратное. Они нашли останки, и все экспертизы эти подтвердили подлинность.
1: Генетическая экспертиза. Вы знаете, Соколов, конечно, бы их нашел. Это было следовательно.
0: Ну, не хватило времени просто,
1: и не только времени, понимаете? Он был действительно, ну, это Россия, верующий человек. Он не мог... Это было запредельное торможение. Он не мог вообразить, что голых покойников можно положить в дорогу. Ну, не бывает такого, понимаете? Голых. У нас же обрежают покойников. Понимаете? Всю жизнь он вырос в этом. Его предки так делали. И он бы так сделал, конечно. А вот то... Юровский, конечно, гениально.
0: Спланировал эту акцию.
1: Да, в кавычках гениально. Ну, что есть. Он же сказал потом...
0: Юровский – это исполнитель убийства и этой акции захоронения царской семьи всех.
1: Да, этот секрет
0: сел.
1: Был скрыт. Белые никогда его не нашли. Белые искали. Предполагалось, что белые будут искать. Это действительно предполагалось. И он сделал так. Кстати, в одной из своих статей Ленин назвал Юровского надежнейшим коммунистом. Вот. Юровский сделал. Сделал гениально совершенно, понимаете, гениально. Может, было бы больше времени, конечно, он бы нашел, безусловно. У него бы все-таки как-то пришла. Но если не эта мысль, он просто более бы подробно, он просеял бы вообще сквозь сито все вокруг. Вот. Но времени не хватило. А по первости, как можно голых покойников положить? Да еще положить мостик, да еще по нему машина, чтобы ездила. Как это возможно? Это не может православный русский человек. Он по определению не может это сделать. Вот в этом была ошибка Соколова. Но он очень хотел найти. Это был, конечно, для него и дефикс. Ну вот, и поэтому он, ну как бы, ну решил для себя. Раз я их не нашел, значит, их не может быть.
0: Угу. И как
1: их
0: бы
1: просто не
0: поставил,
1: может. Да, всё. Да, я все сделал, я все сделал замечательно. Их нету, значит, что? Значит, их не может быть.
0: Ольга Александровна, а получается, про Ганину яму, как Соколов узнал?
1: А Ганина яма, ну, об этом было известно. Почему? Из показаний свидетелей. Ведь сначала Юровский с товарищи отправили их в Ганину яму. Но через оцепление, которое выставили красноармейцы, прорвался... Проехал, он не прорывался, конечно, с боем. А вот какой-то местный крестьянин, которого один из оцепленцев знал просто,
0: ну,
1: привет,
0: ладно,
1: привет,
0: иди,
1: да,
0: иди,
1: да, иди. И тогда Юровский понял, раз есть свидетель, значит, они же боялись, что белые, конечно, которые уже грохот пушек, который уже был слышен, а будут искать и найдут, значит, найдут. Нельзя. И поэтому он поднял их из Ганиной ямы.
0: Это произошло на следующий день.
1: Совершенно верно, на следующий день. И вот он повез их по Московскому тракту, где он знал, есть какие-то очень глубокие шахты, что туда, привязав к ним какие-то тяжести, их можно будет, ну и так далее, и так далее. Но по этой дороге Грузовик достаточно слабосильный, 11 тел, да еще наверняка там кто-то еще был из сопровождающих, кроме конников. Ну вот, он осел, грузовик. Вот, надо было срочно его вытаскивать. Значит, тела разгрузили, грузовик подняли, а под колесами образовалась вот эта выемка. Ведь они же были на глубине 70 сантиметров, всего ничего. Ну вот, и Юровского осенило, это гениальная в кавычках мысль.
0: Никто об этом и не догадается.
1: Никогда.
0: Никогда.
1: Никогда. Юровский не был православным человеком. Ну вот, понимаете, он не исповедовал это. Он исповедовал коммунизм. И дело даже не в крови. Я всегда, знаете, удивляюсь, когда говорят, вот сколько там одна 15-я, 25-я, 138-я крови было русская в Николае II. Причем-то это кровь у всех одинаковая. Вера. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И в русской, и в Российской империи совершенно справедливо. Что писали в документах? Вероисповедание. Не было там национальность. Татарин, русский, марсианин или кто-то еще. Вероисповедание было. А у Юровского было вероисповедание коммунизм. Это тоже вера была. Она не предполагала обрежать покойников, понимаете, отпевать покойников, понимаете, ставить какие-то там кресты, молиться. Не предполагала.
0: И он самым зверским образом, это, конечно же, многие известный факт, да, что произошло дальше.
1: Да. Ну, Господи Боже.
0: Двоих сожгли прикладами, серная кислота.
1: Да, это все ради того, чтобы уничтожить возможность их обнаружения. Для, опять же, в силу своей веры в коммунизм. Задача-то какая была? И эта задача была выполнена надежнейшим коммунистом.
0: Ну, тема, конечно, бесконечно интересная. И хочется об этом говорить и говорить. И мы будем говорить о ней в нашей следующей главе «Милосердие».
2: Милосердие. Милосердие.
0: Годы идут, все ждут архиерейского собора, но, как говорится, всему свое время, да, претерпевшие до конца спасутся. Гель Трофимовичу было нелегко уходить из этой жизни, да, делом своей жизни он считал справедливость, чтобы останки Николая II и его верных слуг были признаны официально Русской Православной Церковью на Архиерейском соборе, но пока до этого мы не дожили в силу разных обстоятельств. Расскажите, как уходил Гелий Трофимович и какое на наследие или духовное завещание он вам оставил?
1: Вы знаете, уходил он, в общем, спокойно. Я до сих пор думаю, в эту ночь я очень устала, там что-то не спала.
0: Он не болел тяжело?
1: Нет, никаких болезней не было. Он, как вам сказать, я просто видела, что он покидает этот мир, потому как, это и моя точка зрения, по ощущению, что он все здесь сделал. Здесь больше для него места нет, так сказать. Понимаете? Я пыталась его каким-то образом заинтересовать какими-то вещами, там, давала ему какие-то статьи почитать, говорила, вот, почитай. Он так читал, но я видела, что реакции никакой, в общем. Да, так. Знаете, как будто он какой-то пленочкой уже отгородился от всего. Он смотрел уже куда-то внутрь себя, скажем так, понимаете? И в этот вечер, ночь я что-то устала, приняла снотворное, заснула. Не знаю, то ли мне послышалось, то ли мне приснилось. Он меня окликнул. А я после снотворного не могу поднять голову от подушки. И я говорю ему опять, то ли мне это кажется, то ли так и было. Ты меня зовешь? Он мне говорит, нет, спи, все в порядке. Утром я проснулась, он мертвый. И я вот думала, может, он мне хотел что-то сказать, уходя. Может быть. Может быть, мне это все привиделось. Но надо вам сказать, что когда мы его хоронили, это не только моя точка зрения, вот эксперт Никитин там еще. Вообще приехали, когда, ну, естественно, люди уже возрастные, мы, ну, разговаривали о том, что должно быть, когда и если. Он мне говорил так, знаешь что, простой крест, И только даты, даже имени не пиши. Потому что кто там, ты знаешь, а остальным не важно. Ну, я все-таки... И, естественно, никаких речей, никаких там...
0: парадных, пафосных,
1: ничего,
0: да?
1: Ничего. Вот, я практически это выполнила. Ну, почему? Потому что, ну, как я могу? Ну, звонит тот же, например, Соловьев, просит его к телефону. Я ему буду говорить, вы знаете, он там вышел. Но потом-то он все равно узнает, что его уже нет. И он мне скажет, ну, миленький, ты что? Ну, значит, мне пришлось, ну, был человек, может быть, 10, вот так вот. Совершенно неожиданно вдруг я увидала, приехала ленинградское телевидение из Ленинграда, куда я никуда не сообщала. Это его режиссер на фильме «Конь белый», глубоко верующий человек Наталья Викторовна Чаликова. И она мне говорит, господи, его оплакивает весь Петербург. Я была, конечно, как-то развести руками. Это была огромная неожиданность. И вот она мне сказала... Если бы вы знали, его оплакивает весь Петербург. Вот. Могила очень скромная.
0: Отпевали?
1: Да, конечно. И не просто отпевали. Там вообще, кстати, наши враги, так называемые, даже вот над этим постарались поглумиться. Как это вообще? А получилось так, что когда он умер на даче, естественно, пока я этим всем занималась, дама, которая это все оформляла, она мне, я говорю, отпевать все, она говорит, вы знаете, там церковь сгорела на кладбище, вот, давайте есть в ритуальном зале, естественно, священник, который это сделает. Ну, что делать? Я говорю, да, конечно, пускай священник в этом ритуальном зале. А когда мы приехали на кладбище, одна моя добрая приятельница, вдруг мне говорит, слушай, смотри, вот там в кустах какой-то крест. Что там такое? Я сейчас бегаю, посмотрю. Ну, прибегает обратно, слушай, говорит, там часовня. Часовня, там батюшки в полном облачении, и все. Я говорю, господи, ну, конечно, туда. И мы туда пришли, значит, была служба, очень хорошая служба, все. Небольшая такая часовня. Ну, у нас и было всего, мы все там поместились. Вот, закончилось все. Мы едем в этот ритуальный зал, выходит уже тот священник. Он говорит, как так? У вас же здесь должно быть? И вроде бы я ему говорю, батюшка, ну а что вы переживаете? Давайте. И получилось, что его дважды отпели. Причем очень хорошо, очень, очень молодой батюшка с большим, так сказать, старанием. Я видела, что он как бы это неформально делает. И вот таким образом все получилось. Но наши несторонники, назовем так, даже это обсмеяли, поглумились над этим. Вот. Ну, бог им судья. Я ведь всегда думаю об одном, что придем туда. А если все так, как сказано в Евангелиях? И что мы будем делать? А ведь ничего изменить нельзя, поправить, ничего. Значит, будем держать ответ. Вы думаете, что ничего нет? А если есть? Ну, а потом, как говорил Достоевский, если Бога нет, то все позволено. Вот у них Бога нет. Что бы они ни говорили, какие бы кресты они ни носили, какие бы, так сказать, деньги они ни давали на какие-то храмы, какими бы грамотами они ни прикрывались, я имею в виду, вот в частности, очень преуспевая в этом, в негативе, в этой злобе, некто, ну, он...
0: Бойко Великий.
1: Да, он не любитель истории, это абсолютный дилетант.
0: Ольга Александровна, давайте не будем ему о нем говорить.
1: Абсолютно. Нет, этого не...
0: У нас чистая, добрая программа «Веруя». Мы сегодня вспоминаем Гелия Трофимовича Рябова. И наша еще одна глава «Любовь».
2: Любовь.
0: Наверное, хочется вам вспомнить тот момент, да? Вот вы прожили долгую, счастливую жизнь.
1: Почти 40
0: вам
1: лет.
0: Вам всегда было о чем поговорить. У вас было общее дело. Вам было интересно. Видимо, это основной как бы вот рецепт счастливой жизни. Да, я понимаю, у вас не было общих детей. Но у Гели Трофимовича был, да?
1: Да, от первого брака. В первом браке
0: дочь.
1: Была дочь.
0: Но это не помешало вот вам? Бывает, что когда в общем браке нет детей, это как-то ну, приводит к каким-то там непониманиям и разбегаются. А у вас вот что цементировало ваши отношения?
1: Вы знаете, мы познакомились с ним. Вот опять, как это все получилось? Никак. Я прихожу, я редактор всю свою жизнь, значит, 52 года за моими плечами стажа. прихожу в нашу редакцию, у меня на столе рукопись. А я через два дня по тем временам за границу, в Болгарию еду. Я говорю своему заведующему, я говорю, какая рукопись, меня уже нету. Я уже схожу там купальники в чемодан. Давай. Да не буду, я говорю, да вообще. Ну что у меня два дня, пойми. Давай. Лауреаты государственной премии, то все. Я честно должна сказать вам, у меня, конечно, это вызвало...
3: Наоборот, негатив.
1: Наоборот,
3: обратную реакцию.
1: Неприятие. Думаю, ах так, говорят, это государственная премия. Ну, я вам сейчас покажу, ребята. Вот вы меня запомните. Открываю рукопись. И, ну, во-первых, он прекрасный. Вот если вы почитаете его книгу...
3: Почитала «Россия страшный год». Да. Мне очень понравилось. Просто, понятно,
1: абсолютно.
3: Доступно, у образно.
1: Абсолютно. Он очень хороший писатель, назовем это так. А уж о мышлении я вообще не говорю. Это удивительно. Я вдруг... Это 80-й год. Понимаете? Олимпиада. Плачет Мишка там на трибунах. Там все ликуют. Все замечательно. А я читаю. Это я из контрразведки называюсь. Кстати, она только что издана в очередной раз. Контрразведчик. 20-е годы. Ну, приезжает там в Крым по своим делам, там Врангель встречает женщину, которая потом оказывается как раз контрразведчицей Врангеля, и между ними любовь. Какая любовь? Он советский человек, она антисоветский человек. И вот это все там заключено, потом погибает, это очень трогательно. Надо вам сказать, что когда мы эту рукопись подготовили, к нам пришли люди.
3: Люди в штатском.
1: Люди в штатском. И, значит, меня вызывает главный редактор и говорят, что, вы знаете, мы вас очень просим. Автор такой упертый. Ну, так нельзя. Ну, что такое Петр Николаевич Врангель? Вообще, с пиететом определенным. Давайте сделаем так. Пусть он ее перевербует, и пусть она станет...
3: нашей советской
1: совершенно
3: прекрасной
1: верно.
3: Гражданкой.
1: Что, совершенно неожиданно для меня... Наш главный редактор говорит, нет, мы не будем диктовать автору, кого ему... Это повесть, это же не... Кого ему любить или не любить. И вот таким образом, вот такая неожиданность. Главный редактор устоял, вот, и она так вот и вышла. Ну, а когда мы начали работать, я... Это обычная практика, какие-то вопросы возникают, я приглашаю его к себе, мы садимся, это было 3 часа дня, я не зря вам сказала, что он был некий водоворот. Я смотрю на него, слушаю его и понимаю, что я прохожу несколько этапов. Первый. Не верю ни одному слову. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Второй этап. Да нет, он говорит правду. А третий этап. Знаете, вот как говорят, русская женщина жалеет, значит, любит. Мне его становится так жалко. И я понимаю, что он настолько уязвим, настолько беззащитен, что он настолько одинок. Одинок именно вот во внутреннем своем состоянии. Конечно, у него там и друзья, и приятели, и кого только нет, понимаете? И у меня до спазма в глотке, до слез внутри. Я на него смотрю и думаю, господи, да что же это такое передо мной находится-то? Как это может быть? Этого не может быть. Как он вообще жив? Вот так вот произошло наше знакомство. Ну, потом я уехала, естественно, в Болгарию. Потом, значит, приехала, там верстки, сверки, естественно, звонки какие-то, там поправки какие-то, все. Ну, вот так вот как-то совершенно... незаметно вот затянул в этот водоворот. Вы знаете, я сейчас даже попытаюсь вспомнить, когда эта книга вышла в 80-м году, какую надпись он мне сделал. Оля написала мне на этой книге. Я не знал тебя, но я всегда знал, что ты есть. В этой книге много слабых и ненужных слов. Но все они, мои тоска по тебе, до тебя. И я благодарю Бога, что Он дал моим словам необыкновенную силу и ты пришла из небытия, и однажды встала у дома под балконом, где летний сад, фонтанка и Нева. Я люблю тебя навсегда, на всю жизнь, Гелий.
3: Дорогая Ольга Александровна, я бесконечно вас благодарю за эту встречу, за эти воспоминания о вашем любимом, единственном супруге Гели Трофимовиче Рябове. Я верю искренне в то, что дело всей его жизни и вашей тоже дойдет до того справедливого финала, которого мы все ждем, Архиерейского собора и прославления останков царских мучеников и их верных слуг. Я надеюсь, что и наша программа нашим радиослушателям понравилась, и вы захотите найти книгу Гели Рябова, почитать «России страшный год», и фильмы его посмотреть, и наш фильм об обретении честных останков и о тайне века, которую когда-то Гели Рябов поведал настоятелю Вознесенского-Печерского монастыря архимандриту Тихону Затёкину, и как изменилась жизнь тогда еще молодого человека Коли Затёкина. Благодарим вас за встречу, Ольга Александровна.
1: Спасибо.
3: Дай Бог
1: вам
3: здоровья, милости Божьей. Храни вас Господь.
1: Спасибо, дорогая.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Симфония номер 2. До мажор. Часть вторая.

Антонио Вивальди относится к тем немногим композиторам, которым слава пришла при жизни. Его музыка звучит, его произведения издаются в больших количествах не только в Венеции, но и за пределами Италии. Его знаменитые 12 концертов для одной, двух и четырех скрипок с сопровождением впервые выходят в Амстердаме в 1712 году. Лучшие из концертов данного опуса принадлежат к наиболее часто исполняемым.

0: честь Архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных, а левый – в честь всех святых. Чуть больше 3 лет настоятелем здесь иерей Антоний Белов.
1: Сам храм был построен и освящен в 1866, в этом году 160 лет. И так Господь управил, что именно вот в этом году мы закончили вот и центральную часть в Четвереке ремонт косметический. И вот первую службу мы послужили на усекновение главы Анаплитечи в центральном алтаре, который вот уже иконостас покрасили в такой бордовый цвет, как раз цвет облачения, вот это торжественный праздник.
0: Храм построен в камне, а изначально он был когда-то деревянным. Когда смотришь на церковь, заходишь внутрь, ощущается какая-то торжественная величественность. Эффектные, как бы слегка вытянутые вверх купола серебряного цвета. Интересная старинная кирпичная кладка. На фотографиях, которые сделаны с высоты птичьего полета, на фоне красивой сельской природы средней полосы России, храм этот смотрится очень эффектно. Красивый храм. Он разделен на летний и на зимний.
1: Вот это вот алтарь в честь Архангела Михаила, и в основном богослужения совершаются здесь. Вот. И опять же предстательство небесного воинства, чтобы никакая нечистая сила не подходила. Сам Архангел Михаил денницу сатану низверг в гиену огненную. Вот. Тоже школьникам говорим, хотите, чтобы за вас заступились? Вот можно прийти и попросить заступничество.
0: И ребята внимают советам батюшки. Это ученики местной школы, они часто приходят в церковь. А священник Антоний Белов тоже бывает у них в школе, проводит беседы. В центральном пределе храма красный иконостас и красная дорожка. Это не просто так, это символ пролитой мученической крови Крестителя Господня и высшей жертвенной любви к Богу. На стенах росписи. Они, кстати, тоже старинные. Остались с прежних времен. Многое внутри утрачено, но многое и удалось сохранить. А главное, сохранился и сам храм. Помог в этом Господь, молитва местных жителей и их конкретные дела. Вот что рассказала одна из прихожанок, Надежда.
2: Вот когда в 1937 году храм-то закрыли, и его хотели как вот в соседнем селе в Березне взорвать. И у нас местный житель, мужчина, Иван, его вот звали, по уличному Рыжов. Он ездил в Москву и отстоял наш храм.
0: В церкви пристроена красивая стройная колокольня, довольно высокая. Если на нее подняться, видно всю округу. Но главное, что на всю вот эту округу звучит регулярно теперь дорогой сердцу колокольный звон. Сейчас мы слышим, как на колокольне пробует свои силы маленький мальчик. Его зовут Ваня, Ваня Бородулин. Он местный. И пока еще только учатся звонить в колокола. По его словам, идея быть звонарем ему очень нравится. Отец Вани – Максим Бородулин. Он читает на клиросе, занимается хозяйственными делами. Сын любит не только в колокола звонить, но и на службы ходить и своему отцу помогать. Староста храма в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи Зинаида Катишова. Она тоже местная. Она очень хорошо помнит годы забвения, когда церковь эта была поругана и отдана на растерзание.
3: Когда я росла, там был склад зерновой. А здесь клуб сделали. Когда я в школе училась, сюда нас загоняли. Вот сейчас, где там сцена была, загоняли нас. А мы боялись сначала. Сначала боялись заходить, а потом привыкли и стали ходить в клуб.
0: Однако времена поменялись. Наступил в 90-е годы в жизни храма новый этап.
3: Ну, помогать ходили. Весь храм вытаскивали, а потом, когда открыли храм, сначала служили в летнем. Камин стоял, ничего не было, утопления не было. А потом стали вот сюда переходить. Чистили, конечно, и подполье, все чистили, все убирали.
0: Местные понимают, что церковь – это не только стены, крыша и пол. Церковь – это еще и люди. Люди, которые сейчас составляют дружный приход. Их трудами и молитвами сделано уже много. Но многое из работы по восстановлению еще впереди. И очень ценно, что кое-что уцелело. Например, старинные фрески.
1: Владыка митрополит благословляет к фрескам относиться бережно, консервировать, сохранять. Составляем списки, составляем определенные графики, когда это будет возможно. Потому что храмов с такими вот поврежденными фресками много. И, конечно, в планах есть, мы поэтому их и не закрасили. Мы хотим их восстановить, чтобы вот исторический облик и те образы, на которые молились дети,

0: Деды, прадеды, ну вот, наверное, когда-нибудь милостью Божией проявится яркими красками.
1: Вот такой он храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Вот такое оно село Ивановское. По этому храму, и пускай после 160 лет, после его появления на Дивеевской земле, будет слышен этот дивный колокольный звон. Пусть здесь звучит молитва. Веки вечные. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: Радио «Образ».
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Музей Московского Кремля. Успенский собор.
1: В ансамбле Соборной площади Московского Кремля первостепенную роль играет Успенский собор. Исследователи считают, что ему предшествовали три храма. Деревянная церковь XII века, Дмитровский собор XIII века и белокаменный храм времен Ивана Калиты. Возводить Успенский собор пригласили итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. Почти три месяца продолжался его путь до далекой Московии. Выехали зимой, а в Москву прибыли в начале апреля 1475 года. С интересом рассматривал итальянский мастер непривычную для себя архитектуру. Больше всего его привлекла деревянная резьба наличников окон, крылец и ворот. Несмотря на утомительное путешествие, итальянец отказался отдыхать и в тот же день поехал на стройку. 4 года под его руководством возводили Московский Успенский собор русские каменщики и плотники. Кирпич обжигали в специальной, совсем по-новому устроенной печи. Известь растворяли, как густое тесто, и мазали железными лопатками. И впервые на Руси все делали по чертежам, выполненным с помощью циркуля и линейки. На Кремлевском холме вырастало здание строгой и торжественной архитектуры. Увенчанный 5 золочеными куполами, собор был виден с разных точек Москвы, хотя он был совсем невелик. Многое в Успенском соборе напоминало древнерусское зодчество, но в то же время он не был простым повторением храма во Владимире. Талантливый итальянский архитектор сумел соединить достижения мастеров своей родины с наследием древних строителей, гостеприимно принявшей его страны. Летом 1479 года, когда сняли строительные леса, взору москвичей предстал новый храм, построенный, как писал летописец, по всей хитрости, яко един камень. Москвичи пришли в восторг. Успенский собор становится главным на Руси. В нем оглашались государственные акты. В алтаре храма хранились важнейшие государственные документы. Здесь возводили в духовный сан и хоронили митрополитов и патриархов всея Руси. Здесь у гроба митрополита Петра и перед общерусской святыней, иконой Богоматерь Владимирская, удельные князья и все чины приносили присягу верности Москве и великому князю, а впоследствии царю. Перед военными походами воеводы получали в соборе благословение. Позже здесь венчались на царство русские князья и цари. В Успенском соборе проходили наиболее значимые для государства церемонии бракосочетания. Князя Василия I, сына Дмитрия Донского, и литовской княжны Софьи Витовтовны, Ивана III и Софьи Палеолог, Василия III и Елены Глинской, матери Ивана Грозного. Значение собора подчеркивалось и его богатым убранством. Живопись внутри храма была исполнена вскоре после его освящения. В 1481 году иконник Дионисий да поп Тимофей да ярец да коня, как пишет летописец, украсили собор трехъярусным иконостасом. Возможно, они же расписали и алтарь, а полностью собор был расписан к 1515 году. Некоторые живописные композиции сохранились и до наших дней. Среди них 7 спящих отроков эфесских, 40 мучеников севастийских, а также росписи Пахвальского предела в алтаре. Исключительную ценность представляют иконы собора, например, Владимирская Богоматерь византийского письма XI века, ныне хранится в Третьяковской галерее. Святой Георгий с изображением Богоматери Адигитрии на обратной стороне, работа новгородского художника XII века. Святой Георгий почитался на Руси как покровитель воинов. На золотом фоне иконы он изображен юношей в доспехах, в правой руке он держит копье, в левой – меч. Лик его полон мужества и стойкости. В этом образе воина, покровителя ротоборцев, воплотились величие и торжественность, свойственные всему искусству того времени. В местном чине иконостаса над входом в дьяконник находится икона «Спас Ярое Око», написанная в Москве в 40-х годах XIV века. Асимметричный абрис головы Спаса, глубокие складки на шее, морщины на лбу, тонкий изгиб бровей над темными глазницами создают образ необыкновенной эмоциональной силы и напряженности. В Успенском соборе хранятся икона «Спас Оплечный» и другие шедевры, а также ценные произведения декоративного искусства. К их числу относится моленное место Ивана Грозного в виде узорчатого шатра, известное также под названием «Мономахов трон», выполненное великолепными резчиками по дереву в 1551 году. Иосиф Волоцкий назвал Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди земли русской». А русский поэт Алексей Гастев писал: «Московский Кремль по событиям, в нем совершившимся, по влиянию его могущества на все северное полушарие, по святыне в нем пребывающей, есть необычная твердыня в мире. Не Акрополис древних Афин, ни Капитолий древнего Рима, никакая столица царств древних и новых не могут с ним равняться истинною славою и величием. В Кремле восторжествовала вера, утвердилась православная церковь, в нем почивает мощи святых угодников, покоятся земные останки великих царей, благотворительных цариц, блаженных иерархов и доблестных героев. Кремль вместил в себе всю славу мира со славою небесною, и во всей вселенной нет равного ему места».

0: Окно в горний мир. Искусствовед Ирина Маршева о технике и технологии иконы.
1: Очень интересные вещи таит в себе техника и технологии иконы. Абсолютно любая составная часть иконы обладает как предметным материальным смыслом, так и смыслом богословским. Что касается дерева. Если мы вспомним священные тексты, то мы увидим, что в них есть целый ряд сакральных деревьев, которые сыграли очень важную роль в становлении человечества. Ну, во-первых, это древо познания добра и зла, с которого, собственно, и начинается история человечества, да? Это ковчег Ноя, который был сделан из дерева и спас человечество после потопа. Ну и, конечно же, священное древо, из которого был сделан крест. Все эти священные обоснования, все эти детали священной истории сакрализуют, делают священным и то дерево, на котором создаются иконы. А с другой стороны, дерево, во-первых, очень распространено у нас на Руси и в России. Нет труда его добыть, нет труда его особым образом высушить и обеспечить ему прочность. Самым распространенным материалом древесины, которая используется для создания иконы, это липа, потому что ее, опять же, много. У нее очень мягкая, легко обрабатываемая древесина, обладающая массой материальных качеств, которые удлиняют срок службы иконы. Но это только первый слой. На дерево накладывается ткань. Ткань, которая называется паволока. Она может быть очень тонкой, она может быть грубоватой, грубого плетения. Какие у нас в священной истории есть ткани, несущие на себе какие-то смыслы, связанные с историей христианства? Ну, конечно, это плащаница, которая материально несет на себе следы, отпечатки тела Христа. Плащаница эта хранилась в Византии. Она была выкрадена, или там отдельная история, как она оказалась у крестоносцев и оказалась в городе Турине. Но на самом деле это святыня, в общем, общехристианская. Да? Затем у нас есть история евангельская о царе в горе, который получил от Христа ткань с отпечатком его лика. У католиков есть своя история про плат святой Вероники. У иконописцев есть своя история о том, как некий иконописец никак не мог справиться с образом Христа, и тогда к нему пришел путник, попросил умыться с дороги. Иконописец принес ему воду и полотенце, человек вытер лицо и исчез. А у иконописца в руках осталась ткань с ликом Христа. Вот все эти священные события делают священным и ткань, на которой написан образ. Но просто на доске писать нельзя, потому что краска впитывается в дерево, в древесину, в поры, и изображение не получится. Ткань нужна для того, чтобы подготовить доску к написанию собственного изображения. Но и это тоже не все. Писать на ткани тоже невозможно. Она мягкая, она впитывает, даже нанесенная на доску, она имеет свои волокна, и тоже на ней ничего не изобразишь. И поэтому покрывается иконная доска по паволоке еще одним слоем грунта, который называется левкас. Это известковый либо меловой белый слой, замешанный на клее. Он наносится на паволоку, затвердевает, специальным образом обрабатывается, делается гладким. Какой сакральный смысл у левкаса? Когда жены мироносицы пришли тело Христа соответствующим образом сделать, да, они увидели, что камень от гроба Господня отодвинут, а мы должны помнить о том, что когда Христа похоронили, было властями города принято решение замазать стык между скалой и камнем специальным раствором известковым, чтобы в случае нарушения вот этой вот пломбы, в случае нарушения сохранности вот этого слоя, предпринять какие-то меры. И сквозь вот эту пломбу прошел Спаситель, вознесся и Тот, кого вы ищете, того здесь нет, да, сказал ангел. И таким образом вот этот вот левказ – это тот материал, сквозь который прошел Спаситель, воскрес и осуществилось все то, о чем он говорил. И поэтому вот этот вот поверхностный слой иконы именно несет на себе изображение Спасителя и святых. Краска изготавливалась из пигмента на основе яичной эмульсии. В чем секрет яйца? Опять же, мы знаем, что яйцо – это начало мира, и яйцо – это начало веры в Христа. Яйцо Марии Магдалины, да, которое она несла во время Пасхи еврейской. Но это была граница между прежней жизнью и рождением новой христианской жизни, христианской души. И, опять же, яйцо не случайно используется в этом процессе. А с другой стороны, яйцо становится стеклоподобным, когда высыхает красочный слой, и никогда не меняет своего цвета. Яичная эмульсия не дает изменяться цвету пигмента. И сама она нейтральна по отношению к внешним воздействиям. Она не тускнеет от света, она не боится воды и так далее.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть 11.
3: Одним из самых важных, крупных нововведений в административном управлении ярмаркою было учреждение Барановым «Суда скорого без адвокатов», как он называл его в одном из официальных своих донесений. Без адвокатов, но добавим при этом, пожалуй, и без судей, так как единственным судьей в этом суде был один из любимцев Баранова, помощник полицмейстера Иван Егорович К.Н. Судилище помещалось при полицейском управлении в небольшой комнате, где вечно была давка, духота и смрад. В глубине комнаты, за небольшим столом, покрытым выленившим и до невозможности забрызганным чернилами зеленым сукном, сидел рябоватый, плотоядного вида, средних лет полицейский чин, в белом кителе, расстегнутом и нараспашку по случаю нестерпимой духоты. Это был сам Иван Егорович.
4: «А ты не ври! Врать будешь, хуже запутаешься. Говори по чистой совести!» Грубо увещевает сердитым голосом Иван Егорович допрашиваемого. «А вот сейчас умереть, не сойти с места! Не ври, говорят!» — перебивает его судья. «Знаю, что врешь! Чего упираешься? Раскошеливайся! Чего тут? А то хуже будет, как завтра его превосходительству доложу, Николаю Михайловичу! Шутить, брат, он не любит!»
3: Такая угроза оказывает магическое действие, и обсчитавший своих рабочих подрядчик начисто с ними рассчитывается. «Здесь Иван Егорович!» — раздается из толпы чей-то громкий молодой голос. Через толпу протискивается молодой человек в золотом пенсне на носу. «Можно видеть Ивана Егоровича?»
4: «А, милости просим!» Раздвигая в широкую улыбку свое рябое лицо, отзывается Иван Егорович. «Пантелеев, подай стул!»
3: Молодой человек усаживается на поданный стул, поправляет пенсне и осматривается вокруг. «Есть что-нибудь интересное?» — обращается он к судье.
4: «Для газеты-то? А как вам сказать? Пожалуй, что и ничего. Вот посидите, послушайте».
3: Корреспондент столичной газеты, еще раз поправив пенсне и окинув быстрым взором толпу посетителей, приготовился слушать. Допрос продолжается, следуют быстрые решения, иногда произносится имя его превосходительства Николая Михайловича.
5: «Нет, невозможно у вас сидеть», — заерзал, наконец, на своем стуле корреспондент. «Эдакая духота! Как это вы можете?»
4: «Ничего не поделаешь, служба», — отозвался Иван Егорович.
5: «Вы позвольте к вам зайти лучше вечерком».
4: «Милости просим».
3: И корреспондент попушел.
6: Суд продолжался. С Ивана Егоровича пот льет градом. Усталым, помутившимся взглядом он окинул стоящих перед его столом. Уже начало четвертого, а толпа все прибывает. Между тем корреспондент, выйдя из камеры судебно-полицейских разбирательств, остановился как бы в раздумье. Жара смертная, на улицах шумно и людно. Целый обоз с полосовым железом, адски громыхая, тянулся вдоль мостовой по направлению к вокзалу. Сновали в обоих направлениях, дребезжа железными шинами колес, легковые извозчики. Какой-то восточный человек с целой кипой мерлушки на плече предлагал всем встречным купить очень дешево. Армянин в высокой бараньей шапке с пальцами обеих рук унизанными кольцами предлагал настоящий быруза. У раскрытых дверей лавок стояли с апатичным видом тоскующие от безделья молодцы и приказчики. Корреспондент в раздумье повернул вправо, к модной линии, и направился
5: к бульвару. У входа на бульвар сонливо стоял у пожарного крана дежурный пожарный с сумкой через плечо. На бульваре, несмотря на палящий зной, от которого плохо защищали высокие вековые осокори, было довольно много прохожих. Сидели на лавках, сидели у киосков с минеральными и фруктовыми водами. Корреспондент вышел на площадь против старого ярмарочного собора. Среди площади всегда несколько пустых.

0: пустынный, с огромным резервуаром довольно красивого, но бездействовавшего фонтана, он остановился. Вправо и влево шли китайские линии. Он огляделся и, отыскав на одном из зданий вывеску крупного фабриканта-мануфактуриста, направился к ней.
1: «Дома, Давыд Иванович!» — громко обратился он к суетившимся за прилавком приказчикам, входя в магазин. «Дома!» — несколько нерешительно ответил один из них, не совсем приветливо оглядывая вошедшего с ног до головы и, видимо, сразу узнав в нем не торгового человека, а, следовательно, человека зрящего, от которого хозяину будет только одна докука. «Как доложить?» — спросил подошедший мальчик. Корреспондент подал карточку. Мальчик куда-то скрылся и через минуту вернулся. «Пожалуйте наверх».
0: Корреспондент поднялся по довольно скрипучей, деревянной, тесной, крутой с поворотами, довольно темной лестнице и очутился в апартаментах хозяина. Это была очень невысокая, но довольно просторная длинная комната с двумя небольшими, почти квадратными окнами, выходившими на крышу, из которых виднелся ряд пестреющих крыш гостиного двора и анфилада китайских башенок. Комната была обставлена с некоторым комфортом. Пол устлан коврами. В глубине комнаты стоял турецкий диван, обитый темно-зеленым софьяном. Перед диваном большой круглый стол, покрытый ковровой скатертью. В тот момент, когда вошел гость, на столе стоял кофейный прибор. Хозяин, еще молодой человек на вид лет 30 с небольшим, вполне интеллигентного вида, привстал с дивана. Корреспондент отрекомендовался представителем довольно крупной столичной газеты. «Я уже не первый год езжу сюда, но до сих пор не имел случая познакомиться с вами как представителем одной из крупнейших русских фирм», — заговорил представитель столичной прессы. «Очень приятно, милости просим, рад. Чем могу служить?» «Меня направил к вам Николай Михайлович Баранов». «Тем более приятно познакомиться», — произнес уже с улыбкой теплого приветствия Давыд Иванович. «Николая Михайловича мы все привыкли уважать. Человек необыкновенного ума и энергии, а главное, понимает наши нужды и вникает во все». Гость и хозяин уселись. «Могу предложить», — обратился к хозяину гостю, наливая ему и себе по чашке кофе. Завязалась беседа. Корреспондент от времени до времени делал памятные заметки в своей записной книжке. Беседа продолжалась уже с полчаса, как в комнату снизу вбежал молодец и назвал известную в коммерческом мире старообрядческую фамилию. «Проси», — произнес Давыд Иванович. Вошли двое. Один старик с окладистой седой бородой в длиннополом черном сюртуке тонкого сукна, другой человек еще молодой, в более легкомысленном костюме европейского покроя. Корреспондент простился. Давыд Иванович, один из крупнейших фабрикантов русских, архимиллионер, был купцом новой формации, человек с университетским образованием. Таких в ту пору было немного.

0: Выйдя от Давыда Ивановича и очутившись опять на Соборной площади, корреспондент снова направился по бульвару, решив, что на сегодняшний день будет. У Давыда Ивановича он был уже у четвертого представителя ярмарочного купечества. Дай бог все удержать в памяти, что было им за день подчеркнуто сведений. Он был очень доволен сегодняшним днем. Богатый материал для обширной корреспонденции. Пожалуй, не хуже ПУ в новом времени, думал он с самодовольной улыбкой. Он уже приближался к главному дому, как вспомнил, что еще не был ни разу в Суровском ряду у Андрея Александровича. Разве зайти? И он почти машинально свернул налево в Суровскую линию. В лавке крупного скупщика мануфактурного товара Андрея Александровича, торговавшего оптом и в розницу, народу было битком набито. Полон магазин самой разношерстной публики, мелких розничных покупателей. Тут были и дамы из Нижнего Новгорода, и чиновники в форменных фуражках, и попы из захолустных, отдаленных от города сел со своими матушками, и крестьяне, и мелкие уездные лавочники. Приказчики за прилавками только успевали отмеривать, махая аршинами. Тут же и сам хозяин торопливо орудовал, то наравне со своими молодцами махал аршином, то, бросаясь к кассе, принимал деньги и отсчитывал сдачу, то за конторкой что-то записывал в толстую шнуровую книгу. «Андрей Александрович!» — громко окликнул хозяина через головы покупателей вошедший корреспондент. Андрей Александрович прищурил свои подслеповатые близорукие глаза, глянул через очки в золотой оправе и, узнав старого знакомого, приветливо кивнул головой. «Вы заняты, Андрей Александрович? В другой раз зайти?»
1: «Нет-нет, милости просим наверх, сейчас освобожусь», — крикнул Андрей Александрович, передавая аршин одному из приказчиков. «Милости просим, наверху и Павел Степанович».
0: «Кто это Павел Степанович?» — думал, поднимаясь наверх, корреспондент. На вышке Андрея Александровича обстановка была совсем иная, нежели у Давыда Ивановича. Прежде всего, никакой даже и претензии на комфорт. В двух смежных маленьких комнатках, низких и опять с квадратными же окнами на крышу, царил полный беспорядок во всем. В первой комнате, почти пустой, стоял сильно потертый, обитый клеенкой диван. Перед ним старомодные рыночные работы, дешевый и слегка поломанный стол, покрытый дешевой и довольно засаленной скатертью. На столе стояли неубранные с утра немытые стаканы из-под чая и большой чайник с отбитым краешком носа. 3-4 убогих стула дополняли обстановку. В углах второй комнаты валялись груды образцов разного товара, а на большом, сплошь заваленном столе между обрывками материй, книгами, бумагами, торчали концы древних пергаментов. Валялись старинные медные образки, и тут же сверх книг и бумаг валялся небрежно брошенный, почерневший древний ковш, по крайней мере, конца XVI века. В этой второй комнате, в покойных глубоких креслах, сидел почтенного вида старик с кругло подстриженной, окладистой седой бородой.
1: «Вы не знакомы?» — раздался сзади голос, как из земли выросшего Андрея Александровича. «Павел Степанович», и он назвал фамилию.
0: Это был тот самый П.У., сотрудник нового времени, к идеалу которого стремился корреспондент. Он с почтительным любопытством взглянул на старика.
1: Андрей Александрович, живой, суетливый говорун, человек небольшого роста, довольно худощавый, светлый блондин, сразу же заговорил, бросаясь с предмета на предмет. То заговаривал об одном, то, вспоминая попутно другое, переходил к этому другому, забывая начатое. «Давно ли здесь у нас?» — обратился он к корреспонденту. «Где, у кого побывали, с кем виделись?» «Только что от Давыда Ивановича. Человек дельный, знающий. А у Вичукских были?» «Нет, еще. Побывайте, побывайте у Морокиных. Будут по обыкновению жаловаться на тихие дела, не верьте, это у них такая манера, у всех свечуги. Вообще, не верьте жалобам да ворчанию. Ярмарка ныне небывалая по хорошим делам». Едва зашла речь о текущей ярмарке, он сразу обнаружил глубокую осведомленность, тонкую наблюдательность не только по отношению своего мануфактурного рынка. Это был торговец тоже новой формации, но несколько другого склада, чем Давыд Иванович. Не получивший, видимо, серьезного образования, но будучи очень начитанным, обладая природным недюжинным умом, он интересовался всем, но главная страсть его была — собирание старины, преимущественно архивной. Несколько башен ростовского Кремля, Андрей Александрович был из Ростова, были набиты ему принадлежащими древними актами. Член чуть ли не всех ученых обществ, известный коллекционер и издатель, позднее чиновник особых поручений

0: дали такой же.
1: Вы сможете посетить Казанский Кремль, Благовещенский собор, Богородицкий монастырь, Кафедральный собор святого апостола Петра и Павла, Никольский собор, а уже потом Свияжск. Это колыбель православия Казанского края и Поволжья. Он признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Там вас ждет вечернее богослужение в Свято-Успенском монастыре. Программа поездки насыщенная. Помимо бутылки для святой воды, приготовьте удобную обувь. Не забывайте документы. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
2: По святым местам.

0: рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
1: Сапожник. На пальцах его раны и мозоли. Всегда в наклон усталая спина. Работает, работает до боли сапожник старой зорьки до темна. Ботинки, сапоги несут и туфли подклеить, обновить или подшить. Погоды, точно птицы упорхнули и хлеба не просили покрошить. Куда-то закатился нужный гвоздик, пора точить усталые ножи. Вокруг него обувка, точно гости заполонили всюду стеллажи. Они к нему за помощью приходят, израненные трудностью дорог. Порою непогода их изгложет, безжалостно иссушит солнце пёк. Какие только не бывали гости, и модные, и старые, как он. Но не было в них зависти и злости, такой бы людям вывести закон. Случайно повстречаются на полках два дня и разойдутся по домам. Услышат про друг друга столько, что впору всей истории в роман. Сапожник подлатает их, и снова они в объятиях солнца и дождя. Как жаль, что нет сапожника для слова и от болезней нужного гвоздя.

0: Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и

0: родные места. Когда мы слышим фразу «родные места», в душе пробуждаются самые теплые воспоминания, которые можно облечь в звуки, цвета и даже запахи. Это может быть шумный двор детства, где каждый уголок знаком до мелочей, или тихий деревенский домик, наполненный ароматом бабушкиных пирогов и свежего молока. Для кого-то это опушка леса, манящая своей тайной, или поле, усыпанное ромашками, где ветер играет с волосами. А может быть, это величественный монастырь и его колокольный звон, наполняющий небо. Самые дорогие сердцу уголки – это не обязательно грандиозные и знаменитые. Это те места, где происходили самые значимые события нашей жизни. Туда хочется возвращаться снова и снова, чтобы набраться сил, обрести гармонию и вновь услышать себя, голос сердца. Именно это и есть наши родные места.
1: Деревня Хахалы. Деревня Хахалы расположилась на живописном левом берегу Керженца в Семеновском районе. Мельников-Печерский в свое время назвал эту землю коротко – «в лесах». Здесь расположился необычный дом, который его хозяева, семья Зуйковых из Нижнего Новгорода, превратили в музей крестьянского быта. Здесь можно не только узнать, как жили крестьяне в Семеновском районе в позапрошлом веке, но буквально прочувствовать на себе, прикоснуться к вещам, которыми пользовались наши предки, и попробовать на вкус блюда Керженского края. Меня зовут Марина Дружкова, я путешествую по разным местам Нижегородской земли. И сегодня я вас приглашаю вместе со мной открыть это заветное место.
0: Родные места.
1: От Нижнего Новгорода до Хахал 100 километров с хвостиком. Прямо сейчас мы движемся по улице Береговая, самой древней части Хахал. Дорога разделяется на три. Правее в тупик, левее на Керженец, а нам надо прямо с горки, потом на горку, и вот мы уже около дома под номером 108. Перед нами большая изба из двух срубов, а рядом на лужайке радушно нас встречает хозяйка усадьбы Татьяна Зуйкова. Она одета по-крестьянски в традиционном русском костюме и платке, подколотом на булавку. Рядом ее детки Настя и Ваня. Глава семейства Евгений еще не вернулся с работы.
2: Так, здрасте. Это Ваня, сыночек.
3: Классно. Привет, Ваня. Здорово.
1: Татьяна Владимировна Зуйкова – человек, известный в музейной среде. Ведет занятия по культурологии, читает лекции будущим экскурсоводам по истории искусства, занимается изучением традиций и обычаев родного края. Приобретенный в Хахалах дом оказался дореволюционной древностью – и в каком-то смысле редкостью. Разбирая старый дом, Зуйковы обнаружили на чердаке, в подполе и сенях много старинных предметов, которые служили прежним хозяевам. Некоторые изделия оказались уникальными. К примеру, рубель – далекий предок утюга, на котором вырезана дата – 1839 год. Выкинуть? Жалко. Именно тогда у Татьяны возникла идея превратить этот дом в музейный проект.
2: Ну, как такое можно было выкинуть, да, как такое можно было спрятать. И в какой-то момент у меня, так как я все-таки искусствовед, музейный работник и кое-что о музеях знаю, возникла вот эта вот мысль соединить две идеи, да, то есть не просто сюда приглашать так семьи с детьми, а создать такое пространство, музейное пространство, куда бы люди приезжали не просто в деревню и не просто на экскурсию, а на вот такое погружение.
1: Сегодня Хахалы – это 6 улиц, более 500 постоянных жителей, храм, школа, детский сад, магазины. Мы же находимся в самой древней его части – Мазиловке.
2: Наш вот уголок Хахал называется Мазиловка. Ну вот, в частности, собирали смолу. Вот, это у живой сосны. Делали вот такую сечку. И специальные подставляли тары – мешки, смола чтобы стекала, она туда стекала. Вот
3: по
2: это.
3: Этим канавкам, да?
2: Да.
1: В старину жители этой улицы занимались сбором смолы, которую использовали для обмазывания лодок, обуви и разных хозяйственных инструментов. Наше погружение в крестьянскую жизнь началось с угощения.
2: Угощайтесь, вот семёновские баранки, ватрушки, пирожки.
1: К нашему приезду уже был поставлен самовар. Слышите, как он поет? Закипает. Младшие Зуйковы ждали нас в саду. Ваня хлопотал возле самовара, а его сестра накрывала на стол. Мы расположились под навесом, на лавочках, которые Ваня делал вместе с папой. Ставить самовар – его новая обязанность, поясняет нам Татьяна. И целый ритуал, к которому мульчуган, как мы смогли убедиться, относится со всей мужской серьезностью. Ваня немного волновался, когда прилаживал к самовару трубу и проверял, идет ли дым. Есть ли тяга?
2: Вот здесь еще, когда мы приехали, были живы бабушки многие, которые как-то тоже к нам радушно отнеслись, приходили покалякать, чайку попить.
1: За чашкой чая мы попросили хозяйку усадьбы поделиться красивой и драматичной историей этих мест, в которой отразились и марийские традиции, и строгий уклад старообрядцев. До освоения Киржинского края русскими, которое произошло в XV веке, здесь жили представители финно-угорских племен – марийцы, пояснила нам Татьяна Владимировна.
2: Есть предание, оно описано в книге Арсения Майорова «Керженский край». Это исключительно предание, ничем не подтвержденное, но оно любопытное. Оно рассказывает о том, что когда-то вот это вот селение называлось не Хахалы, а Агул-Мари. Это было марийское селение, здесь селились марийцы-язычники.
1: Когда сюда пришли православные проповедники, их речи казались марийцам забавными. И они не понимали, какому богу предлагают им молиться чужаки. Со временем жители Алгумари приняли святое крещение от монаха, знавшего марийский язык и сумевшего познакомить их с православием. Название «Хахалы» дали в память о насмешках над проповедниками.
2: И вот нашелся такой монах, который тоже приехал на берег Керженц, построил себе шалаш, стал с людьми общаться, никого особо не трогал, ко всем с добром, молился, крестился, помогал, чем мог, облегчал какие-то душевные страдания, и народ к нему потянулся. И так постепенно всех он и христианизировал.
1: В период зарений, то есть жестоких гонений на сторонников старого обряда, окрестности Хахал были окружены старообрядческими скитами, небольшими поселениями людей, не принявших реформы патриарха Никона. Среди них Смольянский, Комаровский, Оленевский и другие скиты. Сами же Хахалы, которые были отписаны в XVII веке Макаревскому Желтоводскому монастырю, оставались в официальной церкви.
2: Впоследствии вот эти вот земли, которым хахалы наши принадлежали, они были во владении Лыкова, да, того самого, кто Лыкову дамбу построил в Нижнем. Его вдова уже отписала эти земли Макаревскому монастырю. А Макаревский монастырь он на вины принял, в раскол не ушел. И, конечно, на своих веренных ему территориях он за порядком следил.
1: После вкусного угощения хозяйка приглашает нас на экскурсию в дом-музей. Поднимаемся по крыльцу. От времени оно покосилось и чуть скрипит. А вот изба стоит крепко, хотя и более 120 лет. Избы на севере рубили из зимнего леса, обращает наше внимание Татьяна Владимировна, пока мы осматриваем дом снаружи.
2: То есть вот на дом всегда шел неподсоченный зимний лес. И вот, кстати, вот... Вот эта бабушка, которая тут родилась, у нас ведь дом из неподсоченного леса. Это сени. Сюда семья перебиралась жить на лето. И лето проводили в сенях. И то, что у нас там зыбка висит, там ведь кольцо есть для этой зыбки. То есть изначально вешали зыбку. Потому что летом тоже топили печь и сушили всякие грибы и ягоды. И готовили все же в печи. И ночевать жарковато было в избе.
3: Половички тканые.
4: Разуться?
2: Нет, здесь можно не разуваться. Это у нас еще сенья.
3: Ой, запах какой.
2: Так.
1: На экскурсии мы узнали, как была устроена крестьянская изба и как в ней жила семья. как она себя одевала, обувала, кормила, лечила. Атмосфера в доме словно в гостях у бабушки, живая и жилая. Это пространство Зуйкова постарались наполнить любовью и смыслом. Уже с порога глаза разбегаются от количества экспонатов. Поразительно, как же много умений, ремесел нужно было осваивать нашим предкам, чтобы себя обеспечивать.
2: Вот эта вот лебедка, она тоже начала 19 века, она вся деревянная. И так она приработана. То есть это лебедка, которой поднимали бревна.
1: В сенях много старинных предметов для хозяйства. Ведь жизнь киржака была суровой. Всей семье приходилось много трудиться. Инструменты, посуду, ткани, одежду, игрушки – все в старину делали своими руками. Некоторые предметы быта в доме Зуйковых до сих пор рабочие, и гостям музея предлагается испытать их в действии.
2: Очень многие предметы сделаны так просто и так долговечно, что еще лет через 200 они будут работоспособны. Мы временами это все собираем. Вообще, по идее, это же на вас ставили сусек, так по-правильному.
4: А сусек это что?
2: Это такой ящик. Он может быть.
1: Крутить жернова казалось непростым делом. Даже небольшая горсть зерен потребовала от меня немало усилий, чтобы превратить их в муку.
2: И вот здесь вот у нас начинается цикл, связанный с нитками, с одеждой.
1: Раньше создание одежды начиналось не с похода в магазин, а с долгого и кропотливого труда, объясняет хозяйка музея. Все начиналось с нитей. Их пряли вручную, из шерсти или льна, часами работая за прялкой. А потом наступал самый ответственный момент – ткачество.
2: Тоже так сильно не
4: надо, да?
2: Да. Здесь не нужна ни сила, ни скорость, ни напряг. Здесь нужно вот такое полное... расслабление и покой. Стягивать не надо, пусть лучше будет петелька.
4: Вот такой примерно оставляете,
2: ну да, оставляйте, да, и прибивайте.
4: Просто вот так?
2: Хлоп-хлоп.
4: Все?
2: Да. Вот ваш, пожалуйста, ваш вклад в наше полотно.
1: Ниточка за ниточкой и складывается полотняная дорожка. У каждой мастерицы получается своя история. Несмотря на простой и однообразный алгоритм действий, проводить челнок через нити у меня получилось, признаюсь, не сразу. Ткацкий станок суеты вообще не терпит, комментирует Татьяна. Нужен настрой.
2: Вот это вот такое занятие монотонное, когда ты должна какой-то ритм поймать, он очень сочетается с песней. Ткачество, особенно снование, подготовка ниток для ткацкого станка. Вот здесь особенно нужно поймать ритм.
1: Детей на Керженце рано приучали к труду. Девочки с 7 лет начинали осваивать рукоделие и становились помощницами за самыми маленькими.
2: 7 лет девочку на Керженце очень часто отдавали в пестушки. Могли в своей собственной семье, могли в чужую семью, она какую-то копеечку зарабатывала.
1: А мальчики брались за дело посложнее. Помогали лен мять и лыко чесать.
2: Вот эта вот скамеечка для мальчика. Мальчика тоже к труду приучали. И вот он на этой скамейке лыко чесал. Ну, Ваня, иди садись, покажи, как чешешь лыко. Добро.
1: Ваня ловко оседлал лавку, взял моченый лык и стал его пропускать через гвоздики, разделяя волокно на полоски.
2: Пойдемте в переднюю. Проходите.
1: Выражение «плясать от печки» здесь можно почувствовать, как говорится, в исконном смысле. Как только мы зашли в избу, Ваня с Настей сразу забрались на печь. Печка с лежанкой – это центр русского традиционного дома, вокруг которого раньше выстраивался весь уклад жизни. Ну а сегодня это приватное место для гостей музея, локация для фотосессий, конечно, при необходимости мультикухня, который может приготовить все, что душа пожелает.
4: А печка это рабочая?
2: Печка рабочая. Мы вот 12 июня в ней пекли колобки.
1: Давайте оглядимся по сторонам. Горки со старинной посудой, сундуки, короба, кровати высокие с кружевными подзорами, салфеточки, домотканные половички и полотенца.
2: Вот это полотенце для Великого Поста. Красный кумач, черные вот эти штуки. Вот это полотенчика для Пасхи, пасхальные. То есть от Пасхи до Троицы, до сошествия Святого Духа, висел на красном углу.
1: У этого дома есть душа. Русская изба со всей утварью и предметами – это русский взгляд на жизнь, порядок иерархия.
0: Родные места.
1: Разве можно представить себе русскую избу без красного угла? Киржаки строго соблюдали религиозные обряды. Молитва для них никогда не была пустым звуком. Поэтому иконы можно увидеть во всех частях киржинской избы, даже в упечье и сенях. Каждый образ украшен рушником с вышивкой. Ну а самая главная семейная икона – в горнице. Татьяна показывает нам икону Николы на золоте. Этот образ, как и многие другие находки, Зуйковы обрели на чердаке дома.
2: Вот нам открылась вот эта вот икона. Она сейчас отреставрированная, то есть с ней работали реставраторы. На обороте иконы надпись. Марфа Напылова, деревня Ухтыш, Никола по золоту.
1: Надпись и доска, на которой выполнена икона, датируются 18 столетием. А сам образ более поздний. Является примером локальной художественной традиции, сложившейся в среде старообрядцев Киржинского края. Такое открытие сделала Татьяна, работая как искусствовед с памятником. По ее словам, это позднее киржинское иконописание. Оно охристое, желтоватое, как воды Киржинца.
2: Глаз художника так был настроен, что он в этом видел прекрасное, он в этом видел красоту. Ну а, соответственно, незримый Бог пребывает в мире в зримых образах, и он вот в этот зримый образ вот это вот все перенес.
1: Усадьба в Хохалах для Зуйковых – это их отдушина и общее семейное дело. Всех объединяет и вдохновляет. Здесь они все делают сами. Встречают гостей, накрывают стол, проводят экскурсии, мастер-классы. Многому пришлось научиться с нуля. Освоить азы ткачества, работы с лыком, пряжей, русской печью и другими предметами старины, чтобы передавать эти секреты своим гостям. Младшие хранители музея – полноценные помощники своим родителям. Настена, как ее называют близкие, учится быть хорошей хозяйкой, помогает маме накрывать на стол и мыть посуду. А еще она ведет фотолетопись усадьбы и собственный мастер-класс по изготовлению народной игрушки, куколки, утешницы.
5: Но я помогаю маме, картошку чищу, столы протираю, посуду, мастер-классы делаю.
1: Ваня с папой отвечает за мужские дела. Что-то прикрутить, починить, воду наладить, баньку затопить к приезду гостей.
6: Вместе с папой что-то делаем. Например, вот стол и лавочка, и вот этот навес мы с папой делали.
7: Молодцы какие.
6: Еще немного мама помогала.
1: По словам Татьяны Владимировны, ради детей они и стали заниматься деревенским домом, чтобы у них был полноценный летний отдых и возможность приобщаться к труду.
2: Конечно, самая главная мысль вот этого всего нашего проекта – это, прежде всего, и наши тоже собственные дети, потому что нам помимо как бы жизни в деревне, воздуха, речки, воды, там велосипедов, беготни и прочего, нам очень хотелось, чтобы они знали, что такое труд.
1: В июне 2026 года Зуйковы отметили 5 лет с тех пор, как их усадьба распахнула двери. За это время в этом пространстве побывало много гостей с разных уголков страны. По словам Татьяны, главы семейств признаются, что первый раз зашли в деревенскую избу. Многое кажется непривычным и непонятным, но образ жизни наших предков у всех вызывает уважение.
0: Родные места.
5: Тут все красиво. Красивые дома, наличники, речка очень красивая. Мы тут приезжаем каждое лето и каждую зиму.
6: Самая заветная мечта, которую я никому не говорил, сейчас вам скажу. Переехать в Семенов хочу. То, что там как в деревне, почти то же самое.
2: Сразу мы тут себя почувствовали дома, на месте. Даже когда только приезжали на выходные. Мы очень любим реку, очень любим Керженец. Вот это вот то, что мы в лесу живем, вот это совершенно такой особый воздух, какая-то такая простота.
1: То самое щемящее чувство «это все мое, родное» мы здесь тоже испытали. Ваня повел нас к реке. От их дома до Киржинца не больше 5 минут ходьбы. По дороге включаются все органы чувств. Любуешься черными домами и исполинами, их резными наличниками, слушаешь трели птиц, набираешь в грудь воздух, наполненный капельками дождя и жужжанием шмелей, стрекотом кузнечиков, и ароматами трав. Зачерпываешь пригоршней воду.
3: Ой, какая хорошая водичка-то. Вот. Прекрасно. Прекрасно.
4: Есть так рыбка, что? Да?
6: Много. Вся рыба лишна есть.
2: У нас вот папа специализируется на леща.
4: Прекрасно.
6: Уже сама пойму.
1: Слышите, как птицы поют около реки после дождя? Керженский край едут за тишиной и покоем, за красотой и добром, за шансом починить порванную нить со своим прошлым. Мы ведь все почти родом из деревни, только забыли об этом, перестали чувствовать. Но, слава Богу, у нас есть такие места – родные места.
0: Родные места.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: дети Христовы.
1: Православные гимназии Нижегородской епархии.
2: Итак, сегодня мы приехали в главный город Воскресенского благочиния Нижегородской епархии. Знаменитый город химиков. Почти весь город разделяет на две части длинный проспект Циолковского. По нему мы и держали путь. И путь этот привел к заветной цели. Я у стен славного учебного заведения. Это православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского. Зайдем внутрь и посмотрим, как выглядит гимназия изнутри. Ну и, конечно, познакомимся с преподавателями, поговорим с учениками. Итак, открываем входную дверь. С Богом! Кстати, приехав в эту гимназию, глядя на нее и снаружи, и внутри, появляется ощущение, что она очень большая. Ощущение не обманывает. Пожалуй, это одно из самых больших учебных заведений города. Мне рассказывали, что здесь может обучаться около 800 детей. А когда ходишь по коридорам, то поначалу даже нетрудно заблудиться. Несколько корпусов, пристроенных друг к другу, разные переходы, некоторые закольцованы, некоторые нет, и пространство, конечно, большое. И так же, как театр начинается с вешалки, гимназия начинается с гардероба. Дальше идут просторные светлые коридоры, стоят цветы в проходах. Идем вперед по первому этажу, и перед глазами предстает очень интересная деталь. Вообще во многих гимназиях на стенах есть картины, фотографии, портреты. Но вот эта картина, она буквально почти от пола до потолка. Она моментально привлекает внимание и не только своим размером, но и своим содержанием. Сначала мне показалось, что изображен на ней батюшка Серафим, но оказалось не совсем так. Пусть об этом расскажет директор православной гимназии Ксения Евгеньевна Сирухина.
3: Когда я пришла работать сюда, эта картина уже была еще в первом здании нашем. Вообще картина называется «Муравейник». Это, наверное, такой прообраз батюшки Серафима. Не конкретно его пытался изобразить художник, а такой собирательный образ. Сидит монах, странник и наблюдает за муравейником, за движением муравьев. Вы знаете, мне эта картина очень помогает немножко абстрагироваться вот от каждодневной суеты, в которую ты неизбежно впадаешь, и вспомнить о своем высшем предназначении. Зачем ты здесь поставлен вообще? Для чего? Какова твоя высшая цель?
2: Странник на картине наблюдает за муравьями. А мы посмотрим на гимназистов. Встретились несколько ребят. Все в аккуратной гимназической форме. Все поздоровались. Молодцы ребята. Директор гимназии Ксения Евгеньевна говорит об этом вот что.
3: Вы знаете, у людей, которые причащаются, исповедуются регулярно, у них другие глаза. Я на наших детей смотрю. Вот, ну, в муниципальных школах, в обычных школах хорошие дети. Но у нас дети немножко другие. У них другие глаза, у них другие лица. То есть человек, который воспринимает благодать Божию, он как бы изнутри начинает светиться. Так говорят вот о наших детях. Понятно, что да, они ходят красиво, они приходят в форме, если это какое-то городское мероприятие или даже те же экзамены. ГИА, ЕГЭ, наши дети приходят сдавать, их сразу видно. То есть это красивые, отглаженные. Но это дети с совершенно другими лицами, совершенно другими глазами.
2: Впрочем, к детям еще вернемся и даже с ними поговорим. А пока хочется поговорить о том, как же здесь все начиналось. Было это, если не изменяет память, около 20 лет назад. Помещение, где располагается гимназия, с очень большой, интересной историей. Когда-то это была 15-я городская школа. Однако численность детей в ней постепенно пошла на убыль, и учебное заведение объединили еще с одной школой, 37-й. Кстати, интересно, что гимназия базировалась раньше в помещении бывшего городского детского сада. Именно там все и начиналось. Там располагалась начальная школа. И в этом помещении теперь работает православный детский сад. Ну а гимназия с Божьей помощью развивалась. Сначала выделили третий этаж здания общеобразовательной школы. А потом 2016 год. Он был поворотным. Тогда здание было передано православной гимназии уже целиком.
3: Гимназия существует с 2004 года. Она начиналась с крупицы. На тот момент было зачислено в первый класс 13 детей всего. В 2013 году это уже было такое хорошее образовательное заведение. Здесь уже был штат учителей. То есть уже был такой вот сложившийся коллектив. Было действительно страшно и трудно. Я вступала сюда вот как вот в ледяную прорубь, честно говоря. У меня было такое ощущение, знаете, как вот дух захватывает, и ты делаешь шаг.
2: В образовании Ксения Евгеньевна работает, по ее словам, всю свою сознательную жизнь. И уже 14-й год она руководит православной гимназией. Сейчас это большое, серьезное учебное заведение, где обучается 640 детей. И еще, конечно, есть куда расти. Возможности позволяют. А вот одна из важнейших точек роста и важнейшее событие в жизни гимназии – это появление своего гимназического храма в честь пророка Божия Илии.
3: Заложили храм, была торжественная служба с нашими ребятами, мы служили молебен. И в 2024 году, 19 июля, наш храм Ильинский был освящен, долгожданный храм. У нас появилась возможность учебный день начинать с молитвы в храме.
2: Вот эта церковь. Закладку и освящение совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Она на территории гимназии за одним из учебных корпусов. А рядом висит большой баннер. Его видно, если посмотреть на гимназию с улицы. И на нем написано «Храм открыт для всех». И это, конечно, очень отрадно. Но надо понимать, что церковь, в первую очередь, все же для гимназистов. И переоценить значение этого гимназического храма невозможно.
3: Храм – это сердце гимназии. Храм – это вот душа. Мне даже сложно сейчас представить, как мы раньше без него жили. Ты начинаешь день с молитвы, это дорогого стоит. Для детей, конечно, это просто это дар Божий. Утром дети идут в храм на молитву, у нас проходят учебные литургии, они идут по графику в течение всего учебного года и на каникулах. Дети поют в храме, у нас есть прекрасный гимназический хор. Мальчики алтарничают. Батюшка, наш духовник, создал школу алтарников. То есть это не просто они пришли, помогли и забыли, а это прям такая целенаправленная, долгая, кропотливая работа. Ребят готовят к тому, чтобы они могли прислуживать священнику в алтаре.
2: Только не нужно думать, друзья, что в гимназии обучаются дети, которые будут затем священниками и монашествующими. Такой цели не ставится. Хоть это и случается иногда. Но главное – дать детям качественное образование. И, что немаловажно, правильное воспитание. И тому, и другому в учебном заведении уделяется огромное внимание. Пусть лучше об этом расскажет один из педагогов. Знакомьтесь, это Кумбрасьева Ася Евгеньевна. Работает в гимназии уже почти 20 лет. Начинала она с должности воспитателя группы продленного дня, теперь учитель начальных классов и заместитель директора.
4: В нашей гимназии тут, как я считаю, вообще воспитание даже ставится впереди образования. Мы можем дать хорошее образование, но если мы вырастим подлеца, то он все те знания, которые получил, использует во вред не только себе, но и окружающим людям. И вот поэтому мы должны в первую очередь выучить хорошего человека. Не все у нас рождаются великими математиками, изобретателями, но люди должны быть все хорошие, человечные, добрые, отзывчивые.
2: А вот Марина Вадимовна Якушина, учитель русского языка и литературы. Она тоже работает здесь давно, с 2008-го. И она тоже высказалась по этому поводу.
5: Когда дети растут и меняются, то вот это то, что в них посеяно, это остается. И, кстати, об этом часто и отец Андрей, да, духовник нашей гимназии, говорит, что, например, хулиганы, которые здесь не сходили с уст педагогов, после того, как они заканчивают гимназию, они очень часто приходят в храм на службу. Хотя их уже никто туда не гонит. Это уже не обязательно. Но это уже их выбор. Они идут, потому что их тянет.
2: Марина Вадимовна упомянула отца Андрея. Он духовник этой гимназии. Впрочем, учебное заведение, как уже говорилось ранее, не маленькое. Еще и поэтому здесь два духовника.
3: Отец Андрей Маношкин – это наш главный духовник. У него есть помощник. Отец Арсений Семенов. Кто такой духовник? Это не просто фигура, которая помогает там как-то решать какие-то вопросы духовной жизни или просто даже окормляет духовно детей, родителей, педагогов, хотя это основная его задача. Батюшка у нас принимает участие в органах управления гимназии. А вот у нас двое духовников. Нагрузка на них огромная. Батюшки и преподают, и частным образом встречаются с детьми, с родителями, решают какие-то духовные проблемы. А отец Андрей принимает участие в кафедре воспитания. Это такой орган управления в гимназии, который работает с родителями, с детьми, у которых есть проблемы с дисциплиной. Мало того, какие-то вот индивидуальные такие точечные беседы. Духовники работают еще с классами целиком. Отец Андрей у нас, он вообще, в принципе, человек очень увлеченный своим делом. Он здесь живет у нас просто. Вот. И вот сейчас, в наше непростое время, батюшка наладил очень хороший контакт с ветеранами СВО, и у нас это частые гости, представители ветеранов специальной военной операции. Они проводят занятия для детей, участвуют в наших праздниках. Это разговор о важном, то есть это уже постоянные наши гости в гимназии. То есть здесь еще и вот наши духовники, они являются таким мостиком к нашим социальным партнерам.
2: Вообще, если бы меня попросили как-то охарактеризовать эту гимназию двумя-тремя короткими словами, спросили, какие чувства появляются в душе, когда ты приходишь сюда и разговариваешь с учениками, с их педагогами, то я, по ощущениям, сказал бы так: тепло, уютно, с любовью. Этот посыл и настрой исходят ото всех. Ася Евгеньевна, с которой мы познакомились только что, рассказала мне, что гимназия для нее – это семейное дело.
4: Это уже родной дом. У меня здесь дети отучились, оба закончили православную гимназию. Они уже оба закончили институты, хорошо устроились на работу. Я думаю, это тоже благодаря гимназии. Это дружный коллектив, который поддержит в любую минуту. Это уверенность в том, что если встретятся какие-то препятствия и будет тяжело, то администрация обязательно тебя поддержит. И ни разу не было, чтобы не помогли, не подставили плечо. В общем, это семья, а из семьи не уходит.
2: Точно так же относятся к своей гимназической жизни и ученики. Я познакомился с тремя ребятами. У них приветливые лица, заинтересованные глаза, и они выражают свое отношение хором. И однозначно.
6: Мы любим гимназию Серафима Саровского.
2: А теперь представлю вам их по отдельности. Вот, например, Соня. Она сейчас в 6 В. Она в гимназии с самого начала, с подготовишек.
7: Каждое утро у нас молитва общая. Мы собираемся в коридорах, иногда в храме и молимся. У нас начинается урок и заканчивается молитва. Мы просим Бога, чтобы Он нам помог в учении.
2: Между прочим, помогает в обучении еще исследование общепринятым нормам. Это и поведение, конечно же, и, конечно же, внешний вид. Вот как относятся к этому педагоги.
5: Меня очень радует то, что у нас в гимназии форма. И внешний вид, он дисциплинирует, и он напрямую связан с внутренним состоянием. И то, что у девочек нет зеленых волос, и то, что у них не проколот нос, это очень важно на самом деле.
2: А еще гимназистка Соня рассказала свои первые впечатления от гимназии, которые появились у нее, когда она сюда только пришла учиться.
7: Ну, мне сразу же очень понравилось, потому что у нас очень хороший был учитель. Было очень интересно. У нас была интересная программа. Мы писали перьями в школе.
8: Перьями?
7: Да.
8: Это как?
7: Ну, макали в чернильницу и писали.
8: А зачем? Для чего?
7: Ну, это у нас тренировали хороший почерк.
2: Очень интересный парень. Трошанин Тихон, 11 А. Он выпускник в скором времени. У Тихона за плечами неполный.

0: Под дзюдо. Первые 4 класса смазано уже. Потом 7-й, 8-й класс. Сейчас вспоминаю с улыбкой, с теплыми воспоминаниями, потому что начал активно участвовать в школьной жизни. Например, Светлана Александровна — это педагог-организатор, которая организует все мероприятия в нашей школе. 1 сентября, выезды юноармейцев и так далее. И я стал интервьюером, я стал режиссером, стал человеком, который постоянно помогает, то есть волонтером. И вот как-то во все в это втянулся, и сейчас я понимаю, что последние 2 года я провел не зря в этой школе, потому что действительно очень много произошло, и я рад, что кое-что вложил в эту школьную жизнь.
1: Слушаю, что он говорит, и душа радуется. Но согласитесь, приятно, когда ученик признается, что ходит на учебу с радостью, и когда понимаешь, что говорит он очень искренне.
0: Школа ощущается не как место, где ты только учишься, а школа — это место, где ты и учишься, и при этом еще и отдыхаешь. То есть, допустим, сейчас 11 класс, я сдаю ЕГЭ в конце года учебного, и надо готовиться к нему. Но, тем не менее, у меня школа — это как раз-таки место, где я могу прийти и разгрузить голову, потому что где-то пообщаться с кем-то, где-то поучаствовать как раз-таки. А уже дома я приду и буду готовиться к ЕГЭ. И как-то так это все совмещается.
2: То есть с удовольствием сюда ходишь?
0: С удовольствием.
1: С радостью в гимназию приходят не только ученики, но и их родители. Марина Вадимовна Якушина не даст соврать.
3: Вы знаете, я когда об этом думаю, я понимаю, что гимназия — это не работа. Это второй дом. На самом деле так и есть. И сюда приходишь с радостью. Всегда. Работать в другом учебном заведении я не готова. Гимназия — это совершенно другой мир. Мне кажется, здесь особая атмосфера. И об этом говорят не только учителя, но об этом говорят дети. Особенно часто это можно услышать от детей, которые, например, изначально учились в другой школе, в общеобразовательной, и потом они приходят к нам. Или коллеги, которые работали в общеобразовательных школах, а потом они приходят к нам на работу, и они говорят, что это вообще это другая планета, это другое измерение, это небо и земля, хотя и здесь какие-то бывают сложности, конечно, да, то есть идеализировать нельзя, но тем не менее здесь другой воздух. Здесь другая атмосфера.
1: Между прочим, в гимназии Серафима Саровского учатся не только с подготовишек и первого класса. Об этом и Марина Вадимовна тоже сейчас говорила. Нередко дети приходят, уже имея за плечами опыт учебы в обычных светских школах. С такими детьми тоже интересно разговаривать, потому что им есть что и с чем сравнивать. И один из таких учеников – Арсений Гурьев, 7 В, до 6 класса, он учился в обычной школе.
4: В этой школе мне очень понравился русский язык литературы. Учитель сильный, Ольга Владимировна Кузикова. Наверное, благодаря тому, что я у нее учусь, я начал читать книги. Я много начал читать. Мне интересно стало. Мы каждое произведение подробно изучаем. И смысл его становится так понятен, как свет днем.
1: Ну вот и пришло время поговорить про уровень образования.
5: Родители и дети заинтересованы в качестве образования. Конечно, основное, да, что мы хотим, чтобы вот храм, да, и там, духовная составляющая была воспитание, но также движущая сила, вот что двигает этими людьми, они идут за качеством образования.
1: Получается, что кроме правильного воспитания, теплой душевной обстановки в учебном заведении важны и знания. Слава Богу, это понимают не только педагоги, но и ученики.
4: Здесь на уроках больше информации идет, больше узнаешь. Здесь выше базового уровня учеба на русском. Там изучаем, бывает даже то, что в институте изучают, например. Это очень интересно. В городе, наверное, нет этих школ, где такое было бы. Сравниться не с кем.
1: Православный компонент. Многие педагоги говорили мне, что этого очень не хватает в обычных светских школах в том или ином виде. Что это такое? Пояснила директор Ксения Евгеньевна.
5: Это основа православной веры, это церковно-славянский язык, церковное пение, древнегреческий латынь, но где-то еще вот риторика есть. Мы пытаемся вложить конкретные знания и истории Священного Писания, и молитв, и, в общем, различных направлений именно богословских.
1: А вот вырастить и воспитать православного человека в рамках традиционных духовных ценностей и совместить это даже с точными науками,

0: это настоящая сверхзадача и педагогическое мастерство. Учителя в этой гимназии с такими задачами справляются очень достойно.
1: Очень интересно было внедрить православный компонент в ту же математику. Потому что очень, ну, как бы более доступно это литературное чтение, окружающий мир, русский язык. А вот как на математике, так, чтобы и материал дать необходимый детям, да, не перегрузить, и в то же время связать с этим.
0: Вообще, высокий уровень образования на пустом месте, конечно, не появляется. Понятно, что педагоги в гимназию подбираются вдумчиво. Делается ставка и на жизненное мировоззрение, и на ожидаемый потенциал, и на преподавательский опыт. Все это крайне-крайне важно. Но мне лично кажется, и это не только мое мнение, что учиться и развиваться должен не только ученик, но и его учитель. И с этим в православной гимназии Серафима Саровского все в полном порядке.
1: Самое главное, что гимназия наша выросла, она выросла не только вширь. Для меня самое главное, наша гимназия растет вверх. В плане своего развития, в плане каждого члена команды нашей.
0: Педагоги гимназии регулярно участвуют в развивающих мероприятиях, обмениваются опытом, получают высокую оценку на конкурсах, которые проводятся для педагогического сообщества. Например, таких как «Серафимовский учитель». И не только.
1: Да, у меня вообще большой опыт участия в конкурсах, потому что считаю, что нельзя учить и оставаться самой на одном и том же месте. Надо в первую очередь учиться самой, чтобы быть примером для своих учеников, для детей, для тех же родителей, развиваться, потому что все меняется, дети меняются. Я принимала участие в «Серафимовском учителе», стала там лауреатом конкурса. Я принимала участие в конкурсе «Учитель года», стала призером регионального этапа, то есть пятерку учителей в 23-м году. Это замечательный конкурс «Всероссийский клевер ДНК». Там я тоже принимала участие, тоже становилась призером этого конкурса.
0: В итоге, благодаря такому подходу, высоких результатов достигают и учителя, и их ученики.
2: Ну, на самом деле, у нас очень хорошие учителя, которые, не знаю, подбадривают, постоянно нас отправляют на разные конкурсы, олимпиады.
3: В 2022 году мы с моей ученицей, десятиклассницей, участвовали в литературном международном конкурсе «Лето Господне», и мы попали в финал. Нас пригласили в Москву, и Кристина Щуплева, ученица на тот момент 10 класса, писала финальную работу. Но, к сожалению, мы не вошли в тройку, но наше путешествие, мы были 4 дня в Москве, у нас была замечательная экскурсия в Троице-Сергиеву лавру, у нас был целый день по Булгаковской Москве, то есть нам устроили экскурсию, да. И само участие вот в этом конкурсе, к нам приходили педагоги из литературного института имени Горького, то есть они с детьми общались. Вот это был очень интересный опыт. А в этом году я попробовала свои силы в конкурсе «Серафимовский учитель» и получила поощрительную премию.
0: Ну а еще в этой гимназии сильно развита внеклассная деятельность. Ребята успевают участвовать в различных факультативах, ходят в кружки. И разных направлений для внеклассной деятельности так много, что, наверное, порой бывает сложно выбрать, как и где себя применить. Директор гимназии Ксения Евгеньевна уделяет этому очень большое внимание.
4: Мы стараемся сделать так, чтобы родителям не нужно было ребенка в середине рабочего дня срываться и везти куда-то на другой конец города, в музыкалку или на кружок ИЗО. То есть у нас здесь, в принципе, весь спектр представлен. Это интеллектуальное направление, которое представлено английским языком, изучение физики дополнительной, математики. Это кружок юных знатоков «Зерно истины». Это физкультурное направление. У нас очень сильная секция дзюдо. Коллеги, которые работают у нас с учителями физкультуры, они классные тренеры по дзюдо. Они растят чемпионов, которые прославляют не только наш город, но и нашу страну. То есть вот недавно мальчик у нас привез с международного турнира золото из Китая. Привез, представляете? То есть такого уровня спортсмены выходят из стен гимназии.
0: Хоть сказано было сейчас много, но Ксения Евгеньевна перечислила далеко не все, чем еще занимаются дети после уроков. Это, например, несколько интересных кружков и секций, вообще их больше 20. При этом налажено взаимодействие и с городскими школами, и с музыкальными, и со школами искусств. Ребята занимаются керамикой, художественной росписью. Есть изобразительное искусство с элементами иконописи, театральное искусство. Театральную студию ведет профессиональная актриса. С детьми даже занимается психолог. Он помогает им корректировать какие-то проблемы поведенческого плана, помогает раскрыться, вести себя свободно. А не так давно появился китайский язык. Да, ребята изучают его с удовольствием. Однако, если говорить о языках, то китайским, конечно же, дело не ограничивается. Давайте не будем забывать, мы с вами, друзья, в православной гимназии, а это очень важно.
4: Есть не во всех гимназиях древние языки. Мы изучаем церковно-славянский и изучаем, в первую очередь, для совершенно практической цели, для того, чтобы ребенок, входя в храм, не чувствовал там себя чужим человеком, чтобы он понимал, о чем поется и говорится, понимал смысл. Церковное пение – это, опять же, богослужение. То есть ребенок, который знает церковное пение и умеет петь, это, пожалуйста, это готовый певчий, который принимает участие в литургии богослужения.
0: А что еще?
4: Школа чтецов. Хотелось бы, чтобы дети почувствовали вкус богослужения, а чтобы они вот это прочувствовали, необходимо, чтобы они принимали деятельное участие. И мы поступали следующим образом. Мы брали часослов, разбивали часы прямо по псалму или по какому-то небольшому отрывочку, в зависимости от возраста и от способности. Ребенку доставалась его часть, он ее отрабатывал, и потом читал это так, чтобы все его слышали. И вот с этого момента у нас была такая отправная точка. То есть у детей какой-то вот новый виток и в духовной, и в церковной жизни начался. Они поняли, что они не просто так, они читают не просто для себя или на оценку, а они читают для верующих, для тех, кто находится в этот момент в храме. Это дорогого стоит.
0: А еще дорогого стоит то, что православные гимназисты получают такой опыт и возможности, которых в обычной школе точно не найдешь. Родители стремятся отдать сюда детей. И порой, как признаются многие, некоторые родители приходят к Богу, воцерковляются еще больше, как раз через своих детей-гимназистов. Ведь православное образование и воспитание – это некое триединство – ученик, учитель и родитель.
5: Ну что, пройду еще раз по школьной территории, посмотрю в эти окна учебных классов, зайду в Ильинский храм. Порадуюсь за тех, кто имеет возможность бывать здесь каждый день, или в качестве учителя, или в качестве ученика. Пройдет время, придут новые учителя, дети вырастут, сделают шаг во взрослую жизнь и пойдут по ней уверенным шагом, с Богом в душе, с любовью в сердце и со всеми теми моральными принципами и с тем духовным стержнем, который здесь приобретается. Да, вот так придешь в эту гимназию в гости, и уезжать отсюда не хочется. Но уже пора. Однако мы не прощаемся, мы только лишь говорим «до свидания». До свидания и до встречи в эфире.
6: Дети Христовы.

0: радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова.

0: Змея лежала под колодой и злилась на целый свет.
1: У ней другого чувства нет, как злиться.
0: Создана уж так она природой.
2: Ягненок в близости резвился и скакал. Он у змея совсем не помышлял.
0: Вот, выползши, она в него вонзает жало.
1: В глазах у бедняка туманно небо стало. Вся кровь от яду в нем горит.
2: Что сделал я тебе?
0: Змее он говорит.
1: Кто знает, может быть, ты с тем сюда забрался, чтоб раздавить меня.
0: Шипит ему змея.
1: Из осторожности тебя караю я.
2: Ах, нет.
0: Он отвечал.
1: И с жизнью тут расстался.
0: В ком сердце так сотворено, что дружбы, ни любви не чувствует оно, и ненависть одну ко всем питает, тот всякого своим злодеем

0: О духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
1: Змея и овца. Змея жалит неповинного ягненка, и не просто так жалит, этот ягненок не причинил никакого вреда, но, как говорит она, из осторожности, как бы он ее не раздавил. Понятно, что это тоже басня о людях, о человеческих отношениях. Мы встречаем нередко в жизни таких людей. Они всех считают своими врагами, плохими, опасными для себя. Скорее всего, от того, что сами такие. И ни дружбы, ни любви не чувствуют. И сразу отвечают, еще им не сделали зла, но они уже какое-то зло приносят другим людям. Вот об этом басня. В ком сердце так сотворено, что дружбы, ни любви не чувствует оно, и ненависть одну ко всем питает, тот всякого своим злодеем почитает.
0: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени

0: слушаете «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Из книги Юлии Прозоровой «Сны из детства». Шорох ветра, легкий его бег по крыше, сорвались целые стаи и понеслись мимо окон невесть куда. Листья птицы, листья думы, какой-то свой птичий край. Пусть им там будет хорошо. День октябрьский, вкусный и теплый. В саду опавшие листья подрумянившимся печеньем. Да выгляди, хрустнут, сладко раскрошатся. Намазать бы их джемом пылающих виноградников, макнуть в остывающее чайное небо. Конец цитаты. Поэты и писатели во все времена описывали золотую осень, так называемый предсезон, когда деревья окрашиваются в яркие цвета, а леса и парки действительно кажутся золотыми. Самым живописным из них по праву считается золотая осень, когда зеленый цвет в природе уступает место ярким оттенкам желтого, оранжевого, багряного и красного. Листья словно покрывают землю разноцветным ковром, а ветви деревьев становятся легкими и ажурными. Предлагаем вашему вниманию романс «Листопады октября». Стихи к этому романсу написаны Анастасией Шохиной, музыка создана членом Союза композиторов России, лауреатом премии Министерства культуры Нижегородской области и лауреатом Всероссийского конкурса композиторов имени Андрея Петрова в номинации «Эстрадные песни и романс» Ольгой Веденкиной. Исполнила романс нижегородская певица Диляра Садыкова. В 2024 году романс «Листопады октября» стал победителем второго межрегионального фестиваля искусств «Серебряные ручьи». Его художественные достоинства были отмечены столичным жюри. Итак, слушаем.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня. В добрый час. Вместе с Радио Образ. Приглашение в музей.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Людмила Даниловна Галузинская. Я являюсь старшим научным сотрудником Нижегородского государственного художественного музея. Сегодня мне бы хотелось вам рассказать о коллекции фарфора, которая находится в собрании нашего музея. Она сравнительно небольшая, насчитывает свыше 600 единиц хранения, но, тем не менее, на примере нашей коллекции можно проследить развитие главных фарфоровых производств не только Западной Европы и России, а также и стран Востока. Значительная часть коллекции отведена советскому фарфору. Произведения известных скульпторов и художников Дулевского фарфорового завода, Дмитриевского фарфорового завода поступили к нам в музей в 1954 году со Всемирной выставки в Москве. В 2009 году было открыто после ремонта здание музея на Верхневолжской набережной, бывший особняк купца Сироткина. В здании разместилась западноевропейская коллекция, и у нас появилась возможность достаточно объемно и цельно представить зрителям западноевропейский фарфор. А мы предлагаем зрителям увидеть и по достоинству оценить первозданную яркость красок и виртуозность росписи итальянской майолики. В экспозиции представлено блюдо с жанровой росписью. Оно датировано 1593 годом и исполнено в Кастелле, небольшом городке на юге Неаполитанского королевства. Декоративное блюдо впечатляет не только своими размерами, в диаметре оно достигает более 40 сантиметров, но и оригинальностью трактовки сюжета, гротескностью образов, мастерским владением кисти. Круг итальянской майолики достаточно широк. В нашей экспозиции представлена группа аптекарских сосудов, которая в специальной литературе получила название «Альбарелла». Наши аптекарские сосуды выполнены в Генуе в 17 веке и имеют форму двойной тыквы. Эти сюжеты расписаны кобальтом, кобальтовой росписью, и имеют пейзажные мотивы. Но среди этих пейзажных мотивов есть медальоны с монограммами Иисуса Христа. Это не случайно. Еще со временем Средневековья аптекари, фармацевты, врачи на своих лекарственных рецептах ставили надпись «Cum Deo», то есть «С Богом». Экспозицию немецкого искусства украшают изделия первой в Европе мессинской фарфоровой мануфактуры Берлинского королевского фарфорового завода, а также Венского завода. Пожалуй, наиболее полно в экспозиции западноевропейского искусства представлены изделия фарфоровых заводов. А в 1738 году в местечке Винсен, недалеко от Парижа, была открыта мануфактура по производству мягкого фарфора. Ее развитию способствовало протежирование Людовика XV и его фаворитки маркизы Помпадур. Мануфактура производила самый качественный полуфарфор. В 1756 году она была переведена в город Севр, расположенный между Парижем и Версалем. С этого времени предприятие переходит в собственность короля и получает название Севрская королевская фарфоровая мануфактура и становится главным поставщиком Версальского двора, эталоном моды и стиля. В конце 1760-х годов недалеко от Лиможа были открыты залежи каолина, специальной белой глины, и с этого времени Севрская мануфактура начинает выпуск первого во Франции твердого фарфора. Над созданием особого стиля фарфоровой продукции Севра трудились королевские придворные живописцы, скульпторы и ювелиры, такие как Франсуа Буше, Луи Симон Буазо, Клод Том Шамбелан. В декоре изделий предпочтение отдавалось яркой полихромной росписи. Особенно популярными были цветные фоны, такие как кобальтовый, бирюзовый, розовый помпадур, лимонно-желтый, яблочно-зеленый или фиолетовый. Самой знаменитой была бирюзовая краска. Она была изобретена в 1753 году химиком Жаном Элло и стала визитной карточкой сначала Винсена, а затем и Севра. А в экспозиции французского искусства Нижегородского государственного художественного музея представлены предметы чайного сервиза с бирюзовым крытьем и цветочной росписью, относящиеся к раннему периоду. Это достаточно редкие для музейных собраний предметы из мягкого фарфора. Изысканно написанные цветочные гирлянды великолепно сочетаются с сияющей белизной фарфора. Кроме бирюзового цвета, этим талантливым ученым был открыт и королевский кобальт, который используется на Северском заводе до настоящего времени. Наш музей представляет вниманию зрителей чайную пару с кобальтовым крытьем и пейзажной росписью, исполненную в конце 1790-х годов. История северской мануфактуры второй половины XVIII века неразрывно связана с именем Марии Антуанетты, супруги Людовика XVI. Мария Антуанетта, первая королева Франции, которая в повседневной жизни отказалась от применения тяжелых серебряных и золотых приборов и вела в обиход сервировку стола фарфоровыми предметами. Имея тонкий вкус, она выступала главным заказчиком Северской королевской мануфактуры. Изготовленные по ее заказу произведения отличались высоким качеством. Бюст этой легендарной особы также можно видеть в экспозиции нашего музея. Изготовлен он в 1793 году по модели известного французского скульптора Луи Симона Буазо. Бюст выполнен из бисквита, белого матового фарфора, не покрытого глазурью и не расписанного. Северская мануфактура – первая в Европе мануфактура, которая начала использовать бисквит для создания бюстов, медальонов, жанровых или аллегорических композиций. Несомненно, изделия из бисквита – пользовались большой популярностью, так как полуматовая и бархатистая поверхность этого материала вызывала в памяти античные статуи. В эпоху Наполеона Северский завод продолжал задавать тон европейской фарфоровой продукции. В декоративно-прикладном искусстве получает развитие новый стиль империи ампир. Фарфоровые изделия имели простые формы, а вот орнаментика с использованием изображений военных доспехов, лавровых венков, императорских орлов в сочетании с обильной позолотой должны были прославлять великого полководца. А в коллекции Нижегородского художественного музея имеются две тарелки Севрского завода с изображениями Наполеона. Наш музей гордится не только превосходными образцами фарфоровой продукции Северского завода. У нас есть возможность представить зрителям высококачественные изделия частных заводов. В экспозиции находится еще немало интересных экспонатов, которые смогут доставить нашим зрителям эстетическое удовольствие и наслаждение. Всего доброго. До свидания.
0: Приглашение в музей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Священник Александр Снежицкий. Святыни Нижегородской ярмарки. Книга издается по благословению Высокопреосвященнейшего Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, руководитель проекта, наместник Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Сборник исторических очерков священника Александра Снежицкого, посвященных православным храмам знаменитой Нижегородской ярмарки, может быть интересен как историкам, архитекторам, краеведам, так и всем православным читателям. В книге приводится обстоятельное описание православных святынь, многие из которых сегодня полностью утрачены. Также на страницах очерков внимательный читатель найдет отражение жизни священнослужителей из ярмарочного быта конца XIX – начала XX столетий. Тексты приводятся в хронологическом порядке в соответствии с их первым изданием, с сохранением авторского стиля. Однако сокращены некоторые тексты, а также примечания к ним. Спасский собор в ведении епархиальном, в переходное его состояние из гражданского ведомства. Продолжение. Соборная библиотека. Существование Спасского собора, протоиереи и священники его, особенно ученые, всегда заботились о церковной библиотеке и содействовали пополнению ее книгами, богослужебными, поучительными разного содержания. Библиотека находилась в домовой церкви, на хорах, сначала в одном шкафу. По описи 1830 года в библиотеке значилось 49 богослужебных книг, 10 поучительных, в 16 томах. По описи 1841 года 78 богослужебных, поучительных разного содержания 132. А по описи 1859 года 79 богослужебных книг, Священного Писания 5 книг, Писание святых отцов 22 книги, духовного содержания 104, исторических 32, хозяйственных документов и письменности 4, всего 167 названий. В период с 1873 года по 1884 год библиотека находилась в домовой церкви над алтарем, в особо устроенной для нее здесь палатке, и помещалась в 4 больших шкафах. В 1883 году при пожаре в ночь на 26 февраля палатка сгорела, истреблено было огнем немало и ценных книг, а письменность, собранная, почти вся сгорела. Об этом донесено было своевременно епархиальному начальству. По последней описи соборного имущества в 1898 году в библиотеке имелось 403 издания. Здание при Спасском соборе. Существующий при Спасском соборе с 1826 года каменный дом для постоянного проживания местного причта и церковной прислуги и временного пребывания в ярмарку епархиального архиерея, кафедрального духовенства и архиерейских певчих находится в связи с домовой церковью. С момента построения своего, около 73 лет, он ни разу капитально не ремонтирован и имеет в фундаменте те же недостатки, какие и в домовой церкви с колокольней. В стенах его немало трещин, он холоден. Нижний этаж почти ежегодно требует ремонта по исправлению полов, перегородок и штукатурки, в особенности же после воды, и живущие здесь испытывают на себе все вредное влияние сырости. Дом требует капитального ремонта, что и было исполнено в 1901-92 годах по смете в 6 с лишним тысяч рублей. Дом в 2 этажа с мезонином. С лица его внизу находятся 3 входа. Парадный в середине, который ведет и в домовую церковь, и на колокольню, и боковые с восточной и западной стороны. В нижнем этаже имеется 18 окон, обращенных к собору. В верхнем этаже 21 окно и в мезонине 5 окон. Сзади дома, обращенные к службам, и в нижнем этаже 12 окон, в верхнем 14 окон, а мезонин заграждается колонной, длиной дом 28 сажен, шириной 5 сажен. В верхнем этаже имеются архиерейские покои,
квартиры местного протоиерея и диакона, а также кафедрального духовенства. Нижний этаж дома занимает низший соборный причт. Здесь находятся и кухни живущих в доме, и квартира церковной прислуги. Мезонин дома предназначен для временного жилья в половодье меньшей соборной братии, когда вода их высылает из квартир, а после отдается в аренду купечеству с доходом в пользу собора. При доме, параллельно ему, находятся каменные двухэтажные службы на 28 сажен длины и 3 сажен длины. В середине нижнего этажа помещаются архиерейские певчие. По сторонам 2 входа в верхний этаж, потом следует по сторонам входов архиерейский каретник, 7 погребов и 2 дровяника соборного причта. В середине верхнего этажа мебелированные комнаты под квартиры купечеству в пользу собора. По сторонам же их помещения для временной церковной прислуги, склады причта для хозяйственных припасов, скарба и рухляди во время половодья. В верхнем этаже служб 24 окна. Кроме этого флигеля, в связи с домом имеются 2 каменных погреба архиерейских певчих и кафедральных соборян, а также каменная баня. В церковной ограде деревянный колодец с бездействующим водоподъемным цепным насосом и часовней над ним. Посещение Спасского собора высочайшими особами. Спасский собор удостоен неоднократного посещения высочайшими особами. В 1833 и 1834 годах путешествовавший по России его высочество принц Петр Гольштейн-Альденбургский посетил ярмарку и Спасский собор. В отчете государю-императору его высочество сообщил следующее. «Хотя собор и хорошее здание, но иконостас написан в новом вкусе и производит неудовольствие в купечестве, которое не ставит свеч к местным иконам, и желалось бы, чтобы предосудительная ошибка архитектора была исправлена, ибо живопись дурна». В 1834 и 1836 годах собор посетил его императорское величество государь-император Николай I. В последнее посещение его величество благоволил дать личное наставление архитектору Ефимову о проекте нынешнего соборного главного иконостаса. В 1837 году государь-император Николай Павлович явил новый знак своего монаршего благоволения и покровительства отечественной промышленности и торговли. По воле его величества ярмарку посетил наследник, цесаревич и великий князь Александр Николаевич, причем удостоил своего посещения и Спасский собор. В 1856 году собор посетили князья Романовские, герцоги Лихтенбергские Николай Максимилианович и Евгений Максимилианович. В 1858 году собор был удостоен посещения их императорскими величествами государем-императором Александром Николаевичем и государыней-императрицей Марией Александровной. Ярмарочное купечество на память о посещении их величествами ярмарки подвиглось к сооружению на ярмарке нового Александра-Невского собора.

В 1861 году, 9 августа, собор посетил его императорское высочество, государь-наследник, цесаревич и великий князь Николай Александрович. Вступил он в собор в 6:30 утра в сопровождении графа Строганова. Встречен был по чиноположению местным протоиереем Добротворцким со священниками Садовским и Парийским, а также местным причтом. Его высочество милостиво спросил протоиерея, часто ли бывает в соборе богослужение, много ли бывает богомольцев, чьи здесь певчие, всегда ли поют. Получив ответы, его высочество отбыл из собора. В 1863 году, 6 августа, собор был удостоен посещением его императорским величеством, государем-императором Александром Николаевичем. В собор его величество прибыл в 1:10 пополудни, после божественной литургии в Нижегородском кафедральном соборе. Поклонившись святыне, он отбыл из собора. В 3:30 часа в собор явилось дворянство во главе с губернаторами, причем совершено было Господу Богу молебствие о благополучном путешествии их императорских величеств. Вместе с государем-императором прибыла в Нижний Новгород 4 августа и государыня-императрица Мария Александровна. Того же числа ее величество отбыла из Нижнего Новгорода на пароходе вниз по Волге. Государь-император проводил государыню до села Кстово. В 1866 году, 17 августа, в Нижний Новгород прибыли их императорские высочества государь-наследник, цесаревич и великий князь Александр Александрович и великий князь Владимир Александрович. Их высочества посетили собор 18 числа для обычного поклонения святыне и были встречены по чиноположению местным протоиереем. Потом 19 числа по случаю освящения на ярмарке флачной Макарьевской часовни. Из собора до часовни их высочества следовали с крестным ходом и участвовали в освящении. Это освящение часовни было совершено Преосвященным Макарием, епископом Балахнинским, которым перед их высочеством была произнесена речь. В 1868 году, 17 мая, Спасский собор посетил его императорское высочество великий князь Алексей Александрович. Встречен в соборе в 7:30 утра местным причтом, приложившись к святым иконам преподобного Макария и благоверного князя Александра Невского, его высочество отбыл из собора. В этом же 1868 году, 11 августа, собор посещен его императорским высочеством великим князем Владимиром Александровичем. Великий князь, встреченный с подобающей честью преосвященным епископом Поликарпом, присутствовал за божественной литургией, совершенной преосвященным с местным духовенством. После литургии был совершен крестный ход к новостроящемуся на ярмарке Александро-Невскому храму, и великим князем положены были первый и пятый камни при закладке наружных стен этого храма. В последующие годы царственные особы и великие князья также неоднократно посещали собор, а в 1881 году Спасский собор благоволил посетить его императорское величество государь-император Александр III с супругой государыней-императрицей Марией Федоровной и августейшими детьми, наследником цесаревичем и великим князем Николаем Александровичем и великим князем Георгием Александровичем, а также великим князем Алексеем Александровичем. Это было 20 июля. Тогда государь-император изволил прибыть в Нижний Новгород из Москвы на освящение нового ярмарочного Александро-Невского храма. Спасский собор также посетили государственные сановники. В 1860 году это обер-прокурор Святейшего Синода господин Ахматов, в 1884 году обер-прокурор, действительный тайный советник Константин Петрович Победоносцев, в 1892 году министр финансов, действительный тайный советник Иван Александрович Вишнеградский и в 1896 году бывший военный министр, генерал от инфантерии Дмитрий Александрович Милютин. Богослужение в Спасском соборе и Казанской церкви при нем. Богослужение в Спасском соборе и домовой Казанской Богородичной церкви ограничивается следующим временем. С 14 сентября по 14 июля и с 15 июля по 13 сентября. В течение 10 месяцев в году вне ярмарочного времени, то есть с 14 сентября по 14 число июля месяца, богослужение, собственно, в Спасском соборе
не совершается, а отправляется только в домовой Казанской Богородичной церкви. Здесь оно бывает во все великие праздники, воскресные, бденные и царские дни. В будничные дни по малолюдству прихода службы не производится, разве что по желанию причта, ради поминовения. И в праздничные дни богомольцев бывает немного. С вечера в 6 часов бывает всеночное бдение, а в сам день литургия в 7, 7.30 и 8 часов утра. И та, и другая, со словесного разрешения архиереев, совершаются при частом благовесте и красном звоне. Недостаточность богослужения в обыкновенное время года с избытком восполняется в ярмарочное время, то есть с 15 июля по 13 число сентября, в течение 2 месяцев в году. Тогда двери собора для молитвы бывают отверсты с утра до поздней ночи. До 1881 года совершался из Спасского собора еще крестный ход для освящения Окского плашкоутного моста как собственности ярмарочного купечества после весенней наводки его через Оку. Но после сказанного года этот крестный ход из Спасского собора нарушился почему-то и совершается из ярмарочного Александро-Невского собора. До освящения на ярмарке нового Александро-Невского собора в 1881 во все праздничные и царские дни, поздние литургии, а иногда и всеночные бдения, всегда совершались архиереями исключительно в Спасском соборе. Ныне же архиерейское богослужение распределено между обоими ярмарочными соборами так, что в Спасском храме служения архиерейские бывают только 15 июля, в день открытия ярмарки, если, впрочем, случится этот день в воскресенье. В противном же случае совершается один только крестный ход. Также архиерейские служения бывают в прилучившиеся за 15 числом воскресенье, 25 июля в храмовый праздник преподобного Макария, 1 августа в праздник Всемилостивого Спаса, 25 августа, если оно случится в воскресенье, в день закрытия ярмарки, в остальные же праздники архиереи служат в новом ярмарочном Александро-Невском соборе.

ни после его никто, кажется, из нижегородских архипастрий не жил здесь на ярмарке. Пребывание владыки здесь следует объяснить его заботой о содержании собора во всегдашнем благоприличном виде, благоустройстве богослужебном, личном наблюдении за братскими отношениями соборного причта и благовидном поведении архиерейских певчих. Владыка служил в соборе до 9 раз, праздники проводил с русским хлебосольством и сближался с ярмарочным купечеством. Почему он стяжал себе любовь и от нижегородцев? 16 августа он особенно торжественно совершал литургию в соборе в присутствии господина оберпрокурора Святейшего Синода Ахматова. 21 августа епископам было разрешено причту торжественно отправить раннюю литургию и после нее совершить первый крестный ход вокруг ярмарки в пресечение Господом Богом холеры, бывшей в то время. Позднюю литургию сам служил, прося Господа о том же, и Господь помиловал ярмарку. Болезнь миновалась. С тех пор и существовал второй ярмарочный крестный ход по ярмарке. В последний день 28 августа он отслужил в соборе литургию, отпил чай в своих кельях, посетил близкого к нему купца Лепешкина и, не обещаясь больше служить в нынешнем году на ярмарке, отбыл в Нижний Новгород при колокольном звоне. Но владыке не суждено было служить и после на ярмарке, потому что 29 сентября 1860 года он был перемещен в Житомир на Волынскую кафедру.

0: Пора читать.
1: Протоиерей Даниил Азизов. Мелодия для Бога о церкви, как о первой любви. Помните свою первую любовь? Водоворот идей, надежд, мечтаний, светлое время, которое навсегда останется в сердце ароматом весенних цветов и яркой песней беспечной молодости. Сборник рассказов протоиерея Даниила Азизова «Мелодия для Бога» имеет подзаголовок «О церкви, как о первой любви». Это зарисовки о церкви и ее верных чадах, об исторической родине и традициях, паломничествах и путешествиях. Живые воспоминания священника, нашего современника, наполненные любовью к каждому мгновению, с нотками ностальгии и добрым юмором. Автор обладает удивительным умением отличать настоящее от наносного, смотреть на мир и церковь глазами романтика, а не прагматика. Вот что пишет об этой книге известный писатель и публицист, протоиерей Алексей Уминский.
2: Отец Даниил пишет о церкви как о своей первой любви, которую он не растерял, которая не потухла, которую он сохранил, которой он живет. И это чувство очень радостно отзывается в моем сердце. Когда я читаю его небольшие рассказики, я словно узнаю всех тех, о ком он пишет. Старые священники, диаконы еще советских времен, церковные старушки, от которых нам всем доставалось. Приходские чудаки и чудачки, которых мы принимали чуть ли не за святых. И при этом ни слащавости, ни сюсюканья, но вместо этого часто доброе снисхождение, ирония, а подчас и горечь. Это книга о любви, о надежде, о том, как церковь живет в нас, а мы в ней.
1: А вот как сам автор говорит о героях своего повествования.
2: Важные в нашем прошлом, настоящем и будущем являются люди, которых мы встречаем. Благодаря им мы получаем полезные уроки. В течение всего земного бытия именно люди являются нашими учителями. Слава Богу, жизнь сложилась так, что положительных героев на моем пути оказалось больше. Потому и родилась идея вспомнить ярких людей и обратиться к событиям прошлого. К сожалению, обо всех героях и жизненных ситуациях написать невозможно, ибо таковых немало.
1: По отзывам многочисленных читателей книги протоиерея Даниила Азизова «Мелодия для Бога», автор обладает удивительным талантом собирателя человеческих портретов, умением отличать настоящее от наносного, смотреть на мир и церковь глазами романтика, а не прагматика. Напомним, протоиерей Даниил Азизов, этнический ассириец, настоятель Старопокровского храма города Ростова-на-Дону, руководитель информационного отдела Ростовской епархии. Отец Даниил – автор многочисленных статей в православных СМИ, путешественник и собиратель человеческих портретов.
0: Пора читать.

0: Здравствуйте! В эфире радио «Образ». Итоговый выпуск новостей в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях недели. 8 октября Православная Церковь отметила День Преставления святого праведного Сергия, игумена Радонежского чудотворца. В день памяти преподобного Сергия Радонежского святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Его святейшеству сослужили архиереи Русской Православной Церкви, в их числе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, а также насельники Троицы Сергиевой Лавры, священном сане, сом духовенства. За богослужением молились многочисленные гости, паломники, настоятельницы ряда женских монастырей, монашествующие, священнослужители, прибывшие на торжества в Лавру. Преподобный Сергий – один из самых почитаемых русских святых. Основателя Троицкой Лавры называют игуменом земли русской. Он полагал много пастырских трудов, чтобы прекратить междоусобные войны князей и тем самым обрести силы для борьбы с иноземными захватчиками. «Любовью и единением спасемся», — говорил преподобный Сергий. 10 октября в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном на площади Кузьмы Минина в Балахне, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил предел в честь собора Иоанна Предтечи. В новосвященном пределе управляющий Нижегородской епархией возглавил божественную литургию. Его высокопресвященству служили благочинный Балахнинского округа Нижегородской епархии и настоятель этого прихода иерей Андрей Сидоров, руководитель административного секретариата епархии иерей Артема Мужиченков и другие клирики епархии. В храме вместе с прихожанами молились попечители и благотворители. На богослужении присутствовал исполняющий полномочия главы местного самоуправления Балахнинского муниципального округа Антон Быков. Богослужебное песнопение исполнил выездной архиерейский хор под управлением протодиакона Антония Молева. По окончании литургии глава Нижегородской митрополии поздравил всех с освящением предела и обратился к собравшимся со святительским словом. Всем присутствующим на молитвенную память были вручены иконки святого Иоанна Предтечи. Возрождаемая каменная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы с пределами во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба и в честь собора Иоанна Предтечи, рассчитанная на 200 человек, воссоздана по образцу исторического храма 18 века, который стоял на этом месте до разрушения в годы советской власти. Чин закладки храма митрополит Георгий совершил 7 июля 2024 года. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работ его участников. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Изданный сборник работ участников конкурса подготовлен под общей редакцией советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Мы попросили ее прокомментировать события.
1: Ежегодно по итогам конкурса «Серафимовский учитель» фонд преподобного Серафима Саровского издает двухтомник или трехтомник, в разные года это по-разному. Он называется «Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи». Здесь кроме победителей и лучшие работы, которые отмечены экспертами. Очень важно отметить, что в этом году мы говорим о 200-летии основания Мельничной обители. Отдельный раздел у нас посвящен истории монастыря. Вышел фильм «Ушаковы прославляют Россию». Этот документальный фильм стал достоянием педагогической общественности. И в одном из разделов мы публикуем уже методические разработки учителей, как они используют этот документальный фильм в качестве учебного материала на уроках. Это тоже новшество, это довольно интересное новшество. Наши традиционные разделы – это проектная деятельность, это образовательно-воспитательные методики для различных целевых групп, они все апробированы. Мы делаем акцент на том, что любой материал исторический, любой другой, который излагается в методических разработках, он подвергается богословскому осмыслению. Конкурс называется «Серафимовский учитель». Мы входим в содержание образования, и осмысление идет с богословской точки зрения. Это вот высший пилотаж, самое главное, для чего мы предназначены, почему вообще объявлен такой конкурс. Всего за 21 год существования конкурса было опубликовано 1004 методических разработки.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Сормовскую православную гимназию имени святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова в первую неделю октября посетили директор Государственного правового департамента Нижегородской области Александр Каморников и министр науки и высшего образования региона Виктор Анисимов. Они провели встречи с гимназистами, пообщались с ребятами. По итогам визитов высоких гостей мы встретились с директором Сормовской православной гимназии протоиереем Евгением Худиным и задали ему несколько вопросов. Кто выступает инициатором таких встреч и каковы основные цели этих мероприятий?
2: В силу глубокого сработничества Нижегородской епархии и правительства Нижегородской области, а также ученого сообщества, мы имеем возможность обратиться с просьбой посетить гимназию к очень уважаемым и достойным людям, которые принимают серьезные решения как в отношении Нижегородского региона, так и Российской Федерации. И поэтому к нам приходят такие высокие гости, которые рассказывают о личном примере своего становления от школы к вузу и уже к руководящей должности, о своем отношении к вере. А, как правило, это глубоко верующие люди, которые строят свою жизнь на основании заповедей Божьих. И это очень важно услышать маленьким детям, что взрослые люди опираются в своей жизни на благословение Божие.
0: Легко ли соглашаются высокие гости на такие встречи? Приходится уговаривать?
2: Ни одного отказа еще не было. Соглашаются с большой радостью, уходят под серьезным таким добрым положительным впечатлением от благодарной аудитории.
0: Наверняка и гости, и ученики гимназии делятся с вами впечатлениями о таких встречах. Вот что говорят и те, и другие, буквально в двух словах? Что они получают от этих встреч?
2: Наши гости приходят, как правило, как на экзамен. Хотя они же взрослые, состоявшиеся, серьезные, умеющие принимать решения. И поэтому очень серьезно к этому готовятся. Это и слайд презентации, это и тексты. Но, конечно, даже подготовленная речь в этой детской аудитории переосмысливается и уже произносится от сердца и от души. Ну, а детки, конечно, восхищены. А в обычной своей жизни вряд ли кто-то из них сможет встретиться с действующим министром того или иного ведомства. Здесь он рядом, можно поговорить, задать вопрос. И что примечательно, очень искренне и откровенно отвечают наши гости нашим деткам на самые интересные вопросы.
0: Ну, то есть сначала, можно сказать, положено, да, такие встречи будут продолжаться и дальше.
2: Да, мы очень надеемся на сработничество с нашими гостями из разных министерств, ведомств, служб, организаций. Я считаю, что это взаимополезное общение.
0: Успехов вам хочется пожелать в этом деле, хорошим
2: спасибо.
0: И полезным.
2: Спасибо. Всем нам Божьей помощи.
0: Гостем студии «Радиообраз» был директор Сормовской православной гимназии протоиерей Евгений Худин. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной и духовно-нравственной программы «Вера едины». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты», Нижегородской митрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиал РАНХИКС. Программа включает три тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль «Изучение Библии со священнослужителем». Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат также сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской митрополии и правительства региона. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Василий Акимович Никифоров-Волгин. Любовь – книга Божья. Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бовриков, во всем городе не найти. Был еще Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города в трухлявом бревенчатом доме окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся лишенным сана дьяконом Даниилом, сожженного роста и огромного голоса детиной. Про Филиппку и Агапку здесь говорили. Много видали озорных детушек, но таких ухарей еще не доводилось. Было им лет по 9. Отец одного был трепишник, а другого – переплетных дел мастер. Филиппка маленький, коротконогий, пузатый, губы пятачком и с петушком на большой вихрастой голове, всегда надутый, что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах. Одна штанина была синяя, а другая – желтая и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своем наряде Филиппка зашел как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал. «Удивительно, Марья Дмитриевна!» Агапка был тощим в веснушках, зыркоглазым и вертким. Зиму и лето ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке без козырки. Выправка у него военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил: «Не называй меня больше Агапкой». «А как же прикажете вас величать?» — насмешливо спросила та. Агапка звякнул шпорами и лихо ответил: «Суворовым!» Озорство с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество. Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной, звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет: «Дядь Михайло, у твоей жены дядя Сеня сидит и оба чай пьют». Обожженный ревностью Михайло срывается с места и прибегает домой. «Изменщица!» — рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. «Где Сенька?» Так клянется и крестится, ничего не ведает. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке, молодому сапожному подмастерью. Выходит Сенька, вздымается ругань, а за ней драка. На двор собираются люди, в драку впирается городовой и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька ни при чем. «Я не интересуюсь вашей супругой», — говорит он, — «немыслимо это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и корзубая». От этих выражений кузнец опять наливается злобой. «Моя жена — огурец? Моя жена — корзубая? Ахож я тебе блямбу дам! Раз! Ух!» И опять начинается драка. Растрига Даниил, когда напивался, то настойчиво и зло искал черта, расспрашивая про него прохожих. «Мне бы только найти», — гудел он, пробираясь вдоль заборов, — «я бы его в студень превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти». К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой. «Дядюшка дьякон, ты кого ищешь?» «Черта, брат Ситный, черта, который весь мир мутит!» — в отчаянии вопиял дьякон. «Не видал ли ты его, ангельская душенька?»
1: «Видал? Он не вдалече здесь. Пойдем со мной, дядюшка дьякон, я покажу тебе».
0: Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева.
1: «Он тут-то, в подвальчике», — потаенным шепотом объяснял Филиппка.
0: Даниил выпрямлялся, засучивал рукава гологузой куртки и крестился, входя в темное логовище ростовщика. «Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог, расточаться, врази его!» И через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу. Из подвального помещения вылетел похожий на моль низенький старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил. «Держите Вельзевула!» — грохотал он иступленной медью страшенного своего баса. «Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе царство небесное!» Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городового, и все становились веселыми, как бы пьяными. За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку. Однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой. Пришла в образе 9-летней Нади, дочери старого актера Зорина, недавно поселившегося на окраине на том же дворе, где проживали озорные ребята. Актер ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями. А Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой. Проходила Агапка мимо. Посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную, и как бы золотистый от золотистых волос, падавших на тихие плечи. И неведомо от чего вспыхнул весь, застыдился и вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащей в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью. Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал. В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошел к ней и солидно сказал: «Меня зовут Филипп Васильевич». «Очень приятно», — тростинкой прозвенела девочка. «А меня Надежда Борисовна. У тебя очень красивый костюм, как в театре». Филиппка обрадовался и подтянул пестрые штаны свои. После этой встречи и его душа стала сама не своя. Он пришел домой и попросил у матери мыла помыться и причесать его. Та диву далась. «С каких-то пор?» Филиппка в сердцах ответил: «Да вас не спрашивают». Вымытым и причесанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок — высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели. Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблок, то семечек. Однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущенно и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности. 2 дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал: «Хочу с тобой поговорить». «Об чем речь?» — спросил Филиппка, поджимая губы. Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник. «Видал?» «Вижу. 10 копеек. «Маленькая с виду монетка», — говорила Агапка, вертя гривенник перед глазами. «А сколько на нее вкусностей всяких накупить можно? К примеру, на копейку конфет «Дюшес» 2 штуки. За 2 копейки большой маковый пряник».
1: «О, вкусный-то!» — не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза. «Так во рте и тает! Люблю!» «На 3 копейки халвы». «На копейку стакан семечек, на 2 каленых али китайских орешков», — продолжала Агапка, играя серебряком, как мячиком. «Ну и что ж дальше?» — жадно спросил Филиппка, начиная сердиться. Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как гуак, верный воин, про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник. «Получай. Дарю тебе, как первому на свете другу. Но только прошу тебя». Здесь голос Агапки дрогнул. «Не ухаживай за Надей. Христом Богом молю. Согласен?» Филиппка махнул рукой, резко, почти с отчаянностью в голосе крикнул: «Согласен!» На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.
0: Когда наелся он всяких сладостей так, что мутить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался. На другой день ему стыдно было выйти на улицу. Он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть и перед смертью попросить прощения у Нади и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы». Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл. И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль: «Отдать гривенник обратно! Но где взять?» Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание. «Трать будут», — подумал он, — «но ничего, претерплю, не привыкать». Филиппка вытащил из коробочки гривенник, выбежал на улицу, разыскал Агапку и сказал ему: «Я раздумал, получай свой гривенник обратно».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Афанасий Фет. Нам повторяли все в речах картинных. Нам повторяли все в речах картинных, вам суждено бездетность перенесть и не видать вам этих лиц невинных, в которых что-то ангельское есть. Исполнились всеобщие желания, Господь утешил нас на склоне дней и вас послал, невинные создания, послушных и играющих детей. Господь велик, Он старость успокоил. Гуляйте, детки, тешьтесь в добрый час. И милосердной милость тем удвоил, что взрослыми мы не увидим вас.
2: Радиообраз. Доброе радио.
3: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

о вере. День за днем. Дневник православного священника. 11 октября. Победа, победившая мир, вера наша. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 4. Сильна та вера, которая видит обетованную землю сквозь бурное море, пустыню и полчище врагов, которая может с Авраамом видеть потомство многочисленное, как звезды небесные, которая может с Иовом видеть Искупителя, воскресение, восстановление сквозь разорение и пепел, лютую проказу, тяжкие удары от Бога и людей, искушение жены, горькие речи друзей и злобу сатаны. Может со Стефаном видеть Христа на небе сквозь целый вихрь и дождь каменьев. Может с бедной хананиянкой видеть сострадание Христа сквозь презренное название пса. Может в огненной печи видеть ангела света, в каждом искушении дверь избавления, в каждой могиле воскресение и хвалу. Пусть же эта вера будет и нашей верой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Я русский».
2: Я раз,
3: я сильный,
4: я добрый,
5: я верный,
6: я смелый,
7: я нужный,
8: я русский. Программа путешествия по миру русского счастья.
9: Добрый день, друзья! В эфире программа «Я русский», программа путешествия по русскому миру. Меня зовут Виктория Скачкова, я сопровождаю вас в этом увлекательном путешествии. Сегодня нашим попутчиком и моим соведущим будет удивительный гость. Американский IT-консультант, публицист, журналист, отец восьмерых детей, верующий человек, который в 2023 году осознанно переехал из Соединенных Штатов в Россию, Джозеф Шуцман. Джозеф, добро пожаловать в программу «Я русский».
10: Спасибо огромное.
9: Джозеф, русские люди с детства приучены к такому понятию, как «домашнее задание». Сначала мы выполняем его в школах, как ученики, потом помогаем выполнять домашние задания своим детям. Вы наверняка тоже уже знаете, что это за понятие. И гость программы «Я русский», который также является соведущим, тоже получает домашнее задание – найти вдохновляющую цитату, которая настроила бы наших слушателей на этот разговор.
8: Домашнее задание.
9: Получилось ли у вас выполнить это домашнее задание?
10: Да.
11: Вы знаете, да, мы были в Дивеево, буквально вчера вернулись, и домашнее задание было очень интересным, спасибо за него. Надеюсь, что, как мне кажется, его удалось выполнить. И в качестве цитаты я бы хотел сказать слова Серафима Саровского, что «претерпевших ожидает Царствие Небесное».
9: Прекрасная, вдохновляющая цитата, и я уверена, что она будет как раз маяком нашего сегодняшнего разговора. И наверняка, да, вы знаете, что Россия, русский язык полон крылатых выражений. Да, мы очень любим различные крылатые выражения, афоризмы. И одно из таких выражений, крылатых выражений, идиом, мы берем и делаем заголовком нашего разговора. Сейчас вам предстоит выбрать ту идиому, которая вам больше всего по душе и которая станет заголовком нашего разговора.
8: Русская красота. Русский характер. Русский дух. Русская хандра. Русский стиль. Русская душа.
9: Пожалуйста, выбирайте.
11: Я думаю, что русская душа.
9: Лучший выбор и лучший разговор.
8: Русская душа.
9: Программа называется «Я русский». И первый вопрос, конечно, такой. Как вы думаете, понятие «русский» — это про национальность или про состояние души? И когда человек может сказать о себе «я русский»?
10: Хороший вопрос.
11: Я даже затрудняюсь сказать, кого было бы более целесообразно спросить об этом, да, кому задать этот вопрос. Русскому, который всю жизнь прожил в этой стране и, наверное, может понимать лучше, что стоит за этими словами, либо кого-то, кто прибыл сюда из другого уголка мира. И причем здесь даже тяжело предположить, сколько времени он должен провести в России, прежде чем быть способным ответить на такой вопрос. Знаете, мне кажется, что этот вопрос совершенно нерелевантен. И если вам вдруг покажется это неуважительным, пожалуйста, поймите, что я ни в коей мере не вкладываю ни малейшей нотки неуважения в это, и позвольте мне объяснить. Я приехал в Россию в первую очередь во благо своих детей. То есть моя цель, мое предназначение в жизни — это служить Богу, заботиться о моей супруге и о моих детях. Это моя первая, главнейшая ответственность. Смогу ли я сам быть русским когда-нибудь? Сейчас я точно не русский, да? Но я надеюсь, по крайней мере, с гражданством вопрос решится. Это один вопрос. Но самое главное, что русскими будут мои дети. И все, что я делаю, все направлено на то, чтобы обеспечить их будущее и подготовить их к тому будущему, которое их ждет здесь.
10: But I should add to this.
11: Я понимаю, что в рамках этой программы мой ответ может показаться неудовлетворительным, и слушатели вполне могут разделиться на два лагеря. Да, если я вдруг заявлю, что «да, я русский», кто-то может возмутиться и сказать, «да что он себе позволяет, он здесь живет всего 3 года, по-русски совсем не говорит». Один вариант, да? Другой лагерь может сказать, да что же это, он отказывается от такого статуса, быть русским здесь, в стране, там, что он нас не уважает. Поэтому я бы хотел подчеркнуть, что ответ, который я вам дал, это не попытка выкрутиться, да, и найти легкий выход из этого положения. Я знаю, какое важное место Россия занимает в мире. И я это признаю и уважаю.
9: Вы знаете, я живу в России 43 года, и я тоже не понимаю ни законов, по которым, да, существует русская душа, ни ее конечной глубины и широты. Поэтому, мне кажется, быть русским — это процесс. Концепция нашей программы — это путешествие по русскому миру. И вы, как человек, который видел этот мир сперва издалека, а теперь видит его изнутри, как бы вы могли охарактеризовать этот мир? Русский мир, он какой?
11: Давайте я начну с честного признания. До 2023 года я не встречал ни одного русского вообще. То есть впервые я встретил русского человека в 2023 году, буквально за несколько месяцев до того, как мы с семьей переехали в Россию. И все мое представление о русском мире достаточно сильно ограничено. Причем ограничено не столько мной, сколько ограничено доступом к той литературе, которая у нас есть на Западе, да, и которая склонна все описывать в очень черно-белой гамме, без полутонов.
10: Например, Adam and Eve were in the garden.
11: В качестве примера. Адам и Ева в райском саду, да, потом вдруг появляется Россия, в ней большевики, ну и быстренько по верхам последних 100 лет истории. Вот как это выглядит.
9: Ну, так все и было.
10: One thing led to another.
11: Да. Одно повлекло за собой другое.
10: But to answer your question...
11: Вы, как, наверное, знаете, я принадлежу к католикам-традиционалистам, то есть не мейнстримовским. И в соответствии с моей верой, я считаю, что Россия будет лидером новой главы в истории человечества. Она была таковым некоторое время и будет еще раз. И именно поэтому я здесь. Это для меня вопрос веры. И знаете, за последние 3 года я узнал очень много нового. Я узнал больше об истории. Я историю люблю. И когда я начал погружаться в нее глубже, то в какой-то степени даже почувствовал, что разозлился. Разозлился на то, сколько от нас скрывалось, сколько недоговаривалось. Потому что даже вот в описаниях каких-то известных исторических личностей совершенно нет полутонов. Их склонно описывать либо как хороших, либо как плохих, чаще как плохих, без какой-либо комплексной характеристики человека.
10: But I will say in closing to your...
11: И вы знаете, в завершении попытки ответить на ваш вопрос, хотел бы сказать следующее. Я знаком со множеством понятий матери. Матерь Божья, да? Земля-мать, мать-церковь в нашем понимании. Но сейчас, после 3 лет пребывания в России, я начинаю понимать, почему имеет право на существование еще и Матушка Россия.
9: Да, спасибо. Это действительно звучит очень хорошо и на русском, и на английском языке. Mother Russia.
10: Отлично. Mother Russia.
9: Джозеф, в мире 193 страны. И каждая из них является матерью для своих, да, сограждан, для своих любящих сердец. Вы выбрали Россию для себя, для своей семьи, для своих детей. Это кроме духовных основ, наверняка еще имела какую-то причину, ну, скажем, очевидную, социальную. Расскажите, пожалуйста, об этом. Почему именно Россия все-таки?
11: Вы знаете, многие меня часто спрашивают о различиях и сходствах между США и Россией. И я сразу должен сказать, что у нас есть много общего. Но при этом Америка очень сильно отличается по ряду ключевых, важных параметров. Ну, она все-таки немногим меньше России, да? Хотя и в Америке, и в России привыкли мыслить и ощущать себя именно большой страной. Большой в смысле расстояний, сроков. Давайте приведу пример. Да? Если француз отправится в магазин купить продуктов и потратит на это 15 минут, для него это будет целое приключение. Да? Любой русский может потратить 2 часа на какое-то дело, и это только в один конец. А еще вернуться нужно. Но, наверное, самым важным различием будет то, что немножко пойдет вразрез с вашими добрыми словами о том, что другие страны — матери для своих граждан и любящих сердец. Мне кажется, не каждая страна выступает матерью для своего народа. И Америка, она точно вот в самом низу этой шкалы. Я при этом остаюсь в контакте с многими друзьями, родственниками, которые живут в США. И выступая здесь, на телевидении, на радио, говоря об этом, я знаю, что их это задевает. Хотя я не имею ничего против них лично. Попробую пояснить. Америка, США, в моем понимании, это не страна. Это нация. А вот Россия — это страна. Да и к тому же с более яркой и длинной историей. Она существует сколько? Раз в 5 дольше, чем Соединенные Штаты. И должен сказать, что я, конечно, в этом еще не очень хорошо разбираюсь и вряд ли в обозримом будущем разберусь, но русских отличает совершенно особый, уникальный склад ума и отношения к миру. США — это нация, подчеркну еще раз, нация индивидуалистов. А Россия — это страна общности. И это проявляется в достаточно простых вещах. Несмотря на возможные конфликты, разногласия, любой русский знает, что ожидать от другого русского. И он легко начнет разговор в магазине, на заправке, с понятными и предсказуемыми последствиями.
10: So, that's a lot of words of introduction to answer your question.
11: Я сделал, наверное, очень многословное введением, многословную подводку к ответу на ваш вопрос. Давайте к делу. Мой отец взрастил меня в первую очередь как христианина. Не американца, именно христианина. И несмотря на то, что мне 40 лет, это может показаться странным, я никогда не приносил присягу верности американскому флагу. И вообще на протяжении всей жизни мне было немного сложно смириться с этой концепцией патриотизма. Патриотизма в рамках американской нации. Мне кажется, что там очень много двуличности, что ли. Вы знаете наверняка, что бытуют фразы, да, «In God we trust», там, «Мы верим в Бога», «One nation under God», «Одна нация под Богом». Но, глядя на все это двуличие, у меня возникает мысль, что либо эти фразы используют не всерьез, либо речь идет о каком-то другом боге. А моя цель, моя обязанность как отца сделать так, чтобы мои дети попали на небеса. Мне уже 40 лет. Я предполагаю, что впереди у меня осталось лет несколько меньше, чем я прожил, и я от этого ощущаю определенное облегчение. Потому что этот мир — это, по сути, полигон, если хотите. Полигон для всех нас, дающий возможность попасть в Царствие Небесное. И повторюсь, что моя обязанность — подготовить детей моих к этой вечной жизни. И, на мой взгляд, я в это верю всем сердцем, Россия — это страна, которая лучше всего для этого подходит.
8: Я русский.
11: У меня большая семья, у меня много детей. И вы знаете, на Западе меня всегда вызывало недоумение, раздражение, как к нам относятся. Да? Когда люди подходят и начинают нам пенять: у вас столько детей, вы что, разве не знаете, что там земли становится меньше, воды становится меньше, продуктов питания становится меньше? И что, вам вообще больше нечем заняться, нечем развлекаться? У вас что, телевизора нет из этой серии? Это жутко оскорбительно, настолько, что хотелось бы взять лопату и как следует огреть по хребту таких вопрошающих. Безбожие, по сути. И я постоянно пытаюсь достучаться до оставшихся в США моих друзей, моих родственников, чтобы они увидели это, чтобы они это поняли. Возвращаясь к России, Россия — это страна не для всех. Наверное, лучше всего это описывает моя жена, которая говорит, что люди делятся на две категории: индейки и орлы. Так индейкам в России делать нечего, не выживут.
9: А вы помните свой первый день в России?
10: I arrived in February of 2023.
11: Я приехал в Россию в феврале 2023 года. Сначала один, без семьи. Вернее, не один, а с моим хорошим другом. Решили мы дома, что для начала на разведку лучше я съезжу сам по себе. А вспоминаю, как я прибыл в аэропорт. Как долго было идти до таможни, это вылилось в целое небольшое паломничество. Но уже буквально в конце первого дня, побродив по улицам, я понял, что это именно то место, куда я стремлюсь, что это новый дом. И я пытаюсь донести эту мысль до многих своих знакомых на Западе, до людей, у которых точно такие же семьи, как у меня, что есть необходимость, похоже, начать искать себе новый дом. Даже вспомним Писание, да? Авраам был вынужден уйти в поисках нового дома, Лот. И мне кажется, что мы сейчас на пороге того времени, по крайней мере, христиане, когда нужно заботиться на поиском нового дома. И Россия — это очень нормальная страна. Страна с нормальным сообществом. Это не небеса, я это прекрасно понимаю. Хотя мне часто говорят: слушай,

0: понятно, праведную, да, и какие бывают христиане формально, да, но не по делам их. И в России, как и во многих других странах, достаточно и тех, и других. Но что я чувствую, в чем я глубоко уверен, в том, что вот этот святой огонь не угаснет никогда. И под покровительством Пресвятой Богородицы в России все будет так, как должно быть.
1: Спасибо вам, спасибо за искреннюю, честную и русскую беседу. Будем ждать вашего фильма и обязательно будем ждать нашей новой встречи. Друзья, вот такой он, русский мир. Кого-то пугает, кого-то завораживает. Сильный мир для сильных духом людей, в которых бьется доброе сердце. Наш сегодняшний выпуск программы «Я русский» был посвящен великой силе русской души, которая приводит в Россию людей со всего благополучного и комфортного, казалось бы, мира. И сила эта благословлена Пресвятой Богородицей, нашей самой большой русской любовью и надеждой. Завершить сегодняшний выпуск нам бы хотелось родным репортажем из места, которое лучше всего показывает, что такое настоящая русская любовь к Пресвятой Богородице. Итак, родной репортаж из Августовского Успенского Дивеево.
2: Родной репортаж.
1: Да, это Дивеево, село в Нижегородской области, известное на весь мир. Место, где каждое утро ходит стопочками Пресвятая Богородица. Обитель, где даже часы на колокольне поют «Пресвятая Богородица, спаси нас». Удел, где тебя неизменно встретят словами «Христос воскресе». Четвертый удел Божией Матери. А что такое удел? С давних времен это и часть земли, доставшаяся во владение, и доля, участь, предназначенная самой жизнью. Доля этой нижегородской земли – служить славе Божией и величать красоту Пресвятой Богородицы. Каждый день, каждым вздохом, каждым чувством, поступком, каждым старым высоким дивеевским деревом и каждым цветком. Заветный праздник Дивеевской обители – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день Божия Мать ушла в вечность к своему возлюбленному Сыну. По дивеевской традиции – путь плащаницы Божией Матери, последний земной путь, лежит по святой канавке. Она украшается особым образом. Цветы – местные, дивеевские, покупные, привозные, выращенные в нижегородских оранжереях, становятся сплошным ковром для стопочек Пресвятой Богородицы. Украшение канавки – тоже традиция, для исполнения которой люди приезжают со всей России. Днем перед праздником обычно тихая молитвенная канавка становится местом доброго творчества. Женщины, девочки, монахини, семьи, стоя на коленях в свежескошенной траве, выкладывают из цветов узоры. Дует теплый ветер, кричат ворчливые дивеевские вороны, то и дело раздается пение. «Богородица Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с тобою! Работа во имя Божией Матери идет!» Люди сообща создают красоту во имя самой красивой души, когда-либо жившей в мире.
3: В прошлом году мы первый раз приехали сюда и увидела фотографии в интернете в группе монастыря. И прям загорелись желанием. И вот ради этого мы сюда приехали. В Башкирии. 1300 километров проделали, вот чтобы приехать на этот праздник. Все для Матушки Богородицы. Она наша защитница, наша покровительница. Верим в нее, она всегда нам помогает.
4: Просто подарок Богородицы от нас, грешных. И тем более, когда она сама нас позвала. Что может быть еще лучше, когда при ее участии потрудиться?
5: Меня зовут Виктория, я из Краснодарского края.
1: То есть вы специально приехали сюда на Успение?
5: Конечно. Само место, такая благодатная земля, для меня Дивеево очень важно. И Дивеево, именно Серафим Саровский меня воцерковил несколько лет назад.
1: Насколько это почетно для верующего человека украсть канавку?
6: Это очень почетно. Я говорю, у меня прям голос дрожит. На самом деле это Божья благодать.
1: Святая канавка для вас. Что это за место?
6: Святое место, где ты можешь прикоснуться к Пресвятой Богородице. Да, это тот самый момент, когда ты чувствуешь вот это прикосновение.
7: Я вообще первый раз в Дивеево. Я просто поражена. Я сегодня аж плакала после причастия.

0: просто слезы лились сами по себе. И когда шла босая по этой канавке, прям даже сейчас говорю, мне слезы плюются. Отчасти, конечно, отчасти. Вот что, слава Богу, за все, что я здесь. Ой, я просто вот словами не выразить.
1: Ну, я чувствую, конечно, необыкновенную радость прежде всего. Ощущение того, что я сопричастна к этому, потому что первый по этому прекрасному лугу, по этой траве свежей и цветам пойдет, конечно, наша Богородица. И если потом посчастливится, то что-то достанется после ее ножек, когда она здесь пройдет, и нам.
2: Какие они разные, женщины, готовящие украшения для Божией Матери. Молодые и степенные, веселые и серьезные, с пышными розами и луговым золотарником, который своими желтыми ветвями создает геометрию каждого цветочного узора на святой канавке. Все эти женщины разные, и все они об одном. О вере, которую не высказать, о надежде, которая неизменна, о любви, которой живет душа. Монахиня Марфа, жительница Дивеева Ксения, флорист Ольга и многие другие, с которыми вы наверняка шли рядом по святой канавке, шли безмолвно и сосредоточенно. И только один раз в году на Успение самолитвенники на канавке обретают голос.
3: Цветы вот люди приносят, букеты звезд, вот кто-то вот даже с Ульяновска привезли целый автобус цветов, с Уфы привезли цветы, с огорода везут, кто-то с Москвы везет цветы, с местного деревни принес, кто-то купил в магазине. И все получается, и понимаю, что для Матери Божьей это нужно, мне кажется, что каждый год все больше и больше собирается людей, все хотят. Ну, значит, так оно надо.
4: Как вас зовут?
5: Полина.
4: Полина. Откуда вы?
5: Из Дивеева. Я работаю в богадельне. Для именно местных верующих это большой праздник, как маленькая Пасха. Мы прям ждем, готовимся, наряжаемся, видите.
4: А вот этот золотарник явно же где-то...
5: В полях у нас по всему Дивеевскому району его очень-очень много. Да. А потом вся эта травка осветится, и мы будем все собирать. Для родственников, бабушек, дедушек.
6: Я флорист монастыря уже много-много лет. Цветы – это остатки рая на земле. И каждый цветочек, вот даже бутончик, вот самый-самый маленький, невзрачный, он неповторим. Каждый лепесточек говорит о том чуде природы, который дарует нам Господь своим разнообразием, своими красками. Когда начинает завядать цветочки, вот именно проявляется та мудрость Божья, потому что непосредственно вот именно даже процесс увядания, они вот сначала в расцвете, когда мы их ставим, потом начинают увядать. И это вот очень мудро, премудро устроено в нашей жизни.
2: Что мы можем сделать для того, чтобы Божия Матерь узнала о нашей любви и благодарности? Принести цветок на украшение канавки, сделать так, чтобы душа наша сама стала цветком у ее пречистых стоп. А Дивеевская земля, где часы поют Богородице, и где сама матушка игуменя Сергия неизменно читает богородичный канон, нам в этом поможет.

0: Отче, день бы и ночь молишься о нас, и роде христианстве. Твоими молитвами утверждаются тем воспевающего пиемти. Радуйся, благодатная, Господь, с тобою.
1: До новых встреч, до новых путешествий. Держим в руках билетик, на котором написано «Я русский».
2: Я русский.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM.

0: Пора читать.
1: Лариса Калюжная. Бабушкины пирожки и другие рассказы про девочку Таню. В издательстве Сретенского монастыря вышла книга Ларисы Калюжной «Бабушкины пирожки и другие рассказы про девочку Таню». В сборник вошли рассказы об отношениях девочки Тани с сестрой Аней, бабушкой и родителями, о дружбе и первых детских сложностях, разрешить которые помогают мудрые взрослые. Автор этих светлых и добрых рассказов Лариса Калюжная, член Союза писателей России, обладает редким умением искренне и с юмором, без назидательности говорить с детьми и о детях. Маленьким читателям книги «Бабушкины пирожки» будет интересно узнать о забавных и поучительных случаях, происходивших в жизни их сверстницы девочки Тани. У взрослых же появится возможность вновь окунуться в мир детства и вспомнить, каково это – смотреть на мир глазами ребенка. Рассказы в книге собраны по темам «В деревне у бабушки», «Таня в городе» и «Старый альбом». Автор не поучает, но благодаря доброму юмору и искренности передает маленьким читателям важность и радость мира в семье, честности, взаимопомощи и ответственности, внимания друг к другу и сохранения памяти о предыдущих поколениях. Эта книга поможет взрослым и детям интересно провести время вместе. Помимо увлекательных историй, читателей ждет рекомендация, как составить генеалогическое древо, а также раздел с рецептами блюд, которые упоминаются в рассказах. Трогательные иллюстрации Виктории Китавиной никого не оставят равнодушными. И к книге захочется возвращаться снова и снова. Автор Лариса Калюжная стремится, чтобы ее книги были интересны и близки не только юным читателям, но и их родителям, которым будет приятно вновь очутиться в детстве. Этот сборник станет замечательным подарком для любой семьи. Он пробудит интерес у детей к семейной истории, ненавязчиво будет учить доброму и внимательному отношению к ближним, покажет детям, как хорошо жить с чистой совестью. Вот отрывок из рассказа «Это Пушкин» про девочку Таню, которая очень любила читать одни и те же книжки и читала их вдоль, поперек, и сначала, и с конца, и с середины.
2: Однажды Таня заболела и целых 3 дня не ходила в школу. На 4-й день, перед тем, как идти на работу, мама потрогала рукой Танин лоб и велела ей еще денек полежать в постели. Подойдя к полке с книгами, она сняла с нее толстый том в скучном коричневом переплете и начала его перелистывать, как будто что-то отыскивая. Бросив на Таню внимательный взгляд, мама положила раскрытую книгу к ней на постель и сказала особенным голосом: «Это Пушкин». А потом тихонечко вышла. Таня недовольно посмотрела на книгу, нехотя взяла ее в руки и прочла на раскрытой странице заголовок: «Барышня-крестьянка». Лениво перекинула несколько листков, наткнулась на цветную картинку. На ней были нарисованы красивая девушка в синем сарафане и молодой охотник с ружьем и собакой. Таня снова вернулась на страницу, которую раскрыла перед ней мама, пробежала глазами первые строчки и уже не смогла оторваться. Дочитав повесть до конца, она откинулась на подушке, непонятно чему улыбаясь. Все вокруг как-то странно изменилось, и она сама себе тоже показалась немножко другой.
1: Книга Ларисы Калюжной «Бабушкины пирожки и другие рассказы про девочку Таню» будет интересна мальчикам и девочкам от 6 лет. Всем, кто ищет хорошую и добрую книгу в подарок ребенку, а также родителям, бабушкам и дедушкам, которые любят читать вместе с детьми.
0: пора читать.

0: Вечная мудрость.
1: Мы себе не отдаем отчета большей частью в том, что мы, выходя из сна, вступаем в совершенно новый, небывалый день. Этого дня никогда еще с начала мироздания не было. Этот день совершенно нов. Он полон бесконечными возможностями. Отчасти он будет определен по отношению к нам действиями, словами, личностью других людей, событиями, которые связаны с ними. Но в значительной мере, как день и как событие в жизни других людей, он будет определен нами тем, что мы собой представляем, и как мы будем действовать в нем, словом или поступками. И вот раньше, чем вступить в этот день необдуманно, случайно, мы должны остановиться и осознать, принять в наше сознание как можно глубже то, что вчерашний день прошел, отзвучал. И теперь мы находимся перед совершенной новизной нового дня, и что Бог нас в этот день посылает в идеале вестниками от Него самого. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного деланья в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Слово 12 лестницы преподобного Иоанна Синайского, которая посвящена слову о лжи, слово 12. И вот спрашивают, как отличить истину от лжи, как во всем этом разобраться? Сложно, да, но если вы будете молиться, как надо молиться, не по количеству молитв, вы не монахи, а по качеству этих молитв. И если вы при этом будете читать хоть что-то из Священного Писания, пусть не всю Библию, Новый Завет только, или одно только Евангелие вами любимое, или там только Нагорную проповедь, но читать ее внимательно, вдумываясь, размышляя над этим, применяя к своей жизни эти слова, никакая ложь не будет иметь над человеком власти. Очень рекомендую. Сегодня мне прислали статью. Сейчас скажу, где она. Потрясающе. Как это, знаете, слабонервным. И детям нельзя, молодым мамам нельзя. Но это потрясающая вещь. Сейчас я скажу. На Правмире мне ссылку прислали. Вот, сегодняшняя. Но она, по-видимому, Рождества 17-го года события излагает. «Православие и мир». Правмир, а статья называется «Мои дети коледуют на небесах». Я бы прочитал один фрагмент, вот как раз... То, что там важно. «Мои дети коледуют на небесах». Статья от 15 или 16 октября. То есть вот статья сама свежая. А события она описывает Рождества 17 года. Рассказ про одного священника, у которого на Рождество, ну накануне Рождества, 4 января, сгорело две девочки. Две осталось, две сгорело. И там передан его молитвенный опыт. Очень искренний и очень глубокий. Вот не размышление, не переживание, просто его молитвенный опыт. Как он это все вот переживал, именно несколько срезов. Очень искренний, очень глубокий рассказ о молитве человека. Все-таки, скажем, одно дело, когда я говорю о молитве, да, а другое дело, когда человек, потерявший только что двух девочек, двух дочерей своих. Это дорогого стоит. Я прочитаю отрывок. Полностью, если вы прочитали... Прочитайте сами. Вот родители приехали, дом догорает на их глазах. Они отъехали буквально ненадолго. Два ребенка, 12-летний и 2-летний, успели выйти, а двое куда-то в последний момент убежали, спрятали, закрыли шкаф их. В общем, и все это, пожар догорает, священник хочет зайти, пожарного не пускает, сами пожарные в дом пройти не могут. Вот, и это, то есть они не знают, что делать и так далее. Наш дом стоял рядом с храмом, где я служу, во имя святой великомученицы Варвары. Я повернулся и медленно пошел на территорию церкви. Пройдя 30 метров, остановился. За спиной пожар, слева наш храм, справа стадион, дорога. Поднял голову, смотрю в небо и вдруг чувствую, как снаружи окутывает меня ненависть. Не внутри это чувство было, а именно как бы со всех сторон подступило. Нечеловеческая такая ненависть. Среди людей такой не бывает». И будто старый друг подходит слева и ласково так говорит, ну что ты теперь будешь делать? Я молчу, смотрю в небо. И дальше эта мысль, У тебя было 4 дочки, а теперь 2 нет. Были 2 красивые девочки с голубыми, как небо, глазами. И вот они умерли. Что ты будешь делать?» Растерялся я, а эта ненависть снова ко мне обращается. 2 девочки, красивые, как звездочки в небе. Их больше нет. А ведь что после смерти? Ничего. Темнота. Чувство меня одолевает страх, но не понимаю, что делать. Молчу и только слышу: «Сердце твое уже наполовину мертвое, но у тебя еще 2 дочки остались. Значит, другая половина сердца у тебя еще жива. Так что ты будешь делать? Дальше будешь Бога любить и людям служить?» После этих слов я понял, что происходит. Враг. Всеми мыслями тогда устремился я в небо и стал вслух просить: «Господи, не оставь моих деток. Ведь бесы не имеют власти над чистыми душами. И мы верим, что если умирает крещенный младенец, Господь забирает их прямо в рай. Так их моих детей дьявол забрать не в силах. Но я понял, что он может их испугать. Стал молиться Господу, чтобы он защитил моих деточек и не дал врагу причинить им никакого зла. Люди смотрят, что я вслух сам с собой разговариваю, подумали, наверное, что батюшка с горя с ума сошел. А я чувствую, что недостоин просить Господа, потому что очень грешен. И тогда начинаю молиться Божьей Матери: «Пресвятая Богородица, мы тебя очень любим, всегда тебе молимся, и дети мои тебя любят. Никогда тебя в прошении и в словословии не оставляют, не оставь и ты их». Но понимая, что и недостойны Матерь Божьей просить, начинаю призвать всех святых угодников: «Берегите моих деточек, чтоб враг не мог причинить им никакого зла. Защитите своей молитвой». Видимо, враг пытался посеять в моем сознании мысль, что после смерти ничего нет. Темнота, пустота. Искушал, чтобы я начал роптать и укорять Господа. Однако Господь вразумил, и я стал молиться, и это облако ненависти вокруг меня, как пузырь, лопнуло. Но ведь так и матушку мою, и старшую дочку дьявол мог искушать. Поэтому я развернулся и к ним побежал. Они вдвоем сидели на лавочке и плакали. Подошел, их обнял, сказал: «Девочки, только не ропщите. Как бы враг ни искушал, просите у Господа прощения за наши грехи и молите, чтобы он сохранил души Софийки и Веронички. Славьте Господа». С того самого момента огонь потерял силу и начал угасать. Как раз подвезли воду, и спасатели смогли потушить. Затем мы стали разбирать пожарище. Вот. Ну и дальше начинаются... Это рождественские дни перед Рождеством.

отпевание совпадает с этими. А он не может заснуть, не может. Он ходит по алтарю, как привидение. Служить надо, сил нету. Там службы соответствующие, сочельник приближается, гробики стоят в храме. Ночью один священник, мой товарищ, говорил: «Приляг, может, заснешь». Я прилег на пол, прямо в алтаре, но заснуть не могу. Не могу и все. Встал, пошел дальше служить литии между кафизмами. Нам с матушкой нужно было готовиться к причастию, но ни у нее, ни у меня сил молиться уже не было. Тогда я вышел на солью и стал на колени напротив иконы Матери Божьей, в иконостасе. Смотрю перед собой, вижу царские врата. И вдруг возникает перед глазами темнота страшная. Такая, наверное, бывает человеку за грехи. На земле ничто не может так испугать, как эта темнота. И лишь только стал меня одолевать страх, как вдруг чувствую, что из темноты отдаляюсь, поднимаясь мысленно вверх. Страшно не было, наоборот, ощущение такое, будто кто-то родной рядом. Наверное, ангел-хранитель мой. Вижу небо, солнышко красное, а над всем этим арка цветочная. Вдалеке огонек мерцает, и вдруг начинает приближаться ко мне, растет, становится, как пламя свечи. Посмотрел я, да это же Матерь Божья. В огненном сиянии, как на иконе Почаевской, ее изображают. А это недалеко от Почаева, Ровенская область. Стоит Пресвятая Богородица и за ручки моих девочек держит. Правой рукой Софийку, а левой Вероничку. Они обе мне заулыбались и возле Матери Божией будто подпрыгивают. Такие радостные, такие прекрасные. Смотрю на них, и так мне легко, хорошо стало. Они повернулись ко мне спиной и пошли обратно к арке, цветами украшенной. Матерь Божия снова стала, как огонек, а из арочки полился такой яркий свет, что залил все вокруг». Верю, что это Господь сподобил, чтобы мои девочки попрощались со мной и показал, что враг не имеет силы над моими детьми, не испугал их, потому что сама Матерь Божия их провела, а Господь принял свои небесные обители. После этого ощутил такой прилив сил, что полностью возобновилась служба. Вошел в алтарь, поцеловал престол, начал молиться и славить Бога. Когда вышел, перекрестился, рассказал обо всем, что только что увидел. И не я один принял эту благодать. Но и матушка моя почувствовала небесную радость. Мы вдвоем встали около детей, помолились, и все каноны ко причастию прочитали на одном дыхании. А потом я зашел в алтарь и написал рождественское послание нашей ровенской молодежи. Мысли сами пришли на ум. Это не мои слова были, Господь дал. О том, что плоть моих детей сейчас уходит в землю, потому что от земли взята, а дух ко Христу отправляется, где они будут петь Господу рождественские гимны, уже на небесах. Ну и дальше там еще написано. Вот, опыт молитвы. То есть вы понимаете, какое горе у человека? Пожар еще горит. Еще горит, он даже тело еще не нашел. Догорают останки. Ну вот представьте себе, в каком состоянии человек. И одна молитва, молитва к Богу меняет все в ощущениях этого человека. Можно было сломаться под давлением той тяжести, которая на тебя навалилась. Принять эту мысль, ведь действительно, как теперь служить Богу, если тебя может любой укорить, чё ж Бог-то твоих девочек-то не спас? Любой, что ты будешь, как ты будешь дерзновение к Богу иметь, если ты знаешь, что Он твоих девочек не сохранил? Как отчаяние должно было сломить, свалить этого священника напрочь, потому что объективно, Бог не спас его девочек. Факт налицо. И одна молитва только, крошечная, не покаянный канон, не 20 кафизм, одно вздох человека к Богу, перевернул все. И вместо отчаяния, которое должно было раздавить его и как человека, и как священника, получилось совсем другое. Тот опыт, к которому мы все можем прикоснуться, опыт ценный, потому что тем ценнее, что это не 20 веков назад, не 1000 лет назад, а вот полгода назад, ну чуть больше, там 7 месяцев, 9 месяцев назад. Понимаете? А потом, когда он понимает, что сил нету читать канон, опять эта тяжесть наваливается, и всего лишь человек преклоняет колени, одну молитву произносит, и все меняется. Когда человек молится о таких глобальных вещах, перейду к вещам бытовым. Обыденным. Но за этой обыденностью мы, конечно, никогда не должны забывать, что существует общая, общественная, мировая, глобальная, антропологическая, как говорит один
умный философ, проблема. Это ложь. Вот перейдем от этой большой проблемы к маленькой. Почему человек лжет? На бытовом уровне. То есть он говорит ложь вот, ну, в повседневной своей жизни. Почему? Первая причина, почему он говорит ложь, это, ну, как бы из-за страха. Ну, например, апостол Петр. Вот, его спрашивают, знаешь ли ты этого человека? Ты был с ним? Он говорит, нет, не знаю. Вот, ну, все знают, да, история понятная. Человек страшно, и он говорит неправду. Но реально он говорит это не потому, что ему страшно. Есть, конечно, когда это простая трусость. Бывают такие случаи, когда человек испугался реально смерти и говорит неправду. Вот знаю, что его за правду могут убить. Но таких случаев все-таки очень мало. Это трусость, и, честно сказать, я за это людей не осуждаю. Потому что я в такой ситуации не был, что я буду делать, я не знаю. Так легко говорить, пока тебе никто за спиной с автоматом не стоит, рассуждать о том, что надо делать, что говорить. И так человек может лгать из страха, и это иногда, изредка, может быть вызвано обыкновенной трусостью. Но чаще всего в повседневной-то жизни эта ложь вызвана тщеславием, вовсе не трусостью. Хотя отцы говорят, что и трусость, и даже у лестничника это есть. И трусость-то это всего лишь крайняя степень тщеславия. Но мы не будем так уж далеко пока заходить, а вот реально это тщеславие. Человеку стыдно перед кем-то опозориться, перед кем-то сказать то, что от него, ну вот, да, признать, что я оказался неполноценным, недостаточным, что у меня не получилось то, что вы на меня рассчитывали. Стыдно признать свое поражение, неудачу, ошибку. И он лукавит и изворачивается, как уж на сковородке, лжет, потому что ему стыдно оказаться не таким, как о нем думали люди. Это так. Вторая причина, по которой происходит ложь, это когда человек лжет ради удовольствия. То есть он действительно любит ложь, и ему приятно себя обманывать. Можно испытывать жуткое вожделение ко лжи. Могут быть люди, которые любят ложь. Настолько даже, мы знаем в прошлом, что даже поклоняются ей. Знают, что это ложь, но она им вожделеннее, чем правда. Как, например, израильтяне, евреи, которые поставили статую Молоха и приносили в жертву собственных детей. Они же понимают, что это ложь, что это безумие приносить какому-то Богу в жертву собственных детей. Но сама ситуация их плоть возбуждает. Это ж так здорово сознавать, что это ложь, и сознавать, что ты служишь лжи. Подобные вещи испытывают, например, по всей видимости, сатанисты. Когда с наслаждением они знают, что есть Бог. Они же знают это. Но они служат ему, испытывая страстное удовольствие от того, что они служат именно не Богу, а служат духу тьмы. Вот об этом, например, сказано, и мы читали тоже, когда читали Ветхий Завет. 14 глава книги пророка Иезекииля. Там сюжет такой, что к пророку Иезекиилю приходят старейшины израильского народа, находящиеся в плену. И эти старейшины говорят, ну, хотят узнать волю Божью. А пророк Иезекииль их обличает, говорит, вы не узнаете воли Божьей, потому что вы возлюбили соблазн нечестия в сердце своем. То есть из-за того вы не узнаете правды, что вы любите ложь. И вот эти вещи, они в реальной жизни постоянно происходят. Человек может лгать из тщеславия, боясь, что его, ну, там, нехорошо о нем подумают. Это плохо, это нечестно, это противно. Но человек, так делающий, как-то жалко его, что ли? Вот. Все-таки понятно, почему он делает. Каждый из нас хоть раз в жизни поступал так.
И поэтому понимает чувства этого человека и

0: исправить положение.
1: Мурыжов, он...
2: Нужно делать, чтобы и родители малыша не боялись. Опытные священники это вот делают так. При погружении ладонью правой руки закрывает рот и нос младенца, а крайними пальцами уши. И так вода, водичка как-то не попадет, и никак он не захлебнется, чтобы не боялись никто. А левой рукой младенец придерживается за грудь под руки. Вот, потом он погружается вниз ногами, а потом, когда поднимает ладонь у рта, отпускается, в это время ребенок инстинктивно, просто он уже делает вдох. Затем опять погружается закрытым ладонью ртом. Вот так вот производится само крещение младенцев. Ну, взрослых там, понятно, если есть баптистерий, то есть та купель, в которую взрослого можно погрузить полностью, или на источнике на водном, что тоже очень хорошо совершается крещение, мне доводилось много раз крестить вот на каких-то источниках, и это всегда особое такое впечатление оставляет. А вот странное новшество, которое я что-то раньше вот не слышал, это когда ребенка держит крестный над купелью, да, и как бы освященник поливает его водой. Откуда-то пришло, но вот несколько раз мне рассказывали, что такое делается, не могу комментировать, не знаю, что это такое. Вот. Потом крест возлагается на того, кто крестился, и это уже такой знак принадлежности этого человека к Церкви Христовой. Ну и напоминание, конечно, о несении своего жизненного креста по слову Господа. «Возьми крест твой, вот и следуй за мной». Ну, кстати, было не всегда так, и возложение креста – обычай не самый древний. В глубокой древности христиане не носили кресты, а теперь на груди крест – это уже такой хороший обычай, и он утвердился в практике церкви веками. Ну, и поэтому так люди так серьезно относятся к выбору креста нательного, и, да и правильно, потому что, ну, конечно же, это мы должны радоваться и гордиться, что есть такая возможность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал так: «Крест всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов». Ну, будем надеяться, что наши кресты так и избавляют нас, если мы, конечно же, помним, что для нас является вот крест с изображением Спасителя. В одной из молитв при крещении вот новокрещаемый священник читает эту молитву и называет крещаемого человека воином Христа Бога нашего. Вот это понимание в отношении себя к миру и должно стать для нового христианина основополагающим. Воин Христа Бога нашего. Да, вот это от нас многое требуется, если мы следуем и помним об этих словах. То есть воин, который готовы к настоящей духовной и физической борьбе с теми силами, что противостоят Христу, с искушениями, с грехами, с соблазнами мира. А вот когда, значит, уже покрестили человека после облачения в одежды, помазания миром, и вот крещаемому, если взрослый, дается зажженная свеча, или свечку несут крестные. А вот что касается помазания особым составом миром, это отдельные таинства, которые входят в обряд крещения, но таинства в этом обряде два – таинство самого крещения и таинство миропомазания. Отдельно мы о нем и поговорим в следующей передаче. Храни вас Господь!
3: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

по пути из Арзамаса в Дивеево стоит село Суворово. В нем каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Первое упоминание о церкви Успения Божией Матери относится к 1654 году. Храм находился в отчине боярина Григория Гавриловича Пушкина. Это был один из первых храмов в округе. В 1744 году в Пузе, так тогда называлось Суворово, построили новый Успенский храм, большего размера, с пределом архистратига Михаила. В камне Пузовскую церковь возвели в 1847 году. Закрыли храм в Суворове лишь в 1940-м, а в самом начале 90-х годов XX века Успенскую церковь вернули верующим. Первое богослужение состоялось в престольный праздник. В Успенском храме в Суворове пребывают мощи пузовских мучениц Евдокии Шейковой и ее келейниц Дарьи Тимагиной, Дарьи Улыбиной и Марии. Евдокия Шейкова родилась 11 февраля 1856 года в селе Пузо в семье крестьян. Дуня рано осиротела, ее воспитывал дядя, церковный староста. Уже с детства она была не от мира сего, тихая, слабая здоровьем. Она не любила шумных игр и веселья. Из-за слабости долго стоять на службах она не могла, а потому в церкви опускалась на колени и молилась так всю службу. Ходила она с палочкой, и все вокруг себя этой палочкой крестила. Носила Дуня только темную одежду, а платок повязывала так, что лицо было едва видно. Господь еще в отроческие годы сподобил ее дара прозорливости. В 20 лет Дуня сильно заболела и уже не вставала. К ней приходили девушки-хожалки, которые за ней ухаживали. Вместе с ними блаженная создала некоторое подобие иноческой общины. Знавшие подвижницу сельчане почитали ее как старицу. В соседнем селе Глухове жил родственник Евдокии, Илья Немков. Молодой человек не отличался благочестием. В годы гражданской войны он был призван в Красную армию. Приехав домой в отпуск, решил не возвращаться на фронт. При этом ему стал противен образ жизни подвижниц. Он приходил в дом и мешал им молиться. Вскоре дезертира нашли и повезли в Ордатов, но он сбежал и вернулся в Пузо. В результате пузовских подвижниц обвинили в укрывательстве дезертиров. В 1919 году карательный отряд расстрелял Евдокию с сестрами на сельском кладбище. Местные жители стали посещать могилу святых мучениц, ведь по молитвам происходили чудеса и исцеления. В августе 2000 года на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви Евдокия и ее послушницы Дарья, Дарья и Мария были причислены к лику святых. Мощи святых мучениц обрели 5 июня 2001 года в присутствии комиссии из Москвы. Сейчас святые мощи в четырех раках покоятся в Успенской церкви села Суворово. В отдельной витрине находится Святое Евангелие и крест, принадлежавший Дунюшке. А в храме собрано несколько икон святых подвижниц, написанных в разных стилях. Торжества в честь пузовских новомучениц в Суворове проходят каждый год 18 августа.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, но общниками бытия святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших, дажь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем. Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты бы иси истинное желание и незреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же мии си подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сы и опаляй, недостойные, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного. Очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи имя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня мне бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы и вся священие единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепети и славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, молись Слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородице чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Богослов росшую сущую Богородице те величаем. Именем Господним благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
0: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся илика те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй меня, творче мой, владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вем бо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и якоже хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Уху, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, ими его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте.

0: Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиообраз программа «Да исправится молитва моя». И я ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы продолжаем знакомство с символом православной веры. В прошлый раз мы остановились на разборе его второй части или члена, как принято говорить. Так что сейчас мы приступим к рассмотрению третьего члена символа веры. «Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшися». Как уже мы говорили, само имя Иисус значит «Спаситель». И начиная с этого члена, символ подробно излагает то, как совершилось наше спасение. Но от чего же нас надо было спасать? Церковь отвечает: от греха, проклятия и смерти. Дело в том, что первые люди, Адам и Ева, отпали от Бога, источника жизни, совершив грех. В результате этого сама природа человека подверглась порче. Мы перестали видеть Господне лицо. Ум утратил контроль над волей и чувствами и подвергся распаду, так что ему трудно познать истину. Воля отклонилась от Бога, и зло заполнило всю нашу природу, так что нам легче грешить, чем делать добро. Это состояние называется первородным грехом, который порождает как телесную смерть, так и вечную гибель души, которая по смерти уходит в ад. И не мог никто избавить несчастного человека от этой вечной беды, кроме самого Творца. Ведь надо было и переделать нашу природу, и истребить преступление, и победить смерть, и, главное, восстановить общение с Богом. Так кто из людей или иных творений мог бы сделать это? И вот, по своей милости Господь сам вступается за свое творение. Три преграды стояло перед ним. Первая из них – пропасть между божественной и человеческой природами. Ведь сказано было Моисею: «Не может человек увидеть лица моего и остаться в живых». Как слабому творению устоять перед могуществом истока всех сил? Не сгорит ли он, как мотылек в пламени? Но, с другой стороны, где человек найдет жизнь, если не соединится с первой жизнью? Вторая преграда – грех, который не может быть проигнорирован святым Богом. Ведь праведный Творец не может оставить преступление без наказания. Но, с другой стороны, нет человека, который жил бы и не согрешил, а значит, все должны быть наказаны. А третья преграда – смерть, разрушающая природу человека. О чем можно говорить, если все дела человека пожираются смертью? Как смертному существу можно общаться с бессмертным, если смерть его не будет уничтожена?

И вот Господь Иисус Христос приходит, чтобы уничтожить эти преграды, спасти человека и сделать его Богом по благодати. Вечный Сын сходит с небес, не перемещаясь в пространстве, ибо как Бог Он и так все наполняет. Но как на небесах Его видят и Ему полностью покорны ангелы, так в Своем рождении Он становится видимым и на земле. Христос принимает плоть от Девы Марии, которая смогла родить Его без участия мужчины, силой животворящего Духа. Единая личность Сына Божия начинает существовать в двух природах, соединенных неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно. Так что Христос, оставаясь совершенным Богом, стал совершенным человеком, имеющим человеческую душу, ум и волю. Он не имел лишь первородного греха, да и сам не сделал никакого зла, и не нашлось лжи в устах его. Именно для этого и потребовалось непорочное зачатие. Дело в том, что в обычном зачатии человеку передается изначальная смерть, и таким образом появившиеся люди спасти других не могут, сами нуждаясь в спасении. Но когда человеческая природа создана была в утробе Девы силой Святого Духа, тогда она оказалась способной пребывать в личности Бога Сына. Так что с самого начала она была Его собственной природой. И таким образом, через Боговоплощение была преодолена первая преграда – разница природ. Обе сущности, не уничтожая друг друга, соединились в одной божественной личности. И теперь через Христа мы получили доступ к Отцу. Теперь перейдем к четвертому члену символа веры. «Распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна». Христос пришел в мир и дал новый закон – закон любви. Но главное его дело – это избавление нас от зла и греха. А для этого необходима была смерть. Ведь жизнь можно купить только ценой жизни. И вот Иисус Христос, чтобы уничтожить преграду греха, добровольно берет на себя грехи всего мира. Невинный праведник – умирает за виновных, берет на себя их наказание и проклятие, с тем, чтобы уверовавший в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Его кровь становится выкупом за наши грехи. Он отдает кровь за кровь, душу за душу, тело за тело. И таким образом правда Бога вливается в наши сердца. Наказание мира нашего было на нем, и раны его мы исцелились, говорит пророк Исаия. Христос, как человек, сам приносит себя в жертву Богу за наши грехи, и этим священнодействием освящает нас, изгоняя грех из нашего сердца, ума, да и из всей природы человека. Он исправляет древние непослушания Адама, будучи послушен отцу до смерти, и смерти крестной, позорной, страшной и мучительной. Господь становится новым Адамом, родоначальником искупленного человечества. Как первый человек ввел в мир смерть, так Христос дал вечную жизнь. Вместо древа познания – крест, который стал вместо орудия казни знаком нашей победы и спасения. Руки, протянутые к преступному делу,
исцелены пронзенными руками Иисуса Христа. Ноги, убегавшие от Бога, возвращены к Нему гвоздями, пробившими стопы Бога человека. Итак, явилась справедливость Бога, ибо победил врага сатану не просто Бог, но человек. Та же природа, которая была взята в плен в раю, победила на кресте. Словами при Понтийском Пилате церковь подчеркивает, что произошло это событие в конкретный исторический момент, при Понтии Пилате, когда исполнились древние пророчества о приходе примирителя Бога и людей, о чем написано в книге Бытия. Прекратилась древняя вражда между творением и Творцом. И исполнилась надежда народов, некогда бывших чужими для Господа, из-за беззаконного идолопоклонства и поклонения злым духам, а теперь ставшего своими Ему через обращение к распятому. Мы верим, что Христос не делал вид, не притворялся, что страдает, а действительно терпел страшные муки, чтобы нас избавить от смерти. Хотя, конечно, страдание это касалось только Его человеческой природы. Божественная природа страдать не может. Он поистине умер и был погребен. Его душа отделилась от тела и сошла в ад. И ад был разрушен явлением божественного сияния. Поверившие во Христа праведники взошли в рай, и с тех пор туда вновь появилась дорога, закрытая преступлением первых людей. А древний наш враг, дьявол, был скован и лишен силы, как несправедливо поднявший руку на Творца. Так рухнула вторая стена между Богом и людьми – стена греха. И так исчезла причина вековечной смерти, не отпускавшей от себя человека.

Итак, теперь пятый член символа веры. «И воскресшего в третий день по Писаниям». Апостол Петр говорил в книге «Деяний апостольских», что смерть мучилась родовыми схватками, когда приняла в себя Христа, ибо не могла удержать его. Причина этого та, что смерть обычно разрушает личность человека, ибо он – это не просто бессмертная душа, а союз души и тела. Но Христос обладал не человеческой, а вездесущей, божественной личностью. И поэтому, хотя душа его и отделилась от тела, но через божество связь между ними оставалась. Вследствие этого душа Христа не осталась в аду, а тело его осталось нетленным в гробу. Так Господь Иисус взорвал ее изнутри, не дав смерти уничтожить свою личность. И в третий день, в воскресную ночь, когда Бог создал из небытия мир, Он силой Своего Божества воскрес из мертвых. Его душа вновь и навсегда соединилась с Его же телом, так что оно стало нетленным и навсегда неподвластным гибели. Воскресший Иисус стал первенцем из мертвых, начатком, то есть первым снопом нового урожая воскресших. Смерть была уничтожена, и с пасхального утра начался обратный ход мировой истории, процесс воскресения всех умерших. Так рухнула последняя стена между Творцом и людьми, и бессмертный Бог заражает своим бессмертием человечество. Именно об этом предсказывали и древние пророки, чьи слова дошли до нас в Священном Писании, говоря, что смерть будет поглощена жизнью, и вместо тления человечество облечется в нетление.

На этом я с вами прощаюсь, а в следующий раз мы продолжим знакомство с символом нашей православной веры. Всего вам доброго, храни вас Господь, до следующей встречи на волнах радио «Образ».

да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

отверзлыси, и глаголаши зовы таковая, Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прародителе.

Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение.

Господи, покажи нам отца глаголоше, ты же к нему таликое время сы со мною, не познал ли си, яко отец во мне и аз во отце есмь, тем же неисследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спасе премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблаги, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззакония моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя, не остави меня, Иисусе помощниче мой, не отрини меня, Иисусе создай.

Иисусе, сила непобедимая, Иисусе, милости бесконечная, Иисусе, красота пресветлая, Иисусе, любви неизреченная, Иисусе, Сыне Бога живого, Иисусе, помилуй мя грешного, Иисусе, услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе, очисти мя во грехах рожденного, Иисусе, научи мя непотребного, Иисусе, освети мя темного, Иисусе, очисти.

славный, Иисусе Агнче непорочный, Иисусе пастырю предивный, Иисусе хранителю во младости моей, Иисусе кормителю во юности моей, Иисусе похвалу в старости моей, Иисусе надежду в смерти моей, Иисусе животе по смерти моей.

Проповедник богоносных вещания и глаголы исполняя, Иисусе на земле явлюся, и человеки невместимы пожилыйся, и болезни наши подъялыйся,

«Восия вселенней просвещение истины Твоея, и отгнася лесть бесовская, идолибо спаси наш, не терпящий Твоей крепости, подоша. Мы же спасение получившие вопием Ти, Иисусе истина, лесть отгонящая, Иисусе свет».

Иисусе, податель просящим, дашь мне плач за грехи моя. Иисусе, обретение ищущим, обрящи душу мою. Иисусе, отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное. Иисусе, искупителю грешных, очисти.

Хотя сокровенную тайну от века открытий, яко овчана за колене веден был иси Иисусе, и яко огнец прямо стригущего его безгласен, и яко Бог из мертвых воскрес иси,

из гроба печати не руши воскресе, и ко апостолам дверям затворенным с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим, Иисусе слове необыменный, Иисусе слове несоглядаемый, Иисусе сила непостижимая, Иисусе мудрости недомыслимая, Иисусе божество неописанное, Иисусе господство неисчетное, Иисусе царь.

нижних и вышних, никак уже от ступеней тщетной, егда волею нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе, сладости сердечная, Иисусе, крепости телесная, Иисусе, светлости душевная, Иисусе, быстрото умная, Иисусе, радости совестная.

Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси. Свят, свят, свят вопиюще, мы же грешни,

Спасти хотя мир восточе востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился еси до смерти, тем же превознесеся и...

Царю Привечный, Утешителю Христе истины, очистены от всякие скверны, як уже очистилось и 10 прокаженных, исцелены, як уже исцелилось и сребролюбивой

Иисусе богатство неистощимое, Иисусе пища крепкая, Иисусе питье неисчерпаемое, Иисусе нищих одеяние, Иисусе в

Иисусе, Создатель мой преславный, Иисусе, наставниче мой предобрый, Иисусе, пастырь мой прещедрый, Иисусе, владыка мой премилостивый, Иисусе, спаси мой премилосердый, Иисусе, просвети.

Благодать подашь мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающеся, як уже приялося Петра, отвергшегося тебе, и призови мя унывающего, як уже древле

Поюще Твоего человечения, восхваляемся все и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй с Отцем и хотяй судить.

Иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя. Иисусе, теплото любимое, огрей мя. Иисусе, храме предвечный, покрый мя. Иисусе, одежда

Иисусе, солнце правды, освети мя. Иисусе, свете святы, облистай мя. Иисусе, болезни душевные и телесные, избави мя. Иисусе, из руки сопротивные, изми мя. Иисусе, огня негасимого и

Иисусе, прими ныне малое моление се наше, як уже приялось и вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, отношу.

Спасителю, яко избавлюся от вечной смерти, похвальное восписуете создание и раб твой, но яко имея милосердие неизреченное от всяких мя

Владыко Господи Иисусе Христе, Боже мой, иже неизреченного ради Твоего человеколюбия, наконец веков плоти оболкися от преснодевы Марии, славлю мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко, песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах, благословлю Тя, Его же ради Дух Святый в мир прииде, поклоняюся Твоей по плоти.

и предвозвестившие тебя пророки, прославляю апостолы твоя святые, торжествую же и мученики, священники же твоя славлю, поклоняюся преподобным твоим и вся твоя праведники пестунствую. Такова го и таликого многого и неизреченного.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря 21 августа 2019 года.
2: Чтение апостольском мы и находим такие слова апостола Павла: «Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, милосердие, кротость, воздержание». Вот все эти плоды Духа не могут быть результатом человеческой деятельности. Никакой благости и долготерпения, и милосердия, и кротости невозможно стяжать, если мы просто, напрягая свою волю, стремимся в себе это воспитать. Никогда не получится. Нельзя воспитать любовь волевыми усилиями, сжав зубы. Невозможно воспитать милосердие искусственными способами и средствами воздействия на свое сознание и на свою психику. Невозможно сделать очень многое, что являет подлинный облик настоящего человека, человека, живущего по закону Божьему. А что же может помочь достигать вот тех духовных высот, о которых мы слышали у апостола Павла в послании к Галатам? А достигать мы можем силой Божией, силой благодати Божией. Вот одна из задач вообще человека, но в особенности монаха, это развивать в себе духовное начало. Даже светские люди, далекие, кстати, даже от религии, нередко сознают важность духовности. Они не могут ее правильно описать, но используют этот термин для того, чтобы подчеркнуть важность измерения иной жизни и иной человеческой реальности, кроме вот этой горизонтальной, земной, материальной и обыденной. Но мы знаем, что такое духовность. Духовность – это не плод наших усилий, как сказано, но это плод действия на человека Духа Святаго. И без силы божественной благодати никакой подлинной духовности развиваться в человеке не может, потому что слишком сильны искушения и соблазны, слишком много проблем, которые жизнь бросает в адрес человека, слишком много искушений, с которыми человек сталкивается. И для того, чтобы воспитать в себе духовное начало, нужно действительно привлекать к себе благодать Духа Святаго. Собственно говоря, все то, чем занимается церковь, и можно свести именно к этому. Церковь помогает людям обрести духовность, обрести ту внутреннюю богатую жизнь, без которой человеческая жизнь становится приземленной и весьма ограниченной, и часто очень зависящей от внешних обстоятельств. Благодушествует человек, пока зарплата хорошая. Потерял зарплату, и всякое благодушие исчезает. Радуется, когда восходит по карьерной лестнице. Споткнулся, замедлилась карьера, или иногда совсем лишился всякой надежды на карьеру, и вплоть до потери всяких жизненных ориентиров. Трагедия. Но на самом-то деле никакой трагедии нет. И это сознает человек, живущий по закону Духа и вверяющий свою жизнь в руки Божии. Духовность – это сила. Вот это нужно ясно понять. Это та сила, которая возвышает человека над весьма нередко сложными жизненными обстоятельствами, которая дает уверенность, которая просветляет ум, которая открывает жизненную перспективу, помогает человеку быть способным отличать главное от второстепенного и главному посвящать свою жизнь.

0: Вечная мудрость.
1: Жалуешься, что Бог не слышит твоих молитв. Во многих несчастьях молился ты Ему, но ни от одного не защитил Он тебя. Удивлен твоими словами. Как же не защитил, если ты пережил несчастье, а не они тебя? Позволь задать тебе вопрос. Слушаешь ли ты Бога? В двух своих заветах, Ветхом и Новом, Всевышний обещал слушать людей при условии, что они будут слышать Его. Слышишь ли ты Бога, желая, чтоб Он слышал тебя? Исполняешь ли закон Божий и держишься ли Его постановлений? Если не делаешь этого, тогда странно требование твое, чтобы Бог тебя услышал и послушался. Святитель Николай Сербский.
0: Радио «Образ». Слушай.

0: «После выздоровления, — вспоминал преподобный Амвросий Оптинский, — я все жался и не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлять своей словоохотливости. Придешь домой, на душе неспокойно и подумаешь, ну теперь уж все, кончено навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости и опять наболтаешь». И так я мучился целых 4 года. Великий оптинский старец иеромонах Амвросий родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии. Он появился на свет в день памяти Александра Невского. При крещении мальчику в честь святого было дано имя Александр. В детстве Александр был бойким и веселым. Читать он учился по славянскому букварю и по праздникам вместе с отцом Пономарем пел и читал на клиросе храма. С 12 лет Александр был отдан на обучение в Тамбовское училище, после окончания которого стал студентом духовной семинарии. Обладая прекрасными способностями, он учился легко и, будучи по натуре живым и общительным человеком, даже не помышлял об иноческой жизни. Но за год до окончания семинарии он тяжело заболел. Надежды на выздоровление было мало, и Александр дал обет в случае исцеления уйти в монастырь. Болезнь отступила, семинария была благополучно закончена. Но прошел год, а на иноческую жизнь он так и не смог решиться. Александр давал частные уроки в помещичьем доме. Затем занял должность наставника духовного училища в Липецке. Часто вспоминал он данный обет и мучился угрызениями совести. Летом 1839 года по дороге на Богомолье в Троице-Сергиеву лавру Александр Михайлович заехал к известному затворнику, отцу Иллариону. Затворник сказал: «Иди в Оптину, ты там нужен». Долго паломник молился и спрашивая благословения на новую жизнь. Но по возвращении в Липецк оставил все как было. Однажды после одного вечера в гостях, где ему было особенно весело, он вспомнил о молитве в лавре и назидании отца Илариона, и решимость в нем созрела. Александр тайно бежал в Оптину пустынь, даже не испросив благословения епархиального начальства. Уже оттуда он доложил о своем решении тамбовскому архиерею. Александр был ласково встречен старцами обители. Через полгода он надел монашеское платье. Вскоре он был пострижен и наречен Амвросием. В конце 1845 года иеродьякон Амвросий был представлен в иеромонахи. Для этой цели он поехал в Калугу. В дороге отец Амвросий сильно простудился и с тех пор никак не мог поправиться. С 34 лет его признали неспособным к послушанию, и он стал числиться на иждивении обители. Несмотря на это, преподобный не только не скорбел о своих болезнях, но считал их необходимыми для своего духовного возрастания. Он даже говорил: «Монаху не следует серьезно лечиться, а только подлечиваться». Смирение было основой всей подвижнической жизни старца. Свои труды и подвиги он всегда старался скрывать от любопытных глаз, так что мог показаться самым обыкновенным человеком. Но духовность его была необычайно велика, и он обладал необыкновенной прозорливостью. Многие люди приходили к нему, чтобы получить совет и одобрение. Батюшка для многих был источником благодеяний и утешений. К нему приходил незнакомый человек, а старец знал всю его жизнь и то, зачем он к нему пришел. Амвросий Оптинский скончался 10 октября 1891 года. К лику святых угодников Божьих он был причислен почти через 100 лет на Поместном соборе Русской Православной Церкви.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы поговорим о двух пророках Ветхого Завета, имена которых не очень известны, но которые были, жили и оставили в истории Ветхого Завета и в истории Церкви свой след. Это ветхозаветный пророк Нафан и пророк Варух. Вот давайте начнем с первого. Нафан был один из авторов книги Царств, одной из центральных книг Ветхого Завета. Он жил во времена царей Давида и Соломона, возвестил Божий суд Давиду после того, как тот совершил прелюбодеяние с Версавией и подстроил убийство ее мужа Урии Хиттянина, о чем можно прочитать во второй книге Царств. Ранее Нафан также сообщил царю Божие откровение о постройке храма, но планы Давида, поначалу одобренные Нафаном, не будут осуществлены, но Господь укрепит вместо этого его дом или род и благословит его. Также Нафан был воспитателем царя Соломона, о чем мы сами тоже, в общем-то, не знаем, поскольку об истории этого пророка нам известно не очень много. И когда Адония захотел стать царем вместо Давида, отодвинув Соломона в сторону от царской власти, Нафан вмешался и поддержал Соломона. Нафан содействовал тому, чтобы Давид повелел вовремя помазать Соломона на царство. Также через Нафана и другого пророка Гада Господь передал Давиду повеление о том, как организовать служение левитских певцов и музыкантов в храме. Согласно нашей иконописной традиции, пророк Нафан

0: Фан изображается в синем хитоне и зеленом гематии, со свитком в руках, как положено любому пророку. В иконописи пророк Нафан обычно изображают в высоком четвертом ряду нашего русского иконостаса, который так и называется пророческим. Другой ветхозаветный пророк, о котором мы знаем также не очень много, называется Варух. Он жил в Иерусалиме много позже Нафана. Накануне падения города в 587 году до Рождества Христова, и о Варухе известно, что он был царским писцом и был близок к пророку Иеремии, одному из великих ветхозаветных пророков. Под диктовку заключенного в темницу пророка Иеремии он записал первый свиток с его пророчеством о предстоящем поражении от вавилонян. И в следующем, 604 году, в день, когда объявили пост перед лицем Господа всему народу, Варух прочитал этот свиток перед собравшимся в храме, а затем и перед царскими вельможами. После того, как свиток был прочитан царю Иоакиму, конечно, царь не мог спокойно воспринять данные действия, ибо оно нарушало спокойствие народа и его надежду на спасение. Поэтому царь сжег свиток собственноручно и хотел и Варуха, и Иеремию казнить за подрывную деятельность в царстве. Но Варуху и Иеремии удалось скрыться от гнева царя, и, исполняя волю Божию, Иеремия повелел Варуху записать еще один свиток о грядущей гибели Иудейского царства, о чем можно прочитать в 36 главе книги пророка Иеремии. После написания первого свитка Иеремии пророчески предсказал Варуху спасение во время войны, тогда как сам народ иудей был уже к тому времени обречен. Варух пережил падение Иерусалима. Вместе с Иеремией был освобожден вавилонянами, которые позволили ему остаться на своей родине. Обращение Варуха и Иеремии продолжалось и после падения Иерусалима. А затем они ушли в Египет и поселились вместе с другими бежавшими в этой стране. После мученической кончины пророка Иеремии Варух жил недолго и умер в Египте в 6 веке до Рождества Христова. В небольшой книге пророка Варуха всего 5 глав, где он пишет, что все бедствия и пленение вавилонское, и сожжение Иерусалима посылались за грехи иудеев и необходимости покаяния. Пророк Варух пророчествовал о воплощении Сына Божия, о его явлении на землю и пожить в человеке, то есть и о его земной жизни. Пророчество его начинается словами: «Сей Бог наш, и не вменится ин к нему, никто другой не сравнится с ним», читаем в 3 главе книги пророка Варуха. Этот пророк по традиции изображается старцем в синем хитоне, охристом гематии, на ногах сандалии и со свитком в руках, как положено любому пророку в нашей иконографии. В иконописи пророк Варуха обычно изображают в четвертом пророческом ряду высокого русского иконостаса. Память пророка Варуха празднует 11 октября по новому стилю.
1: Русские иконы.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде протоиерей Павел Великанов. Сегодня воскресный день, и давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в храмах. Это Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих.
3: «И быть же належащую ему народу, дабы же слышали Слово Божие».
4: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
2: Чудесный лов рыб, о котором сегодня нам рассказал евангелист Лука, совершенно не вписывается в шаблонное представление о чуде. Казалось бы, при такой буквально с неба свалившейся удаче надо радоваться и Бога благодарить. А у Петра какая-то парадоксальная реакция. Он просит Иисуса уйти. Очевидно, вся эта картина буквально списана с натуры, а не придумана каким-то любителем чудотворений. Давайте попробуем внимательнее всмотреться в этот эпизод, чтобы понять, как такое вообще могло случиться. Судя по контексту,

0: чинить сети.
1: Моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еше согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си, во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих,

целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и притечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь во владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукастия противного ми врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня
ащебо праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Досто небо суть милости Твоя, но нам не грешним удиви милость Твою, о семья ведь человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человека любец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человека любец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человека любче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Азы православия. Церковные обращения.
1: Человеку, который переступил церковный порог впервые, трудно найти подходящее обращение к ближнему. Действительно, как назвать свечницу? Женщина? Дама? Гражданка? Как обратиться к священнику? Сударь? Господин? Товарищ? А ведь никаких трудностей нет. Христиане – это одна семья, где все друг другу родные. Родным не нужны условности. Брат, сестра – наилучшее обращение к мирянам. Мы все дети единого Бога и потомки Адама и Евы. Батюшка или отец – так называют священников, как совершителей таинств, через которые люди рождаются к духовной жизни. Обычно после слов «отец» добавляют имя, например, «отец Петр». К диакону нужно обращаться «отец-диакон», к настоятелю храма или монастыря «отец-настоятель». В разговорах православных людей часто слышится слово «отче». Нужно помнить, что это слово употребляется только при прямом обращении к человеку. Нельзя, например, сказать «меня благословил отче Владимир». Это неграмотно. Обращаться к священнослужителям «святой отец», как это принято в католических странах, не стоит. Святость человека познается после его смерти. Жен служителей алтаря, а также пожилых женщин, мы называем ласковым словом «матушка». К архиереям, будь то епископ, митрополит или патриарх, нужно обращаться «владыка», поскольку эти люди обладают церковной властью. Иногда возникает потребность обратиться к священнослужителю письменно. Иереев следует именовать «ваше преподобие», протоиереев – ваше высокопреподобие, епископов – ваше преосвященство, архиепископов и митрополитов – ваше высокопреосвященство, патриарха – ваше святейшество.
0: Азы православия.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Задавайте ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить сразу или чуть позже. Я пока отвечу. Есть два вопроса, которые были заданы еще в прошлый раз. Это связано с недавним праздником воздвижения креста Господня. Вот. И действительно спрашивали люди о том, какова дальнейшая судьба этой святыни креста после того, как он был обретен царицей Еленой и воздвигнут, показан народу, вот, и каким был этот крест. Я вот на них сейчас постараюсь ответить, пока жду ваших вопросов по телефону или письменно. Вот. После обретения креста равнопоследная царица Елена, она разделила вот древо креста на две части. Одну оставила в Иерусалиме, другую отправила сыну равноапостольному Константину в Константинополь. С этого момента и началось так называемое шествие креста по планете. Уже к середине IV века, как свидетельствует святитель Кирилл Иерусалимский, частицы креста распространились по всему миру. Вот, и вот основные, что ли, части креста, о них несколько слов. История Иерусалимского фрагмента креста следующая. В 614 году персы захватили Иерусалим и унесли эту святыню с собой в плен. Через 14 лет император Ираклий, одержав победу, вернул крест в Иерусалим. И предание гласит, что сначала император хотел внести крест в город, в царском облачении, но невидимая сила его остановила. Патриарх указал царю, что Христос нес свой крест на Голгофу отнюдь не в царских нарядах. И тогда Ираклий, сняв с порфиру и венец, босым внес святыню в храм. А дальнейшая судьба этой части, Иерусалимской части креста, обрывается в 1187 году, когда реликвия таинственно исчезла во время битвы крестоносцев с армией Саладина. Это вот первая часть креста. А вторая, византийская часть креста, которую отправила равноапостольная Елена в Константинополь, она находилась там до 1204 года, когда крестоносцы захватили столицу Византии и вывезли в Европу очень большое количество святынь, среди которых был и крест Господень. И сейчас этот фрагмент, наиболее крупный, находится в Германии. Еще одна часть креста оказалась в Риме. В 330 году там была построена церковь, получившая название «Базилика Святого Иерусалимского Креста Господня», куда и перенесли эту часть честного древа. Она пребывает там и до сегодняшнего дня. Мы знаем, что в России частицы креста хранятся во многих храмах. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Но и вот даже я могу это самое, похвастаться тем, что у нас в соборе в Катунках тоже икона с частицами, мощевик такой, там частичка мощей святителя Николая Чудотворца, Иоанна Предтечи и частичка креста Господня. Икона 18 века, конечно, каких-то документальных свидетельств не могло тогда быть, но столько уже веков перед этой святыней молятся прихожане и паломники. И вот второй был вопрос, каким был крест? Потому что, ну, действительно, очень много различных видов крестов, и изначально он, как вот знак принадлежности к христианству, выглядел совсем не так, как мы его вот сейчас представляем. первых христиан римляне преследовали, и гонения были, поэтому свою веру было просто так действительно демонстрировать опасно. И первое изображение креста относится к концу II, началу III веков, и представляет собой крест в виде наложенных друг на друга греческих букв. Это буквы «Тау» и «Ро». Вот его еще называли ставрограммами, вот эти кресты. То есть сверху перекладины, как бы буква «Р» такая, так он выглядел. Вот. В начале IV века в Византии появился крест монограмма с наложенным друг на друга букву «Хи» и «Ро», это, которую сейчас нам известно под названием «Хризма». Вот. Греческий крест появился, он равносторонний, четырехконечный, и по преданию византийский император Константин перед битвой увидел в небе, вот, и на нем было написано «Сим победиши». Греческий крест можно увидеть, ну, например, в росписи храмов, на облачении священников, на иконах часто употребляется крест греческий. Вот. Форма в форме классического четырехугольного удлиненного распятия крест начинают изображать после вот, уже вот, действительно обретения креста в IV веке. Такой крест называем латинским, и чаще он используется у католиков. В русской православной традиции сложилось восьмиконечные и шестиконечные такие вот удлиненные формы креста. Восьмиконечный с прямой перекладиной сверху и поперечный снизу. А шестиконечный, он поперечная перекладина у него снизу, а сверху нет. Вот сверху вот у восьмиконечного перекладина символизирует, как мы знаем, табличку на кресте, которую Пилат обязал написать Иисус Назарей, царь иудейский, а поперечная перекладина снизу – место, где прибивали распятому ступни. Ну, и другие формы крестов существуют. Кельтский крест, например, он вписан в форму, вписанный в форму креста круг, и он символизирует терновый венец Спасителя. Есть косой крест, как буква «Х», да, Андреевский знаем, Андреевский флаг. Вот. Какой из них самый правильный? Ответ один. Все перечисленные. Важна не конкретная форма, а смысл, который мы вкладываем, смотря вот на этот крест, на хризму или восьмиконечное распятие, все равно это будет крест. Все время говорим, также напоминаем, что равноапостольная Нина просветила Иверию, Грузию, крестом из перекрещенных двух веточек лозы и связанные ее волосами. Вот. Главное, что крест нам напоминает то, что случилось на Голгофе. Крест из орудия смерти, орудия казни, стал орудием нашего спасения. Вот так. Что касается, спрашивали о кресте. Так, у нас вот еще вопрос такой прислали нам письменно. Угу. Добрый день, отец Владимир. Так. Вот. «Мой дедушка закончил жизнь самоубийством почти 60 лет назад. Я понимаю, что в эту могилу можно сейчас проводить другие захоронения, так как времени прошло много. Вопрос мне тяжело правильно сформулировать, но попробую. Будет ли это по-христиански хоронить в одно и то же место самоубийцы? Каково будет душе новоприставлено? Наверное, нелегко. Или уже может оставить место захоронения, просто ухаживать за ним, никого не подхоранивая?» Спрашивает Ирина. Тут что нужно сказать? Дело в том, что была такая традиция на Руси, и она, можно сказать, узаконилась в прежние времена и строго соблюдалась, когда, покончив жизнь самоубийством, так называемых вольных самоубийц, так как они не отпеваются, не подвергаются церковному отпеванию, вот, погребение не церковное, и их захоранивали за пределами, не в черте кладбища. Вот, поэтому, но потом как-то все это перемешалось. Сейчас ведь было строго, да, раньше там кладбище мусульманское, кладбище христианское. Сейчас все в одной земле, в перемешку. Ну, какие-то границы там где-то все соблюдается, но в основном не так строго. И поэтому стали и самоубийц тоже хранить в черте кладбища. И, видимо, так вот произошло у Ирины с ее дедушкой 60 лет назад. Раз вы думаете захоронить другое захоронение, сделать в этой же могиле, значит, она все-таки в черте кладбища. Вот. А как будет душе? Ну, мы понимаем, что тело с душой разлучается, и душа того, кто покончил жизнь самоубийством, она, конечно же, страждет, она находится в местах, ну, неблагоприятных, да. А вот тело, оно, конечно же, становится землей. Земля, и в землю отыдешь. Вот. Но, тем не менее, не случайно же, вот раньше, если прислушиваться к тем советам от предков, да, то все-таки на кладбище не хоронили. И, наверное, лучше воздержаться и вместо захоронения, раз вы ухаживаете, посещаете, то так и пусть и будет, а новое захоронение все-таки в другом месте. Это не вот строго, но чтобы и вам, наверное, ну, просто психологически не было какого-то дискомфорта, будете что-нибудь вспоминать, думать о том, что а вот что-то пошло не так, или там как там душе. Поэтому лучше сделать так. Будет, мне кажется, правильнее, хотя никаких законов по этому поводу сейчас не существует. Вот, так, напомню наши координаты, да, для письменных вопросов +7 902 302 84 44 в МАКСе и телефон прямого эфира 246-73-88. Вот такой вот вопрос у нас еще есть. Может ли быть, ну, этот, кстати, часто задают вопрос и устно, и вот во время передачи, как святое причастие может быть в грех и осуждение, как говорится в молитве священника. Действительно, когда святые дары, может, надо сразу сказать, да, действительно, вот когда святые дары выносятся из алтаря, и священник самовольно читает молитву, в которой есть такие слова: «Да не в суд или в осуждение, будь мне причащение святых твоих тайн, Господи». А, то есть предполагаем, что может быть причащение святых тайн в суд или в осуждение. Вот. Но, это, кстати, эту молитву читает, она ведь из последования к святому причащению, и читает не только священник, но и всякий, кто готовится к причастию, мирянин в том числе. Вот. А что означают эти слова? Как может быть причастие и осуждение? Апостол Павел в послании к Коринфянам так писал: «Кто ест и пьет недостойно, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Вот, а кто, то есть подчеркивает апостол тоже, об этом говорит, кого считать недостойным подойти к чаше? Ну, во-первых, конечно, да, мы подходим к телу и крови Христовых, вот, поэтому полностью достойным, наверное, никто себя считать не может. Но, тем не менее, вот все-таки есть какие-то определения, да. Во-первых, кто не исповедовал смертный грех? Да и вообще другие грехи, или сделал это формально. Во-вторых, кто не примирился с ближним своим, кто имеет в сердце какие-то недобрые помыслы, ну, злость, зависть, ревность и так далее. Вот. Потом существует в Русской Православной Церкви традиция серьезно попоститься перед причастием, прочитать определенные правила, прийти в храм в день причащения натощак, исповедоваться, и тогда уже приступать к таинству причащения. Вот мы взяли веру из Греции, да, у них немножко не так. У них не настолько жесткая связь причащения и исповеди. Там может человек исповедоваться, но не причащаться, ну, или причащаться, но не считая нужным, что ему нужна сейчас исповедь. Ну, а кто желает, то также может поступать. Вот у нас наиболее строго к этому подходит. Ну, такая традиция есть, и ее, конечно, нужно соблюдать. Вот, но самое главное, и повторю, что делать все это нужно не формально, а потому что в противном случае причастие становится человеку осуждением. потому что он подошел к чаше с нечистым сердцем. Вот главное, главный такой критерий. Ну, а более подробно, конечно, уже можно прочитать в каких-то книгах и в храме у священнослужителей, вот, узнать и расспросить, если вы это пока еще, ну, что ли, не настолько воцерковлены. Да, вот у меня на днях на причастие подошел подросток, вот, и улыбается так, я думаю, ну, хорошо, радостно, человек к причастию идет. А он говорит: дайте мне побольше частичек. Ну, тут меня это как-то остановило, я говорю: а что значит побольше частичек? А что там в чаше? Он говорит: там кусочки хлеба. Я говорю: ну вот, ты как-то готовился, а никак, мальчик, не готовился. А уже вот я говорю, что, ну, лет 12-14, может быть, уже, наверное, ну, и родители, да и сам, если ты пошел вдруг к чаше, да, то должен бы знать, и что в чаше, и зачем мы причащаемся, и так далее. И как вот его причащать, тоже вопрос, потому что, ну, вроде и ребенок, а с другой стороны уже отвечает за свои поступки, и не случайно в нашей церкви с 7 лет положено человеку исповедоваться перед причастием и делать это осознанно и неформально, и во всяком случае знать, что происходит в алтаре во время литургии и что потом выносится в чаше для причащения людям. Вот так. Так, вот такой у нас есть вопрос современный. А почему Бог справедливый и милосердный, как о нем мы считаем, как его мы считаем, допустил войну? Вот в чем может быть смысл этого события? Вот мы очень часто меряем все такими своими мерками, и поэтому нам трудно, а порой, я думаю, что и невозможно понять человеческим разумом божественный промысел. Мы призваны верить в то, что Господь все делает для нашей пользы. Иногда даже то, что в нашем понимании является жестокостью, трагедией какой-то. Да. Вот приведу слова древнего писателя, автора такое есть произведение замечательное. Мне нравится эта повесть. Это называется она «Сказание о князе Михаиле Черниговском и его боярине Федоре». Ну, известные, да, святые, которые приняли смерть, такую мученическую кончину в Орде. Так вот, какие там есть слова? «Если, когда увидишь любое неспокойствие и войны или какие-либо беды, не думай, что они следствие непостоянства мира или же случайно, знай, что все это волею всемогущего Бога попущается за грехи наши для того, чтобы согрешающие приходили в сознание и исправление. И сначала Бог нас, грешных, наказывает малыми наказаниями, когда же не исправляемся, наводит большие». Большие, скорее всего. «Малые же наказания, которые попускает Господь, это мятежи, голод, неоправданные смерти, междоусобные войны и тому подобное. Если же и этим грешники не исправляются, Бог наводит немилостивое и чекчайшее нашествие на племенников, чтобы люди пришли в сознание и сошли со своих лукавых путей в соответствии с пророчеством. Когда убьют, тогда будут искать его». Вот такие слова автор вот этого древнего повествования о князе Михаиле Черниговском и его боярине Федоре говорит, как будто и для нас, да во все века они будут такие вот своевременные. Но я думаю, что из этого отрывка становится ясной точка зрения церкви на эти события, да, на войны, которые происходят, и почему их Господь попускает. И для чего? Об этом стоит задуматься и понять. Да? А вот сами эти святые, Михаил Черниговский, его боярин Федор, да, приняли вот такую вот кончину мученическую. А нужно было, тоже вот очень важный момент, а нужно было, там такое было правило в Орде, когда приезжал князь русский, да, там дань привозил или как-то по каким-то другим обстоятельствам, нужно было пройти между двух огней и поклониться идолу. Ну, князь Михаил отказался это делать, черниговский князь, отказался это делать, и ему голову отрубили. Боярину Федору сказали: «Видишь, что с твоим князем случилось? Пройди ты между двух огней и поклонись идолу». И он отказался, и его также обезглавили. Вот так относились и оставались верны своей вере наши предки. Об этом вот такое сказание и рассказывает, повествует. Так, вот такой вот есть вопрос. Мы с моей супругой оба состоим во втором браке. И хотелось бы осветить брак церкви, имеем ли мы право венчаться. Ну, да, тоже такой вопрос частый, действительно, о втором браке и о третьем. Недавно вот к нам в храм пришла пара и говорит: мы бы хотели повенчаться.

0: имеют второбрачное поколение, вот, Божьей помощи. Но все, главное, чтобы вы это сделали искренне, и все будет правильно. И перекрестите их. Вот так. А вот у нас еще письменно пришел такой вопрос. После причастия мы едим и пьем. Сколько сохраняется оно в слюне? Да, ну что же, это тоже вопрос такой известный, и мы действительно причащаемся натощак, а после этого часто бывает трапеза. Но как принято, я скажу, принято в нашей церкви, да, в течение этого дня постараться не плевать. Да, и как-то, ну, еще вот люди стараются не есть рыбу, да, чтобы вот как-то там косточки, чтобы какая-то микрочастичка это самое причастие, ну, вот не была вот так вот выброшена, что ли, да. Поэтому не случайно, когда причастие заканчивается, все причастники идут то, что называют запивать. И для них там готовится вот эта жидкость, запивка, они все-таки это как бы споласкивает полость рта от этих микрочастичек. Но и потом нужно быть осторожным. И это самое главное, чтобы мы действительно осторожно относились к причастию, как и к подготовке, так и этот день проводили бы, в общем-то, мирно, спокойно, и не только хранили вот материальную часть причастия, но самое главное, ту благодать, которую мы получаем, ту силу, энергию божественную, которую мы получаем в причастии. Помним, что мы... Ведь так вот случается, и наблюдаешь иногда, что только причастился человек... Отошли, он бывает так, пожилые женщины, и начинают между собой ссориться, что-то там, несогласия какие-то. Ну, вы только что причастились, ну, как это вообще возможно, да? Или там мужчина выходит, и закурили, пошли дальше. Ну, да, надо, наверное, как-то отнестись к этому, что вы же не таблетку проглотили, да, а совсем другое, тело и кровь Христова. Как-то вот с этим глубочайшим уважением, вот таким благоговением к тому, что произошло, тогда мы по-другому будем и чувствовать эту благодать, и она будет помогать нам вплоть до следующего нашего причащения. А также к любому таинству нужно так относиться, ведь их и к исповеди, да, не раз говорим, и постоянно говорим, и с амвона говорим, и по радио говорим, и в беседах говорим, что делайте неформально, приходите исповедоваться действительно в том, что вам не хватает сил справиться. Не просто называйте, чтобы уйти и снова повторять эти грехи. Ну, так вот и с причастием, и с другими таинствами. Ну что же, тогда, наверное, больше уже не успеть. О таинстве покаяния хотел рассказать, но в следующий раз расскажу немножко поподробнее. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Симфония номер 2, до мажор. Часть вторая.

Антонио Вивальди относится к тем немногим композиторам, которым слава пришла при жизни. Его музыка звучит, его произведения издаются в больших количествах не только в Венеции, но и за пределами Италии. Его знаменитые 12 концертов для одной, двух и четырех скрипок с сопровождением впервые выходят в Амстердаме в 1712 году. Лучшие из концертов данного опуса принадлежат к наиболее часто исполняемым.

неслышно с берез облетая, под ветром кружась на лету, мелькает листва золотая над Болдином в старом саду. Валерий Шамшурин.

С 13 века достоверно известно о поселении под названием Новый рынок Ноймаркт, расположенном под городской стеной Дрездена. Поселение возникло вокруг церкви Богородицы, которая была построена еще на 2 столетия раньше, когда на территории Саксонии проживало западнославянское племя сорбов. Говорят, монастырь сорбов возник здесь задолго до основания Дрездена. Та старая церковь перестраивалась бесчетное количество раз и к началу 18 века обветшала вовсе. По указу прежнего нашего курфюрста Фридриха Августа I, известного также как Август Сильный, в 1726 году от Рождества Христова, архитектор Георг Берр начал возведение новой церкви, и 4 года назад строительство было наконец завершено. Церковь Богородицы, Фраункирхе, жемчужина Дрездена. Ее купол видно из любой точки города. С площади городского рынка каждый может оценить масштаб и великолепие постройки. Ноймаркт сильно изменился за время правления Августа Сильного. Даже здание старой конюшни он повелел перестроить для картинной галереи. Туда и подъезжает сейчас карета, насколько я могу судить по ее виду и конному сопровождению. Это карета нынешнего курфюрста, наследника Августа Сильного, Августа Фридриха II. Он большой поклонник изящных искусств. Поговаривают, что он тратит несметные суммы на пополнение музеев, к примеру, Дрезденской галереи и придворной капеллы. Интересно, куда сейчас направляется курфюрст? Ждет его очередная забава или же встреча с первым министром графом Генрихом фон Брюлем? Те, кто оказался в этот момент рядом с королевским кортежем, с интересом взирают на это великолепие, кланяются и уступают дорогу.

не унаследовал. Но страсть к роскоши и любовь к искусству остались столь же сильными. Золоченая карета, запряженная семеркой белоснежных лошадей, посреди широкой площади на фоне почти 100-метровой церкви. Прямое доказательство моим словам.

живописи Венеции XVIII века был особенно популярен жанр ведуты. Название жанра в русском языке происходит от итальянского слова, которое означает «вид». Ведуты называли рисунок, гравюру или картину, детально изображающие повседневный городской пейзаж. Одним из величайших мастеров ведуты был итальянский живописец Джованни Антонио Каналь по прозвищу Каналетто. Племянник Каналетто, Бернардо Белотто, в детстве проявил способности к рисованию. Когда юноше исполнилось 14 лет, дядя по материнской линии взял его к себе в мастерскую. Белотто также становится мастером городского пейзажа. От своего дяди Бернардо Белотто унаследовал не только манеру живописи, но и прозвище. Его работы нередко путают с картинами Каналетто, да и самого Бернардо называли также. Оба художника работали с помощью камеры обскуры. Это позволяло передать особенности местности с топографической точностью. Постепенно юноша находит свой стиль. Живопись его чуть грубее, чем у Каналетто. Декоративность и красочность, характерные для картин Каналетто, у Белотто сменяется более спокойным, описательным отражением действительности. Площади, улицы и здания на картинах Белотто освещены будто прожектором. Они имеют четкие очертания и отбрасывают глубокие тени. Реалистично и жизненно прописаны фигуры жителей города. Плотная манера письма придает зданиям, фигурам и природным объектам объем и материальность. Белотто стремился к максимальной объективности. Он много путешествовал. Жил в Риме, Флоренции, Варшаве, Дрездене, Мюнхене. Белотто становится популярным художником, распространив жанр ведуты по всей Европе. Точность его работ была оценена не только современниками. Разрушенный во время Второй мировой войны центр Варшавы восстанавливали во многом по пейзажам Белотто. В 1747 году молодой художник, которому на тот момент исполнилось 27 лет, получает приглашение приехать в Дрезден и работать при дворе курфюрста Саксонии Августа III. По заказу министра саксонского короля графа Генриха фон Брюля он выполнил цикл архитектурных пейзажей с видами Дрездена и Пирны. Все здания на картинах Бернардо Белотто легко узнаваемы. Перед зрителем открывается широкая панорама с четкими контрастами света и тени. Фигурки людей оживляют пейзаж. Художник с вниманием относился к местному колориту каждого города, где он работал, и ценность его работ состоит в первую очередь в их исторической достоверности. Детали костюма и причесок, характерные занятия горожан – все это нашло свое отражение в полотнах живописца. С 1749 по 1751 годы он работает над картиной, композиционным центром которой стало грандиозное здание Фрауенкирхе, величественной церкви, строительство которой было завершено незадолго до приезда Белотто в Дрезден. Монументальное сооружение имело высоту почти 100 метров и было рассчитано на 3500 человек. Церковь была увенчана огромным куполом. Ее внешний вид отличался элегантной простотой и великолепным внутренним убранством.

0: В середине февраля 1945 года в результате бомбардировок Дрездена союзными войсками Фрауенкирхе была полностью разрушена. В течение 60 лет до восстановления церкви в 2005 году о былом великолепии напоминали лишь сохранившиеся изображения, среди которых и картина Бернарда Белотта. На этом полотне изображена площадь Нового рынка в Дрездене. На переднем плане мы видим здание конного двора. Площадь пересекает роскошный экипаж, запряженный белыми лошадьми. Историки утверждают, что по внешнему виду кареты и количеству лошадей можно с уверенностью говорить о том, что это экипаж самого курфюрста Августа III. Картина эта, как и прочие работы Бернарда Белотта, представляет собой весьма достоверное изображение момента. Интересна, например, такая деталь, что далеко не все прохожие удостаивают своим вниманием выезд правителя. Детально прописанные костюмы горожан, гуляющих по площади, тщательно воспроизведенные архитектурные элементы напоминают нам, современным людям, фотографию. Словно мастер остановил время и сохранил этот момент для будущих поколений.
1: Бернардо Белотта. Площадь Нового рынка в Дрездене. 1751 год. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Музей Московского Кремля. Успенский собор.
1: В ансамбле Соборной площади Московского Кремля первостепенную роль играет Успенский собор. Исследователи считают, что ему предшествовали три храма. Деревянная церковь XII века, Дмитровский собор XIII века и белокаменный храм времен Ивана Калиты. Возводить Успенский собор пригласили итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. Почти три месяца продолжался его путь до далекой Московии. Выехали зимой, а в Москву прибыли в начале апреля 1475 года. С интересом рассматривал итальянский мастер непривычную для себя архитектуру. Больше всего его привлекла деревянная резьба наличников окон, крылец и ворот. Несмотря на утомительное путешествие, итальянец отказался отдыхать и в тот же день поехал на стройку. 4 года под его руководством возводили Московский Успенский собор русские каменщики и плотники. Кирпич обжигали в специальной, совсем по-новому устроенной печи. Известь растворяли, как густое тесто, и мазали железными лопатками. И впервые на Руси все делали по чертежам, выполненным с помощью циркуля и линейки. На Кремлевском холме вырастало здание строгой и торжественной архитектуры. Увенчанный 5 золочеными куполами, собор был виден с разных точек Москвы, хотя он был совсем невелик. Многое в Успенском соборе напоминало древнерусское зодчество, но в то же время он не был простым повторением храма во Владимире. Талантливый итальянский архитектор сумел соединить достижения мастеров своей родины с наследием древних строителей, гостеприимно принявшей его страны. Летом 1479 года, когда сняли строительные леса, взору москвичей предстал новый храм, построенный, как писал летописец, по всей хитрости, яко един камень. Москвичи пришли в восторг. Успенский собор становится главным на Руси. В нем оглашались государственные акты. В алтаре храма хранились важнейшие государственные документы. Здесь возводили в духовный сан и хоронили митрополитов и патриархов всея Руси. Здесь у гроба митрополита Петра и перед общерусской святыней иконой Богоматерь Владимирская удельные князья и все чины приносили присягу верности Москве и великому князю, а впоследствии царю. Перед военными походами воеводы получали в соборе благословение. Позже здесь венчались на царство русские князья и цари. В Успенском соборе проходили наиболее значимые для государства церемонии бракосочетания. Князя Василия I, сына Дмитрия Донского, и литовской княжны Софьи Витовтовны, Ивана III и Софьи Палеолог, Василия III и Елены Глинской, матери Ивана Грозного. Значение собора подчеркивалось и его богатым убранством. Живопись внутри храма была исполнена вскоре после его освящения. В 1481 году иконник Дионисий да поп Тимофей, да ярец, да коня, как пишет летописец, украсили собор трехъярусным иконостасом. Возможно, они же расписали и алтарь, а полностью собор был расписан к 1515 году. Некоторые живописные композиции сохранились и до наших дней. Среди них 7 спящих отроков эфесских, 40 мучеников севастийских, а также росписи Пахвальского предела в алтаре. Исключительную ценность представляют иконы собора, например, Владимирская Богоматерь византийского письма XI века, ныне хранится в Третьяковской галерее. Святой Георгий с изображением Богоматери Адигитрии на обратной стороне, работа новгородского художника XII века. Святой Георгий почитался на Руси как покровитель воинов. На золотом фоне иконы он изображен юношей в доспехах, в правой руке он держит копье, в левой – меч. Лик его полон мужества и стойкости. В этом образе воина, покровителя ротоборцев, воплотились величие и торжественность, свойственные всему искусству того времени. В местном чине иконостаса над входом в дьяконник находится икона «Спас ярое око», написанная в Москве в 40-х годах XIV века. Асимметричный абрис головы Спаса, глубокие складки на шее, морщины на лбу, тонкий изгиб бровей над темными глазницами создают образ необыкновенной эмоциональной силы и напряженности. В Успенском соборе хранятся икона «Спас Оплечный» и другие шедевры, а также ценные произведения декоративного искусства. К их числу относится моленное место Ивана Грозного в виде узорчатого шатра, известное также под названием «Мономахов трон», выполненное великолепными резчиками по дереву в 1551 году. Иосиф Волоцкий назвал Успенский собор «земным небом, сияющим, как великое солнце посреди земли русской». А русский поэт Алексей Гастев писал: «Московский Кремль по событиям, в нем совершившимся, по влиянию его могущества на все северное полушарие, по святыне в нем пребывающей, есть необычная твердыня в мире. Не Акрополис древних Афин, ни Капитолий древнего Рима, никакая столица царств древних и новых не могут с ним равняться истинною славою и величием. В Кремле восторжествовала вера, утвердилась православная церковь, в нем почивает мощи святых угодников, покоятся земные останки великих царей, благотворительных цариц, блаженных иерархов и доблестных героев. Кремль вместил в себе всю славу мира со славою небесною, и во всей вселенной нет равного ему места».

0: Окно в горний мир. Искусствовед Ирина Маршева о технике и технологии иконы.
1: Очень интересные вещи таит в себе техника и технология иконы. Абсолютно любая составная часть иконы обладает как предметным, материальным смыслом, так и смыслом богословским. Что касается дерева. Если мы вспомним священные тексты, то мы увидим, что в них есть целый ряд сакральных деревьев, которые сыграли очень важную роль в становлении человечества. Ну, во-первых, это древо познания добра и зла, с которого, собственно, и начинается история человечества. Да? Это ковчег Ноя, который был сделан из дерева и спас человечество после потопа. Ну и, конечно же, священные древо, из которого был сделан крест. Все эти священные обоснования, все эти детали священной истории сакрализуют, делают священным и то дерево, на котором создаются иконы. А с другой стороны, дерево, во-первых, очень распространено у нас на Руси и в России. Нет труда его добыть, нет труда его особым образом высушить и обеспечить ему прочность. Самым распространенным материалом древесины, которая используется для создания иконы, это липа, потому что ее, опять же, много. У нее очень мягкая, легко обрабатываемая древесина, обладающая массой материальных качеств, которые удлиняют срок службы иконы. Но это только первый слой. На дерево накладывается ткань. Ткань, которая называется паволока. Она может быть очень тонкой, она может быть грубоватой, грубого плетения. Какие у нас в священной истории есть ткани, несущие на себе какие-то смыслы, связанные с историей христианства? Ну, конечно, это плащаница, которая материально несет на себе следы, отпечатки тела Христа. Плащаница эта хранилась в Византии, она была выкрадена или там... Отдельная история, как она оказалась у крестоносцев и оказалась в городе Турине. Но на самом деле это святыня, в общем, общехристианская. Да? Затем у нас есть история евангельская о царе в горе, который получил от Христа ткань с отпечатком его лика. У католиков есть своя история про плат святой Вероники. У иконописцев есть своя история о том, как некий иконописец никак не мог справиться с образом Христа, и тогда к нему пришел путник и попросил умыться с дороги. Иконописец принес ему воду и полотенце, человек вытер лицо и исчез. А у иконописца в руках осталась ткань с ликом Христа. Вот все эти священные события делают священным и ткань, на которой написан образ. Но просто на доске писать нельзя, потому что краска впитывается в дерево, в древесину, в поры, и изображение не получится. Ткань нужна для того, чтобы подготовить доску к написанию собственного изображения. Но и это тоже не все. Писать на ткани тоже невозможно. Она мягкая, она впитывает, даже нанесенная на доску, она имеет свои волокна, и тоже на ней ничего не изобразишь. И поэтому покрывается иконная доска по паволоке еще одним слоем грунта, который называется левкас. Это известковый либо меловой белый слой, замешанный на клее. Он наносится на паволоку, затвердевает, специальным образом обрабатывается, делается гладким. Какой сакральный смысл у левкаса? Когда жены мироносицы пришли тело Христа соответствующим образом сделать, да? Они увидели, что камень от гроба Господня отодвинут, а мы должны помнить о том, что когда Христа похоронили, было властями города принято решение замазать стык между скалой и камнем специальным раствором известковым, чтобы в случае нарушения вот этой вот пломбы, в случае нарушения сохранности вот этого слоя, предпринять какие-то меры. И сквозь вот эту пломбу прошел Спаситель, вознесся и тот, кого вы ищете, того здесь нет, да, сказал ангел. И таким образом вот этот вот левказ – это тот материал, сквозь который прошел Спаситель, воскрес и осуществилось все то, о чем он говорил. И поэтому вот этот вот поверхностный слой иконы именно несет на себе изображение Спасителя и святых. Краска изготавливалась из пигмента на основе яичной эмульсии. В чем секрет яйца? Опять же, мы знаем, что яйцо – это начало мира, и яйцо – это начало веры в Христа. Яйцо Марии Магдалины, да, которое она несла во время Пасхи, еврейской. Но это была граница между прежней жизнью и рождением новой христианской жизни, христианской души. И, опять же, яйцо не случайно используется в этом процессе. А с другой стороны, яйцо становится стеклоподобным, когда высыхает красочный слой, и никогда не меняет своего цвета. Яичная эмульсия не дает изменяться цвету пигмента. И сама она нейтральна по отношению к внешним воздействиям. Она не тускнеет от света, она не боится воды и так далее.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «От чистого истока».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока». Вы слушаете запись программы «От чистого истока», сделанную в радиостудии Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря 24 сентября 2026 года в дни подведения итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». От чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Чистого истока». Сегодня мы приветствуем вас со Святой Дивеевской земли, потому что работаем в радиостудии этого монастыря, где прямо в эти дни проходит итоговое мероприятие, посвященное конкурсу «Серафимовский учитель». В студии мы беседуем с победителем конкурса, обладателем этого высокого звания, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза композиторов России, Подосёновой Еленой Николаевной. Елена Николаевна более 18 лет руководит детским музыкальным театром «Лель» при общеобразовательной школе 152 города Москвы. Ставит с их участием оперы Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и считает, что детей надо воспитывать на шедеврах. В конкурсе «Серафимовский учитель» наши герои участвуют с историко-художественным проектом «Дети читают восточный дневник Цесаревича». Во-первых, здравствуйте, Елена Николаевна.
2: Добрый день. Очень рада находиться в студии на Святой Земле Дивеевского монастыря.
1: Во-первых, я просто обязана поздравить вас с этой великой, ну, не побоюсь до этого такого высокопарного слова, наградой, очень ответственной для каждого человека, который учительствует, который работает с детьми.
2: Большое вам спасибо.
1: Да,
2: это награда Серафимовского. Для меня значима и в какой-то степени неожиданно. Я никак не рассчитывала на такой высокий результат. Просто отдала все сердце и свои знания на то, чтобы рассказать о нашей деятельности.
1: Елена Николаевна, как же возникла идея этого проекта?
2: Проект русской оперы детям. Это выстраданный мой проект. И родился он, я думаю, провидением Господним. Потому что, как сейчас помню, начинала я в другой школе, в школе 717, где учился мой сын. И ставили мы там веселые мюзиклы для детей. Незнайка и его друзья с очень симпатичной музыкой Григория Гладкова. Или «Робинзон Крузо» Бориса Савельева. Хорошее профессиональное произведение, очень мелодичное, детям нравилось. Но брались за более серьезные работы, например, «Синяя птица» Метерлинка с музыкой выдающегося композитора Ильи Саца. И вдруг меня пронзила мысль, вот как гром среди ясного неба, а что, если нам поставить сказочную оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»? Тут как бы объединяется и красивый певучий мелодичный язык Александра Сергеевича Пушкина. Сказку эту знают, благородный сюжет о верности, добродетелях, любви и злодеяниях. Все как в сказке присутствует, о борьбе добра со злом и победе света над мраком. И сразу у меня в голове возникла эта опера. Я загорелась, я почувствовала, что сразу представила, сколько шедевров XIX века мы можем поставить, и картина предстала исключительно счастливой и радостной передо мной. Посоветовалась со своим учителем, профессором Иосифом Яковлевичем Рыжкиным, у которого я заканчивала Институт Гнесиных Московский, Государственный педагогический институт имени Гнесиных. И он тогда воскликнул: «Лена, вы даже не знаете, что вы сделаете для детей, какое великое дело. То, что вы задумали, это подобно живой воде в русской словесности. Вы же просто оживите наших детей и дадите им возможность прикоснуться к великому искусству». И я взяла на себя смелость и стала с детьми без всякой музыкальной подготовки, это же общеобразовательная школа, руководствуясь этой красотой, я стала им это играть, поскольку все спектакли мои проходят с живым звуком, без фонограммы. Сама я по образованию пианистка, впоследствии стала музыковедом, но играющим музыковедом. То есть я свободно владею инструментом, поэтому сама исполняю клавир оперный. Вот. А иначе и сложно репетировать, потому что это же репетиция с вокалистами, с хором. Под запись это практически невозможно. Сама купаюсь в этой красоте и детей в нее погружаю. Я думаю, что любой педагог, сильно увлеченный каким-то своим делом, он этой любовью, этой увлеченностью заражает и детей. И поэтому дело идет хорошо, и все получается. Мы поставили сказку о царе Салтане. Надо сказать, что до такой степени дети полюбили эту музыку и само произведение, что Обычно предел занятия у нас был до 9 часов вечера. И вдруг слышу я такой разговор с родителями. Родители звонят, говорят: ребят, ну вы где вообще? Собираетесь заканчивать-то? Уже поздний вечер. И ответ строгий главного исполнителя, там, от автора, он играл Пушкина, исполнителя спектакля: мама, мы еще не готовы, у нас завтра премьера. Все, мама сретировалась, никаких больше вопросов не было. Так что победила вот эта горячая любовь к тому, что мы делали.
1: Лена Николаевна, вот. А как удалось разбудить, расшевелить сердце ребенка и... Ну, не заставить, а пробудить именно любовь, вот такую естественную любовь.
2: Я думаю, что это не моя заслуга, это моя влюбленность в эту музыку. И я думаю, что это та красота, о которой Достоевский писал, что она спасет мир, но это не просто красота, а красота божественного мира. Музыка настолько прекрасна. Кроме того, 19 век, люди в это время были очень набожные. Почти в каждом доме был красный угол, и висели иконы, и люди были богобоязненные, православные в большинстве своем. И искусство отражало вот эту православную направленность, свет Бога. Поэтому вся музыка 19 века, она очень благотворно действует на детей, умиротворяет их, гармонизует, просветляет. Ну и это, естественно, их привлекает, потому что, допустим, какое-то современное искусство, иногда эстрада бывает грубая, оглушающая, по текстам примитивная. Она разрушает личность. Классическое искусство гармонизует.
1: Какими инструментами, какими секретами вы владеете? Понимаю, что ваша собственная влюбленность, ваша такая, может, вдохновенность, с которой вы работаете, когда делаете постановку на классическом материале. А что-то еще есть?
2: Ну вот я тоже считаю, что все-таки повторяю эту мысль, что был у меня проект, который я защищала на конкурсе окружном. И главной мыслью этого проекта было, что детей надо воспитывать на шедеврах. Потому что очень много посредственных, однодневных, тех же детских спектаклей. И вот такого веселенького репертуара, который звучит на каждом углу. Вот, а хочется чего-то высокого и значительного. Потому что именно классика облагораживает душу, она поднимает тебя к небесам. Именно своим отражением божественной красоты мира. Поэтому за что бы ни брались, все это находило горячий отклик. Я вам даже скажу более того. Вот мы ставили Бориса Годунова «Мусоргского». Сложнейшая историческая драма. Когда кто-то слышит о том, что дети поют Мусоргского, они в это не верят. Но тем не менее подготовили спектакль. Там великолепные хоры. «На кого ты нас покидаешь, батюшка», хор «Калик перехожих» и трудные хоры. Но тут есть вот какой секрет. Дело в том, что вся русская классика музыкальная, она выросла из русской народной песни. И это генетически передается из поколения в поколение. То есть дети усваивают эту музыку прекрасно. Ну, не с первого раза, не с десятого раза. Иногда в особо сложных случаях, когда много распевов. А я им говорю: ребят, не отчаивайтесь, на 101 раз вы все будете прекрасно петь, и все сложится, и будет красиво. Я думаю, что вот эта опора на русскую народную песенность, на фольклор, она и открывает возможности ставить такую серьезную музыку с детьми. И вот этот Мусоргский, он, надо сказать, получился неплохо. Доказательством тому может являться тот факт, что мы приняли участие в театральном Олимпе. Это самый такой у нас серьезный московский конкурс, куда прорваться практически невозможно. И получили самые высокие отзывы. Мне дали их прочитать. Там было сказано, что трудно представить, чтобы дети начальной школы, у меня же ведь занимается с 1 по 10 класс, вынесли на сцену грандиозное полотно Бориса Годунова «Мусоргского». Результатом этого исполнения нашего конкурсного стала премия лауреата. Мы были счастливы, но мы еще более счастливы были в самой работе. Нас не столько результат интересовал, сколько то наслаждение и радость, которое мы получали, работая над этим произведением. И так всегда. Поэтому они идут как на волшебную дудочку, на красивую музыку, на серьезные литературные произведения, потому что, как правило, в этих произведениях синтез высокой литературы и высокой музыки. И это два шедевра в одном.
1: Думаю, самое время дать нашим слушателям возможность прямо сейчас познакомиться с творчеством музыкального театра «Лель» и послушать фрагменты из исторической оперы «Борис Годунов» в постановке героини нашего эфира Елены Подосёновой.
2: Итак, приглашаю вас слушать шедевр оперы Мусоргского «Борис Годунов».

0: В эфире «Радиообраз» программа «От чистого истока». Вы только что слышали фрагмент из оперы Мусоргского. Борис Годунов в постановке детского музыкального театра «Лель» Московской школы номер 152, которым руководит серафимовский учитель Елена Подосенова. С ней сегодня мы и беседуем в нашей студии. Вернемся к нашему разговору.
1: Мне кажется, что удивительно в вашем проекте, в вашей работе то, что вы работаете с неподготовленными детьми, не имеющими музыкального образования. Как вам удается на такой серьезный уровень поднять? Тут и техника исполнения, тут и художественное слово. Тут столько нужно освоить умений, чтобы исполнять такой сложнейший музыкальный материал.
2: Да, я принимаю детей всех уровней. Кружок у меня бесплатный. Я думаю, что в этом наша сила.
1: Да, удивительно.
2: Без отбора. Я всегда пишу объявление, что с любым уровнем музыкальных актерских способностей. Во-первых, потому что я как музыкант убеждена и твердо это знаю, практика это уже многократно проверялась, что музыкальный слух развивается. У меня было несколько таких феноменальных случаев, когда, как известно, слух бывает абсолютный, относительный, не очень хороший и совсем плохой. Ну, когда говорят, что медведь на ухо наступил. Но были случаи, когда человек совершенно не поющий чисто, скажем так, а наоборот, очень фальшивый и ничего не могущий с собой сделать, благодаря своему упорству и интересу к этой музыке через год начинал петь абсолютно чисто. Это какой-то феномен, загадка, которую я еще пока не познала, но думаю, это связано с каким-то физиологическим проблемой, когда голосовой аппарат не всегда слушается внутреннего ощущения этой музыки, потому что человек думает, что он поет чисто, хочет петь чисто, а связки не позволяют. Поэтому слух точно развивается, это я уже проверила многократно. Что касается актерских способностей, то это тоже формируется все в процессе репетиции. Если мы загораемся идеей, во-первых, мы, конечно, привлекаем образцы высокого класса, поскольку оперная классика, она записана, ее можно слушать, и ходим на драматические спектакли. Мы учимся непосредственно в театре на работах самих актеров.
1: Какие вы театры посещаете с ребятами?
2: Посещаем музыкальный театр «Станиславск», театр оперного искусства Галины Вишневской, театр «Новая опера». У нас очень сильные в Москве музыкальные театры оперные. В большой театр, конечно, пробиться трудно, хотя сейчас появилась возможность просто в электронном виде вовремя купить билет, достаточно дешевый, приятная новость. Mm-hmm. Поэтому меня совершенно не смущает, что они не играющие, не поющие. Я вижу, что они не уходят. Я вижу, что они вокруг меня группируются, что они льнут к инструменту, что они с удовольствием повторяют бесконечное количество раз то, что мы делаем. Это значит, их душа захвачена к этой красотой. В итоге делают свое дело, они все выучивают, они ничего не забывают. И мы даем хороший результат, что нам приносит прекрасные плоды.
1: За 18 лет, вот за этот период, вами поставлены самые такие интересные постановки. Можете припомнить произведения?
2: «Глинка», «Иван Сусанин», опера «Руслана и Людмила», «Бородин», «Князь Игорь», «Мусоргский», «Борис Годунов», «Римский-Корсаков», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», в честь которой мы назвали свой театр «Лель», в честь, значит, драмы Александра Николаевича Островского «Снегурочка» и одноименные оперы. Там у нас пастушок Лель, который играет на дудочке и поет себе песенки. Я долго думала, надо же какое-то название давать, поэтому думаю, ну вот, раз первый спектакль у нас «Снегурочка», значит, назовем театр Лель. Он у нас достаточно прославился, потому что, честно говоря, как мне рассказывают, никто больше этим не занимается. Видимо, тут, моя любовь к оперной классике. Второе, то, что я сама играю, клавир оперы. То есть мне не нужен концертмейстер, я сама выполняю эти функции. И какая-то моя любовь вообще к театру. Потому что, в принципе, в одном лице у меня получается все: и режиссер, и сценическая речь, и актерская выразительность, и вокал. Все в одном лице. Обычно под словом театр подразумевают большой
1: коллектив,
2: состав.
1: Да,
2: состав творческий. Помощник режиссера, режиссер, хореограф, педагог по вокалу, педагог по сценической речи. Ничего этого у нас нет, никто про это не знает. И когда нас приглашают на сцену, то пишут: просим выйти педагогов, участвовавших в этой постановке. И вместо педагогов выходит один человек. Но я никого особо не информирую. Я всегда пишу «Музыкальный театр Лель». Почему-то это магически действует. А что за этим стоит, никто не знает. Никто не знает, что это делает один человек. Мне это интересно, мне это не сложно. Мы никогда не устаем, когда репетируем. Мы можем репетировать до 11, до 12. Да, мы так очарованы этой музыкой. Она же, понимаете, не выхолащивает, она же заряжает.
1: Наполняет.
2: Поэтому, да, она заряжает, просветляет, и ты не устаешь. Ты, наоборот, можешь работать до бесконечности, да? Так, вот такая удивительная вещь происходит, да.
1: А не мешает тот факт, что у вас такой состав? Дети вырастают, уходят, приходят новые?
2: Не мешает. У меня, как правило, те, кто пришел и окунулся в это, то они до 11 класса остаются. И они у меня тогда уже основные, такие уже обученные, такие актеры стержневые. А то, что первоклассники приходят и уходят, это обычное явление. Опять же, остаются 5-6 человек, которые мне нужны будут и которые будут до конца. И вот так каждый год мы пополняем, обновляем свой состав. Так что приходят все, а кто-то скучает, кто-то начинает в мобильный телефон смотреть. Я эти вещи не люблю. Я говорю: так, ребят, у нас дело добровольное, никто тут насильно никого не привлекает. Поэтому, если вы чувствуете, что вам неинтересно, спокойненько вот уходите и занимайтесь тем, чем вам интересно. Вот. Но пока что вот таких уходов массовых не было.
1: Лена Николаевна, вернемся к проекту, который вам принес победу. Эксперты очень высоко его оценили, дали вам такое высокое звание, которое, конечно же, подводит определенную черту, итог вообще всей вашей деятельности с детьми. Это, конечно, наверное, и этот проект получился так хорошо, наверное, благодаря тому, что вы уже прошли, воспитывая детей на шедеврах классики, большой путь с ними. А вот давайте про этот проект, как он называется?
2: «Восточный дневник цесаревича».
1: «Восточный дневник цесаревича». Да. Как родилась
2: проект,
1: его идея?
2: Как это дети читают «Восточный дневник цесаревича», да. А есть такой в моей жизни человек — Ирина Рамизовна Ахундова, которая для меня является духоносным человеком. Она направила меня на путь духовного постижения мира, приобщения к духовным ценностям, открыла для меня этот мир. И с тех пор я вот на этой стезе уже мы сделали несколько спектаклей. Первый спектакль, который она нам подарила как идею, это «Белый ангел Москвы» о преподобной мученице Елизаветы Федоровны Романовой, родной сестре последней императрицы Александры Федоровны. Если рассказать, как это все было, это, конечно, на самом деле необычно. Мы оказались в одной школе, у нее там училась дочка, а я руководила театром. Это была школа 717, и театр у меня называется «Робинзон» в честь мюзикла «Робинзон Крузо». И как-то она подходит ко мне, происходит, как я говорю, не случайная встреча, и говорит: вот у вас есть музыкальный театр, не могли бы вы поставить спектакль об удивительном человеке? Елизавета Федоровна Романова, княгиня, дарштадтская принцесса, которая вышла замуж за пятого сына Александра II императора Сергея Александровича. Стала женой губернатора, потом, после того, как его народовольцы убили, она продала все свои сокровища и купила землю на Ордынке, где была построена, возведена Марфа-Мариинская обитель. Вот это было ее предложение в коридоре. Ту пору, не могу сказать, что я была неверующим человеком, но часто храм не посещала и как бы к этой теме приближенной не была. У меня как-то вот внутри все сжалось, и я поняла, что отказываться никак нельзя, и что нужно открыться и пойти навстречу этому человеку. Она мне посвятила тематику этого спектакля. Тут же возник сценарий, потому что нашелся человек, который тоже загорелся этой идеей. И мы с детьми, опять же, 1-10 классов вот поставили этот удивительный драматический спектакль с большим количеством, надо сказать, классической музыки. Я в любые спектакли, и драматические, и музыкально-драматические, вовлекаю очень много классической музыки. Опыт был успешный. Мы то есть получили много грамот от разных конкурсов и даже получили благодарственную грамоту от Московской патриархии. Год это был 2009. Это как раз столетие Марфа-Мариинской обители отмечалось. Прошло много лет, больше 10. Ирина Рамизовна обращается по старой памяти ко мне с другой просьбой. Елена Николаевна, вот сейчас отмечается 130-летие восточного путешествия цесаревича. Вышла книга Андрея Юрьевича Хвалина, историка, писателя, члена Союза писателей, который на протяжении 3 лет расшифровывал собственноручные записи дневниковые цесаревича в архивах. И издал книгу. Так она называется — «Восточный дневник цесаревича». И я знаю, какие у вас хорошие ребята, какие у вас прекрасные чтецы и актеры. Мы уже с вами столько знакомы. Я как-то доверяю вашему коллективу. Может, мы с вами с ним встретимся, или вы с ним встретитесь, и попробуете поставить спектакль, или как-то эти дневники другим способом прочитать. Встреча состоялась, встреча была очень теплая.

0: государствами, с его руководителями, и предстать перед ними как будущий император. Кроме того, еще это было как великое паломническое путешествие, потому что цесаревич был очень набожным, православным человеком, и семья у них очень набожная. Ему было поручено знакомиться с состоянием церквей, часовен, не только на территории России, там вот Приморский край, Сибирь, который он изучил, уже вернувшись из путешествия в страны Южного Востока, но и в самих странах. Там тоже есть христианские святыни, и он должен был посмотреть, в каком они находятся состоянии. Путешествие было очень серьезным, подготовка к нему заняла 3 года. Надо сказать, что цесаревич был очень хорошо образован. Он получил полное 13-летнее образование и имел высшее военное образование и 2 университетских – экономическое и юридическое. Занимался у лучших учителей, образование было, конечно, домашнее, но очень серьезное и качественное, потому что император Александр III строго относился к воспитанию своих детей. И он говорил, что нам не нужен фарфор, нам нужны здоровые русские дети. Не давайте лениться. Дети, которые умеют молиться, в меру шалят. Так оно и получилось, потому что, конечно, получив прекрасное образование, светское и духовное, у лучших педагогов, цесаревич показал потом действительно свои выдающиеся способности. Дело в том, что очень долгое время, и сейчас, к сожалению, внедряется в сознание людей та мысль, что все, что происходило в царской России до революции, стало государство и
1: слабый политик, слабый государственный
0: деятель, слабый царь, да, слабохарактерный, инертный, малообразованный. Все это ложь и клевета, потому что изучение архивных документов все опровергло, и было как раз точно наоборот. Все. Он знал 4 языка прекрасно, на 3 свободно разговаривал: английский, немецкий, французский, на датском мог говорить. Вот у него блистательная память. Это доказывает хотя бы тот факт, что по статусу он должен был вести ежедневный дневник во время своего путешествия. И, конечно, трудно представить, чтобы он это все записывал во время приемов или посещения каких-то святынь. Он все записывал вечером и записывал очень скрупулезно, с большим количеством деталей. Отчего я поняла, что память была
1: феноменальная.
0: Да. Стиль литературный очень приятный, очень читающий он император. Много классической литературы прочел. И это всегда сказывается в речи человека. Романтическая натура. Он мог позволить себе на остановке выскочить на лужок и собрать ландыши. Вот. Очень был привязан к родителям. Одна из заповедей, почитай для отца и мать свою. В дневнике видны все нежные к ним обращения. Вообще дневник раскрывает его как человека, как будущего государственного деятеля, потому что там были какие-то интересные выкладки его, предложения по устройству разных регионов, показывает его как человека милосердного, сострадательного, потому что, когда он вернулся из этого большого путешествия по странам Южного Востока, он должен был посетить Приморский край, Сибирь и всю центральную часть России. Заезжал к казакам, к башкирам, тунгусам, караченам, со всеми общался, очень по-доброму, без всякого высокомерия, и реагировал на бедствия народные. В каком-то селении, значит, случился пожар, население лишилось домов, он сделал большое пожертвование.
1: И все это он отразил в своих дневниковых записях,
0: да? Все это было написано,
1: да?
0: в дневниковых записях, да. Написано живым языком. Иногда позволял себе какие-то шутки, если ему кто-то из руководителей не очень был симпатичен, но соблюдал всегда этикет и всегда пил за здоровье и благополучие горячо встречавших их дипломатов. К нему относились с большим уважением, потому что знали, что это будущий сосед.
1: А это первое издание его восточного дневника,
0: да,
1: в нашей стране?
0: Да, малым тиражом всего 50 экземпляров. Первое издание, да. Таким образом, мы прикоснулись к совершенно неизвестному материалу. Кроме того, мы сделали необычную по жанру работу. Мы сделали аудиодневник.
1: То есть, вы решили озвучить.
0: Да, мы решили делать аудиокнигу. И не просто какие-то отдельные главы, а мы записали все 42 недели. И у нас получилось по времени это на 8,5 часов. Очень протяженная запись. Огромный материал. Материал сложный, потому что, ну, все-таки человек он образованный. И писал он не для детей, а для взрослых. И поэтому с большим количеством географических названий, с упоминанием личностей исторических, которые и с ним были, которых он встречал. Населенные пункты тоже какие-то удаленные, надо было правильно делать ударение, поэтому мы посвятили большое количество времени, выверяли чтобы было правильное произношение этих слов.
1: Там то много... есть большая текстологическая работа,
0: да,
1: была
0: много было
1: проблем
0: иноязычных,
1: да?
0: То есть мы должны были иностранные языки подтянуть тем, чтобы это было хорошее произношение. И заняло это у нас около 3 лет.

0: Самое интересное, что начинался этот проект, он был инициирован как раз Ириной Рамизной Ахундовой. Еще раз, ее полная инициатива, она сказала, что надо к 130-летию Восточного путешествия сделать проект «Дети читают дневники цесаревича». И, обратившись к нам, она сказала, что это проект всероссийский, и в нем будет участвовать много школ из разных
1: регионов,
0: городов,
1: да?
0: Городов и регионов, да, вплоть до Дальнего Востока. Мы радостно взялись за это, и поскольку у нас есть опыт чтецкий, у меня дети участвуют в большом количестве конкурсов по художественному чтению, мне это занятие очень нравится, у нас это получается, у нас огромное количество лауреатов, вот, есть своя методика у меня по интенсивной драматургии про чтение. И они охотно за это взялись, нам это было несложно. Но вот мы по, опять же, предложению Ирины Рамизны приняли участие в нескольких передачах на радио «Радонеж», там тоже эта акция была освещена, дети читают «Восточный дневник цесаревича». У нас там прошло 10 передач, которые мы уже сами записали, мы просто передали записи. 3-5-минутные, вроде они понравились, родители, конечно, были в восторге, но и слушателям было интересно. Материал новый, услышать голос самого цесаревича, 22-летнего. Потом вдруг какое-то было затишье, мы продолжали записывать, и, к сожалению, Ирина Рамизна должна была констатировать, что многие из тех, кто взялся за это дело, отказались. По причине того, что сложные тексты, ой, это еще надо выразительно прочитать, чтобы это было интересно, столько там надо выверять, и столько там нужно уточнять, понимать, надо же все это еще осмыслить. И как-то один за другим стали отказываться. Мы стали перед выбором, что делать дальше. 42 недели. Мы, допустим, осилили 9. Это была наша норма, нам так сказали. А тут 42 недели впереди. Огромная толстая книга. Правда, надо сказать, что Андрей Юрьевич снабдил ее очень богатыми комментариями. Справочным материалом мы тоже его изучали. Там были отсылки по упомянутым именам, к этим географическим названиям. Мы все это скрупулезно изучали. Это время. Это серьезный исследовательский труд. И надо было принять решение. Ну вот, руководствуясь тем, что мы уже прикипели к цесаревичу. Дело в том, что по возрасту он как бы был очень близок к детям. 22 года. Озорной, веселый. И в то же время серьезно мыслящий, как будущий государственный деятель. Делился своими наблюдениями. Детям это все было интересно. И они от его имени выступали. Они уже сроднились с ним. Он же стал нам большим другом. И я сказала: ребят, что будем делать дальше? Будем ставить точку или будем продолжать и заканчивать этот проект сами, одни? Но это, говорю, большой, непростой труд. Вот. И они как-то единодушно решили, что мы бросать не будем и предавать нашего царя Николая Александровича не будем.
1: Это они так серьезно восприняли.
0: Серьезно,
1: да,
0: совершенно серьезно. Да. И мы все это одолеем и все сделаем сами. Конечно, дети менялись. Одни уходили, классы менялись, приходили новые. Некоторые читали по 4-5 глав. То есть до такой степени я говорю: ребят, давайте, вот у вас опыт хороший, получилось здорово, давайте еще, давайте.
1: Только мальчики?
0: Никто не отказывал. Нет, и мальчики, и девочки, все. Одесса императора читали и девочки. И в спектакле, который мы потом поставили, тоже у нас в роли императора выступали девочки. Это совершенно не мешало. Сам текст был настолько выразителен. Ну, это уже известный факт, что...
1: А текст человек... разложен по голосам? Или там только один ведущий голос?
0: Нет, там голос самого цесаревича, поскольку это его дневниковые записи.
1: Да.
0: Но то, что даже это было многотембровое исполнение, там женские голоса разных тембров, это даже было интереснее. Это была такая палитра достаточно богатая. Никого не смущало, что девочка говорит за императора. Совершенно никого. Потому что приковывал внимание сам текст. Их артистизм. Они же, когда мы делали спектакль, они же уже актерами были. Они уже перемещались по сцене, они уже мы какие-то сценки уже придумывали под каждую неделю. И у нас еще было там 5 хоров, это очень важно. Мы же делали музыкально-драматический спектакль, и хоры опять классические. Мы брали хор «Славься» из Ивана Сусанина оперы «Глинки», брали знаменитую вот эту песню «Выйду ночью в поле с конем», брали хор «Боже, царя храни», все 5 куплетов. Мы должны были выучить и спеть, и никто не отказывался.
2: От чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на частоте 98 FM в эфире радиообраз программы «Чистого истока». Я ее ведущая Марина Дружкова. Сегодня мы работаем для вас из студии Серафима Дивеевского монастыря со святой земли преподобного Серафима Саровского, потому что в эти дни здесь проходит научно-практическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского», подведение итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». И сегодня с нами в студии беседует один из победителей этого конкурса, один из 8 достойнейших учителей, получивших в 2026 году высокое почетное звание «Серафимовский учитель» — Елена Николаевна Подосёнова, педагог дополнительного образования Московской школы, которая руководит музыкальным театром «Лель» на протяжении почти 20 лет. На суд экспертов педагогического конкурса «Серафимовский учитель» она представила уникальный проект «Дети читают. Восточный дневник цесаревича». Этот проект посвящен 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая Александровича, будущего императора, последнего императора России. Вместе со своими детьми, участниками музыкального театра «Лель», они озвучили 42 недели дневника цесаревича Николая. Это 8,5 часов. Грандиозный труд, который охватил целых 3 года тщательно кропотливой работы. Итак, возвращаемся в студию. Елена Николаевна, это все параллельно рождались, вот эти мысли, будущий сценарий, часть будущего сценария?
0: Мой сценарий рождался. Я как бы вот так себе выстраивала это. Я думаю, будем чередовать дневниковые записи, концертные такие вот музыкальные номера.
1: Все это шло параллельно?
0: Все чередовалось. И венчали мы наш спектакль, это уже после аудиокниги, хором «Лакримоза» из «Реквиема Моцарта». Вообще очень серьезное произведение. И включали также, например, из оперы «Евгений Онегин» дуэт Татьяны и Ольги. «Слыхали ли вы?» Потому что, как известно, цесаревич очень любил театр и мировой, и российский, очень любил оперу. И любимым композитором у него был Чайковский. Поэтому я посчитала возможным это сделать. Но это уже было второе действие нашего спектакля. А по случаю, по части книги, вот мы сделали, как я считаю, именно книгу, потому что у нас все недели записаны. Некоторые пришлось поделить пополам, если это были совсем маленькие дети, им было тяжело, мы делили одну главу дневниковую на 2 исполнителя. Не просто это все было.
1: Да, вот мне интересно, что было самое трудное.
0: И усталость наступила, и дети закончились все. Но надо было заканчивать. И мы нашли ресурсы, кого-то нового подключили, кто-то еще в четвертый раз записал еще одну неделю. И, в общем, мы, я считаю, достойно вышли из этого положения и осилили огромную работу. Я вот вспоминаю, что прошли мы через тернии. Конечно, отказов никаких не было, но сложности были.
1: А с чем связаны сложности?
0: Текст сложный. По терминологии очень много отсылок к военным терминам, географическим терминам. Надо было в это входить, внедряться, смотреть в интернете обозначения. Надо было изучать эту проблему. Это не то, что взял текст, 2-3 раза прочитал и рассказал. Потом
1: Информацию вы искали уже потом детей?
0: Был большой справочный материал в самой книге Хванина. Мы могли сразу после каждой недели ознакомиться, кто есть кто. И, кроме того, мы работали над интенционной драматургией. Вот это наше как бы уже индивидуальное, наше свое. То, что мы наработали для себя. Мы должны были выстраивать текст, чтобы он был певучим. И был разговорным, не монотонным. У нас есть своя методика. Например, мы расставляем паузы, которые имеют выразительное значение. Мы какие-то слова делаем акцентными, чтобы фраза была построена не равномерно, а со смысловыми акцентами. И у нас интонационные взлеты, падения. То есть интонация должна гулять по всем регистрам, снизу доверху. Чтобы это было занимательно, я им сказала, что мы должны сделать все дневниковые записи как приключенческий роман. Тогда это будет восприниматься. Ну, так оно и было. Поэтому работали еще и над этим. Сам материал, значит, оказался для нас новый, почему этот проект привлек внимание, и его подача, как аудиокнига детская. Вот мы сделали детскую аудиокнигу на 8,5 часов.
1: Елена Николаевна, а вот эти все комментарии, разъяснения малоизвестных и непонятных нам сегодня слов, географических названий, как донести вот это содержание до слушателя этой аудиокниги? Вы как-то разъясняете?
0: Нет, никакой комментарий мы не даем, конечно, нет.
1: Как вы предлагаете...
0: В аудиокниге это невозможно.
1: Как это вы предлагаете слушать?
0: Ну, во-первых, это будет слушать взрослая аудитория. Вот. Во-вторых, кто этим заинтересуется, то сами найдут объяснение многим непонятным словам. Я думаю, что это не проблема. Вот для детей это была проблема. Они должны были понять, что они читают. А взрослые справятся с этой задачей прекрасно.
1: А почему, интересно, именно детям решили вот в детском варианте?
0: Ну, во-первых, такая была акция «Дети читают дневник цесаревича». Потому что он сам юный. И это было логично, чтобы привлечь к этому материалу детей. К тому же была возможность познакомить с подлинным императором будущим. Вот. Не то, что вот нам преподносит, а то, какой он есть на самом деле. Послушать его язык, вообще ознакомиться с его мировоззрением, с его духовной практикой. Например, там такие озорные вещи были. Он вот живой человек, и молодежи это близко, потому что не то, что император стоит на пьедестале, и мы, так сказать, должны голову склонять. Нет, с ним можно было пообщаться как с современником. А в будущем в Японии он захотел сделать себе татуировку. Как сейчас это неудивительно. Святой.
1: Да.
0: Царь Николай захотел по молодости делать себе татуировку. Ему это было интересно. А на правой руке он себе изобразил дракона. А потом пишет комментарии, что я прошел через это удовольствие, что больше никогда этим не заниматься в жизни. Вот он сделал такой мудрый вывод. Прошел через это, но принял совершенно правильное решение, чтобы никогда этим больше не заниматься. Там столько всяких интересных по всем главам разбросано мыслей, это надо было бы систематизировать и как бы отдельно, может, с каким-то учебным пособием издать облик цесаревича, как формировалась его личность. Потому что там, например, казаки позволили себе косить на китайской территории. Он говорит, удивляет меня бесцеремонность казаков, как будто у нас своей травы мало. Но он таких вещей не любил.
1: Вы сегодня упоминали, что эта поездка, это его путешествие по странам
0: Южного Востока.
1: Да. Да, имело и христианскую миссию. Он в том числе посещал и храмы, смотрел на их состояние. Расскажите вот об этом, интересно. Нашим слушателям, я думаю, будет узнать.
0: Там, помимо того, что он посещал, у него, значит, поскольку он был человек молитвенный, то каждый день была литургия на корабле. Да.
1: Каждый день?
0: Да. И это входило вот в расписание. Кроме того, он знал примерно, в каких местах находятся православные храмы, в каких находятся часовни. И к тому же в отношении других религий был очень открыт. Он ночевал в юрте, и там стоял Будда. И он описывал, как это было интересно и значительно. Ни в коем случае не осуждая, а наоборот сказал, что это очень красиво, и юрта очень чистая, и поклонение своему божеству вызывает огромное уважение. Поэтому он проявлял уважение и ни в коем случае не осуждение. Это здоровая, нормальная реакция, мне так кажется.
1: Конечно.
0: Столько там всяких интересных ситуаций и деталей мог позволить саркастически там охарактеризовать не очень понравившуюся ему жену какого-то восточного руководителя. Он сказал, что появилась перед нами женщина, тощая, как доска. Ну, мог позволить. Он молодой, он мог, так сказать, записать то, что он считал нужным. Осыпали его цветами, потому что это, понятно, будущий царь. Все в руках держали цветы, и женщины окружали его, засыпали. Он говорит, что я никогда не знал, как даже от них избавиться, и как архиерей поднял руки кверху. Чтобы они его не зацеловывали, да.
1: Да, очень интересно. А какие страны он посетил в тот момент? И самые интересные, самые, может быть, яркие, колоритные воспоминания у него вызвали?
0: Ну, вот...
1: Какие места?
0: Египет, Сингапур, Китай, Япония, Сиам, Индия.
1: А в первую очередь...
0: Стран было много.
1: Вот фокус там... его внимания, что в первую очередь попадало? На что он обращал такое... Особенно.
0: Он делал хронологию, он на все обращал внимание. Там в основном были приемы торжественные, подчас многочасовые, с их национальной едой. И он говорил, что от какой-то там трапезы его чуть не стошнило. Ну, там были экзотические червяки и все прочее. Ну, восточной кухни. И когда он вернулся на нашу территорию, в Сибирь, сказал, что лучше русской кухни ничего быть не может. Констатация, с кем он встречался, о чем говорил, что он видел, какие произведения искусства, с чем он познакомился. Смешной случай был в Японии, когда они пошли на рынок. Тоже, опять же, живой человек, хотел привезти подарки, красивые вещи ему очень нравились. Вообще он к красоте был неравнодушен. Они купили там японские зонты и шли под дождем под ними. Но японцы хохотали, потому что эти зонты были солнцезащитные. Пропускали воду. Вот. Они не могли понять, почему они так хохочут. Ну, вот такие тоже забавные вещи были.
1: Елена Николаевна, самое главное для вас, что вы вынесли вы лично и ваши дети из этого проекта, когда познакомились с этой темой, когда читали вот эти замечательные заметки?
0: Наша задача – внести свою детскую лепту в очищение имени царя. То, чтобы... восторжествовала историческая правда о том, кем он был на самом деле. Это был умный, образованный, знающий, преданный России человек, очень любящий русский народ, нестяжатель, жил очень экономно. Все свои средства, доставшиеся ему по наследству, он раздавал на благотворительные цели. И надо сказать, что я вот когда сама была в Ливадии, во дворце, была потрясена аскетизмом убранства. Это были без всякой роскоши комнаты, с большим количеством книг. И меня это просто... И как-то слезы навернулись. Я думаю, ну за что вот как так случилось, что таких людей, которые не занимались бизнесом, не накапливали богатство, вот так уничтожили.
1: Открывается ли по-новому император, тогда еще цесаревич Николай, современному
0: человеку?
1: Конечно,
0: для нас это светлая личность. Говоря о том, что он недалекий, что он слабый руководитель, но позвольте, 22 года возглавлять такую громадную страну и привести ее к началу 17 года к тому результату, что Россия вошла в пятерку сильнейших держав, мне кажется, сам факт за себя говорит.
1: Да, конечно.
0: Россия развивалась невиданными темпами. Этого очень боялись. В России отмечали все экономическое чудо, связанное с именем Петра Аркадьевича Столыпина, с его реформами. И поэтому по многим показателям мы даже уже опережали ведущие государства мира. Было понятно, с чем связано было вот такое сгущение точно над Россией.
1: И крушение нашей
0: Российской империи.
1: Российской империи, да, к сожалению. Ну, я думаю, что наши слушатели захотят услышать хотя бы отрывки из ваших
0: записей,
1: да, дневниковых. Какие вы посоветуете нам прямо сейчас послушать?
0: Был страшный случай в Японии, когда, по существу, цесаревич заново родился. На него было покушение. Набросился полицейский с саблей и нанес ему настоящий удар по голове. Он получил две раны с повреждением черепа. Раны кровоточили, но царь, наш цесаревич, проявил себя очень мужественно. Он был озабочен тем, чтобы народ, который там вокруг него был, не переживал. И он старался как можно дольше оставаться на ногах, хотя крови ушло много, потому что даже сохранились в Японском музее подушки, пропитанные кровью. И говорил, что никоим образом этот случай не убивает мою любовь к японскому народу. Я очень люблю этот народ за его красоту, чистоту, за порядок. Вот он думал как-то больше о том, чтобы сохранить покой в душах людей, которые были с ним рядом. Удивился только одному. Он говорит, только единственное не могу понять, как же могло случиться так, что этот полицейский оказался с нами двоими только на площади, его сопровождал еще принц греческий, двоюродный брат. И если бы не этот принц, который накануне на рынке, на базаре, купил бамбуковую палку, эта бамбуковая палка и решила исход вот этой неприятной истории, потому что если бы был нанесен второй удар, то царевича могло бы уже не быть живых. И он не мог понять, как японцы, которые только что ликовали и кланялись ему, во время вот этого инцидента печального упали на колени, а потом все разбежались. Никого не оказалось около него. Вот. Ну вот тот прецедент предательства, который потом был и в 17-м году, только уже на нашей земле российской.
1: Так, и вы предлагаете послушать отрывок, связанный с этим...
0: с этим фрагментом, потому что это интересно, как он себя вел и как он об этом рассказывал.
1: Да, очень интересно, давайте послушаем.

0: 28-я неделя. Япония. 29 апреля. Проснулся с чудесным днем, конец которого я бы не увидел, если бы не спасло меня в этот день великое милосердие Господа Бога. 8:30 выехали из Киото в небольшой город Оцу, в джанрикшах. Удивлялся неутомимости и выносливости наших джанрикши. Поехали в дом маленького кругленького губернатора. Даже у него в доме, совершенно европейцем, был устроен базар, где каждый из нас разорился на какую-нибудь мелочь. Вот тут Джорджи и купил свою бамбуковую палку, сослужившую мне через час такую великую службу. После завтрака собрались в обратный путь. Джорджи и я радовались, что удастся отдохнуть в Киото до вечера. Выехали мы опять в джанрикшах, в том же порядке, и повернули налево, в узкую улицу, с толпами по обеим сторонам. В это время я получил сильный удар по правой стороне головы над ухом, повернулся и увидел мерзкую рожу полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей. Я только крикнул: «Что тебе?» и выпрыгнул через джанрикшу на мостовую. Увидев, что урод направляется на меня и что никто его не останавливает, я бросился бежать по улице, придерживая рукой кровь, брызнувшую из раны. Повернувшись на ходу еще раз, я увидел Джорджи, бежавшего за преследовавшим меня полицейским. Наконец, пробежав всего шагов 60, я остановился за углом переулка и оглянулся назад. Джорджи, мой спаситель, одним ударом своей палки полил мерзавца. Когда я подходил к нему, наши джанрикши и несколько полицейских тащили того за ноги. Один из них хватил его же саблей по шее. Все ошалели. Чего я не мог понять, это то, как Джордж, я и тот фанатик оказались одни посреди улицы. Почему никто из толпы не бросился помогать мне и остановить полицейского? Из свиты, очевидно, никто не мог помочь, так как они ехали длинной вереницей. Мне же пришлось всех успокаивать, и я нарочно оставался подольше на ногах. Рамбо сделал мне первую перевязку, а главное – остановил кровь. Затем я сел в джанрикшу, все окружили меня, и так шагом мы направились в тот же дом. Народ на улицах меня тронул. Большинство из них становилось на колени и подымало руки к лицу в знак сожаления. В доме губернатора мне сделали настоящую перевязку и положили на диван. В поезде и в карете в Киото голова сильно ныла, но не от раны, а от туго завязанного бинта. Как только приехали к себе, сейчас же врачи приступили к заделке повреждений на голове и к зашиванию ран, которых оказалось две. После скудного обеда лег спать с мешком льда на башке. Вот как, благодаря милости Божьей, этот день благополучно окончился.
1: Вы только что слышали фрагмент из музыкально-литературной композиции «Восточный дневник цесаревича», которую поставил музыкальный театр «Лель» Московской школы номер 152. Постановка создана по одноименной книге писателя Андрея Хвалина, председателя юбилейного комитета «Восточного путешествия» цесаревича Николая Александровича.
2: Я, конечно, предвосхищаю снова главный вопрос, который появился, наверное, сейчас к концу беседы у нашего слушателя. Где мы можем в полном объеме вот эти 8,5 часов аудиокнигу по «Восточному дневнику цесаревича» Николая послушать?
3: Андрей Юрьевич Хвалин образовал свой имперский архив, в котором выкладывает очень важную информацию из разных исторических источников. И он попросил, чтобы мы, значит, аудиокнигу разрешили ему вот так транслировать по неделям. Он рад, когда к этому архиву прикасаются люди и берут из него информацию. Правда, когда я поинтересовался, а могут ли родители смотреть и слушать этот имперский архив, он сказал: конечно, и чем больше, тем лучше.
2: Я очень надеюсь и верю, прям дерзаю верить, то, что аудиокнига по «Восточному путешествию» путешествовать с царевича Николая, его дневнику, будет в ротации у нас на радиообраз. Очень хотелось бы этого. И мы с Еленой Николаевной перед нашим эфиром уже договорились, что постараемся это сделать. Я только могу пожелать вам сил, вдохновения, благословения Божия на ваши большие труды, чтобы у вас появлялись новые работы.
3: Спасибо. Я как раз думаю о том, что было бы неплохо собрать материал о супруге Николая Александровича, Александре Федоровне, о ее любви к семье, о ее преданности мужу и их замечательных дочерях, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея. Мне бы хотелось дальнейшую работу посвятить императрице и их детям.
2: Спасибо, Елена Николаевна. Еще раз вас благодарим. Благодарим, что уделили нам время, несмотря на такой очень интенсивный, плотный график вот этих дней, связанных с мероприятиями, посвященных подведению итога конкурса. Еще раз поздравляем вас с этой чудесной, заслуженной абсолютно победой. А я напомню, что сегодня в радиостудии Дивеевского, Серафим Дивеевского монастыря, мы беседовали с победителем конкурса, обладателем звания «Серафимовский учитель» Еленой Николаевной Подосёновой, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза композиторов России, а также руководителем детского музыкального театра «Лель» при общеобразовательной школе 152 города Москвы. Спасибо вам, Елена Николаевна.
3: И вам спасибо за беседу и за интерес к этой теме.
2: До свидания.
3: Всего доброго.
4: От чистого истока.

0: слушаете радио «Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
1: Каждое воскресенье слушайте в эфире радио «Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17.00 на радио «Образ».
2: «Дети Христовы».

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио